0: Распространенный у нас желтый картофель разводить не следует. Сорт этот дает низкую урожайность и более всех подвержен заболеванию мокрой гнилью. Культуру картофеля я считаю в нашей местности самой выгодной. Пахать под картофель нужно как можно глубже, как берет плуг и позволяет почва. Посадку производить в первые 10 дней мая в рядах на расстоянии 10-12 вершков друг от друга. Борону после посадки применять 2 раза через каждые 10 дней. Вторая борановка обычно совпадает с появлением всходов картофеля. Борановка очень полезна. Она не дает возможности развиваться сорнякам и оставляет после себя в рыхлом состоянии верхний слой почвы, вследствие чего земля пропитывается влагой на большую глубину. Окучивание картофеля производить также 2 раза. Первый раз, когда растения достигнут 3-4 вершков, и второй раз через 10-12 дней. После обоих окучиваний почва тщательно выравнивается граблями и выпалываются все сорняки. Приемы эти вполне доступны для каждого хозяйства, и осуществление их не встретит никаких препятствий. Крестьянин А.Е. Рыжов.
1: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
2: Боже правый, как я люблю этот город, это скрещение душ и эпох, воздух отчизны, он видный вправду горе. Если так сладок на вкус

покой, про возраст, про болезни, про усталость. Давай мы эту ночь пробродим, дорогой, по Нижнему, он все, что нам осталось. Давай мы эту ночь пробредим, дорогой, любимым городом, он все, что нам осталось. И пусть сейчас нам черный кот дорогу перейдет, и нам весна враспахивала дали. Пусть нас, спеша к другим, красотка обойдет, мы не таких красоток повидали. Пусть нас, спеша к другим, девчонка обойдет, мы не таких красот уже видали. И нет нужды сейчас нам знать, который час, который год, когда не ночь, а наша юность на исходе. И видно, прав был тот мудрец, что убеждал нас, все пройдет, коль мы по Нижнему так весело проходим. И видно, прав был тот мудрец, что убеждал нас, все пройдет, коль мы так весело по городу проходим. Боже, правый, как я люблю тебя.

Воздух отчизны, он, видно, и вправду горек. Если так сладок на вкус.

0: слушаете радио «Образ».
1: Как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем передачи, посвященные истории.

0: при Нижегородского княжества. В прошлый раз мы остановились на событиях начала 80-х годов. Я говорил о том, что нижегородские князья не участвовали в Куликовской битве, и о том, что во время похода хана Тахтамыша на Москву Дмитрий Константинович, великий князь Нижегородский, послал навстречу Тахтамышу двух своих сыновей. Он их захватил вместе с собой, как неких заложников, по всей видимости, и согласно одному из относительно поздних вариантов описания событий под Москвой, якобы Москва была захвачена в результате ложных переговоров, которые вели представители Тахтамыша, а нижегородские князья Василий и Семен Дмитриевичи подтвердили москвичам, что слово Тахтамыша будет верно, и они не пострадают, если откроют ворота Москвы. Ну, а после этого Москва была разграблена и сожжена. Соответственно, часто историки пишут вот о предательском поведении нижегородских князей в отношении Москвы. Я полагаю, что с этим согласиться, безусловно, нельзя. Никакого предательства здесь нет. Во-первых, нижегородские князья не были подданными князю Московскому. Это самостоятельное государственное образование. И, естественно, каждый правитель в сложных условиях должен заботиться прежде всего о своем государстве и о своих подданных. И это, собственно говоря, и делал нижегородский великий князь Дмитрий Константинович. Я напомню, что перед этим, во второй половине 70-х, нижегородское княжество постигло целая серия военных катастроф. И нужно было защитить хотя бы то, что после этого осталось. Что же касается поведения нижегородских князей под стенами Москвы, то, как я уже говорил, этот вариант очень известный, но, тем не менее, не вполне достоверный. Дело в том, что в самом раннем варианте, который описывает эту ситуацию, это вариант, сохранившийся в Рогожском летописце и Семеновской летописи, отразившими свод с начала 15 века, то есть почти что современный тем событиям, да? А для летописания вообще-то незаурядный факт, потому что мы часто очень имеем дело с летописями, которые отстоят от описываемых событий на десятки, а то и даже на сотни лет. А здесь это, в общем, период относительно небольшой, поэтому летописи мы можем считать в данном случае практически современными описываемым событием. Так вот, в Рогожском летописце и в Семеновской летописи события под Москвой описываются совсем по-другому. И там говорится, что Москва была захвачена не в результате каких-то ложных переговоров и предательства, а в результате военного штурма. Проблема в том, что Рогожский летописец и Семеновская летопись были найдены в начале 20 века. Поэтому все наши знаменитые историки 19 века, там Соловьев, Ключевский и прочие, они просто не знали этих текстов. Ну и, наконец, еще одним фактом, самым важным, на мой взгляд, говорящим о том, что в Москве поведение нижегородских князей не воспринималось как предательское, говорит то, как в дальнейшем в отношении Нижнего Новгорода вел себя князь Дмитрий Иванович Московский. А эти отношения никак не изменились. А надо сказать, что Дмитрий Иванович умел расправляться с теми, кого он действительно считал предателями. Осенью 1382 года московские войска разорили Рязанское княжество почище, чем это делали ордынцы. Почему? А потому что князь Олег Рязанский показал Тахтамышу броды на Оке и, соответственно, помог ему беспрепятственно добраться до столицы московского княжества. Никаких подобных действий в отношении Нижегородского Великого Княжества мы не наблюдаем. Никак политика Москвы в отношении Нижнего Новгорода не поменялась. Более того, она сохранялась, в общем, вполне себе дружественной и вполне лояльной. Через несколько лет состоялся поход, на который организовал Дмитрий Иванович Донской, на Новгород Великий. Ну, понятно, что, конечно, цели его были утвердить свои позиции в Вечевой Республике, но официально провозглашенной целью похода было наказание новгородцев за разбойническое поведение ушкуйников в 1375 году против Костромы и Нижнего Новгорода. И это говорит о том, что Нижний Новгород по-прежнему воспринимался как столица союзного Москве княжества. Итак, а что же происходило с нижегородскими князьями? Во-первых, Тахтамыш, после того, как он сжег Москву, а я напомню, что молодых князей Василия Семеновича он удерживал у себя, Младшего Семена он отпустил в Нижний Новгород, а вот Василия, Кирдяпу, он забрал с собой в Орду. Видимо, он продолжал удерживать его как заложника, который должен был обеспечить лояльность Нижнего Новгорода по отношению к хану Кокамышу. Интересно, что в 1383 году Дмитрий Иванович Донской все-таки отправил дань в Орду, и эту дань привез его сын Василий Дмитриевич. Этого Василия Дмитриевича Тохтамыш тоже оставил при своем дворе и, видимо, тоже в качестве заложника. То есть у него была такая политика держать сыновей главных русских князей при своем дворе. И любопытно, что таким образом полные тезки Василий Дмитриевич Московский, будущий московский великий князь Василий I, и Василий Дмитриевич Кирдяпа Нижегородский оказались в одной и той же ситуации и, собственно, видимо, проводили время вместе, однако к появлению дружеских отношений между ними, по-видимому, не привело, потому что в дальнейшем, конечно, они станут непримиримыми врагами. Как я уже говорил, Нижегородское княжество находилось к началу 80-х годов в очень тяжелом состоянии, связанном с теми военными поражениями, которые оно потерпело. Ну и, наконец, последним ударом по стабильности Нижегородского великого княжества стал уход из жизни великого князя Нижегородского, который смог ему обеспечить наивысший расцвет, Дмитрия Константиновича. По всей видимости, уже в конце 1382 года Дмитрий Константинович был тяжело болен. Почему мы так можем полагать? Да потому что его родной брат Борис Константинович Городецкий неожиданно отправился в Золотую Орду. Я напомню, что начиная с 1365 года Борис абсолютно был верен своему старшему брату, всегда выполнял все его поручения, но вот тут он отправляется в Орду. Почему? Ну, потому что ему нужно было обеспечить свои собственные позиции. После смерти старшего брата он рассчитывал стать великим князем Нижегородским. А между тем у Дмитрия было два вполне взрослых сына. Это Дмитрий Кирдяпа и Семен. И кому передаст ярлык на Нижегородское великое княжение Тохтамыш, видимо, было неизвестно. То есть это мог быть брат уходящего князя Борис, либо сын Василий. Естественно, что Бориса из этих двух вариантов устраивал только один. В начале следующего 1383 года туда же, в ставку Тохтамыша, отправился младший брат Бориса Иван по прозвищу Тугой Лук. У Бориса был еще старший сын Данила. Про него ничего не говорится, но надо полагать, что он оставался в русских землях для того, чтобы здесь, на месте, контролировать ситуацию. И одновременно в ставку Тохтамыша отправился и второй сын Дмитрия, Семен. А напомню, что старший сын Дмитрия, Василий Кирдяпа, находился там же в качестве заложника. Таким образом, практически все ведущие представители Нижегородского княжеского дома в 1383 году оказались при дворе хана Тохтамыша, ожидая, во-первых, смерти Дмитрия и, во-вторых, решения хана относительно дальнейшей судьбы Нижегородского престола. Таким образом, по всей видимости, Дмитрий Константинович умирал в одиночестве. По крайней мере, сыновья при его кончине не присутствовали. Итак, 5 июля 1383 года, около 10 часов утра, на 61-м году жизни, великий князь Нижегородский Дмитрий Константинович в крещении Фома в монашестве Федор ушел из жизни. Только после этого хан Тохтамыш принял решение, и принял его, видимо, не сразу, потому что на Русь князья прибыли только 8 сентября 1383 года. Хан Тохтамыш передал ярлык на Нижний Новгород Борису Константиновичу. Итак, Борис, его сын Иван Тугойлук и Семен прибыли обратно в русские земли. Василия Кирдяпу Тохтамыш по-прежнему удерживал у себя в качестве заложника. Начинается новое княжение, княжение великого князя Нижегородского Бориса Константиновича. Фигура тоже по-своему яркая, незаурядная. Мы с вами наблюдали, что этот человек был закаленный во множестве сражений. Человек, видимо, незаурядного и ума тоже, как и его старший брат. Но его правление, конечно, было осложнено целым рядом обстоятельств, поэтому, конечно, не было таким блестящим, как правление его старшего брата Дмитрия. Но надо сказать, что и правление Дмитрия, как мы с вами видим, закончилось очень тяжело, ну, в результате его, собственно, некоторых ошибок, которые он допустил. О правлении Бориса Константиновича мы с вами поговорим уже в следующий раз.
1: Как Нижний Новгород был столицей. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Александра Осиповна Ишимова. История России в рассказах для детей.

0: Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою. Александр Пушкин. Из письма Александра Сергеевича Пушкина автору этой книги Александре Осиповне Ишимовой.
1: «Смерть Потемкина и мир с Турцией», 1790-1792 годы.

то был светлейший князь Таврический. Впечатление, произведенное на всех его кончиной, было разительно. В то самое время, когда блестящая слава, продолжительное могущество и счастливые успехи во всем более прежнего возвышали его в глазах людей, вдруг разнеслась весть о его смерти. Но остановимся на минуту, и пока эта печальная картина не явилась еще перед нами, взглянем в последний раз на знаменитого полководца и вельможу Екатерины. С 1790 года все замечали в нем какую-то необыкновенную мрачность и задумчивость. Такое расположение духа было тем удивительнее, что оно было продолжительно и постоянно. Ни военные распоряжения, ни победа русских над турками, прежде доставлявшие ему столько радости, ни переговоры о мире с Турцией, ничто не могло развлечь его. Такое равнодушие и такое явное уныние того, перед чьим могуществом все преклонялись, не могло не иметь важной причины, и окружавшие его все друзья и все враги начали с жадным любопытством доискиваться этой причины. Долго все старания были напрасны. Ничто по наружности не показывало никакой перемены в судьбе князя Таврического, особенно в те дни, когда он думал о том, чтобы скрыть расположение души своей и великолепными праздниками веселил жителей молдавского города Яссы, назначенного местом мирных переговоров с Турцией. Милости императрицы к знаменитому фельдмаршалу были все так же велики. Награды за успехи войск в эту последнюю, еще не оконченную войну, так же пышны, как были и прежде. И в том же самом 1790 году Григорий Александрович получил 100 тысяч рублей, лавровый венок, украшенный изумрудами и бриллиантами в 150 тысяч, и золотую медаль, выбитую в честь его. Одним словом, для многих все казалось по-прежнему, но другие были проницательнее. Они видели, что самолюбие князя страдало, и вскоре нашли тому причину. Прошло более 16 лет с тех пор, как Григорий Александрович, достигнув высочайших отличий и оправдывая их своими заслугами, не знал никого себе равного в России. Знаменитый фельдмаршал Румянцев уже оставил славное свое поприще и жил в деревне. Совершенно успокоясь с того времени в своих честолюбивых планах, князь Таврический уверен был, что уже никто при жизни его не возвысится до него. Равнодушно смотрел он на всех приближенных государыни. Никто из них не казался опасным для самолюбия его. Но из числа их в 1790 году начал обращать на себя более внимание генерал-майор кавалергардского корпуса граф Платон Александрович Зубов. И гордый Потемкин начал беспокоиться, несмотря на всю свою прежнюю уверенность. И это беспокойство было причиной той мучительной тоски, которую он чувствовал даже и тогда, когда в феврале 1791 года приехал в Петербург и лично удостоверился в прежнем благоволении к нему императрицы. В шуме удовольствий старался он заглушить эту тоску и потому охотно посещал все обеды и балы, которые давались по случаю его приезда, и, наконец, сам устроил в честь Екатерины праздник столь блистательный, столь необыкновенный, что долго не могли наговориться о нем и те, которые видели его собственными глазами, и те, которые только слышали чудесные рассказы. Последнее удовольствие вы, милые дети, можете иметь и теперь. Первый и уже известный вам поэт того времени Гавриил Романович Державин довольно подробно описал этот праздник стихами и прозой. Итак, если вы хотите читать описание, искусство которого перенесет вас в давно минувшие часы великолепного праздника, то возьмите сочинение Державина.
для того же, чтобы удовлетворить сколько-нибудь любопытство ваше в эту минуту и доставить вам небольшое понятие об этом празднике, который, можно сказать, был последним радостным днем Потемкина, я скажу несколько слов о нем. Таврический дворец, прекрасный сад которого, верно, известен многим из вас, был местом, где происходило это пышное торжество. Он получил свое название в память покорения Тавриды и был подарен Потемкину за несколько недель до праздника, устроенного 28 апреля 1791 года. Надобно сказать вам, друзья мои, что он дан был по случаю торжества победы над Турцией, но главной целью Потемкина было, кажется, желание показать государыне всю его беспредельную преданность ей. Достойно оценивая это усердие, высокие члены августейшего семейства приняли участие в необыкновенном празднике. Великие князья Александр Павлович и Константин Павлович были в числе 24 пар кадрили, которой открылся бал. Представьте себе, читатели мои, что 24 пары, составленные из молодых, прелестнейших особ двора, танцевали в огромном зале, окруженном в два ряда колоссальными колоннами, украшенном богатыми ложами, разделявшими эти колонны, освещенным вместо люстр большими хрустальными граненными шарами, отражавшими и собственный свой свет, и миллионы огней вокруг них. Это отражение, повторяясь в бесчисленных зеркалах, превращало зал в какой-то храм очарования, особенно когда восхищенные зрители ступали за огромные колонны, окружавшие танцевальный зал. Как вы думаете, милые дети, что было за этими колоннами? Прелестный зимний сад из лавровых, померанцевых и миртовых деревьев, с песчаными дорожками, с зелеными возвышенностями, с прозрачными фонтанами, с зеркальным гротом, с прекрасной мраморной статуей императрицы, с высокой золотой пирамидой в честь ее и даже с птичками, летавшими там, как на открытом воздухе. По этому одному началу праздника можно судить, как далеко простирались удовольствия, пышность и блеск его. И оттого я не буду входить в подробности, не буду рассказывать, как маскарад, бал, спектакль, иллюминации и ужин сменялись как бы по знаку волшебному и веселили разнообразием своим гостей, которых было до 3000 человек. Все это вы найдете в прекрасном описании Державина, но мне хотелось бы, чтобы вы прочли здесь то место, где рассказывает он о необыкновенном ужине. Этот ужин, кроме чрезвычайного великолепия, замечателен был даже по одному устройству столов, которые поставлены были так, что все бесчисленное множество гостей, сидевших за ними, обращено было лицом к императрице. Это были самые величественные и самые роскошные минуты торжества князя Таврического, и поэт наш искусно описал их. Богатая Сибирь, наклоншись над столами, рассыпала по ним и злато, и серебро. Восточные, западные седые океаны, трясяся челами, держали редких рыб. Чернокудрявый лес и беловласые степи, Украина, Холмогор, несли тельцов и дичь. Венчанно классами хлеб Волга подавала. С плодами сладкими принес кошницу тавр. Рифей, нагнувшийся в топазны аметистный, лил кубки мед золотой, древ искрометный сок. Из дона сладкие и крымски вкусны вина.
Прекрасная Нева, приняв от Бельта с рук в фарфоре, кристалле чужие питья снеди носила по гостям, как будто бы стыдясь, что почивать должна так прихоть по неволе. Обилье тучное всем простирало длань, картины по стенам огнями освещенные, казалось, ожили и рдяны лица их. Из мрака, выставя на славный пир, смотрели Лукуллы, Цезари, Троян, Октавий, Тит, как будто изумясь, сойти со стен желали и вопросить, кого так угощает свет, кто, кроме нас, владеть отважился вселенной. И после такого блеска, после такого величия, что было с князем Таврическим через 4 месяца? Больной и грустный, он снова жил в Яссах, занимаясь мирными переговорами с турками, но тайно не переставая желать войны. Это желание его часто обнаруживалось в сильных спорах с уполномоченными, съехавшимися в Яссах. Но по мере усиления болезни, которая была злая эпидемическая лихорадка, свирепствовавшая в Молдавии, особенно в Яссах в 1791 году, эта пылкость его начала ослабевать. И, наконец, в начале октября убийственная тоска, почти ни на минуту не покидавшая его, превратилась в настоящее предчувствие смерти. Веря этому предчувствию, он спешил оставить вредный в то время воздух Яс и уехать в Очаковскую область, куда привлекало его новое любимое им место — город Николаев, основанный им не более 2 лет назад там, где река Ингул впадает в Буг. Это соединение 2 рек представляло большие удобства для порта и подало Потемкину первую мысль об основании здесь корабельной верфи. Построенный вскоре после победы Очаковской и на земле, принадлежавшей Очакову, новый порт, обязан был ему и своим именем. Потемкин назвал его в честь святого чудотворца Николая, в день которого взят был Очаков. Николаев в первый год существования своего уже приносил много пользы Черноморскому флоту и потому был особенно любим основателем его. Несмотря на множество занятий, Потемкин часто думал о строительстве там зданий и судов, посылал туда иностранных архитекторов и пленных турок для работы. Как восхищался он, когда получал известие, что на Черное море отправлялись уже корабли, построенные в Николаеве. Наконец, к Николаеву стремился он в последние часы своей жизни. «По крайней мере, умру в Николаеве», — говорил он 5 октября 1791 года и непременно хотел в тот же день выехать из Яс. Напрасно любимая племянница его, графиня Броницкая, жившая в доме его и не отлучавшаяся от него во все время болезни, умоляла его подождать, если не выздоровление, то, по крайней мере, облегчение страданий. Упрямый, может быть, по причине болезни, он остался непреклонен и поехал. Графиня ехала в одной карете с ним. Сначала свежий воздух, казалось, оживил потухающие силы больного, но едва проехали 30 верст, как обыкновенная тоска его начала увеличиваться и, наконец, на 38-й версте дошла до такой мучительной степени, что несчастный князь не мог продолжать езды. Он вышел из экипажа и лег у дороги на разосланном плаще. Здесь-то, вдали от всякой пышности мира и людей, так усердно поклоняющихся ей, в пустынной степи, без помощи, облегчающей страдания,
кончилась жизнь столь полная славы и счастья. Можно сказать, что кончина князя Таврического была так же необыкновенна, как жизнь его. Тело его привезено было в Херсон и там погребено. Величайшее сожаление Екатерины сопровождало Потемкина в его раннюю могилу. Князь Таврический скончался на 52-м году своей жизни. Здоровье и крепкое сложение, казалось, обещали ему дни более продолжительные. Высоко ценя важные заслуги его, Екатерина оказала памяти его справедливую почесть. Ко дню торжества славного мира с Турцией, в заключении которого так велико было участие Потемкина, она повелела заготовить в память Потемкина грамоту с прописанием воной завоеванных им крепостей и разных сухопутных и морских побед войсками его одержанных. Грамоту эту хранить в соборной церкви города Херсона, где соорудить мраморный памятник князю Таврическому, а в арсенале города поместить его изображение и выбить медаль. Итак, в торжественный день празднования мира, заключенного через 3 месяца графом Безбородко в Яссах, имя Потемкина, уже умершего, озарилось новым блеском, и он, как бы еще живой, участвовал в славном торжестве. Выгоды нового мира были очень велики. Турция, начавшая войну с намерением возвратить Крым, кончила тем, что не только подтвердила права России на Крым, но уступила ей большую часть берегов Черного моря, то есть Очаков и все земли, лежащие между Днепром и Днестром. Обязалась защищать русские корабли от африканских разбойников и еще сверх того заплатить России за нанесенные убытки 15 миллионов пиастров. Говоря об этом последнем условии мирного Ясского договора, нельзя не показать новой прекрасной черты Екатерины Великой. Зная, что турки с неудовольствием принуждены были согласиться на невыгодный для них мир, и что гнев султана ожидал в Константинополе старшего из турецких уполномоченных, присланных в Яссы, Юсуфа Пашу за согласие его выплатить 15 миллионов пиастров, вынужденное стесненными обстоятельствами Турции и твердостью воли Потемкина, Екатерина отказалась от них. Турки, придающие много цены золоту, удивлены были таким великодушием, и Юсуф Паша, обязанный спасением головы своей этому великодушию, благословлял всю жизнь свою беспримерную царицу Севера.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины. Когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны. Снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет? Как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет?

Так бывает в дни войны. Есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны.

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Сергей Георгиев. Музик. В летном экипаже Музик появился неожиданно. Произошло это в самом конце 1943 года. Полк штурмовиков Ил-2 отправлялся на фронт. Эшелон шел через маленький уральский городок, где жила девочка Маша со своей мамой. И лейтенанту Бочарникову, Машиному отцу, чудом удалось заскочить домой на полтора часа. Вместе с отцом пришел другой летчик. Высокий и очень веселый молодой парень, старший сержант. «Леонид», — представил его Машин отец. «Дядя Леня, стрелок-радист мой». «Напросился вот», — немного смущенно объяснил стрелок-радист. «Отвык совсем от дома, так хоть взглянуть на секундочку, как другие живут. Так что побегу я уже на вокзал». «Что вы», — заволновалась Машина мама. «Мы с Машей». Отец помог дяде Лене снять шинель и подтолкнул к столу. Они все вместе пили чай, почти молча. И, кажется, это были лучшие полтора часа за всю войну. А когда отец с дядей Леней стали собираться, и мама куталась в платок потеплее, чтобы не расплакаться, Маша убежала на кухню, где под столом была устроена комната для ее игрушек. Вернулась Маша вместе с Музиком. «Папа», — сказала девочка, — «возьми с собой на фронт моего друга. Пожалуйста». У Музика, старенького плюшевого медведя, были белые глаза-пуговицы и слишком длинные уши, но во всем остальном был он хоть куда. «Да, Леня, еще ни одна авиация мира не знала, кажется, летающих медведей», — хотел пошутить отец. Но шутка вышла невеселой. И отец посмотрел Маше прямо в глаза. «А ты-то сама как без него будешь?» «Разве до кукол теперь, папа?» — серьезно ответила Маша. «Война идет. Я бы и сама с тобой полетела, но девочек почему-то не берут. А Музик мальчишка, ему можно. Да и нам с мамой спокойнее будет».
2: «Не волнуйся, Маша», — дядя Леня подхватил Музика левой рукой, правой взял под козырек. «Зачисляем отважного медведя в наш экипаж.
1: Только летать он будет со мной, коленками назад. Ты не возражаешь? У меня в кабине просторнее, чем у твоего папы».
2: «Ну как, не укачивает?» — спрашивал дядя Леня Музика перед каждым вылетом и легонько шлепал ладонью по тугому, набитому опилками животу. «А то смотри, приятель».
1: Музика никогда не укачивала. Но дядя Лёня все равно каждый раз интересовался его самочувствием. Место плюшевому медведю оборудовали удобное и надежное. Сидел он за левым плечом стрелка-радиста под прозрачным фонарем из бронестекла. А однажды случилось вот что. Фашистские истребители свалились из негустых облаков совершенно неожиданно. И хотя яки из боевого охранения сразу же приняли бой, удар был силен и страшен. Один из наших штурмовиков задымил и начал терять высоту. Остальные бросились в рассыпную. И было это вовсе не проявлением трусости. Когда бой ведут истребители, в небе не нужны лишние мишени. Немцев было больше, и несколько самолетов кинулись вдогонку за илами. Штурмовик, попавший под огонь во время внезапной атаки, не стал почему-то набирать высоту и даже не увеличил скорость. Он шел, словно ничего не произошло, и фашистский пилот ас сразу обратил на эту машину внимание. Если самолет после атаки на него летит, как ни в чем не бывало, это верный признак. Что-то у того не в порядке. Добивать такую машину просто и почти безопасно. Мистер Шмидт легко догнал странную машину. Ил шел ровно, никаких особенных повреждений незаметно было, и фашист решил, что, скорее всего, пули ранили пилота. Обогнать штурмовик и зайти в лоб фашист не решился. Русский летчик держал все-таки машину на курсе. А испытывать на себе пушки и пулеметы «Черной смерти», как прозвали немцы самолет Ил-2, ассу не хотелось. Лейтенант Бочарников, Машин отец, заметил увязавшийся за ним мистер Шмидт. Но он был ранен в шею. Левая рука почти не слушалась. Еще пилот не знал самого страшного. Та же пулеметная очередь поразила и стрелка-радиста. Вражеский истребитель пока крутился вокруг штурмовика на достаточно безопасном расстоянии. Но лейтенант Бочарников точно знал, что будет потом. Фашист пристроится в хвост, чуточку выше и сзади. Штурмовик надежно защищен броней снизу. Сверху же, заполненные горючим плоскости, может прошить даже пистолетная пуля. Правда, подкрасться с хвоста к штурмовику тоже непросто. Стрелок-радист, человек, летающий коленками назад, со своим мощным крупнокалиберным пулеметом внимательно следит за всеми желающими зайти в хвост. В общем, вся надежда была теперь только на Леонида, старшего сержанта, дядю Леню, высокого и очень веселого молодого парня. Задний пулемет Ила торчал в сторону и вверх, негрозно и совсем неподвижно, даже когда истребитель подобрался близко. Так близко, что фашист мог рассмотреть лицо радиста. Но лица не было под фонарем. Ас видел только неподвижный черный затылок, ткнувшегося головой вперед человека. Он не спешил стрелять. Немецкий ас, понимая, что добыча от него не уйдет, просто не может никуда уйти, хотел растянуть удовольствие. Или ему было приятно сознавать, как в минуты, секунды эти, смертельный страх стискивает со всех сторон русского летчика, как сердце того заполняется свинцом бессилия.
3: «Леня! Леня, ну же!»
1: — мычал в ларингофон Машин отец. Он должен был понять, что Леонид стрелял бы уже давным-давно, как только истребитель начал свои маневры. Но раненый пилот потерял чувство времени. Ас вышел на удобную позицию. Промахнуться с такого расстояния было просто невозможно. О чем он думал в тот момент, когда собирался стрелять в беззащитную машину? И думал ли о чем-нибудь? Теперь уже никто не узнает. Потому что безжизненный, неподвижный до того ствол пулемета шевельнулся, и фашист увидел, как над прицельной планкой вдруг возникла какая-то мохнатая, длинноухая морда с огромными белыми глазами-пуговицами. Мощный крупнокалиберный пулемет выплюнул прямо в лицо фашисту короткую очередь. Ас от неожиданности нажал на гашетку, но было поздно. Истребитель завалился на правое крыло, задымил и камнем пошел вниз. Лишь несколько пуль прошило фонарь Ила. Одна пуля попала музыку в живот, разметала во все стороны серые старые опилки.

0: А потом в уральский городок пришло письмо из госпиталя. Был очень жестокий бой. В том бою были тяжело ранены дядя Леня и Музик.
1: Вы слушали рассказ Сергея Георгиева «Музик».

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Юлия Друнина. Зинка. Исполняет Татьяна Тихонова.
1: Мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашней и дымом, за порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружение попал подорший наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и буеракам, через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, у нее ты была одна. Пахнет в хате квашней дымом, за порогом стоит весна, и старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала.

с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Вы слушаете радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Черенок от лопаты. В одной русской деревне жил человек. Он с детства не мог двигаться, и поэтому единственное, что ему было под силу, это лежать на печке. Так он пролежал около 30 лет. Вероятно, на этой же печи и закончилась бы его жизнь, если бы однажды в его избу не зашел старец, проходящий через эту деревню. «Дай мне воды испить», — попросил старец. «Я не в силах помочь тебе, старец, ибо за всю свою жизнь я не сделал еще ни одного шага без чьей-либо помощи», — сказал больной и заплакал. «А давно ли ты пробовал сделать этот шаг?» — спросил старец. «Очень давно», — ответил больной. «Я уже и не помню даже, сколько лет назад». «Вот тебе волшебный посох. Обопрись на него и сходи за водой», — сказал старец и подал посох. Больной сполз с печи, словно во сне обхватил руками посох и встал. Он заплакал снова, но на этот раз уже от счастья. «Как мне отблагодарить тебя? И что за чудесный посох ты мне дал?» — воскликнул молодой человек. «Этот посох — обычный черенок от лопаты, который стоял у тебя за печкой», — ответил старец. «В нем нет ничего волшебного. Ты смог встать, потому что поверил в посох и забыл о своей слабости. В следующий раз, когда тебе будет трудно в жизни, не бездействуй, ожидая помощи от других, а посмотри повнимательнее вокруг. Рядом всегда найдется, оставленный Богом, специально для тебя какой-нибудь посох». В жизни часто бывает так, что нам не хватает веры и решительности, чтобы сделать первый шаг. Мы ищем какую-то внешнюю опору или волшебные средства, а все, что нам нужно, это поверить, что мы можем. Сами. И, конечно, с помощью Бога. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 28 апреля в Центре культуры «Рекорд» состоялся показ художественного короткометражного фильма «Лизонька». Мы побывали на этом показе. Подробности в нашем репортаже. В зрительном зале Центра культуры «Рекорд» снова рекордное количество людей. Здесь прошел показ православного короткометражного художественного фильма «Лизонька». Он рассказывает о жизни блаженной Елизаветы Билбашской. В подвигах добровольного юродства она служила Господу и людям.
2: Пусто у меня на сердце. Пусто и тошно.
3: К матушке иди, все поведай. Она поможет.
2: Не идут ноженьки. Знаю, что надо, а не идут.
4: Матушка говорила, встань пред Господом и говори: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, утверди сердце мое, Господи, во Тебе горете. Проси Господа так, и уныние отпадет от Тебя.
2: Вот руку крест пытаюсь наложить на себя, а рука тяжелой становится.
5: А ты тропарь пропой, Христос воскресе, и порадуйся, Богу надобно служить в радости.
2: Нету радости.
3: Страшно-то как,
4: Господи помилуй.
3: Погибнешь, сестра, уныние, грех смертный.
2: Не погибну. Грех мой уныние, по списку кажи шестой, в конце где-то. Не будет Господь меня наказывать больше, чем за убийство.
1: Когда-то Елизавета неожиданно явилась в Билбаш босой, в красном кумачевом сарафане, не имея при себе ничего больше, и повела себя как безумная. В монастыре ей выделили тесную и убогую келью, которая служила для нее лишь местом упокоения от дневных трудов. Днем же ее видели то в храме, то в кельях сестер, где все внимали ее загадочным речам. Ночью напролет она молилась. Когда же к ней приходили люди, то они получали ответы на важные для себя вопросы.
6: Теперь я знаю, к кому я могу обратиться и просить о помощи и защите вот к этой девочке. То есть дважды я была в Билбаше, и теперь хочу приехать туда еще раз. В общем, счастье всем тем, кто принимал в этом Божьем деле участие.
7: Могу сказать, что фильм каждый раз открывается с новой стороны. То есть я смотрю раз пятый, наверное, и каждый раз он открывается новыми и новыми деталями. И я вот когда первый смотрела его в Билбаше, и он вообще по-другому открылся. Вот я сейчас тоже вернулась только с Билбаше, только вот с праздником жен мироносец. И вот пока вот это еще чувство Билбаше во мне есть, я на него смотрю, и прям вот каждый кадр, каждая секундочка, каждый момент он просто вот светится. Вот вы смотришь, у тебя прям до мурашек вот пятый раз, и вот новые-новые детали.
1: Много было и других проявлений ее чудесного дара предвидения. Даже свою собственную смерть она предсказала. Лизонька была известна своим юродством Христа ради, что означает, что она добровольно принимала на себя страдания и унижения ради духовного просветления и спасения других.
8: Я иначе не мог. Жениться не с руки было.
9: И бросил девку. Обесчестил и бросил.
8: Прости, Христа ради.
9: А мне чего тебя прощать? У ней прощения просить надобно.
8: Не знаю, жива ли. Грозилась на себя руки наложить.
9: Жива. Жива твоя Танюшка. В монастыре грехи замаливают.
8: А вы откуда?
9: И давно тебя блудника простила. Ты себя простить не можешь. Оттого у Господа прощения не просишь. Оттого, голубчик, и губишь себя вином. Самоубийство творишь.
8: А делать-то что?
9: Исповедаться. Исповедаться тебе надобно. Неисповедуемый грех, он как камень. На дно тянуть будет, пока не утопит. А исповедуешься, пьянство тебя оставит.
1: Фильм в нашем городе на большом экране раньше еще не показывали. Однако многие посмотрели его либо в сети интернет, либо на различных фестивалях, как российских, так и международных, где фильм этот получил несколько наград. Снимали его в Билбашском монастыре в прошлом году по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона. В фойе Центра «Рекорд» была организована выставка, фотографии с актерами, уникальные кадры, сделанные во время съемок. Рассказывает исполнительница главной роли Евгения Разумная.
10: Я, когда начала работать над этой ролью, я не ждала ни какого-то успеха, ни фестивалей, ничего. Мне просто было очень интересно, я была увлечена, как исследователь, понимаете, исследовать судьбу такого человека. Потому что в таких фильмах есть светлая надежда на что-то хорошее. В жизни много разного. А когда снимают такие фильмы, духовно-нравственные, понимаете, это про воскресение души.
1: Сейчас создатели фильма работают над следующей частью картины. Кроме того, продолжается сбор и систематизация архивных, исторических и современных материалов о жизни и чудесах Лизоньки для ее дальнейшей канонизации в лике святых. К созданию этого фильма имеет непосредственное отношение иеромонах отец Евлогий.
11: Мой знакомый художник, вот он познакомил нас с режиссером Сергеем Долженко, который хотел снимать фильм о монашестве и о старчестве. Сергей приехал к нам в Белбаш, мы поговорили с ним. Ну, в конце, уже прощаясь, я ему подарил книжку о блаженной Елизавете, о ее жизнеописании. И через 2 дня он мне позвонил и сказал: «Батюшка, говорит, 2 дня не спал, надо снимать, надо снимать». И он начал писать сценарий. И я просто вот смотрел, носил какие-то поправки. Ну, в итоге, в определенный момент, по обстоятельствам, он отошел от этого проекта. И мне пришлось полностью уже в эту тему окунуться.
1: После просмотра фильма живое обсуждение. Зрители задавали вопросы актерам и съемочной группе. Ну, а в самом конце гостям преподнесли сюрприз от известного православного композитора и исполнителя Руслана Силина, который является также автором финальной композиции фильма «Лизонька». Под бурные аплодисменты он исполнил ее со сцены. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ». До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу поднять очень важную тему о выборе посадочного материала. Дело в том, что сейчас во многих городах средней полосы России стали продавать южные саженцы, которые у нас не зимуют. Это могут быть и черешни, и абрикосы, и персики даже нам предлагают зимостойкие, и даже яблони, которые имеют южное происхождение и южные сорта, у нас тоже они перезимовать не смогут. Вот давайте сейчас поговорим, как отличить такие саженцы и на что нужно обращать внимание. Ну, во-первых, где вот эти саженцы продаются? Очень часто это где-то на стихийных рынках продают или частники, или это с машин продают около каких-то больших продуктовых магазинов, встает эта машина, и вот начинается бойкая торговля этими саженцами. Этикеточки очень красивые, звучные названия. Еще бывает, что вот эти южные саженцы продаются под видом местных питомников. То есть вот слышно же, да, что у продавца явно такой южный говор, а он говорит, что он где-то из Кировской области, из Лысковского района, из Чкаловска, там еще откуда, из Подмосковья. То есть вы на это, пожалуйста, обращайте внимание. Как выглядят вот эти южные саженцы? Дорогие друзья, они очень рослые, и они толстенные такие. Это говорит о том, что вот за один год они дают очень мощные приросты. У нас в средней полосе не такое жаркое, солнечное, не такое длинное лето, чтобы успели вырасти такие саженцы. Они одно-двухлетки, но они в палатку вот эту садовую, где продаются эти саженцы, они буквально не убираются. То есть это 2,5 метра вишни, сливы, вот эти черешни, абрикосы просто огромные. А потом приходится видеть, что с такими саженцами бывает. Если это саженцы в контейнерах, то они могут перезимовать где-то у них, скажем, они сюда их привезли, не распродали с осени и оставили где-то их зимовать. Весной снова продаются. Вы знаете, насколько они обрезаны? Сантиметров на 60. То есть вот эта палка длинная, которая выросла в южных условиях, она не смогла перезимовать. Прирост этот весь у нее обмерз. И ее обрезали до живой почки. И что при этом происходит? Снова этот южный саженец гонит новые молодые побеги. И опять же такое же подмерзание случается. То есть вы первый, второй, третий год теряете и не получаете ни цветов, ни плодов. Вот еще раз повторюсь, как можно отличить. Это очень большая толщина, мощный рост у этих саженцев. Наши выглядят совершенно по-другому. Как выглядят наши саженцы? Можно посмотреть на выставке, например. Это Тургенева 27. Это район Сенной площади, недалеко от канатной дороги. Вы идете к заводу Петровского, и там вот есть эта выставка, она проходит там ежегодно. Это вот очень большой плюс, потому что все уже продавцы там, они каждый год, 2 раза в год, стоят со своими саженцами на этой выставке, и они просто дорожат своей репутацией, понимаете? То есть если вы с этой машины купили саженец южный, сегодня вы купили, а завтра эта машина может быть совершенно в другом месте. Вы принесли домой, развернули корни, увидели, что они пересушены, бежите на следующий день предъявить претензии, а предъявить-то некому. А выставка работает вот в этом году с 22 апреля и весь май до 31 мая. И вы можете там один, второй, третий раз сходить, присмотреться к этим саженцам. Там плюс ко всему и дадут вам консультацию. И вот там вы посмотрите, как выглядят истинные наши саженцы, выращенные в нашей области. И самое-то главное, они у нас и зимуют. И это подобраны те сорта, которые гарантированно у вас будут зимовать. И те же самые черешни, и те же самые абрикосы есть устойчивые зимостойкие сорта, которые выведены специально для нашего климата. Представьте, если у этих местных питомников что-то не осталось неспроданное с осени, и они оставили, а сорта не зимостойкие, они же просто очень сильно потеряют свою прибыль, и все, они затратили деньги на то, чтобы вырастить их, а у них они не перезимовали. Поэтому южные саженцы, южные сорта, они просто не берут для размножения, а выращивают только то, что у нас гарантированно будет зимовать. Что можно еще сказать о саженцах? Они есть с открытой корневой системой и есть с закрытой корневой системой. С закрытой корневой системой саженцы подороже, но они гарантированно у вас приживутся, потому что при пересадке совершенно не травмируется корневая система. Если саженцы с открытой корневой системой, то вы смотрите, пожалуйста, как это все упаковано. Вот опять же, частники на рынке очень часто это продают без пакетов. То есть они их побрызгали из пульверизатора буквально там, может быть, за 5 минут до того, как вы пришли. И они выглядят влажненькими такими, вроде бы нормальные, хорошие саженцы. А на самом деле корни-то пересохли давно. То есть пока они в этой машине везли, пока они вот так на таком ярком солнце с открытыми корнями стоят, эти саженцы, они могут быть просто пересушены уже. Весной-то нет листьев, и поэтому очень выгодно продавать такие саженцы. Если саженцы с открытой корневой системой, они должны быть обязательно в пакете, а там вот из пакета вынимают еще и в глиняной болтушке. Вот на выставке, опять же, Тургенев 27, там как раз правильно упакованный посадочный материал, потому что, опять же, питомники выращивают эти саженцы, а не перепродают. Поэтому они за каждый кустик душой болеют, чтобы он прижился и он был качественный и здоровый. Еще один момент – это сорта, дорогие друзья. Вот те подделки, которые продают на этих стихийных выставках, иногда около дорог с машин продают. Вот знаете, это как выглядит все. Это совершенно саженцы могут быть одинаковые, а бирки-то вам навесили какие угодно. Сейчас в интернете можно распечатать картинку любого сорта, назвать ее как угодно. И опять же, нет гарантии, что это вырастет действительно тот сорт, который вы хотите. Поэтому еще раз вот говорю, что лучше покупать наши местные выращенные растения, где есть гарантии того, что производитель честно вам все продает. И это и зимостойкий саженец, и тот сорт, который вы именно хотите. Ну, еще последний момент. Учитесь, пожалуйста, определять место прививки. Потому что уже приходилось видеть саженцы, которые, опять же, частники продают, которые без прививки вообще. Накопали они каких-то дичков, и вот этот дичок, он будет у вас плодоносить, но лет через 7, через 8, не раньше. А привитые саженцы вам дадут плоды раньше, и самое-то главное, это действительно будет сорт, а не тот дичок, который там дает мелкие невкусные зеленые плоды. Так что вот место прививки, пожалуйста, знайте, что это в нижней части ствола. Оно выглядит так, как небольшое утолщение или даже искривление такое. Но это, естественно, когда приживается именно черенок или почка при прививке. Ну что ж, дорогие друзья, всех приглашаем покупать именно качественные саженцы. Это Тургенева 27 начинает работу с 22 числа. Выставка эта ежегодная и работает с последней декады апреля и весь май. Иногда еще захватывает первые числа июня.
0: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Есть только миг.
0: Автор.
1: Композитор Александр Зацепин, поэт Леонид Дербенев.
2: Песня «Есть только миг» композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева изначально была написана для оперетты «Золотые ключи», а затем адаптирована для фильма «Земля Санникова». В первом варианте песни ее исполнил сам актер Олег Даль, который играл в фильме главную роль, но из-за его проблем со здоровьем песню пришлось перезаписать. Руководство Мосфильма заметило, что актер на записи находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в фильм вошла версия Олега Анофриева, которая и стала впоследствии хитом.
1: Исполняет Олег Анофриев.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Наше сегодняшнее изобретение – это символ прогресса, вершина инженерной мысли, двигатель истории и незаменимый помощник на каждый день. И называется это фундаментальное изобретение предельно просто – колесо. Археологами установлено, что первое деревянное колесо появилось более 5000 лет назад. Это было цельное деревянное колесо, которое выглядело как круглый обеденный стол. Но затем наши предки усовершенствовали его с помощью спиц. Это дало возможность совершать перевозки на более далекие расстояния. Передвигаться на колесах стали многие, несмотря на то, что это считалось привилегией богатых людей. На этом развитие колеса остановилось практически на 3000 лет. Происходили лишь малозначительные события. Например, появились стальные подшипники. Область применения колеса ушла от перевозок в мельничное оборудование, а также на производство. Прялка имела форму колеса, появились часы, а к ним круглые шестеренки. В конце концов, даже руль на кораблях был в форме колеса. Периодом множественных улучшений в истории колеса считаются 19 и 20 века. Как гром среди ясного неба прогремела техническая революция. Роберт Уильям Томпсон разработал и запатентовал первую в мире шину. В своем патенте он написал:
2: «Суть моего изобретения состоит в применении эластичных опорных поверхностей вокруг ободьев колес экипажей с целью уменьшения силы, необходимой для того, чтобы тянуть экипажи, тем самым облегчая движение и уменьшая шум, который они создают при движении».
1: К сожалению, это изобретение было несовершенным и пока далеким от массового производства. После смерти Томпсона идея пневматической шины возникла вновь. Новым изобретателем был шотландец Джон Данлоп, чье имя известно в мире как имя автора пневматической шины. В частности, именно он придумал надеть на велосипедное колесо широкие обручи, сделанные из шланга для поливки сада, и надуть их воздухом. Кстати, таким образом появился и велосипед, в том виде, в котором мы его сегодня знаем. Преимущества пневматической шины были оценены достаточно высоко, чтобы коммерческий успех не заставил себя ждать. Отмечу, что первыми, кто стал использовать пневматические шины на автомобилях, были французы Андре и Эдуард Мишлен, которые также занимались велосипедами. Все эти открытия привели к повсеместному применению пневматических шин на автомобилях и бурному развитию шинной промышленности. Колесо сегодня везде. От колесика компьютерной мыши до колеса обозрения. Никто не знает, будет ли оно вновь привлекать к себе столько внимания изобретателей со всего мира. Но одно известно наверняка. Колесо как было круглым, так ими останется навсегда. –

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Колоссально воспитывает человека, она может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
2: Открытая книга.
11: У поэта соперников нету ни на улице и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, о себе. Ручки тонкие к небу возносит, жизни силы по капле губя, догорает, прощения просит, это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, кончено дело, вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли сладкая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше, все для вас посвящается вам.
12: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Открытая книга», программа о литераторах, о литературе, о книгах и их создателях, программа о слове, потому что слово лежит в основе любой национальной культуры. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем говорить о замечательном поэте, писателе, сценаристе, авторе многочисленных, любимых всем народом, я так полагаю, песен Булате Акуджаве. И мои собеседники сегодня – нижегородские филологи Мария Александрова, преподаватель Лингвистического университета имени Добролюбова. Здравствуйте, Мария Александровна.
13: Здравствуйте.
12: И Леонид Юрьевич Большухин, преподаватель Нижегородского филиала Высшей школы экономики. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Очень рада видеть вас всех в нашей студии. По традиции нашей программы, в начале нашего разговора небольшая информация о нашем сегодняшнем герое вместо предисловия.
0: Булат Акуджава – поэт, писатель, сценарист, один из создателей и признанный патриарх жанра, получившего название «авторская песня». Родился 9 мая 1924 года в Москве в семье партийных работников, позднее репрессированных. В 1942 году добровольцем ушел на фронт. После войны учился на филологическом факультете Тбилисского университета. Работал учителем русского языка и литературы в Калужской области. В 1956-м переехал в Москву. Работал редактором в издательстве «Молодая гвардия». Заведовал отделом поэзии в литературной газете. Вступив в Союз писателей в 1962-м, полностью сосредоточился на творческой работе. Акуджава-прозаик писал романы, повести и рассказы, многие из которых в высшей степени автобиографичны. Сам Булат Акуджава никогда не видел принципиального различия между своими стихотворениями-песнями и непесенными стихотворениями. Обладал подчеркнуто литературным и даже литературоцентричным самосознанием. Ориентировался в своем творчестве, как поэтическом, так и прозаическом, на духовную традицию XIX века. Индивидуальная поэтическая фразеология Акуджавы стала частью общенационального языка.
12: Для большинства современников, ровесников Акуджавы, этот человек, этот автор, прежде всего, связан с авторской песней и воспринимается как человек песенного творчества. Что уж говорить о молодежи, о современной молодежи, которая при вот моем личном опросе, кто такой Булат Акуджава, ответ у них один, это представитель когорты, вот, опять же, бардов, Тем не менее, мы собрались здесь, чтобы говорить о человеке, имя которого вошло в историю русской литературы. И не только по формальным каким-то признакам. Уважаемые филологи, скажите, насколько для вас вот этот факт очевиден, что мы говорим прежде всего о литераторе?
13: Да, безусловно, это крупный писатель. Это тот писатель, без которого нельзя представить себе отечественную литературу второй половины XX века. И Окуджава дорожил именно своим статусом писателя. Хотя он и говорил, что самым счастливым днем его жизни был тот, когда он впервые взял в руки гитару. Он возвращался к этой мысли много раз. Но, тем не менее, он чувствовал себя, ощущал себя и хотел остаться в восприятии, в памяти читателей, прежде всего, человеком литературы, писателем. У него не было претензий на большой масштаб в литературе. Он считал, что занимает скромное место. Но, может быть, именно поэтому он занял то место, которое никому другому не может быть отведено. Были крупнее таланты среди его современников, да, безусловно. Но по своеобразию своему, по уникальности своей, он остался в истории литературы как незаменимый никем писатель.
14: Позволю себе подумать много о другом. Дело в том, что необычна история вхождения Окуджавы в большую литературу, то, что можно назвать таким академическим признанием. И мы все помним, что когда в серии «Библиотека поэта» выходил том Окуджавы, было очень много противников, которые считали, что Окуджава недостоин подобного издания, что он поэт не того масштаба, и его песенная репутация здесь, как бы, наверное, работала против него, потому что определенный круг литературоведческого истеблишмента не готов был видеть в Окуджаве по-настоящему большого поэта. Я думаю, что одна из проблем восприятия Окуджавы – это именно, во-первых, понимание масштаба его поэтического творчества, истинного масштаба, которое, кажется, с одной стороны, покоится на популярности песни, но в то же время не позволяет оценить то, чем живет большое стихотворение, то есть глубиной смысловых оттенков, подтекстов, аллюзий, то есть возможностью сказать очень много. Потому что специфика песни, об этом Высоцкий любил говорить, да, чтобы она входила, цитирую Высоцкого, и в умы, и в души одновременно. То есть она была в чем-то проста. И опять же Высоцкий любил повторять фразу Пушкина о том, что поэзия должна быть глуповата. Проблема понимания Окуджавы – это именно проблема понимания масштаба Окуджавы. Мы еще не понимаем, с каким явлением мы столкнулись во второй половине XX века. Специфика именно представления Окуджавы как поющего поэта, она связана с таким явлением, как авторская песня. И явление авторской песни, она очень неоднородна, потому что на одном полюсе есть четыре поэта, которые аккомпанировали себе под гитару. Это Окуджава, это Высоцкий, это Галич, это Визмур. На другом полюсе огромное количество талантливых исполнителей, сочинителей, поэтов, но которые не могут по масштабу, скажем, соперничать с этой четверкой. Но, естественно, есть какие-то явления спорные, пограничные. То есть на самом деле нужно понимать, что и Окуджава, и Галич пришли к читателю просто особым путем, которым раньше русская поэзия не приходила к читателю.
12: Мальцана, отчасти Леонид Юрьевич начал говорить об этом. Это известная вот эта сентенция о трех бедностях Окуджавы, когда слово, мелодия и голос рождают вот это богатство, очаровательное вот это его песенное творчество, да, стихи, песни. Насколько для вас это действительно богатство и насколько самодостаточно и самоценно?
13: Когда читаешь песенные стихи Окуджавы, то невозможно не слышать мелодию их сопровождающую. И невольно начинаешь, даже не переходя на пение, воспроизводить эту песенную интонацию. Но не всякое, наверное, стихотворение, положенное на музыку самим автором, не всякий текст, из созданный одним из этой вот славной четверки, будет так нами восприниматься. Высоцкий живет все-таки преимущественно в авторском песенном исполнении. Немногие его тексты стали стихами как таковыми. Визбор – то же самое. Галич, пожалуй, в большей степени существует в виде текста. По крайней мере, мое восприятие таково. И сам он не воспринимал свое исполнение как пение. Окуджава не утрачивает ничего при обращении к текстовой вот этой вот основе песни, но не слышать музыку нельзя, невозможно. Она заложена в этом стихе. Но те тексты, которые никогда им не предназначались для музыкального исполнения, совершенно однородны с теми, которые песнями стали. опять-таки, в моем субъективном, может быть, восприятии, они ни по метафорике своей, ни по ритмике своей, не иные. Почему что-то становилось песней, почему нет, он сам не мог дать никогда ответа. Каждая песня складывалась по-разному. Иногда рождались стихи вместе с музыкой. Иногда стихотворение существовало достаточно долгое время как текст, и потом вдруг приходила музыка. Иногда музыка опережала стихи. Но если попытаться отключить вот это вот свое знание о песенной судьбе его стихотворений, то для меня, как для читателя, для того, кто размышляет об Окуджаве, пишет об Окуджаве, для меня принципиальной разницы нет.
15: То есть мы сделаем сейчас еще раз акцент для наших радиослушателей, которые, может быть, это не учитывают в этот момент, что есть поэтическое творчество песенное Окуджавы и не песенное, и с ним тоже можно познакомиться и сравнить, если у кого-то возник вот сейчас сиюминутный интерес к этому. Перед тем, как более подробно поговорить о поэтическом наследии Окуджавы, позвольте задать вам вопрос, уважаемые эксперты по Окуджаве. Что мы обязательно должны учитывать, какие знания о пространствах и о временах, когда мы размышляем о становлении личности Окуджавы, о становлении его творческой личности? Что обязательно нужно включать вот в сознание в свое, чтобы максимально полно оценить его наследие, его личность, творческую прежде всего?
13: Это война. Это его опыт войны, запечатленный в стихах, песенных и непесенных, в прозе. «Будь здоров, школяр», знаменитая его повесть. В поздних рассказах, где он воссоздает еще раз свой фронтовой опыт, короткий, до ранения, не такой страшный, как у других. Но, тем не менее, это было глубочайшее потрясение при соприкосновении человека с войной. Война Окуджавы – это не война страшных трагедий, грандиозных потерь, непереносимых страданий, нет. Он пережил на войне то, что переживали многие. И, как он сам с печальной иронией говорил, раной одной откупился сполна от смерти на этой войне. Тем не менее, война, воспринятая вот так через довольно заурядный, обычный опыт рядового, война навсегда осталась для него как самое страшное событие на свете, как самое бесчеловечное состояние. И этот опыт войны он перенесет потом на осмысление других войн, когда он обратится к истории, к русскому золотому веку, который соединяет представление о ценностях мирных и о героике, о 12-м годе. Для него этот опыт войны станет критерием оценки тех событий, которые традиционно в нашем культурном сознании идеализируются. Существует возвышенное, идеализированное, фактически мифологическое представление о войне 12-го года. Смотреть так на это событие, очень значимое в нашей истории, Окуджава не мог именно потому, что он был участником Великой Отечественной войны. Это нужно знать обязательно. Нужно представлять себе также, может быть, это не столь важно, но все-таки, мне кажется, нужно представлять себе также атмосферу 60-х, 70-х годов, когда Окуджава фактически открыл для себя все свои главные темы. Да? К этому времени состоялось освоение его мира, его пространства. Это время большой ностальгии по прошлому. Той ностальгии, которая всегда наступает в кризисные моменты. 20 век – век потрясений, который отделил человека, поколение Окуджавы, младших его современников, отделил от 19 века. Неизбежным стало вот это ностальгическое чувство по отношению к прошлому, где все было лучше, чем ныне. У Окуджавы была совершенно своя особая позиция в отношении ценностей прошлого. Эта позиция не была понята, как мне кажется, современниками. Его обращение к историческим темам в стихах, прозе, в исторических романах создало ему огромную популярность. Первая волна популярности была вызвана его поэтизацией старой Москвы, арбатский миф, знаменитый его. И несмотря на то, что этот миф вроде бы локален, да, полюбили Окуджаву певца Арбата все решительно во всех уголках страны. Но упрочилась вот эта вот его популярность, упрочилось его такое властвование над душами людей, когда он стал создавать свой образ XIX века, людей XIX века и эпохи в целом. Но здесь и возник какой-то зазор между его представлением об эпохе, о том, что в прошлом важно для дня сегодняшнего, и восприятием современников. Как один очень хороший филолог Галина Андреевна Белая сказала об Окуджаве, он не умел жить с головой, повернутой назад. А в 60-е и 70-е годы, в ситуации первого кризиса советского духа, советской ментальности, головы повернулись назад. То, что не давало больше пищи для души в современности, было обретено в этом отдаленном, достаточно уже отрезанном революционными переменами прошлом. Перестроечное время, Акуджава как никогда популярен. Он как никогда много дает интервью. Да, в Советском не давало больше

0: Я не думаю, что ностальгия может быть у серьезного писателя. Нет, я не думаю. Не думаю. Как всегда, Акуджава мягко формулирует, ни на чем не настаивает категорически. И тем не менее, он от вот этой ностальгической волны, захватившей его современников и обеспечившей ему огромную популярность, он все-таки дистанцируется. Конечно, Акуджава сам признавался в любви к XIX веку, где было и рыцарство, и умение писать настоящие письма. Это было важно для него. И роман со старинное шитье. И главное, Пушкин, постоянный герой его лирики. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Но именно Акуджава рано почувствовал, что вот эта вот высокая болезнь ностальгии перерождается у многих в некое легкое утешение, в моду. Как в свое время Алла Марченко писала, это мода на все старинненькое, на стиль ретро в сфере духовного обслуживания, ибо многие по горло сыты не всегда эстетичным живым, им бы чего почище, помертвее, поизящнее.
1: Сам Акуджава какую потребность ощущал в погружении вот в это время, и что в итоге для него это было? Вот этот золотой век, вот это общение с Пушкиным, это что для него? Как выход творческий?
0: Ответы на современные вопросы, прежде всего. Он не мог, как любой человек, не искать идеализации, не искать того, на кого можно перенести идеальное представление. Таким Пушкин для него был и остался в течение всей жизни.
1: Когда я тоже стала смотреть, как и критики, и люди вообще относятся к Акуджаве, для кого-то он слишком прост, для кого-то, кто составил труд себе погрузиться в его стихи и посмотреть, это как у Богомолова такое мерцающее слово Акуджава высвечивается, и понимаешь, что вроде при всей очевидности слова оно не так очевидно и не так однозначно, и вообще то ли хотел сказать автор. Вот вопрос в простоте и сложности Акуджавы. Как это определить и где на самом деле правда?
0: Простота и сложность сосуществуют. Многое передается через интонацию. И не обязательно даже слышать авторское исполнение, не песен, стихов своих. Акуджава иногда читала, в последние годы все больше читал свои стихи, чем пел песни. Он говорил, я сам себе надоел в качестве гитариста. Так вот, я имела возможность проверить свое восприятие записи чтения стихов Акуджавы, которые стали мне доступны позднее, чем вот все его решительные тексты. Да? Как оказывается, я эту вот интонацию Акуджавы из текста воспринимала, я ее считывала. Я потом, как давно знакомая, слышала уже авторское исполнение. Через интонацию, которая заложена в стихе, может быть главное. Лексика всегда проста. Бывают очень изысканные ритмические решения, но для того, чтобы понять их сложность, их виртуозность, их надо разобрать. Вот профессионально подойти, да? А так они воспринимаются спонтанно. Не нужно делать неких усилий специальных для того, чтобы оценить этот изыск. Многие размышляли о том, в чем заключается этот вот секрет одновременной простоты и сложности. И, может быть, лучше всех определил это Исаак Шварц, единственный композитор, который абсолютно адекватно переложил стихи Акуджавы на музыку. Акуджава много отдал ему своих стихов, и можно шварцевские песни принять за авторскую музыку Акуджавы. Настолько он глубоко, из глубины его понимал. Так вот, Исаак Шварц сказал, слова простые, метафора сложная. И то, что этот текст начинает в твоем сознании резонировать, он начинает вызывать множество ассоциаций, это и есть то единство сложности и простоты, которое есть не мастерство, а дар.
1: В свое время прочитала у Солженицына, что слов Акуджавы мало, а широко забирает. Вот это вот широко забирает, что за подтекст в этом?
2: Я думаю, что это, наверное, применимо не только к Акуджаве, наверное, и другие поэты попали под эту формулу. Солженицын, наверное, вообще-то формула большой поэзии,
0: да,
2: скажем
0: конечно.
2: Так, да, она поэтому применима ко многим. Но если говорить об Акуджаве, возвращаясь к вопросу о его существовании, пребывании в литературе и в мире в 60-е, 70-е годы, в первую очередь, нужно понимать, что Акуджава как поэт, а поднимаясь выше, в общем-то, как мыслитель, если угодно, да, он утверждает некую систему ценностей, которую утверждает не он один. Но он это делает, в первую очередь, поэтически наиболее убедительно, законченно, совершенно. То есть совершенная мысль только тогда совершенна, когда она обретает совершенную форму. Если задуматься в рамках даже русской истории, русской культуры, дружба никогда не была тем типом отношений, которая могла бы быть распространена на большой круг людей. И вдруг в 60-е

0: годы рождается совершенно новый тип отношения человека к человеку, который обозначается понятием «дружба», но который связывает уже не какое-то малое единство, а который готов, в принципе, связать весь мир. То, что вот Акуджава и определит, как возьмемся за руки друзья, чтобы не пропасть поодиночке. И хотя потом эта фраза, повторенная миллион раз, будет слишком часто неуместно использована, если возвращаться к первоистокам, то это ведь очень важный принцип жизни, который, в общем-то, в русской культуре ранее никогда не был представлен, реализован. Да? И поэтому, когда Акуджава вот с высот этого общего принципа спускается до конкретной поэтической реплики, здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. Это великая формула, потому что здесь вопрос не в нарушении расписаний движений автобусов, троллейбусов. Здесь есть вторжение в мир совершенно других форм отношений человека к человеку, где понятие дружбы, оно становится выше всего. И если посмотреть, ну, по крайней мере, на русскую культуру, я думаю, что и на европейскую культуру, ничего подобного мы не увидим. Это абсолютно уникальный комплекс чувств и переживаний, который был воплощен в первую очередь в творчестве Акуджавы. Не только у него, так или иначе, об этом думали все шестидесятники, но воплотил это выше всех, конечно, Акуджава. Это вот одна из граней, из многочисленных граней того, как сквозь акуджавский стих, ориентированный на язык, на культуру XIX века, конечно, не только XIX века, да, но в первую очередь, проступает какой-то очень современный смысл. И для Акуджавы контакт с миром, настоящий контакт с миром, возможен только вот в зоне фамильярной. Но фамильярность мы понимаем не как неконтролируемую расхлябанность отношений, а как высшую степень доверительности.
1: Мы отчасти говорили об аудитории, которая назрела в определенный период времени и которая был востребован в том числе и Акуджава, и лучшие представители авторской песни, скажем так, я не знаю людей, которые пели свои стихи. Как изменялась аудитория его?
2: Сам Акуджава говорил, что та волна увлечения поэзией и песенной, и непесенной, которая началась в период оттепели, в некотором смысле искусственна. Потребность в поэзии, в том, чтобы собраться огромной массы людей, даже на стадионе или в зале Политехнического музея, и слушать поэта, эта потребность была замещением каких-то других нереализуемых тогда по условиям историческим, да, по условиям социально-политическим, форм общественной активности. Это пройдет, говорил Акуджава, и это правильно. Любителей поэзии, тех, у кого есть не профессиональная, а такая сугубо человеческая, органическая потребность в стихах, не может быть слишком много. Это никогда не бывают толпы. В этом смысле сузилась аудитория. Она стала, может быть, более однородной, чем раньше. Акуджава был любим, особенно в ту пору, когда он активно писал песни, когда за этими песнями охотились, гонялись, переписывали, был любим и интеллигенцией, и теми людьми, которые только приобщались к культуре. Акуджава был нужен тогда всем решительно.
1: А чем он был тогда нужен? Ведь очень мощные голоса появляются, я имею в виду поэтические голоса, и с трибуны выходит, и такой огромный поток личностей мощных, и камерный Булат Шалович.
2: Настало время, когда существование частное, домашнее, в дружеском кругу, существование не на службе и не в процессе какого-то высокого служения, да, просто обычная частная человеческая судьба, были дозволены, что называется. Да? Вот так государство отпустило человека, наконец. И он стал сам выбирать, и он стал обустраивать для себя свой малый мир. Люди рванулись, ринулись в частную жизнь тогда, когда впервые перестало над ними вот это государево око зиять. Это то, что давалось пушкинскому поколению, уход в частную жизнь. По праву вольности дворянской здесь по прихоти истории, если угодно, на каком-то витке истории. Акуджава – поэт частного человека. Но это не значит, что он невольно, непроизвольно не воспитывал новый тип гражданственности. Конечно, он тоже гражданственный поэт. Но это та гражданственность, которая вырабатывается личными усилиями, которая в дружеском кругу может реализоваться, в коллективе – никогда. В этом смысле это что-то внесоветское, не антисоветское, а вне советской. Но это глубоко естественное. И то, что для этого какие-то возможности открылись, как говорится, по недосмотру сверху. Потому что власть ослабела и обеззубила. И вот туда жизнь, она и рванулась в эти пробоины, в эти щели. На этом пути Окуджава был нужен очень многим, очень разным людям. Если вычесть официальный пласт культуры, ну и какие-то зоны, где патриархальная крестьянская культура еще существовала, вот две эти ниши, если мы оставим за скобками, да, культура советского человека была достаточно однородной. Поэтому и массовая потребность в поэте-одиночке, в поэте частной жизни, она и возникла, и сложилась. А сейчас культура очень сильно дифференцирована. Считать это утратой, приобретением, не знаю, и то, и другое, наверное. Потребность в таком поэте, она, как правило, наследственная. В тех семьях, где Окуджава был важен для родителей, он остается дорогим, важным и для детей. Это там в третьем поколении, что называется. И время от времени среди моих студентов, среди школьников, которые приходят в научное общество, учащиеся ко мне, да, я вдруг обнаруживаю вот таких потомственных любителей Окуджавы. Это, кстати говоря, замечательная скрепляющая семьи сила. Если приходит юный человек, который говорит: «Ой, а можно я про Окуджаву напишу вам работу?» Я думаю, господи, какая у него счастливая семья.
1: Встретила однажды высказывание такое, что Окуджаву любит за то, что он приложим каждому отдельному человеку. Человек слушает его и через себя пропускает, и это его же жизнь, это его судьба, он понимает, что это про него. Я слушаю Окуджаву, я не понимаю, что это про меня. Это совсем все не про меня, но меня это трогает. Меня это волнует, и я могу и плакать, и смеяться, и мне очень комфортно, и душевно комфортно пребывать в его поэзии. Как вы относитесь к его текстам? Как вы воспринимаете их? Насколько они приложимы к вам? Только ли частный их характер вам импонирует? Чем близок вы, ну, его поэтический мир?
0: Он мне близок вот этой удивительной возможностью за каждым явлением обыденной реальности видеть какой-то светлый, катарсический, наверное, смысл, то есть очищающий, да, потому что ведь обыденную жизнь можно воспринять либо как мещанскую, либо как постоянно повторяющуюся и гнетущую этим, да, а можно обыденную жизнь воспринимать именно как светлую, потому что за ней что-то есть. То, что спрятано за обыденной жизнью, открывается не исключительному сознанию, как в случае с Блоком, который должен потратить некое усилие, чтобы прозреть, а если не получается прозреть, то тогда в пьяном угаре появится незнакомка, и непонятно, откуда она появилась, из того мира или из больного, отравленного алкоголем воображения. А у Окуджавы восприятие мира абсолютно здоровое. У Блока оно больное, а у Окуджавы оно здоровое. Не так много у нас вообще в литературе людей духовно здоровых. Окуджава один из них.
1: Кстати говоря, вот вопрос вам, филологам, от меня лично, человека, удивившегося однажды перечислению в одном из интервью окуджавских предпочтений в литературе: Пушкин, Гофман, Пастернак. Вы можете это объяснить?
2: Пушкин – идеальная личность для Окуджавы. При том, что он был прекрасно начитан в мемуарной литературе, где Пушкин очень сложным человеком, многообразно себя проявлявшим на разных этапах своей жизни, представал. Потребность найти идеал, перенести на кого-то идеальное представление, да, она была удовлетворена вот этим избранием Пушкина. Не в кумиры, безусловно, да, в эталон, некий человеческий эталон. Окуджава многократно подчеркивал, что в состав вот этой пушкинской идеальности входит такое важное для него качество, как самоирония. То есть это свой Пушкин. Это Пушкин не небожитель, но человек, наделенный даром гениальным, но человечностью, опять-таки, нормальной, здоровой. Здесь вот, безусловно, вот то нащупано важное, да, что делает Окуджаву. Нельзя говорить «наследник Пушкина», да, конечно, нельзя. Масштаб другой. Но, да, это пушкинская линия, скажем так, в нашей литературе.
1: И то, что мы тоже смело можем прописать в его, что называется, литературном досье, самоирония, обязательно
2: да,
1: присутствующая
2: да,
1: в работе.
2: Да, да, да. Самоирония, которая есть следствие сознания несовершенства любого человеческого существа. Человек может вмещать в себя большой дар, гений, как Пушкин, да, но он лишь человек. И самоиронией он напоминает себе об этой своей человеческой сути. Это позволяет ему удерживаться от учительства, при том, что у Окуджавы есть стихи дидактического склада, но это такая дидактика, да, такая мягкая, с такими извиняющимися интонациями. Не каноническая совершенно дидактика.
1: Учительское прошлое.
2: Кстати говоря, может быть, может быть. Пушкинское – это доверие к ходу жизни, к ее мудрости. Это признание ценности и мудрости жизни, даже если она лично по отношению к тебе сурова. Это внутренняя независимость от больших исторических сил. Это то, что можно назвать внутренним аристократизмом. Акуджава самое простонародное происхождение вел от своих родителей, которые были интеллигентами в первом поколении. Его роль дворянина с арбатского двора, да, она им заслужена, что называется, да. Он имел право себя в этот сан возвести. Это выработанный, обретенный аристократизм.
0: А Гофман и Пастернак?
1: А я, пока вы говорили, я почему-то подумала, Гофман, ну, может быть, для меня это слишком это очевидная вещь, это тоже музыка и слово. Гофман совмещал в себе вот это вот музыкальное начало и словесное, наверное, и не без этого.
2: Конечно, конечно. То есть типологически, да.
1: И тоже та же ирония.
2: Да, да, да. Типологически, конечно, они родственники такие через эпохи, через культуры. Гофман как ируник и романтик в одном лице, близок Акуджаве. Это органический идеализм, когда человек живет с чувством, что его повседневная жизнь, отсюда, кстати, и поэтизация вот этой обыденной повседневной жизни, его повседневная жизнь распахнута куда-то. Куда? Неизвестно. Но есть другая часть жизни, куда человек может время от времени духом воспарять, догадываться о ней, и она свет отбрасывает на нашу реальность. Здесь, кстати, и решается вопрос об отношении Акуджавы к вере, к религии. Как он сам говорил, я был воспитан в атеизме строгом. Когда ему задавали прямой вопрос, верующий ли он человек, ну, уже в поздние годы, конечно, он отвечал по-разному. Иногда говорил, пожалуй, да, иногда нет. Но он всю жизнь прожил с чувством, что есть нечто вне пределов вот этой осязаемой нами реальности. Да, это двоемерие, это чувство, органическое, врожденное ему чувство двоемерия. Здесь, конечно, родство с Гофманом. Что касается Пастернака. Акуджава говорил прямо, Пастернак был для меня богом. Он не конкретизировал, какой Пастернак, ранний, поздний. Он однажды виделся с Пастернаком, как известно, когда тот в Тбилиси приезжал, а Акуджава тогда учился в Тбилисском университете после фронта. Он к нему как-то сумел проникнуть в гостиницу, хотя не очень охотно принимал визиты молодых поэтов, выпросил у него дозволение читать стихи, какие он не мог потом вспомнить. Стихи, как он сам говорит, подражательные. Весь их круг юношеский, его однокурсники по Тбилисскому университету, они все взахлёб подражали Пастернаку. Пастернак молча выслушал, сказал, ну вот эта строчка неплохая и больше ничего. Но после этого Акуджава стал с пастернаковским в себе бороться. Личность Пастернака для него оставалась такой же важной, как пушкинская, конечно. Здесь особого рода притяжения, наверное, в конце концов, притяжение к художнику другого типа, другого склада. И на контрасте осознание своего дара, своей возможности говорить в поэзии, а потом и в прозе. Пастернак никогда не исчезал из этих рядов, которые выстраивал Акуджава, да, как важные для себя писатели. Вот Блок занимал там подвижное место. Акуджава говорил, что особенно в молодости очень любил Блока. Конечно, он Блоку обязан многим. Он взял у Блока то, что мог и хотел взять. Это поэтизация женщины, это узрение в обычной земной женщины вечной женственности. И Блок, конечно, тоже открывал ему, объяснял ему его собственное вот это вот чувство двоемерия, безусловно. Но молодая любовь к Блоку потом, видимо, заменится очень трезвым чувством по отношению к нему, и он будет достаточно сдержанно об этом говорить. А Пушкин, Гофман, Пастернак и Лев Толстой всегда останутся литературными учителями. Акуджава мог быть очень строптивым учеником. Спорил с Блоком и со Львом Толстым тоже, в «Свидании с Бонапартом», в частности, очень много полемических страниц по отношению к Толстому. Но это лучший вид ученичества, конечно, самый продуктивный, когда диалог возникает.
1: Давно уже пора дать слово читателю, почитателям Акуджавы, стихи, которые дороги им, фрагменты или целые стихотворения. Давайте послушаем, дадим слово и самому Акуджаве, и вернемся, продолжим наш разговор.
3: Слово читателю.
4: Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. И если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. и, уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплую стена и мягкую скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка.
5: Моцарт на старенькой скрипке играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба.
6: Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется. Что гадать нам, удалось, не удалось?
7: Строитель, возведи мне дом, без шуток, в самом деле, чтобы леса росли на нем и чтобы птицы пели. Построй мне дом, меня любя, построй, продумав тонко, чтоб был похож он на себя, на самого и только. Ты не по схемам строй его, ты строй не по стандарту, по силе чувства своего, по сердцу, по азарту. Ты строй его, как стих пиши, как по холсту рисуя, по чертежам своей души, от всей души рискуя.
8: Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки, но ты об этом не спеши, не обмануться бы во мраке, что звонче музыка атаки, что глуше музыка души. Из глубины ушедших лет еще вернее, чем когда-то, чем громче музыка побед, тем горше каждая утрата, еще вернее, чем когда-то, из глубины ушедших лет. И это все у нас в крови, хоть этому не обучались. Чем чище музыка любви, тем громче музыка печали. Чем громче музыка печали, тем выше музыка любви.
9: Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела. Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить.
10: Я вновь повстречал.

0: свела.
1: Возможно, мы уже какие-то набросали черты для внимательного слушателя Окуджавы, поэта, литератора, самое главное. И все-таки можно к вам, как к филологам, вопрос. Критерии, по которым можно сказать, что тот или иной текст высокохудожественный?
2: Я не решусь такой критерий назвать. Окуджава до 1956 года, многопишущий поэт, осваивающий темы, стили, поэт с довольно усредненным поэтическим языком, хотя вполне мастеровитый, писал других не хуже. Своего голоса нет, своей интонации нет, хотя есть уже и свои темы в том числе. Настоящий Окуджава, тот, который становится уникальным художником, начинается с песен, с Ваньки Морозова, с ранних московских песен. После этого и непесенные тексты тоже стали писаться по-другому. Как, почему? Ну, можно вопросы вот этого индивидуального стиля разбирать, да, но это, наверное, уже для широкого читателя не так важно, не так интересно.
3: Я думаю, что никакого критерия высокохудожественной прозы или литературы не существует. Критерия. То есть мы можем его придумывать, и мы всегда будем неправы в конце концов, потому что каких-то критериев не придумывали. И как они потом рушились, мы тоже знаем. Все начинается с очень простого. Цепляет или не цепляет? Вот это и есть критерий. То есть я думаю, что любой критерий работает так. Ты слышишь текст, ты не знаешь его автора. Он появляется, может быть, где-то в совершенно другом контексте. И вдруг ты останавливаешься, и тебя это ошарашивает. Тебя это удивляет, тебя это поражает. То есть с этого начинается открытие того, что становится действительно уникальным. Что оказывается уникальным. Признаки совершенства, они раскрываются только в процессе жизни этого текста. Потому что если мы будем искать эти критерии внутри текста, то мы на самом деле перейдем на то понимание литературы, которое было до XVIII века, я назывался риторическим. То есть, начиная с античности, с Аристотеля, риторы, философы верили, что есть некие золотые правила, создавая по которым текст, ты делаешь его уникальным. А вот как раз XIX век это отменил. XIX век начал говорить о том, что текст уникален, когда он выражает в себе нечто индивидуальное. То, что никакими критериями не может быть описано. И вот я хотел бы вернуться к мысли, которую высказала Марья Санна. То есть, действительно, вот для меня потрясающий момент, он, кстати, был и у Высоцкого. Чтобы стать поэтом, нужно опуститься. Опуститься на грешную землю и вдруг удивиться тому, что есть рядом с тобой. А рядом с тобой есть Ванька Морозов, который ни в чем, как известно, не виноват. Рядом с тобой есть ресторан, а ну, швейцары, отворите двери. Удивиться этому миру, и вдруг начинается поэзия. И ведь чем для меня интересен Окуджава? Если посмотреть именно на круг тех тем, которые активно развивали в рамках именно авторской песни, то ведь большинство тем, актуальных для авторской песни, у Окуджавы нет. Там нет тем путешествий, нет тем испытаний, да, восхождений, героизации мира.
1: Подвига.
3: Было. Конечно, нет подвига. Нет этой музыки и очарования странствий. На самом деле он абсолютно другой. И очаровывает он не меньше, именно потому что он находит действительно тот язык, который, может быть, тебе и не соприроден изначально, но который ты не можешь не услышать. Что ты, мама? Просто я дежурю. Я дежурный по апрелю. И ты вдруг понимаешь, что все, ты мимо этой строчки не можешь пройти. И мы с вами говорили сегодня о том, как Окуджава действительно потрясающе, не просто точен в деталях, а смел в деталях. И кто-то из критиков писал, что когда он слушал стихотворение Окуджавы, поставшее песни, да, и муравья тогда покой покинул, все показалось будничным ему, и муравей создал себе богиню. И вот критик вспоминает, что когда он эти строчки услышал, у него все похолодело внутри. Потому что как будет создавать себе богиню муравей? И вдруг по образу и духу своему. И это стало уместно. Исчез какой бы ни было там незапланированный комизм. Конечно, это и есть сильнейшая сторона, важнейшая сторона мира Окуджавы. Вот это умение спуститься на землю, а потом воспарить.
1: Был какой-то период в жизни Окуджавы, когда стихов он не писал. Уместно ли нам сейчас воскрешать это и объяснять исторически, почему поэт не пишет достаточно длительное время, но он уходит в прозу? Вот проза Окуджавы, что это за достояние? В чем ее особенность? Чем особенность вот прозаического языка Окуджавы?
2: А что касается Окуджавы-прозаика, он менялся очень сильно. Его ранняя повесть, фронтовая повесть «Будь здоров, школяр», написана как бы детским языком, намеренно, нарочито детским, но там за каждым словом, за этим почти букварным синтаксисом, там такая вот бездна пережитого, и там такие сложные литературные ассоциации возникают, когда я попробовала думать и писать об этом, да, то о маленькой повести этой, там я написала статью, объем превышавшую эту повесть, для того, чтобы эти пласты смысла как-то выявить. При этом они начинают на тебя напирать буквально, да, вот ты вглядываешься, вчитываешься, казалось бы, прозрачный по своей структуре текст, и вдруг на тебя хлынет оттуда то, что в подтексте заложено.
1: Это точно заложено? Это не то, что как бывает с гениями, когда он не знает, о чем он сам до конца.
2: Нет, заложено. Заложено. Акуджава принадлежит, безусловно, к тем писателям, которые, по крайней мере, в прозе очень сознательные авторы. Это не потому, что проза его рационально создается, но он, именно переходя от стихов в прозе на разных этапах своей жизни, да, он чувствовал себя в иной роли, в ином статусе. И, по-видимому, вот эта вот рефлексия о том, как сказать, она была очень сильной у него. Когда эта повесть появилась, то признание как раз было грандиозным, но и скандальным. Советская критика ее раздраконила буквально. У Акуджавы были неприятности. У тех, кто включил эту небольшую повесть в альманах «Русские страницы», были серьезные неприятности, но читатели тогда впервые поняли, что появился новый интересный прозаик. А вдова Мандельштама, которая там же, в этих «Русских страницах», тоже опубликовалась, она, подойдя к нему, в гостях у Пустовского, главного редактора «Русских страниц», они встретились, подойдя к нему, сказала сурово: «Надеюсь, лучшего вы уже никогда не напишите». Вот так, сразу шедевр. Это человек, который сформировался рядом с Мандельштамом, с его сложнейшей поэзией, сложнейшей прозой. Совершенно другой тип прозы, да? Но она поняла вот эту вот всю объемность смысла, эту полноценность текста, да? Эту неподдельность опыта в нем выраженного. Так, как никто до Акуджавы о войне не писал. Была уже большая достаточно традиция быстро сформировавшейся фронтовой лирической повести, так называемой, да, но совершенно иная война была воссоздана. Не только потому, что писали юные офицеры, как правило, да, вот эти вот лейтенантская проза, а здесь рядовой, не в этом дело, да, другое чувство, другое переживание войны.
1: Какие темы у него преобладают, ему интересны в прозе?
2: В прозе Акуджава очень быстро сосредоточился на истории. Сначала это были внешние поводы. Затевается серия «Пламенные революционеры», и писателям, молодым преимущественно писателям, раздают заказы. Выбирайте, о ком вы хотите написать. И Акуджава по наитию какому-то выбирает Пестеля. Пишет совершенно необычную вещь, где Пестель впервые в советской исторической прозе представлен отнюдь не идеальным героем. Это на том фоне, который был создан не только проходными произведениями, такими идеологически выверенными, но недавно только что появилась замечательная пьеса Леонида Зорина «Декабристы», где высокий, героический, недосягаемо прекрасный Пестель. Акуджава, видимо, уже в разгар работы над книгой о Пестеле, эту пьесу видел в «Современнике», по ходу работы вступил с ней в полемику. Потому что он читал те же документы, что и другие, что и Зорин. И через документы, через мемуары, через следственные дела декабристов ему открылся иной Пестель, потенциальный Бонапарт, что было принято в советской традиции замалчивать. В XIX веке это все было уже прописано, что называется. Да, вот в конце XIX века, когда стали много писать о декабристах, как-то было это разрешено. Почему идеализировался в советское время Пестель, понятно. Потому что радикальный революционер. Акуджава видит его иначе, но то несчастье, в которое был повергнут Пестель своей причастностью к тайному обществу, тот надлом, который он пережил в ходе заключения, делают его в глазах автора несчастным полковником. Формула эта вложена в уста бедного Авросимова, да, этого героя. Это немножко такая гофманианская проза, воистину. Да? Вот здесь ярче всего уроки Гофмана мы видим.
1: Я не знаю, как у кого, вот у меня начался Акуджава в прозе с маленького рассказа. Мы говорили с вами о том, как время высвечивается в его произведениях. Поэтических для меня это не очевидно, а вот в прозаических явно, конечно же, да. И маленький рассказ «Девушка моей мечты» меня настолько потряс, я увидела абсолютно все. Все, с чего человек начинался, и какой он по сути, и что случилось, и как люди переживали то, что они пережили во времена репрессии, послевоенные годы и так далее. Целый мир в маленьком рассказе. Для меня это шедевр, а все остальное было после, благодаря вот этому рассказу, но это было большим моим внутренним толчком прийти к нему. Леонид Юрьевич, что вам интересно в прозе?
3: Для меня вся проза Акуджавы интересна. И, например, для меня далеко не сразу открылся «Будь здоров, школяр». И в этом смысле я могу лишь с уважением вспомнить реакцию Надежды Мандельштам, потому что как раз вот этот вот примитивный синтаксис сначала оттолкнул такого как бы неискушенного читателя, там, не знаю, 15-летнего, который приобщался к этому тексту через библиотечку журнала «Огонек». А интересен Акуджава стал, конечно, своими большими текстами. В первую очередь, это, конечно, «Путешествие дилетантов», это «Свидание с Бонапартом». Вот эти два романа, они стали, на мой взгляд, вершиной акуджавской прозы, потому что здесь, с одной стороны, Акуджава имеет возможность очень широко продемонстрировать очень сложный спектр повествовательных приемов. Во-вторых, здесь, особенно, конечно, в «Свидании с Бонапартом» появляется главный оппонент Лев Николаевич Толстой. Да? Мы понимаем, что такие большие писатели, они очень боялись писать о войне 12-го года. И, ну, есть такой пример. Алданов создал цикл романов исторических, а о 12-м годе он романа не написал. Ну, в этом есть, конечно, и вот некое такое внутреннее смирение. Да? Есть Толстой, и с ним не поспоришь. Алданов не стал, а Акуджава посмел и написал очень интересный роман, который во многом действительно толстовскую концепцию не то чтобы переворачивает, но усложняет, дополняет к вопросу как раз о том, что такое героическая личность. Да? Потому что вообще вот это вот акуджавское понимание, что есть герой, это важнейший опыт и уникальный опыт. Потому что на одном поле есть героизация поступка, очевидная, герой, который становится героем, не совершая поступок. Мне кажется, это очень акуджавское видение мира и человека. И, конечно, вот эти тексты Акуджавы для меня были наиболее привлекательные, как для читателя.
1: А чем ценна его автобиографическая проза для сегодняшнего читателя?
2: Искренность, трезвость самоотчета, готовность судить и себя, и самых дорогих людей. Потому что рассказ, который вы упомянули, действительно шедевр. Из позднего Акуджавы тоже, пожалуй, «Девушку моей мечты» люблю больше всего. Это ведь только часть той мозаики прозаической, которая складывалась у него, видимо, еще с начала 80-х годов, но была обнародована, опубликована так вот, да, позднее. Это тяжелое чувство причастности к истории. Это вот как раз не пушкинское в нем, да. Если для Пушкина сопричастность истории всегда духоподъемна, даже если это трагическая история. Это роковые мгновения жизни, когда человек ощущает по-особому свою связь с миром. Опыт 20 века убедил Акуджаву в том, что любая прикосновенность к истории для человека разрушительна. Нельзя полностью уйти в частную жизнь. Это утопия, конечно. Он иногда позволяет себе это. Но в этом малом мире, в мире семьи, в мире любви, привязанности, чистых наслаждений искусством, да, по-пушкински, да, тебя история всегда настигает. Ты всегда истории нечто должен. И вот этот вот тяжкий долг, налагаемый историей на человека обыкновенного, слабого, это одна из важных тем, кстати, «Свидания с Бонапартом». Все, кто отвечают акуджавскому идеалу человечности в этом романе, все ощущают муку вот этой вот исторической связи и невозможность от нее освободиться. В понимании Акуджавы человек, как историческое существо, всегда герой трагедии, как бы он со стороны не выглядел. Да, мы представляем себе трагического героя личностью, по крайней мере, крупной, а чаще грандиозной. Герой трагедии – это Титан. У Акуджавы настоящую историческую трагедию переживают те, кого можно было бы назвать людьми маленькими. Он переосмысливает само это традиционное для русской литературы понятие маленького человека перед лицом истории. Люди маленькие – все. И таковым оказывается в том числе и Бонапарт не по-толстовски, не потому, что не на один день, как пишет Толстой, да, было помрачено сознание этого человека, пребывающего в мире призраков какого-то величия, да, ложный европейский герой и так далее. Нет. Вот это вот бремя Бонапарт, каким его, в нескольких кратких эпизодах показывает Акуджава в этом романе. Свидание с Бонапартом состоялось без Бонапарта практически, да, он появляется на мгновение буквально, да. Он разделяет это историческое бремя со всеми. Практически каждый из героев Акуджавы, выходя на свидание с историей, да, он обнаруживает нечто, роднящее его с Бонапартом. И это всегда комплекс вины, ответственности, тяжести непереносимой. Таков опыт 20 века для него. И он, конечно же, модернизирует сознание человека 19 века. Он не ставил себе задачу его достоверно, вот то сознание человека пушкинского поколения, да, века Золотого, века декабристов, он не ставил себе задачу воссоздать. Он фактически пишет о современности. Хотя это не аллюзионная проза. Это просто поиск ответов на современные вопросы в том прошлом, которое современность в итоге породила.
1: Давайте составим полочку для всех людей, вот если брать строчку из «Свидания с Бонапартом», для всех, для кого шуршание страниц – это шелест ангельских крыльев. Акуджава. Чтобы его понять, чтобы его по-настоящему открыть, чтобы его почувствовать, вот что мы поставим на эту полочку? Я понимаю, что всегда это вопрос очень такой провокационный, потому что слишком много чего дорогого в творчестве Акуджавы, для вас особенно, Мариса Анна, но тем не менее. Акуджава прежде всего это.
2: Но Акуджава все-таки поэт в первую очередь. Он таким себя осознавал. Наверное, стоит начать со стихов. С каких именно? Ну, с конца 50-х годов. Все 60-е без изъятия. Одно из любимейших моих стихотворений Акуджавы – это «Счастливчик Пушкин». Его Лотман считал лучшим текстом в «Пушкиниане» 20 века. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Гудит мельничное колесо. Боль угасла, баба щурится из избы, в небе жаворонки, только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро, он губаст и учен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете, деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые, тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у чёрной речки.
1: Леонид Юрьевич, какие книги мы поставим ещё на полку для начинающего Акуджава-веда? Акуджава-открывателя.
3: Ну, я думаю, что если у нее есть возможность, конечно, поставить поэтические сборники 60-х годов. Именно те сборники, которые выходили в 60-е годы, а это «Острова», «Веселый барабанщик», «Ах, Арбат, мой Арбат», и начинать с этого.
1: А все-таки я на прозе настаиваю. С какой прозаической первой книгой познакомить читателя?
3: «Путешествие дилетантов».
2: А я бы «Свидание с Бонапартом» посоветовала.
1: Спасибо вам огромное за этот разговор. Сегодня в нашей студии мы говорили о Булате Акуджаве с нижегородскими филологами Марией Александровой и Леонидом Большухиным. Огромное вам спасибо за этот разговор. Читаем и открываем Акуджаву. До свидания.
3: Всего хорошего.
2: Всего доброго.
0: Открытая

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бы неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия имя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дреныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподобие, спаси Христа нам родшая.
0: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющие и превозносящие Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющие телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Напасти ты прилоги, отгоняющие страстей на хода Деву, тем же тебя поем во все.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имамо бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и ученикам своим, один человек был богат и умел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимет у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Каждого порознь.

сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своей, женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердися надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых приидет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы завершаем разговор об евангелисте и иконописце, об апостоле Луке. Когда предание о Луке как об иконописце распространилось на Руси, сказать трудно, но в московском летописном своде конца XV века по 1204 годам сказано о том, что икона о Дигитрии была написана Лукой. Сию же икону списал Лука-евангелист. А под 1395 годом читаем, что и икона Владимирской Божией Матери написана евангелистом Лукой. Слово о чудеси Пресвятой Богородицы, когда принесена бысть икона честного образа ия, ее же написал Лука-евангелист от града Владимира, славный сей град Москву. В Евангелии 1507 года под миниатюрой евангелиста Луки указано «Лука – иконописец». В Макарьевских четиях Минеях в главе о Луке сказано, что он был не только врачом и автором деяний апостольских и Евангелия, но также и художником, написавшим изображение Богоматери. Образы самого святого апостола и евангелиста Луки встречаются в числе других евангелистов самого раннего времени. Самые ранние изображения евангелистов, фигуры которых идентифицируются, находятся в римских катакомбах святых Марка и Марцеллиана. С начала V века изображения крылатых животных, символов евангелистов, помещались в композициях, прославляющих величие Бога и поклонение Ему небесных сил. В V-VI веках появились изображения самих евангелистов с их символами. Один из первых примеров находится в Италии. Там символы изображены в облаках рядом со стоящими евангелистами. В одном из древних храмов Равенны евангелисты представлены без книг и с бескрылыми животными. Матфей с человеком, Лука с тельцом, Марк со львом, Иоанн Богослов с орлом. На миниатюре из одного из Евангелий конца VI века Лука изображается с крылатым тельцом. После иконоборческий период широкое распространение получили изображения евангелистов, пишущих Евангелие. Этот иконографический тип восходит к античным портретам поэтов, ораторов и философов, обдумывающих и пишущих свои произведения или вдохновляемых музами. Чаще всего евангелисты изображались сидящими перед столами с письменными принадлежностями или пюпитрами, с книгами и свитками, размышляющими над текстом, читающими или записывающими. Лука обычно изображался как муж средних лет с короткими темными волосами и бородой, и иногда с гуменцом или танзурой, то есть выбритыми волосами на голове. В системе росписи крестово-купольного храма, то есть обычного храма, который мы с вами посещаем, изображения евангелистов помещали в парусах под куполом. Паруса под купол – это место, где колонны, поддерживающие свод, переходят, собственно, в сам барабан купола. Это символизирует распространение евангельского учения на все стороны света. Типичным для русского искусства стало изображение евангелистов на створках царских врат, а также в доисусном чине иконостаса и в композиции Страшного суда. Наиболее интересными являются изображения святого Луки, пишущего икону Божией Матери, которые начинают появляться в поздневизантийское время и в монументальной живописи, то есть в росписях на стенах храмов, и в миниатюрах книжных и на иконах. Так греческий иконописный подлинник о святом Луке кратко говорит: «Евангелист Лука не старый, кудрявый, с малой бородой, изображает икону Богородицы. Лука представлен в композиции сидящим, но вместо пюпитра, как у других евангелистов, перед ним представлен мольберт с иконой Божией Матери, а вместо чернильницы – краски, а в руке – кисть». Самым древним подобным образом является фреска в церкви в Македонии, которая датируется серединой XIV века. На иконе из Успенского собора Московского Кремля, которая называется «Митрополит Петр в житии», конца XV века имеется клеймо, то есть изображение, где Петр изображен пишущим икону Божией Матери Петровской, автором которой его считали. В житии преподобных Сергий и Никон Радонежских конца XVI века изображены преподобный Андрей Рублев и Даниил Черный, пишущие фрески. И хотя эти изображения немногочисленны, но они крайне интересны тем, что труд иконописца представлен в них важным и высоким.
0: Русские иконы.

0: Книги Нового Завета. Послание святого апостола Павла. Цикл бесед ведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Первое послание к фессалоникийцам.
1: С 13 стиха 4 главы апостол Павел говорит о втором пришествии Христовом и о воскресении мертвых. И учит, в отличие от учения о загробной участи язычников, что мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших у Иисуса приведет с Ним. То есть, здесь говорится как раз о участи умерших, о загробной участи умерших. Это очень важно, это учение, потому что языческое учение говорило о том, что после смерти человек как бы засыпает, для него наступает какая-то вечная тьма. Об этом пишут многие языческие философы и писатели. Большинство языческих религий, безусловно, веровали в существование загробного мира, существование загробных и богов, и душ умерших за гробом. Но в то же время не могли понять это все и описывали как нечто мрачное, какую-то вечную тьму, вечный мрак, вечный сон души умершего человека. И апостол Павел как раз здесь говорит, что христианское учение о загробной участи человека совершенно другое. Если он был в нравственной жизни, если он вел добродетельную жизнь, соотносясь с совестью своей, с законами Божиими, и принял христианство, то для него Христос сам, воскресив свою плоть, умер и воскрес, и воскресением победил смерть, победил ад, победил дьявола. Вот через это воскресение Христово и мы все, когда умираем, также Христос нас воскресает через свое воскресение, наши души. И мы будем с Ним вечно царствовать, если мы заслужили это своими добрыми делами. То есть это совершенно другой взгляд на загробную жизнь. Иначе у язычников, как и у любого неверующего человека, это отсутствие надежды. А надежда действительно это как раз то основание, которое двигает человеком и смыслом жизни человека здесь на земле. Двигает всем, что вообще существует вокруг нас. И поэтому, конечно, учение апостола Павла, вслед, безусловно, за учением Господа и Спасителя Иисуса Христа, утверждает еще и еще раз для нас с вами учение загробной участи умерших о том, что если человек жил правдиво, жил по совести и умер во Христе, крещенный и уверовавший во Христа, то и Христос воскресит его душу, и он будет с ним царствовать вовеки. И воскресение Христово здесь есть залог воскресения всех людей. И не случайно мы так торжественно и празднично празднуем праздник Воскресения Христова, Святую Пасху. Это праздник праздников в течение всего года. И как приятно слышать эти слова. И сегодня я с ними тоже обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Далее апостол Павел, говоря о умерших и о загробной участи умерших, говорит о втором пришествии Христовом, потому что было учение и некоторых еретиков таким, что якобы только лишь живые встретят пришествие Христова, а умершие не могут встретить пришествие Христова. Здесь апостол Павел как раз впервые четко описывает, рассказывает о втором пришествии Христовом, говоря о том, что когда прогремит эта труба архангела, и Господь сойдет с неба на землю, будет во второе пришествие, тогда в первую очередь мертвые все оживут и будут воскрешены, их тела в том числе, уже обновленные, так сказать, уже как бы в тонкой оболочке тела, в таком в молодом возрасте все, и только потом уже все вместе и живые, и воскресшие, и умершие будут встречать Христа, и будет страшный суд над всеми и живыми, и умершими, и будет одни царствовать вечно со Христом, другие вечно страдать за свои грехи и злодеяния. Вот такое учение апостола Павла о пришествии Христовом. И также говорит о том, что день Господень найдет как тать, и пришествие будет как тать ночью. Поэтому мы должны с вами всегда ожидать пришествия Христова. Ведь и слова песнопения «Сей жених грядет в полунощи, и блажен раб, и гоже обрящет бдяще». То есть блажен тот человек, тот раб Христов, который всегда будет бдящим, вечером ложась, перечитая свои грехи на постели, каясь в них пред Богом, прося Бог Господа, если он в этот час полуночный примет его душу, и он отойдет, так сказать, от жизни, от земли, то чтобы он простил ему эти грехи, и регулярно исповедуясь и причащаясь, утром вставая благодаря Богу и беря благословение на текущий день, и всегда зная, что пришествие Христово может быть действительно в мгновение ока, как тать, в любое время, в любую секунду прийти. И в то же время этим пришествием Христовым вторым для нас может стать просто наша смерть. Потому что когда-то кто-то доживет до этого пришествия, а большинство людей вот на сегодняшний день просто те люди, которые встречают Христа, просто уже отойдя от этой жизни, и для них наступает и суд, и для них наступает и второе пришествие Христово, можно так сказать. Хотя оно, конечно, будет в свое время, и будет второй страшный суд над всем человечеством. Затем также несколько уточняет определенные признаки пришествия Христова. И причем признаки, говорящие о том, что действительно это будет совершенно неприметным образом, неожиданно. И нужно ждать всегда Господа. Он говорит, когда будут говорить люди, что вот мир и безопасность кругом, тогда и как раз на них найдет пагуба. То есть не будем вслушиваться и верить в то, что говорится вокруг нас, ибо действительно всегда может быть пришествие Христово. И в последних стихах этой главы, этого послания, апостол Павел опять говорит о нравственности. Вот его слова. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Вот такими словами, обращенными апостола Павла фессалоникийцам и, конечно, ко всем нам, я и закончу сегодняшнее послание первое апостола Павла к фессалоникийцам.

0: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, преподобного Виталия Александрийского, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Мученик Дмитрий Власенков родился в 1880 году в Могилевской губернии в крестьянской семье. Он крестьянствовал, женился. Потом был призван в армию и закончил службу унтер-офицером. Все эти годы он не оставлял храма. Пел на клиросе, был псаломщиком. После революции Дмитрия избрали в церковный совет. В 1934 году храм закрыли, а священника арестовали. Власенков вместе с другими прихожанами стал хлопотать о возвращении церкви, но их старания не увенчались успехом. Крестьяне часто просили Дмитрия прийти к ним домой, почитать псалтырь по усопшим. На Радоницу, когда церковь особо поминает умерших, Власенков вместе с односельчанами ходил на кладбище. Собиралось более 200 человек, хор пел панихиду. Власти были недовольны тем, что, несмотря на закрытие храма и арест священника, церковная жизнь в селе не прекратилась. На основании ложных свидетельств Дмитрий Власенков в 40-м году был арестован. Его обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 5 годам лагерей. Мученик Дмитрий скончался в Каргандинском лагере в 42-м после тяжелой болезни.
1: Свет Христов просвещает всех.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, у нас с вами пойдет разговор о последних годах жизни святой равноапостольной княгини Ольги. Годы эти для нее были, наверное, тяжелые во всех отношениях, но прежде всего они были тяжелы для нее духовно, потому что самое большое ее желание, самое великое предприятие ее жизни, попытка обращения Руси к христианству, попытка превращения православия в религию всего русского народа, эта попытка княгине Ольге, к сожалению, так и не удалась. Сначала она не смогла получить епископа и священников от византийского императора Константина Багрянородного. Потом неудачей окончилась попытка призвать епископа и священников с запада, из германских земель. И стало понятно, что уже при своей жизни княгиня Ольга не увидит православного епископа в городе Киеве, не увидит священников, служащих в церквях по русской земле, не увидит массового обращения своих соплеменников к вере Христовой. К тому же очень непросто складывались ее отношения с сыном, князем Святославом, который был чрезвычайно тверд в своих языческих убеждениях. На все просьбы, уговоры, доводы, которые предоставляла ему княгиня Ольга в пользу обращения в православие, он отвечал решительным отказом. Сам не крестился и поддерживал язычников и среди своей дружины, и среди киевлян, да и в целом в русской земле. Хотя формально никому креститься не запрещал, формально вроде бы никаких гонений на христиан в эти годы не было, однако в общем и целом духовная атмосфера, господствовавшая тогда на Руси, была, ну, мягко сказать, неблагоприятна для православия. Что в этой ситуации могла делать Ольга? Что оставалось ей делать? Поздние редакции «Жития» рассказывают о том, что будто бы она последние годы своей жизни деятельно боролась с язычеством, разоряла языческие капища, на их месте ставила кресты, утверждала тем православную веру. К сожалению, придется признать, что эти утверждения благочестивых церковных писателей не соответствуют действительности. У Ольги просто не было такой возможности в 60-е годы X века вести активные наступления на язычество. Более того, язычество в это время переживало один из своих последних всплесков, один из своих последних подъемов на Руси. Более вероятно, что она могла заниматься другой, благотворительной деятельностью, про которую тоже много пишут жизнеописатели княгини Ольги, потрудившиеся над составлением ее житий еще в 13-м, позднее в 16-м столетиях. Вот тут, конечно, Ольга могла проявить свои лучшие душевные качества, свою щедрость, милосердие, благоволение к нищим, сирым и убогим, и могла широко раздавать милостыню в самой разной форме из тех великокняжеских богатств, которыми она распоряжалась. Так она дожила до 969 года, последнего года своей земной жизни. Весной 969 года Ольга оказалась в смертельной опасности. Она вместе со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром и вместе с киевлянами оказалась заперта в Киеве, осажденным печенегом. Печенеги – степные кочевники, тогда самые жестокие и самые опасные внешние враги, которые кочевали на границах Руси, воспользовались тем, что князь Святослав из Киева ушел на юг, на Дунай, в Болгарию, там вел войны с византийским императором Иоанном Цимисхием, Киев остался фактически беззащитным, без войск, без людей, способных выдержать длительную осаду, длительное сопротивление вражеским войскам. Вот, воспользовавшись такой ситуацией, печенеги подошли к городу, осадили его, и, по большому счету, лишь счастливое стечение обстоятельств избавило Киев, матерь городов русских, от захвата и разорения его печенегами, потому что жители уже изнемогли голодом и уже хотели сдаваться на милость печенегам, а милости от них ждать, конечно, не приходилось, но подошел небольшой отряд, подошла небольшая княжеская дружина, которая расположилась на другом берегу Днепра. Этой дружине из города сумели дать весть о том, что город уже не может выдерживать осаду и заутро готов сдаться печенегам. И воевода этого отряда, боярин Претич, сумел провести военную демонстрацию, которая впечатлила печенегов. И благодаря этой демонстрации, благодаря военной хитрости, Претичу удалось снять осаду с Киева. И Ольга, и ее внуки, и все киевляне оказались избавлены от смертельной угрозы. Однако летом того же года, 11 июля 969 года, смерть настигла святую равноапостольную княгиню Ольгу. Ольга предчувствовала приближение своей земной кончины. Во-первых, она заболела перед смертью, ну, а во-вторых, конечно, у нее уже было и духовное видение своей судьбы. Поэтому она обратилась к своему сыну, князю Святославу, который все-таки приехал в Киев, и попросила его не покидать города до тех пор, пока она не приставится, и еще попросила, чтобы он похоронил ее по-христиански, без проведения языческих обрядов, и эта просьба Святославом была выполнена. Он уважил просьбу своей матери, несмотря на то, что сам по-прежнему оставался твердым и убежденным язычником. Итак, 11 июля 969 года закончилась земная судьба, закончился земной путь княгини Ольги. В этот же день, как написано в одном из посвященных ей церковных песнопений, «Се первое в ниде царство небесное от Руси». То есть Ольга первая из русских шагнула из земной своей жизни царство небесное. И, наверное, знаменательно, очень знаменательно то, что первым представителем Святой Руси в небесном царстве оказалась именно женщина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах роди мя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидятся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего,
иже от Отца исходящего, иже с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедше время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тебя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащие ны воздвиглось и, во еже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте праве настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, Жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшая, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори мя обетшавшего нечувственными при непорочные согрешения,
странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мя пакости, избави Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших родов, и славится

0: во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте сердце.
2: Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 1 по 13 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Летом, после праздника Пасхи, Христос путешествовал по Галилее. В Иудею было идти опасно. Книжники и фарисеи замыслили убить его. Странствуя по Галилее, Спаситель исцеляет дочь Хананиянки, чудесным образом насыщает огромное количество людей 5 хлебами и, переправившись через озеро, приходит в Генесарецкую область. Но приближался праздник кущи, один из 3 главных праздников, на который обязательно нужно было идти в Иерусалим. Он был установлен в воспоминании 40-летнего странствования иудеев по пустыне. В память об этом путешествии весь народ в продолжении 7 дней праздника переселялся в специально устроенные палатки, а Иерусалим превращался в огромный бурлящий лагерь пилигримов. Сводные братья, видимо, озабоченные уменьшением последователей Спасителя в Галилее, предлагают ему идти на праздник в столицу. Они рассчитывали, что Иисус приобретет там новых учеников и явит себя миру. Как бы объясняя столь рискованное предприятие, евангелист делает оговорку: «И братья его не веровали в него». Они видели знамения, совершаемые Спасителем, но все-таки не обрели ту силу веры, которую Христос хотел бы в них видеть. Несомненно, они дорожат общением со своим сводным братом и хотят, чтобы мир поскорее узнал о нем. Тогда, возможно, и они сделаются его ближайшими доверенными лицами. Спаситель не отвечает братьям по существу. Он говорит лишь то, что может вместить их разум. Путешествие в Иерусалим для братьев было безопасно. У блюстителей духовного закона к ним не было никаких претензий. Однако совсем по-иному складывалась ситуация для Спасителя. Риск расправы был слишком велик. Время его торжественного входа в Иерусалим еще не пришло. Только на следующий год, в праздник Пасхи, Христос торжественно въедет в столицу на молодом ослике. После того, как братья отправились в путь, сам он тоже идет на праздник, но один, инкогнито. Простым богомольцем, не привлекая к себе внимания, Христос входит в столицу уже в разгар праздничных торжеств. По всей видимости, в первые дни праздника иудеи действительно искали его, но потом бросили эту затею. Среди огромного количества паломников о Христе ходило много самых различных, диаметрально противоположных толков. Одни называли Иисуса возмутителем народного спокойствия, другие, наоборот, подмечали, что Он сам живет так, как проповедует. Впрочем, последнее произносилось, как правило, в полголоса, из-за боязни перед враждебно настроенными книжниками и фарисеями. А Христос, придя в Иерусалим, стал проповедовать в храме. Но это тема уже другой беседы. До свидания. Храни вас Бог.
2: Евангелие день за днем.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Успения Пресвятой Богородицы в Касино после Божественной литургии 10 марта 2013 года.
2: Суд, страшный суд, нередко останавливает людей от ошибок, от греха. Памятование о суде помогает человеку со вниманием относиться ко всему, что он говорит, что он делает, и даже к тому, о чем он мыслит. Но, правда, очень многие люди, думая о вечности, даже будучи верующими православными, говорят примерно так: «Ну кто ж знает, что там будет? Ну откуда это известно?» О загробной жизни в Слове Божьем сказано достаточно много. Каждый человек будет судим Богом. Святой Феофан Затворник говорит о том, что Господь предлагает нам это повествование о страшном суде для того, чтобы запечатлелось оно в нашем сознании, дабы приуготовить нас к тому событию, через которое пройдет каждый человек. Да, действительно, это евангельское чтение направлено на то, чтобы сконцентрировать наше сознание на том, что за порогом смерти. Человек так устроен, что все его внимание обращается на то, что здесь, на то, что рядом с ним. На родных, близких, на дом, на машину, на работу, на успехи или неуспехи, на достижение материального благополучия, на преодоление трудностей, в том числе политических, экономических трудностей. Да Бог знает, на что сконцентрировано только наше внимание, но менее всего на том, что будет после нашей смерти. И вот, как бы не желая думать об этом, даже люди и верующие говорят, что неизвестно, что там будет. На самом деле о загробной жизни в Священном Писании сказано очень много, или, по крайней мере, достаточно, чтобы мы поняли свою ответственность в этой жизни за жизнь вечную. Есть и другие рассуждения, которые часто присутствуют в среде также православных людей. Ну что поделать, ну кто не без греха, ну все мы грешим, но если каждого грешника наказывать, так это что же получится? Да ведь Господь милостив, надеемся на Его милость и грешим. Вот для того, чтобы понять, что такая логика ошибочная, опасна, губительна, нужно вот о чем подумать. Господь, Бог, не пожалел Сына Своего Единородного, чтобы наказание за грех человеческого рода он принял. Значит, тема наказания, связанная с темой справедливостью, это не шутка. Это то, что заложено в Божий замысел о мире, о человеке, о вечности. Если Сын Божий взошел на Голгофу для того, чтобы понести наказание, почему мы так легкомысленно считаем, что нас наказание там за гробом минует? Бог не пожалел самого близкого к Нему ангела Деницу. Он наказал его за грех Бога отступничества. Почему же Господь не будет наказывать нас за наши грехи? А что такое наказание? Наказание теснейшим образом связано со справедливостью. Представьте себе, если бы в нашем мире, этом земном, не было бы наказаний, преступники разгуливали бы на свободе, сильный бы всегда одерживал победу над слабым, могущественный над тем, у кого нету могущества. Где бы можно было сыскать правду, какое можно было бы сыскать убежище, да ничего такого сыскать было бы невозможно, потому что господствовала бы сила, ибо не было бы справедливости.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, преподобного Виталия Александрийского, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Святой благоверный князь Всеволод Псковский в крещении Гавриил был внуком Владимира Мономаха и жил в XII веке. Он родился в Новгороде, где княжил его отец, святой благоверный князь Мстислав Феодор Великий. Со временем молодой Всеволод стал наместником отца. Он даровал льготные грамоты собору Святой Софии и другим церквям. Когда на край обрушился страшный голод, князь пожертвовал казной для спасения людей. О Всеволоде говорили, что он был доблестным воином, но никогда не брался за меч ради корысти и власти. Новгородцы затаили обиду на князя, когда тот, согласно династическим законам, покинул их, чтобы княжить в Переяславле. Впрочем, оттуда Всеволод быстро вернулся. Он желал восстановить отношения с Новгородом, но Вече осудила князя на изгнание. Через несколько лет Всеволода призвали княжить жители Пскова. Это был первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей. После смерти Всеволод стал почитаться как небесный защитник города. По преданию, его молитвенная помощь спасла Псков от осады войска Стефана Батория. Сегодня церковь вспоминает, как в 1834 году святые мощи князя были перенесены в новую гробницу в Псковском Троицком соборе.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Михаил.
3: Доброе утро, Елена Олеговна.
2: Если ты помнишь, то мы с тобой в прошлый раз, разговаривая о колоколах, остановились на иерихонских трубах.
3: Помню, конечно. И нам осталось сегодня выяснить, имеют ли иерихонские трубы какое-нибудь отношение к нашим любимым разноголосым колоколам.
2: Ну тогда давай-ка и попробуем этим заняться. Откроем настольную книгу священнослужителя и прочитаем здесь об этом.
3: Я буду внимательно слушать, потому что мне интересно очень.
2: Хорошо. Вот читаю. В молитвах на освящение компана, сие есть колокола или звона, упоминаются 7 серебряных труб, которые Господь повелел создать Моисею для созывания народа к жертвоприношению и молитве для укрепления мужества войска во время войн.
3: Вот это да! То есть сам Господь повелел Моисею создать эти трубы. Для укрепления мужества войска, значит. Понятно.
2: Эти серебряные трубы, в которые трубили израильские жрецы, потрясли стены враждебного Иерихона, так что не только умными и одушевленными созданиями, но и бездушными Господь Бог властен творить преславные дела и чудеса в спасение и пользу верных.
3: Нет ничего невозможного Господу нашему.
2: На этом основании освящаемому колоколу... Ты же помнишь, что мы говорили о молитве на освящение колокола?
3: Конечно, Елена Олеговна.
2: Угу. Освящаемому колоколу и спрашивается Божье благословение и сила для того, чтобы слышащие его днем или ночью возбуждались к словословию имени Божия и собирались в церковь, чтобы самый звон колокола воздавал славу Богу, чтобы звоном колокола освещался воздух и прогонялись из него все вредоносные силы, чтобы этим звоном утешались и прекращались бури ветренные, града же и вихри, и громы страшные, и молнии, чтобы, наконец, слыша его, верные рабы Божии укреплялись в благочестии и вере и мужественно противостояли всем дьявольским наветам, побеждая их молитвой и словословием. Вот.
3: Вот они, наши любимые православные колокола. Благословение и сила Божия в них. Даже иерихонские трубы с ними не сравнить. Но радует, что если трубы упоминаются в молитве на освящение колокола, а их повелел создать сам Господь, то значит и колокола – это Божья воля, голос Бога и сила Бога.
2: Красиво говоришь, Миша, радуешь меня. Хотя сравнивать трубы с колоколами можно только на предмет их назначения Богом. А какое назначение у них, сможешь повторить?
3: Как какое? Собирать народ на молитву и восхваление Господа нашего.
2: Хорошо, тогда продолжим. Читаю. Сам Господь Иисус Христос говорит, что при конце мира Он пошлет ангелов Своих с трубою громогласною и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Апостол Павел говорит о последней трубе, которая вострубит, о трубе Божьей, при которой совершится изменение живущих людей в бессмертные существа и воскресение умерших.
3: Представляю, какой колокольный звон будет тогда стоять по всей земле матушки одновременно. Силища-то какая должна быть! И мощь! И страшно, и красиво!
2: А между прочим, в глубокой древности, кроме труб, употреблялись для сбора на молитву и другие инструменты.
3: Расскажите, пожалуйста, Елена Олеговна.
2: Прочитаю, Миш. Слушай, в древние времена в монастырях для созыва братьев на молитву, при богослужении для сугубого возбуждения внимания молящихся, широко употреблялись деревянные, железные, медные, даже каменные била и клепала.
3: Деревянные и каменные? Разве у них звук сильный и громкий? И я прошу прощения, а била – это молоток?
2: Нет, била – это деревянная или металлическая, а иногда и каменная доска, которая предназначена для извлечения звука. А вот извлекали из него звук как раз с помощью молотка или колотушки. Инструмент был назван била по корню слова «бить» и изготавливался из твердых пород дерева.
3: Или из камня, понятно. А клепало тогда это что?
2: А вот как раз металлический аналог била и называли клепало. Можешь, кстати, в интернете поискать фотографии, как они выглядят.
3: Обязательно посмотрю. Ну, теперь вообще все ясно стало. Можно дальше продолжать.
2: Тогда читаю. Ну, ты же понимаешь, что читаю я для того, чтобы ничего от себя не придумывать. Итак, такие била и клепала перешли и в русские обители. Древние уставы, которыми и ныне пользуется церковь, составлялись для распространения колоколов. Поэтому все, что сказано в уставных текстах о биле, клепале, древе великом, следует относить к колокольному звону. Иногда даже происхождение слова «колокол» связывают с обычаем ударять «кол», а «кол», издавая звук, сигнал.
3: Ух ты! А вот это совсем интересно! Никогда бы не подумал, что наши звучные колокола назвали в честь деревянных колышков.
2: Ну, есть и другие версии происхождения этого слова. Но мы сейчас не об этом. Главное – это то, что наши колокола продолжают звать людей на церковные службы. Доброго всем дня, дорогие наши радиослушатели!
3: И всего вам светлого и радостного, братья и сестры! Слава Богу за все!

0: Вопрос священнику.
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Пришло время ответов на ваши вопросы. Сегодня в студии протоиерей Владимир Гофман. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Батюшка, сегодня нам прислали такой вопрос. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Ни 100, ни 200 пусть соберутся. Значит, двое молящихся уже церковь?» Это первая часть вопроса и дальше продолжение. И там же слова. «Чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». То есть мы имеем право просить у Господа того, что каждый хочет. А каждый хочет лично для себя. И часто люди разнонаправлены, будучи единоверцами. Какие просьбы Господь исполняет? Чья молитва сильнее?
2: Тут не один вопрос, их несколько. Двое или трое? Конечно, церковь, если с греческого посмотреть, собрание верующих, да? Двое или трое, или десять, или там... Мы привыкли словом «церковь» понимать или здание, в которое приходят люди молиться, или все такое большое, ну, собрание людей. Ну, дело же не в этом. Двое апостолов шли, и по дороге к ним явился Христос и был с ними. По этому принципу, может быть, и с нами, если мы собрались во имя Его. Дальше слова «чего бы мы ни попросили, будет от Отца моего Небесное». Да, мы имеем право просить каждый, что хочет. Другое дело, и мы это знаем прекрасно, что Господь какие-то исполняет наши желания, какие-то не исполняет. Вот Он исполняет любое наше желание, которое направлено на спасение души. То, что душе полезно, Господь исполнит. Обязательно. Поэтому, какими бы мы разными не были, мы просим то, что полезно душе, оно будет, ну, где-то очень близко. А если мы будем просить каких-то частных вещей, ну, о каком-нибудь благополучии, благосостоянии, опять же, если это нам полезно, то будет исполнено. Если не полезно, не исполнено. Поэтому часто и ропщут на Бога, что я вот просил, а Он не исполняет. А что ты просил? Ну, здоровье просим, конечно. Но Он ведь еще и нам попускает в какой-то мере для нашего же исправления испытания пройти, да? Ведь Бог, мы называем Его Отцом, и как Отец Он тоже нам и должен, и правильно, что даст нам подзатыльник какой-нибудь, да, и в угол поставит. Ну и постоим мы в углу чуть больше, чуть дольше, пока не осознаемся что, и не исправимся, а просим мы здоровья. И в то же время его не бережем. Он что, его нам вдруг тарелочки с голубой каемочкой принесет? Ну нет, конечно. Вот когда мы начнем им заниматься, тогда он нам поможет и даст его. Даст эту возможность.
1: Ну и просьбы наши, если они, как вы говорите, духовного содержания, то они не будут разнонаправленными у всех людей, да? Правильно?
2: Ну, конечно, они будут близки. Я о чем и говорю, что они все-таки будут близки. Ну, мы имеем... Он не запрещает нам просить и... какие-то и частные действительно свои пожелания, чтобы исполнились, да, и в то же время они не всегда духовные, ну, там, здоровье своим детям, еще что-то такое, и это же тоже не во вред душе, но человек нередко просит то, что душе не полезно, и мы это тоже прекрасно знаем.
1: Ну, и человек сам же не может иногда это определить, и поэтому мы говорим, что пусть будет по воле твоей.
2: В конце каждой просьбы, каждой нашей молитвы, когда мы молимся и просим что-то для себя, для своих близких, мы, конечно, и призваны добавлять, что пусть будет по воле твоей. А воля его о том, чтобы человек спасся. И тогда все полезное душе этого человека, или за кого мы молимся, он, конечно, как податель всех благ, он, конечно же, даст.
1: Спасибо, батюшка, за ваши рекомендации. Помоги нам, Господи, двигаться к спасению.
2: Дай Бог.
1: Я напоминаю, что в студии с нами был протоиерей Владимир Гофман.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом и очишися, омыши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца.
и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и костезями покаяния направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя обечатчуга нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом,

0: во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.

0: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за божественной литургией читается отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 13. Послушаем эти евангельские строки.
1: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, он обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
2: Некоторые же убояви глаголыши о нем страха ради иудейского.
0: Из школьного курса физики каждый человек знает закон отражения света. Угол падения равен углу отражения. Но не все знают, что этот закон применим не только к свету. Его можно применить и к литературе, особенно к литературе священной. Если какой-то текст написан по вдохновению свыше, то и понять его можно лишь по вдохновению. Евангелист Иоанн донес до нас беседу Христа с детьми Иосифа Обручника от первого брака. Он называет их братьями Иисуса. И в то время они не верили в Иисуса как Мессию. Апостол Иоанн пишет, что первоначально Христос Спаситель не планировал идти в Иерусалим на праздник. Он так и сказал об этом своим братьям, но после все же пошел. Если смотреть на эту историю обычным взором, то налицо, если не обман, то во всяком случае перемена мыслей. То, о чем позже писал апостол Иаков: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Можем ли мы допустить неправду в словах Бога человека? И можем ли предположить, что его мысли блуждали и менялись в зависимости от ситуации и настроения? Вся священная история дает однозначный ответ. Нет, такое невозможно. У Бога нет двоящихся мыслей, метаний и сомнений. Тогда как нам понимать слова Христа и его действия? Здесь самое время вспомнить, что текст, который написан по вдохновению от Бога, необходимо и понимать по вдохновению. Вот как комментирует эту историю человек, чьей святости не сомневается Церковь, святитель Кирилл Александрийский. Итак, сказав, что не пойдет на этот праздник, а братьям позволив, если угодно идти, он один приходит после них. При этом он не одно говорит, а делает противное тому, что говорит. Ведь это уже было бы ложью, хотя ложь отнюдь не обреталась в устах его. Но действительно делает то, что прежде обещал и желал. В самом деле, ведь он приходит не для того, чтобы праздновать вместе с ними, но чтобы учить, чтобы говорить и изъяснять относящееся к жизни вечной. Что такова у него цель, этому ясно научит нас нежелание его сопутствовать шедшим, но тайное и незаметное прибытие его, без торжественности и ликования приходящих на празднество.
3: Евангелие день за днем. Песнопение божественной литургии.

Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, преподобного Виталия Александрийского, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Преподобный Феодор Сикиот жил в середине VI века. Свое второе имя он получил по названию родного села Сикеи, близ города Анастасиуполя в Малой Азии. Вся жизнь Феодора оказалась связана с великомучеником Георгием и его молитвенным заступничеством. Когда мальчику исполнилось 6 лет, мать решила подарить ему золотой пояс, чтобы Феодор стал смелым воином. Но ей явился великомученик Георгий, который открыл женщине, что Феодору уготован путь служения Господу. В 14 лет юноша покинул дом и вырыл себе пещеру неподалеку от храма святого Георгия. Монашеский постриг он принял в Иерусалиме. Феодор вернулся на родину и продолжил жить при церкви великомученика Георгия. Он много постился, любил молитвенное уединение и не искал общества людей. Но вскоре стало известно о том, что по молитве иеромонаха Феодора происходит исцеление, а предсказанное им сбывается. К маленькой церкви потянулись люди. Жители Анастасиуполя упросили Феодора стать их епископом. Праведник тяготился этим бременем и вскоре отказался от него, но прежде немало послужил церкви. По преданию, он оставил пророчество о бедствии, ожидавшем империю, о ереси иконоборчества. Оно сбылось. Более 100 лет власти Византии запрещали почитать и хранить святые иконы.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио Образ.
5: Христос воскресе, дорогие друзья.
6: Воистину воскресе Христос.
5: Здравствуйте, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ», и в течение следующего эфирного часа мы будем говорить на важные, нужные и сокровенные, наверное, для некоторых даже людей темы простыми человеческими словами вместе с Иереем Дионисием Чебиряевым. Доброе утро, отец Дионисий.
6: Доброе утро и здравствуйте.
5: И сегодня я предлагаю поднять такую тему и обсудить ее, проговорить как богообщение.
6: Прекрасно.
5: Что такое богообщение, и как-то оно ли созвучно с общением людей друг с другом? Как выстраивать общение с Богом? Как через эту практику, и полезна ли она при общении друг с другом? Ну и вообще про методики, смыслы и то, что мы знаем про богообщение.
6: Первое, с чего, наверное, надо сказать, что нужно двигаться здесь снизу вверх, наверное.
5: От и, людей к Господу?
6: Да, и, наверное, можно так сказать, что, учась общаться с людьми, мы в том числе учимся общению с Богом, потому что Бог есть личность, мы сотворены по Его образу и подобию. И если мы учимся общаться с человеком, то мы в том числе одновременно учимся общению с Богом. И у нас иногда бывает такое, даже вот в молитвах, да, в каких-то наших, когда мы к Богу обращаемся как-то как к некой сущности такой вот, не воспринимая Его действительно как личность. Мы обращаемся просто, вот как говорят люди светские, да, ну, к неким высшим силам. Да, то есть это такая вот фраза, брошенная в никуда, туда, наверх, а там кто-нибудь да подберет. Вот молитва наша не должна быть такой, она должна быть направленной, она должна быть цельной и сосредоточенной, точно так же, как общение с человеком. Если мы будем просто говорить с человеком, так сказать, бросая фразы в никуда, то у нас диалога никакого не получится. Мы не сможем выстроить общение настоящее. Нам нужно понимать, что человек хочет, что там человеку нужно, что ему нравится, что не нравится, даже вот в каких-то нюансах общения. Если мы это не учитываем, то разговор у нас не сложится. Поэтому, наверное, вот и с Богом то же самое. Если мы не учитываем Его как личность, если мы Его не слышим и не собираемся слушать, то у нас с ним никакого разговора, никакого общения не будет.
5: Но ведь мне так кажется, вот, что учитывать Бога как живого человека несколько неправильно.
6: Почему?
5: Ну, потому что человек — это человек, это набор каких-то физико-химических процессов. А Бог — это все-таки несколько сложнее.
6: Но мы же к человеку относимся не как к физико-химическому процессу, мы же к нему относимся как к проявлению личности, да, то есть кто ты, и в зависимости от того, кто перед тобой, я, соответственным образом, тоже как-то начинаю с ним общаться, да, если это человек знакомый, если это человек любимый, если это человек малознакомый, или человек, с которым я не очень хочу даже знакомиться, в зависимости от этого я буду выстраивать какие-то свои методы общения, да, я буду говорить каким-то определенным образом. То же самое с Богом. Невозможно построить общение, не узнавая о Боге. Это такая, как бы такая параллельная работа, когда, с одной стороны, я пытаюсь с ним говорить, с другой стороны, я пытаюсь о нем узнать. Господи, ты мне интересен, ты мне нужен, расскажи мне, пожалуйста, о себе. Я хочу это понимать, я хочу тебя знать. Вот. И вот это вот сопоставление одного и другого, оно как раз приводит нас к результату какого-то общения. Да? То есть мы слышим ответ. Мы не просто говорим в никуда, мы не просто бросаем фразы, а мы действительно начинаем слышать ответ от Бога. Вот что самое главное.
5: Ну и, наверное, этому предшествует и богопознание.
6: Да, вот это как раз вот то, о чем я
5: оно
6: говорю. Да, то есть нужно
5: богообщение.
6: Нужно богопознание в высшем смысле, да, безусловно, это боговидение. И, конечно, оно достигается через богообщение. Но вот элементом богообщения является, ну, может быть, не богопознание, а познание Бога через, например, чтение Священного Писания, через там, изучение догматики, через изучение там, любой литературы, любого характера, который говорит о Боге, через, например, изучение опыта святых отцов, да, к примеру. Вот. Читаешь их, и ты понимаешь, каков Бог. То есть Бог вот по отношению к этим людям, он вот такой. То же самое, как мы, например, говоря о человеке, мы же не можем его как-то характеризовать, если мы не знаем его поступки по отношению к другим людям. Мы, ну вот перед нами человек. Кто он? Я не знаю. Но
5: мы можем сделать какие-то выводы, основываясь на визуальном контакте.
6: Ну, это же не всегда будет правильно, да, как встречают по одежке, да.
5: Это правильно.
6: Да, встречают по одежке, провожают по уму, да, вот то самое. И вот когда я человека начинаю узнавать, или о нем начинаю узнавать, или мне начинают говорить, например, ты знаешь, что вот этот человек там, он там помогает многим, там, да, то есть он какой-то вот он хороший, да, то есть в чем его хорошесть и положительность заключается? Именно в каких-то действиях по отношению к другим людям. И вот я уже могу составить свое мнение об этом человеке. То же самое я могу составить мнение о Боге, изучая опыт его взаимодействия, ну, например, со святыми отцами. Я могу читать святых отцов, которые говорят, вот я видел Бога, и это просто невероятно.
5: Ну, как
6: это
5: Николай вот... Сербский, которого мы тут вспоминали совсем недавно,
6: да.
5: Который как раз вот, пребывая, будучи узником лагеря смерти, как раз вот и оставил в своих дневниках заметку о том, как он встречался со Господом.
6: Да, и вот такие вот моменты, они, конечно, уже дают тебе понимание, насколько Бог велик, насколько он добр. Вот давайте я прям прочитаю.
5: Да.
6: Паисий Афонский. «Внезапно мою келью наполнил свет, белый, с чуть голубоватым оттенком. Как же ярок он был, ярче солнца. Я смотрел на солнце, и в сравнении с этим сиянием оно казалось мне мутным, как красноватая луна в полнолуние. Закрыты твои глаза или открыты, окружает тебя дневной свет или ночная темнота, это сияние видно». Я видел этот свет долго, а потом, когда он угас и благодать уменьшилась, ни в чем не находил утешения и радости. Когда из высокого состояния я провалился в низшее, я почувствовал себя совершенным скотом. Я пошел, ел, пил воду, работал и чувствовал себя скотом. То есть вот ощущение, да, впечатление Паисия Афонского от присутствия Божия. Когда ты видишь Бога, и вот, кстати, вот видите, вот что важно, когда он видит вот этот свет Божий, он воспринимает себя нормально. А вот без этого света он чувствует себя скотом. И мы-то думаем иногда, что вот, ну, есть состояние нормальное, а есть вот высокое состояние святости. А здесь все совсем наоборот, говорит нам Паисий Афонский. Есть состояние нормальное, а есть состояние скотское, падшее. То есть, ну, то, что мы считаем нормой, это совершенно не норма. Это абсолютно противоположность норме. Это состояние крайней болезненности. И это состояние крайней неестественности для человека. Человеку естественно быть с Богом. Ему естественно находиться вот в этом состоянии богообщения.
5: Ну и вообще само по себе богопознание – это не какой-то однократный акт, а процесс, причем процесс, который предполагает не только работу мысли, но и прежде всего надлежащий образ жизни. И согласно учению Православной Церкви, богопознание невозможно без божественного откровения.
6: Да, во-первых, вот здесь сразу я вот этот вот сделаю акцент, что это не какое-то однократное действие, и это все-таки действительно процесс, причем процесс... ну, такой плавающий, что ли. Вот все мы знаем о том, что батюшка Серафим Саровский 1000 дней ночей стоял на камне. А вопрос, зачем? Вот, ну, с чего бы вдруг? Вот жил-жил, и тут вдруг внезапно, а не постоять ли мне на камне? Ну, вряд ли так это было. А на самом деле Серафим Саровский испытал вот этот самый опыт богообщения, боговидения. И потом, точно так же, как и Паисий Афонский, он испытал опыт богооставленности, вот этого скотского существования, когда ты просто вот ходишь, ешь, пьешь, работаешь, а ты понимаешь, что ты, ну, ты не человек, ты скот. А тебе хочется обратно, ты хочешь нормальным быть человеком, ты хочешь быть перед Богом. И вот для этого Серафим Саровский, собственно, и возложил на себя вот этот вот тяжелейший подвиг, тяжелейшую аскезу, все что угодно, лишь бы снова, Господи, быть с тобой. Я хочу до тебя достучаться. Как? Ну вот он выбрал этот способ, да, вот этот подвиг. Именно для того, чтобы это было не просто какое-то однократное действие, а чтобы это действительно был процесс. Господи, я хочу быть с тобой. Мне нужно, чтобы это длилось. Хотя, опять же, как говорят отцы, для человека постоянное пребывание вот в этом божественном свете, для человека это нестерпимо. Это трудно выносимо для человека вот в нынешнем его состоянии. То есть здесь уже вступает в силу ограничения нашей вот этой вот, нашего тела современного, да, которое у нас есть сейчас, падшее, поврежденное, которое не способно долгое время выдерживать вот это присутствие благодати Божией. Об этом снова и снова говорят нам сирийские отцы. И моя любимая фраза, которую тоже я часто привожу, что когда ты достигаешь вот этого места ясности или состояния изумления, если возможно, не ешь землю. Вот. То есть это вот как раз тот самый образ, когда человек настолько вот поглощен вот этим видением, что даже земля для него слаще меда. И он готов там буквально там грызть камни, потому что на языке его дивная сладость. И именно поэтому Господь не длит это состояние в человеке, потому что человеку не надо есть землю. Вот, потому что человек должен сначала измениться, воскреснув, и тогда его новое тело будет способно выдерживать вот это длительное богообщение. И здесь, кстати, тоже есть такой вот нюанс на подумать. Вот смотрите, мы будем в новом совершенном теле, которое будет способно выдерживать присутствие Божие. А что будет с этим телом, если Бога не будет? Вот ты способен общаться с Богом, а Бога нет. Это ли не будет той самой адской мукой? Вот как для человека присутствие Божие сейчас, оно ощущается как нечто невероятное и то, что делает тебя цельным и настоящим, то насколько же горько будет для человека, способного к этому, физически способного к этому, но не имущему возможности с Богом продолжать вот это общение. Вот это и будет тот самый плач и скрежет зубов. Когда ты можешь, а оказывается, ты для этого ничего не сделал. Ты упустил свой шанс общаться с Богом и быть с Ним равным. Вот.
5: А что же делать, если есть такая вот угроза при всех физических данных остаться без Бога в жизни?
6: Надо, не откладывая...
5: Это участие в таинствах церкви, пост и молитва?
6: Цель какая? То есть это все средства.
5: Богом.
6: Цель — быть с Богом сейчас.
5: Угу.
6: То есть если я это откладываю на потом, то однажды я не успею. Вот.
5: А и... как можно это откладывать? Это либо происходит, либо нет. Разве это какой-то такой момент отложенного действия?
6: Ну, у нас сейчас, в принципе, все страдают отложенной жизнью. Так что да, конечно.
5: Хватит страдать, время наслаждаться.
6: Да. Вот. Надо наслаждаться Богом и Его присутствием в нашей жизни. Невозможно достичь этого состояния без, ну, того, что мы так не любим, да, без той самой аскетики, без самоотречения, без вот всего того, о чем опять же говорит.
5: Ну, потому что аскетика отцы. И самоотречение, о которых говорят отцы, и о которых говорите сейчас вы, отец Дионисий, это противоречит нормам и какому-то комфортному бытию сейчас, в Нижнем Новгороде 2026 года. Но есть ли все-таки у нас шанс не быть Богом оставленными?
6: Ну, смотрите, у нас в Нижнем Новгороде 2026 года все противоречит комфортному бытию.
5: Почему это?
6: Ну, потому что, например, вот ты хочешь с утра комфортно лежать в кровати, а тебе надо встать и идти на работу. Ну, почему это вдруг работа как-то... Ну, с этим же мы соглашаемся.
5: Можно хотя... не вставать и не идти.
6: И не идти, и тогда у тебя будет житие не такое комфортное.
5: Но вот оно, свобода выбора.
6: Да. И здесь то же самое. То есть я к чему? Нельзя противопоставлять время и Бога. Нельзя говорить, что вот ну сейчас, если я буду с Богом, то будет что-то не так.
5: Я к тому, что в массовом сознании никакой аскетики быть не может. Сейчас.
6: Ну, да, это беда у массового сознания. Да.
5: Так ну, а как его переломить-то? На чем надо акцентировать внимание, чтобы изменился вот этот образ мышления?
6: На Боге. Ну, если тебе хочется быть с Богом, да, у нас замкнутый круг, потому что здесь нет никакой волшебной фразы. Если тебе нужен Бог, то тебе больше ничего не нужно объяснять. Если тебе нужен Бог, иди, действуй. Вот как бы, а что делать-то? Ну, все написано, пожалуйста, берешь, открываешь.
5: Слушайте, там... а вот это вот когда понятие, что мне нужен Бог, это вот физическая тяга уже к этому, это прям вот необходимо становится настолько, что как батюшка Серафим, ты начинаешь плакать и метаться?
6: Ну, да,
5: вставать,
6: да, в том числе.
5: Вставать коленями на камень?
6: В том числе, если ты действительно, вот, ой, это опять же, да, прекрасный Силуан Афонский, да, скучает душа моя о Господе. Вот, и начинается
5: скучает
6: вот это вот...
5: Скучает, это как вот что-то тянущее, мне кажется, такое, какое-то вот такое вот, нечто не такое, от чего вопишь это, но это просто мытарство наяву.
6: Ну, я думаю, что тут не только вот такая вот просто
5: маята.
6: Какая-то...
5: Нет?
6: Это... Ну, у него там очень интересное. «Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы ты не привлек меня своей любовью, то не искал бы я тебя так, как ищу. Но Дух твой дал мне познать тебя, и радуется душа моя, что ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по тебе». Это вот, Господи, ты мне дал почувствовать, что вот он, полшажочка... И я не могу сделать эти полшажочка. И душа моя вот метется и скучает, и плачет. И вот, ну, Господи, ну помоги сделать эти полшажочка. Я же вижу, как с тобой хорошо. А у меня нет вот какой-то то ли сил, то ли желания, то ли готовности, то ли вот трусость меня какая-то одолевает, то ли вот комфорт меня там настолько привлекает. И вот начинается вот это вот все. Но... Когда душа человеческая начинает вот прям вот действительно ныть, как вот как зуб больной ноет, что вряд ли это просто такой, ну вот, ну что-то там вот мне взгрустнулось. Нет, когда зуб ноет, ты прям вот все что угодно сделаешь, либо быстрее к врачу побежать. И здесь то же самое. Вот когда душа человеческая начинает скучать о Господе, вот по-настоящему, когда ты все-таки душу свою пытаешься разбудить, и немножечко вот привести вот в это состояние бодрственное. Когда ты тех самых ангелов-хранителей тоже как бы вот... Давайте, ангелы святые, вы меня там как бы немножечко в душе-то вот этот огонечек-то разожгите, пожалуйста. А то что-то мне как-то комфортно жить. А я не хочу жить комфортно, я хочу жить с Богом. Я не хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу, чтобы мне было радостно. Ну какой смысл?
5: Просто... А разве радостно это не хорошо?
6: Хорошо, это когда, ну так вот, хорошо. Ты сидишь такой, вот тебе хорошо.
5: А извините, я не согласна. Наши с вами хорошо разнятся.
6: Ну, может быть, для меня...
5: Ну, ладно, у вас хорошо, это какой-то комфорт, такой штиль.
6: Да, да.
5: Тёплое болото.
6: А я хочу вот прям вот полноты. Да. Когда мне нехорошо, а когда мне прям отлично просто.
5: Фантастически прекрасно.
6: Да, великолепно и так далее. Вот я хочу, чтобы было так. А просто хорошо мне мало. Вот я хочу, чтобы было, Господи, вот как у тебя. И вот тогда... Ну, как бы, тогда держись, тогда будет у тебя сейчас тут фейерверки и все прочее. Вот, если ты готов на это, если ты хочешь этого, пожалуйста, работай. Но тогда, как бы, плачь о том, что будет, но соглашайся с тем, что есть.
5: То есть плачь заранее о том, что будет, и соглашайся, принимай все, что...
6: Потому что тебе придется плакать о том, что, вот как плачет Силуан Афонский, о том, что вот Господь-то рядом... И тебе нужно вот еще сделать полшага, а у тебя зачастую сил на это нет, возможностей каких-то нет. Но до этого это надо дорасти. Для того, чтобы остановиться в полшаге до Бога, надо очень серьезно дорасти. Поэтому нам пока... Вот, хотя
5: не
6: бы,
5: надо обольщаться.
6: Да, короче. Хотя бы первая ступенечка, что надо сначала отвернуться от мира и посмотреть на Бога.
5: Но я читала вообще, что человек знает Бога настолько, насколько сам Бог ему открывается. Но человек каким-то образом должен быть подготовлен к восприятию божественного откровения. Таким пособием к познанию Бога из откровения является естественное богопознание. То есть естественное богопознание — это когда вот Господь открывается сам.
6: Но естественное богопознание — это тогда, когда мы видим, когда мы используем свои естественные способности, разум, там, да, чувства и так далее. Вот. И естественное богопознание — это когда мы книжки читаем и ну, до чего-то доходим, да, это естественный такой вот процесс.
5: Вот
6: но это не истинное богопознание, то есть это пока не диалог, это пока только моя попытка приближения.
5: Вот есть несколько способов естественного богопознания. Первый — через исследование природы. Для христианина, который верует в то, что весь мир сотворен творческим божественным словом, Вселенная открывается как откровение вечных божественных логосов, то есть божественных замыслов о мире и его различных составных частях. И, следовательно, возможно познание Бога через красоту, гармонию, целесообразность, присутствующие в мире. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, сам мир, его сохранение и управление возвращают величие божества. В Священном Писании можно найти много свидетельств того, что Бога можно познать через его творение. Например, по учению апостола Павла, вечные силы его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Уже в Ветхом Завете содержится осуждение тех, кто не может познать Бога, исходя из видимых совершенств творения. То есть получается, что когда мы как-то вот визуально, мы можем тоже постигать Бога?
6: Но это не столько визуально. Говорится не только о красоте мира, а именно вот о удивлении интеллектуальном. Когда ты смотришь на этот мир и понимаешь, что, ну, если этот мир настолько прекрасен, значит, и Творец у него должен быть велик. И здесь, опять же, вот мы тут уже много кого зачитали, ну, могу вот еще раз напомнить, что есть такой у нас прекрасный, был такой прекрасный конструктор Игорь Сикорский, инженер прекрасный, великолепный. Вот почитайте его рассуждения об этом. У него очень красивые такие вот тоже. Он очень восхищается Богом, потому что он говорит, вот я инженер, и я как бы, да, вот вижу там красоту тех или иных механизмов, но этот мир поражает меня просто полностью, потому что это произведение величайшего из инженеров. То есть вот, пожалуйста, это тоже естественное откровение. Это то, что познается человеческими силами, да, это в том числе какие-то, как я уже сказал, да, какие-то интеллектуальные упражнения, какая-то попытка, ну, вот, что-то понять своим разумом. В том числе это, и повторюсь, чтение, например, тех же самых святых отцов, даже чтение Священного Писания. Когда человек пытается это объяснить как-то разумом, пытается это осмыслить, занимается там, например, там, библейской археологией, там, библеистикой и так далее, то есть он пытается познать Бога вот таким вот естественным, обычным путем. Ну, естественным в каком смысле? Вот у нас есть это естественные науки, да, вот такие вот. Вот в отличие, там, например, там, от математики, да, которая является все-таки плодом нашего немножечко, ну, такого, наших условностей, вот, то есть естественные науки, в которые вот ты смотришь, вот оно есть, все, изучаешь это. И именно об этом в том числе говорит церковь. Вот через этот естественный процесс ты можешь прийти к познанию Бога. Очень много ученых, которые вполне себе для себя подтверждают бытие Божие путем своих научных трудов. То есть я занимался, например, физикой, вот я пришел к тому, что Господь есть. Я занимался биологией, я пришел к тому, что Господь есть. Таких ученых очень много, и это ученые, ну, с мировыми именами. И опять же, об этом тоже можно читать, изучать, смотреть. Ну, очень интересно, как ученые приходят вот именно к этому познанию.
5: Ой, у меня же есть любимая ученая Татьяна Черниговская.
6: О, да, да, да.
5: И я обожаю смотреть какие-то ее фрагменты именно интервью, потому что когда длинные вот эти записи смотришь, иногда все-таки выпадает внимание, а когда короткие фрагменты интервью, там часто очень выхватывают самую суть, и это замечательно. И вот где тут мне попалось, что она говорила о том, что в какой-то момент ее озарило, и она поняла, что значит, что человек создан по образу и подобию Божию. Ее спрашивают, ну, какой там человек, который берет у нее интервью, да, рассказывайте же скорее. И она говорит, так это возможность и способность к творению. Это же умение вот это вот созидать и создавать что-то, по сути, из ничего. И вот это говорит, ну, по ее мнению, это одно из... Вот я же говорю, у меня мурашки бегут. И это одно из самых, наверное, важных вот этих качеств, которые доказывают про подобие.
6: Да, да, да, да. Кстати, здесь тоже вот такой интересный момент. Опять же, это дьявол, обезьяна Бога. Он не может ничего творить нового. То есть новое творение — это свойство Бога и человека. Никто более. Ни ангелы, ни демоны не могут творить что-то новое.
5: Вот, я всегда говорю, что вот эта боязнь чистого листа – это что-то от лукавого.
6: Да, да.
5: Поэтому вот оно доказательство.
6: Нам свойственно смотреть на чистый лист без страха, потому что мы можем его победить, и мы можем наполнить его собственным творением, которое будет отражение творения Божьего.
5: А это «Утро на радио Образ». Мы сегодня с Иереем Дионисием Чебиряевым говорим про то, что такое богопознание. Как выстраивать отношения с Господом, как бы это ни звучало странно, но тем не менее, как живой Бог приходит к нам в жизнь, и как мы можем впустить и должны это делать, об этом продолжим в следующем получасе. А если у вас есть, уважаемые радиослушатели, вопросы, предложения и пожелания, пожалуйста, пишите их нам. Номер телефона в мессенджере Max 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. У нас есть официальная группа в социальной сети ВКонтакте, «Радиообраз» называется она, сообщение сообществу можно написать. Можно мне написать. Меня зовут Ольга Максимова. И мы читаем, принимаем к сведению, учитываем, ну, или отвечаем в эфире также на ваши вопросы. Поэтому, если есть что-то, что требует объяснения, пожалуйста, пишите. Я там уточню у вас, не против ли вы, чтобы мы это обсудили именно по радио. И тогда все прозвучит, произойдет, а мы с вами будем слышаться и услышимся также и в следующем получасе. Не переключайтесь.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ», и мы приветствуем вас, как всегда, на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня с Иреем Дионисием Чебиряевым говорим про богопознание, богообщение. И как раз можно, наверное, сказать, что премудро устроенный состав человека, сотворенного по образу Божию, особенно же его разумная мыслящая душа, даже в большей степени, чем весь видимый мир, свидетельствует о существовании Творца и его совершенствах.
2: Да, вот то, о чем мы уже говорили, человек создан по образу, подобию Божию, человек создан для Бога, опять же,
1: блаженный
2: Августин, сейчас, секундочку, да, наша любимая фраза, «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, доколе не упокоится в тебе». Вот человеку свойственно быть вместе с Богом, человеку свойственно и естественно стремиться к богообщению, к богопознанию и, как конечная цель, к обожению. Это наше естественное стремление. Вот, и именно вот это содействие человека и Бога на этом пути, кстати, называется вот... Вообще, что же такое вот это обожение, да, и насколько для человека это возможно, да, с чем именно мы контактируем в этом процессе? Вот святитель Григорий Палама все-таки в знаменитом Святогорском томосе проговорил, что контактируем мы именно с божественными энергиями, то есть не сущность божественная становится для нас доступна, но вот этот нетварный фаворский свет есть энергия, нетварная энергия Божия, с которой мы как раз содействуем. И вот это содействие, по-гречески синергия, и является как раз вот такой высшей степенью действия человека. И само слово очень интересное, да, то есть фаворский свет — это божественная энергия, а синергия — это как раз соэнергия, то есть содействие, то есть когда человек свою энергию слагает вместе с энергией Божией. И вот у нас получается как раз синергия, содействие, то, что как раз содействие на пути спасения человека, то, что приводит нас к Богу. Когда, с одной стороны, я какие-то свои усилия прилагаю, но они никогда не будут достаточны, никогда человек своими усилиями и своим каким-то подвигом не сможет прийти к Богу. Иначе вообще тогда зачем? Зачем нужен был Христос, если мы можем все делать сами? Не можем. От нас действия нужны, но они нужны именно для того, чтобы нам было удобнее, чтобы нам было возможно принять вот это ответное действие Божие. То есть если от него вот эта энергия действия идет, а вот этой встречной нашей энергии нет, то для нас вот это действие Божие будет мучительным, будет восприниматься чем-то плохим, потому что мы не выходим ему навстречу. Он, получается, нас заставляет что-то делать. Нам не нравится, когда нас заставляют. Поэтому должна быть именно синергия, содействие между Богом и человеком вот в этом обоюдном движении навстречу друг другу. И самым, наверное, важным элементом этого движения, да, и вот этой вот синергии является тот самый любимый наш исихазм. Вот исихазм является наивысшим проявлением энергии человеческой, да, человеческого действия. Когда человек все остальное отлагает в сторону, когда все остальные вот эти вот, ну там, да, как мы говорили, да, вот эти естественные познания Бога, они для человека уже недостаточны. То есть, когда ты все, что мог, все, что для тебя было естественно, ты уже использовал. Все инструменты, которые у тебя были, ты уже использовал. И теперь для тебя нужно использовать, ты научился наконец-то использовать то, что раньше, ну, оно вроде бы было, но правильным образом ты это делать не мог. Не мог использовать. Вроде бы инструмент есть, а как им пользоваться, я не умею.
1: Ну, это как забивать гвозди микроскопом.
2: Ну, да.
1: Условно.
2: Да. Но для того, чтобы научиться пользоваться микроскопом, тебе надо научиться использовать множество других инструментов и, в конце концов, их отложить. Потому что они становятся недостаточными. И вот, в конце концов, человек приходит именно к исихазму. Совершать умную молитву человек может и должен непрестанно. Но это не будет сейчас для нас полноценным инструментом, скорее это будет просто некая память о Боге, некая тренировка нашей воли, тренировка внимания и всего прочего. То есть это скорее, ну, такая вот эта вот непрестанная молитва, она как бы является некой подготовительной ступенью уже к умной молитве. А умная молитва — это тогда, когда ты даже не столько действуешь сам, сколько она действует в тебе сама. То есть это тот навык, который ты приобретаешь, который качественно изменяет вообще твое взаимодействие с Богом и твое вообще какие-то вот, ну, человеческие навыки.
1: Отец Дионисий, а расскажите, пожалуйста, на практике, как вот эти качественные изменения происходят? Ведь вы же, вероятно, я почти уверена, и, скорее всего, так и есть, прошли вот эти этапы понимания.
2: Ну, я не могу так сказать, какие-то, что я там какие-то, это самое, какие-то ступеньки. Вот самое сложное — это концентрация внимания. Вот это самое сложное, и, наверное, вот где-то на этой ступеньке я, наверное, до сих пор и болтаюсь, потому что...
1: Ой, мы все на ней сыпемся время
2: да,
1: от времени.
2: Да, и вот есть периоды действительно такого вот... Опять же, это скорее вот, опять же, это синергия. Периоды, когда Господь тебя немножко поддерживает, и когда Он тебе помогает. Говорит, ну ты на правильном пути делай. Вот, смотри, видишь, у тебя сейчас получилось? Давай теперь немножечко сам. Да, это вот такая вот удивительная помощь такого наставника, который говорит, ну давай-давай, вот сейчас у тебя получится. У тебя раз опять не получается. И он опять тебе, ну давай-давай-давай, вот видишь, вот вроде бы получается. Вот это заметно, это чувствуется. Очень, ну, ошибочно думать в этот момент, что ты чего-то достиг, и ты чего-то научился, ты чего-то там умеешь. Нет. Гораздо полезнее думать о себе меньше. Вот. Не думать о себе плохо, а думать о себе меньше. Вот. И не обращать внимания на какие-то свои вот эти вот, а вдруг у меня что-то получилось или не получилось. Делай. И вот при таком подходе ты начинаешь больше замечать именно вот этих действий Божиих. И тебе хочется больше на них как-то отвечать. Но это сложно, потому что, опять же, нужно научиться сначала очищать свое сердце, свой разум от лишних мыслей, от лишних страстей, от лишних каких-то привязанностей. Но это прям сложно. И иногда, когда просишь, «Господи, пожалуйста, мне в этом помоги», иногда не понимаешь, что просишь, а Господь тебя слышит все равно. Что ж...
1: И в итоге оказывается, что это была помощь.
2: Да, вот ты хотел освободиться от привязанности, хорошо, вот этого в твоей жизни больше нет. Ты говоришь, Господи, как же так, это же я так вот, мне это так важно, мне это так нравилось и все. Ну ты же хотел освободиться от привязанностей. Чего, и от этого тоже, что ли? Да, и от этого тоже. И какая-то вот вдруг важная часть... тебя, которую ты очень любил, холил или лелеял, и ты думал, что она прям вот, ну это вот нет, ну это вот мое. А Господь говорит, нет, не твое, отдавай сюда. Ты можешь согласиться с этим, можешь не согласиться, можешь там топать ногами и говорить, нет, я не отдам. Хорошо, не отдавай. Но тогда ты не сможешь сделать очередной шаг ко мне. И иногда вот этот путь к Богу, это прям буквально путь лишений, потому что этого у тебя больше нет, этого у тебя больше нет, с этим ты должен смириться, вот это ты должен принять. А каждый этот шаг, он прям очень тебе не нравится.
1: Ну, как в книге Иова.
2: Да, как в книге Иова. И, ну, вот ты можешь либо это принять и сказать, что, ну, Господи, Иов, конечно, да, но он-то был один, а мы-то с тобой уже не одни, поэтому вот, ну, как бы с тобой я на это согласен. Тем более Иов стоял, да, в одиночестве и говорил, Господи, нет никого, кто положил бы нам руки на плечи. А мы с тобой, Господи, знаем, что есть. Поэтому у нас с тобой все хорошо, все получится. Но мне все равно, вот как я немножко возмущаюсь. Как так? Почему ты вот именно это у меня забрал? Лучше бы что-нибудь другое взял. Другое, да? Ну хорошо, давай другое возьму. Нет, Господи, подожди. Все, слово сказано. Ну, это рассказываю весело, да. Ситуация, на самом деле, иногда очень невеселая.
1: Ситуации порой даже трагические.
2: Но если ты это принимаешь, и если ты в этом видишь вот эту возможность, опять же, сделать маленький шажочек на пути исихазма, на пути вот к, в том числе к умной молитве, ну, это прям очень сильно помогает. И ты видишь, что на самом деле никаких потерь нет. Это то, что ты считал для себя ценным, ты вдруг понимаешь, что ты вполне можешь без этого обходиться. И либо, если это человек, человек-то никуда не девается, все то же самое, только качественно изменились, например, взаимоотношения. То, что ты в человеке считал важным, оно оказалось не столь важным. А то, что ты не ценил, оно вдруг раз и проявилось в нем или в тебе. И оказывается, это какой-то совершенно иной уровень взаимодействия. Господи, ты у меня забрал одно, а дал-то, оказывается, в разы больше. И это стоит использовать как повод для молитвы, как повод для, опять же, вот этого богообщения. Это не полнота богообщения, это только попытки научиться вот общаться с Богом пока еще на человеческом уровне. Это не то богообщение, о котором мы говорили, о котором говорят великие святые, когда ты действительно видишь Бога. И вот это богообщение без слов, когда ты видишь Бога, тебе слова не нужны. Там тебе ты сам даже не нужен, потому что, так как сказано, человек буквально тает, как воск пред лицом Божиим. Он не теряет себя, то есть он не испаряется, он не сгорает, но он буквально становится бесформенным, он растаивает буквально перед лицом Божиим. И при этом, повторюсь, он не теряет себя. Это удивительное состояние тоже, о котором пишут святые, что вроде бы ты растворяешься вот в этом величии Божием, но при этом ты остаешься собой. То есть человек остается человеком. В отличие, опять же, от многих других религиозных философских систем, которые говорят о том, что нужно потерять себя, да, нужно вот как бы забыть себя. Христианство говорит о другом, что ты наоборот, ты стараешься как бы от себя отречься, потому что ты в любом случае то, что в тебе есть твое, ты это не потеряешь. То есть человеку себя потерять невозможно. Другие пусть пытаются, да, и пусть себя в себе заглушают. А мы говорим, что, Господи, если я буду с тобой, то я все равно буду. Но я буду с тобой. Мое «я» будет в тебе, но оно не перестанет быть. И человек, когда мы говорим, что человек растворяется вот в Боге,
1: это не потеря как раз
2: это
1: себя.
2: Это не потеря себя.
1: Это, да, не это дезориентация.
2: Это приобретение большего. Когда ты становишься частью большего. Да, это вот та самая настоящая истинная церковь в своей полноте. Когда ты здесь, на земле, ты когда говоришь, вот я часть церкви. Как это, вот, ну вот, например, был у нас крестный ход на Пасху, да, вот ты видишь вот это вот море людей, и ты понимаешь, что ты часть вот этой церкви, да, вот этого моря людей. Но это может пугать, это может вызывать какое-то отторжение, может не радовать, но это есть. А когда человек становится частью церкви как тело Христова, то там вот это растворение во всеобщем, оно не лишает тебя личности и идентичности. Ты остаешься собой, ты остаешься ценным перед Богом, как вот как отдельный человек. Ты не просто винтик или клеточка там в машине.
1: Ну, как был личностью.
2: Ты личность, да, просто тебя много. И все вы в Боге. И как это еще объяснить, я не знаю, потому что, наверное, здесь слова уже никакие не нужны. Любое богословие, которым мы там сейчас там или суесловием занимаемся, оно пасует перед божественной реальностью, потому что нет слов в языке человеческом, как говорит апостол, для того, чтобы описать то, что происходит в Боге. Для того, чтобы описать, что происходит на небе, как именно вот в Царстве Небесном. Нет у нас таких слов. Может быть, пока. Может быть, когда мы там окажемся, мы найдем эти слова. Ну, мы же люди, мы же все придумываем. Вот. И, может быть, там как раз эти слова найдутся. А может быть, там слова будут уже не нужны. И, может быть, у нас будет совершенно иной способ общения. Потому что даже взгляд на этот мир у нас меняется с течением времени. И, например, взгляд Адама, который видел сущность вещей или там животных, или там явлений, то есть его взгляд, да, его глаз был буквально устроен по-другому, потому что он не видел своей ноготы, он не видел ноготы Евы, но при этом он видел сущность тех или иных вещей, повторюсь, да, животных и так далее. Но потом, да, в нем что-то переключилось, да, его глаз стал больным, неестественным, он стал плотским, и он уже перестал, мы уже перестали быть способными видеть сущность вещей или событий, или людей, или так далее. Но мы при этом научились замечать свою ноготу и там, так далее. Вот, то есть наш способ зрения изменился. И, возможно, в будущем произойдет обратное. И опять же, как знать, может быть, и наш способ речи тоже будет изменен, потому что, ну, нет сейчас у нас слов в языке человеческом, сейчас современном, для того, чтобы говорить о Боге. А, возможно, тогда, да, после нашего воскресения, мы будем способны говорить о Боге и говорить с Богом, ну, на каком-то совершенно ином уровне.
1: Поживем, увидим.
2: Воскреснем, увидим. Вот так.
1: Но вообще, я еще читала, что уму человеческому является прирожденной мысль о существе совершеннейшем и бесконечном. И в сфере воли поведение — это голос совести, нравственный закон, который ощущает в себе человек. В области сердечной жизни или в чувствах это врожденное стремление к блаженству. Причем здравый ум и нравственный закон говорят человеку о том, что блаженство может быть следствием только добродетельной жизни, в то время как осуждение – следствием жизни греховной. И через исследование человеческой истории можно указать еще один путь изучения пути к Богу, путь изучения человеческой истории. В этой истории человечества в целом и в истории жизни, в то время

0: подчеркну, что вот это блаженство и радость присутствия Бога может быть только следствием добродетельной жизни, то есть без аскетики, без вот этих самоограничений невозможно достичь Бога. То есть невозможно найти какую-то методику дыхания или там технологию повторения молитв, которая тебя автоматически приблизит к Богу. Как иногда, например, некоторые используют Иисусову молитву неправильно, когда берут только лишь техники какие-то, а на самом деле техники, они одинаковые у очень многих, ну, так скажем, религиозных систем или у очень многих духовных практик, иногда духовных с отрицательным значением. То есть человек пытается пробиться в мир духовный, но при этом используя какие-то лазейки, да, пытаясь найти обходные пути. Он попадает в этот духовный мир, но оказывается во власти совершенно иных сущностей, которые совершенно не светоносны. И вот поэтому путь к Богу, он должен сопровождаться не просто какими-то там, опять же, дыхательными упражнениями, там, сосредоточением ума там, в сердце и так далее, а должен еще сопровождаться, вот, опять же, таким вот естественным богопознанием и стремлением всего человека, то есть, да, и ума, и душевных сил каких-то, и напряжение духа, да, то есть воли, любви человеческой, вот, и надежды на присутствие Божие, все это должно быть направлено к Богу. Если что-то из этого не достает, то человек может ошибиться. Он может вроде бы молитву Иисусу делаю, читаю, там, да, все вроде делаю правильно, а вот почему-то к Богу я не пришел. Почему? Так, может быть, тебе не хватает любви к людям? То есть ты не живешь жизнью христианской, но при этом ты собираешься общаться с Богом. У тебя не получится. Вот. Поэтому нужно это учитывать. И многие вот иногда говоришь там, да, вот как-то о молитве Иисусовой призываешь, а люди подходят и говорят: вот, батюшка, ну это же надо особое благословение, это же надо особо вот как-то вот что-то особо. Да не надо из этого делать какую-то особую такую вот магическую практику, особо сильную вот такую вот. Ну, это совершенно иное. Это важнейший инструмент, который нужно использовать. Но просто если вы все остальные инструменты не используете, то и этот пользы тебе тоже не принесет.
1: Ну, я, знаете, хотел что спросить, отец Дионисий, почему так сложно говорить на эти архиважные темы? Вот даже в рамках нашего утреннего эфира, вот этого часового, это же прям трудно об этом и говорить. Я думаю, что не просто и слушать. Ну, надеюсь, что все понятно, но все-таки это еще надо найти силы вот это вот прослушать.
0: Потому что, как говорил Исаак Сирин...
1: Это сложно или это просто, ну, как-то что-то...
0: Сейчас я вот вспомню эту фразу замечательную.
1: Хотелось бы вспомнить классик.
0: Да, да, да. Потому что не знающий не поймет, а знающий осудит. Вот. Когда мы говорим об этом... И вот я вот, да, вот в течение этого эфирного часа постоянно ловил себе на мысли о том, что я говорю не так и не то. Потому что, когда ты пытаешься либо там свой, либо в большинстве, да, опыт других людей ты пытаешься как-то транслировать и как-то об этом сказать, ты не можешь найти слов в языке человеческом. Ты не можешь подобрать достаточно правильные формулировки, которые бы устроили и человека, который об этом, ну, вот просто сейчас только задумывается, и человека, который уже по этому пути как-то прошел. И человек опытный хоть как-то в молитве Иисусовой, он мне вполне заслуженно скажет: батюшка, вы какой-то ерундой занимались, и вы говорили совершенно не о том.
1: Ну, он уж так не скажет, он скажет, а у меня было по-другому, скорее
0: всего.
1: Ну
0: да, он будет абсолютно прав. Он даже будет прав, если скажет, что вот я ерунду всякую тут говорил, он будет абсолютно прав.
1: Вы же не говорите ерунду, отец Дионисий.
0: Потому что надо говорить об этом совершенно по-другому. Но чтобы говорить об этом совершенно по-другому, нужно самому очень много пройти по этой ступеньке. А когда ты уже проходишь по этой ступеньке, говорить тебе уже как-то и не хочется.
1: Давайте
0: не
1: лучше.
0: То, что неинтересно, а ты вообще стараешься меньше говорить и больше молиться.
1: Делать.
0: Да, и как бы тебе вот это все уже, вся эта суета уже как бы не особо нужна.
1: Уважаемые радиослушатели, а что было бы вы, интересно вам услышать в качестве тем наших утренних эфиров? Пожалуйста, пишите нам. У нас есть группа во ВКонтакте, она называется «Радиообраз», и найти ее легко и просто через поиск социальной сети и написать сообщение сообществу, и того легче. Поэтому не оставайтесь в стороне и выходите с нами на обратную связь.
0: Вот очень бы хотелось, как раз я прям поддержу.

0: продолжу. Очень бы хотелось как раз от вас услышать, насколько эти темы для вас важны и нужны, и интересны.
1: Догматического богословия.
0: Да, потому что все-таки, ну, одно дело, когда мы говорим о вещах таких вот, ну, действительно таких околоцерковных, когда мы там рассуждаем там на какие-то темы там о психологии там и прочее, ну, это легко, ну, это гораздо легче, да, действительно об этом говорить. И здесь можно привести какие-то интересные там случаи, там интересные какие-то вот фразы можно вернуть.
1: Ну, потому что это вот про жизнь, про нас касается всех каждого. Это, ну, грубо говоря, так. Да. А все-таки вот это вот богопознание и богообщение, ну, это будет очень здорово, если это касается всех и каждого.
0: Вот, вот. И видите, это как раз нас обличает, что, почему нам об этом говорить непросто. Потому что мы пока еще не прошли вот на этом пути богопознания.
1: Слушайте, ну, мы такие начинающие скауты, надо быть честными.
0: Надо быть честными, конечно, да. Поэтому, вот поэтому мы так и говорим, что да. Но, опять же, дорогие друзья, пожалуйста, поделитесь, может быть, своим опытом, может быть, своими даже какими-то претензиями, вопросами, да, что мы сделали не так. И, знаете, очень важно делиться своим опытом. И нельзя думать о том, что, ну вот, ну что я буду говорить? Ну, вроде бы зачем это все? Вроде бы и так все понятно. Понятно, да не совсем. И иногда вот какие-то ваши наблюдения, какие-то ваши такие вот значимые для вас события там, или действия, или ощущения даже просто внутри, они могут быть важны и для другого человека. Вот именно обмениваясь вот таким вот опытом, мы действительно находим какой-то свой вот такой вот путь к Богу. Потому что, ну вот мы же читаем, в конце концов, да, вот путь святых. Но для нас он кажется слишком сложным, где-то слишком радикальным, где-то действительно несовременным. А вот как сейчас-то людям спасаться? И вот нам очень важно это обсуждать, нам очень важно это говорить, чтобы мы видели, что и сейчас есть люди, которые где-то вот здесь сделали шажочек, где-то вот там вот сделали шажочек. И в целом у нас как бы, ну вот, какое-то движение к Богу все-таки есть. Поэтому, пожалуйста, делитесь с нами, мы будем очень рады и почувствуем, что все-таки не зря мы тут говорим даже о таких сложных вещах.
1: А это было «Утро» на радио «Образ», и мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии прибывает ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Названы имена победителей епархиального фотоконкурса «Сохраняя образ мироносец». Вышла книга святейшего патриарха Кирилла «Женское служение. Семья. Церковь. Общество». О погоде на ближайшую неделю и до конца месяца нам расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. Подробнее о событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижегородской епархии прибывает ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Напомним, что торжественная встреча ковчега состоялась в Спасо-Преображенском соборе Суромского Благочиния 23 апреля. Ковчег находился в храме в течение 2 дней. Ковчег уже побывал в храмах Московского, Автозаводского, Молитовского, Приокского и Нагорного Благочиний. Перед ним регулярно совершались молебны с акафистом. 5 и 6 мая ковчег будет прибывать в Нижегородском Благочинии. Затем до 27 мая этого года его доставят в другие благочиния Нижегородской епархии. Программа пребывания святыни опубликована на сайте Нижегородской митрополии. В Нижегородской епархии подвели итоги фотоконкурса «Сохраняя образ мироносец». Конкурс был организован и проведен епархиальным отделом культуры при поддержке Русского музея фотографии и при содействии благочиния в рамках мероприятий, посвященных празднованию недели памяти святых жен мироносец. Конкурс проводился в разных возрастных группах в 4 номинациях. Хранительница очага, образ женщины как матери, жены, бабушки, мироносица, образ женщины в профессиях, направленных на сохранение жизни, мира и спокойствия в обществе, социальном служении, русская краса и маленькие мироносицы. Первый этап конкурса проходил в феврале-марте в благочиниях. Лучшие работы от каждого благочиния приняли участие в епархиальном туре. Всего на епархиальный тур были приняты 259 заявок. 61 вошла в число победителей епархиального этапа. Список победителей опубликован на сайте Нижегородской митрополии. 17 мая в храме в честь Вознесения Господня, расположенном на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, состоится церемония награждения и открытие выставки работ победителей фотоконкурса «Сохраняя образ мироносец». В издательстве Московской Патриархии вышла новая книга святейшего патриарха Московского и Всяруси Кирилла «Женское служение. Семья. Церковь. Общество». В книге рассказывается о служении женщин церкви, начиная с евангельских времен и до наших дней. Говоря о роли православных христианок в судьбе Отечества, святейший патриарх Кирилл вспоминает равноапостольную великую княгиню Ольгу, жену крестителя Руси, княгиню Анну, преподобную Ефросинью Московскую, игуменю Спаса Бородинского монастыря Марию Тучкову и других выдающихся женщин, много потрудившихся на благо России. Примером особого служения, по словам патриарха, является подвиг преподобной мученицы Елисаветы. Отдельные главы посвящены деятельности православных женщин сегодня, социальное служение, воспитание детей, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. И в завершении выпуска о погоде на ближайшую неделю и до конца месяца нам расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: С наступлением мая над территорией Нижегородской области усиливается гребень европейского антициклона. Вероятность осадков небольшая, поэтому погода будет благоприятна как для отдыха, так и для дачных работ. В начале рабочей недели очень тепло, как летом. С южным ветром ночью 8-11, днем около 20 градусов. Местами кратковременный дождь. По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в мае по территории Нижегородской области около нормы – 12-14 градусов тепла. Осадков от 35 до 50 миллиметров. Это в пределах среднего многолетнего количества.
0: Это был комментарий начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Макеевой. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

7 мая в четверг в эфире «Радио Образ» программа «Выход есть». Тема беседы – трезвость как семейная ценность. Опытом семейной жизни в духе воздержания и умеренности делятся Евгений и Надежда Беляковы. Супруги уже 10 лет живут в трезвости. Обет не употреблять спиртное они приняли обоюдно. Сначала на один год, а затем на всю жизнь. Трезвость для них – это не просто воздержание от употребления спиртного, это особый образ жизни всей семьи. Это внимание к себе, к своим мыслям и чувствам, умение об этих чувствах говорить в кругу семьи. В этой программе также принимает участие духовник реп-центра «Семеть» протоиерей Александр Николаев. Священник расскажет, как понимали трезвение святые отцы и какие советы, чтобы жить в трезвости, предлагает церковь. Слушайте программу «Выход есть» 7 мая в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 9 мая в 14.00.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Сыны света. День за днем. Дневник православного священника. 5 мая. Ибо все вы сыны света. Поступайте, как чада света. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 5. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 8. Каждое растение обращается к свету, желая получить в нем свежие живительные силы. Будем и мы всегда тянуться к свету, не останавливаясь на мрачной стороне жизни. Какое бы горе ни поразило нас, какие бы страдания ни терзали нашу душу, не будем унывать и, вечно поворачиваясь к свету, почерпнем в нем свежие силы и новую бодрость, чтобы идти на служение ближним, неся им свет и теплоту нашей любви и ласки. И будем помнить, что свет есть сам Христос, имеющий такую же притягательную силу, как солнце для цветка. Он вызывает душу из мрака, и когда она идет к нему, он влечет ее все сильнее, все ближе к себе, ведет ее за собою неразлучно и делает ее, в свою очередь, светом, то есть отражением его света. Тьма не затмит от него. Чем темнее вокруг, тем ярче сияет свет Христов, и душа, им просвещенная, несет светильник свой в темные места.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от преподобного Паисия Святогорца. «Каждое утро Бог одной рукой благословляет мир, но если увидит смиренного человека, благословляет его двумя руками. У кого больше смирения, тот и больше всех». Однако святитель Игнатий Брянчанинов предостерегает: «Сколь полезно укорять себя и обвинять в греховности перед Богом в тайне душевной клети, столь же вредно делать это перед людьми. В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны, и преподавать о себе такое понятие слепотствующим мирянам». Святые отцы замечают, что в противоположность тщеславию, которое разносит помыслы человека по вселенной, смирение сосредотачивает их в душе. От бесплодного и легкомысленного созерцания всего мира переводит к многоплодному и глубокому самовоззрению, к мысленному безмолвию, к такому состоянию, какое требуется для истинной молитвы и которое производится внимательной молитвой. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Горушный.
2: Горушный, горчичный. Пример из Евангелия от Матфея.
1: Иисус же рече им: «За неверствие ваше, аминь боглаголю вам, аще имате веру, яко зерно горушно, речете горе сей: прийди отсюду тамо, и прейдет, и ничто же невозможно будет вам». Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюду туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».
2: Итак, горушный означает горчичный.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Земные ангелы Руси.
1: С задачами строительства новой государственно-политической системы, несомненно, перекликался и такой аспект монастырского послушания, как требование не покидать обители без позволения и благословения игумена. Если мы обратимся к грамотам русских иерархов XIV-XV веков, направляемых в монастыри, то мы увидим, что в этих грамотах особо выделяется требование к инокам не выходить из монастыря без воли игумена. В одном из самых авторитетных сочинений по вопросам жизни общительного монастыря на Руси, в уставе преподобного Иосифа Волоцкого, в 5 главе «Яко не подобает инокам исходить вне монастыря без благословения», очень подробно развивается идея благодетельности, послушания в деле спасения души, и особо Иосиф подчеркивает, что для спасения инока благодетельно пребывание в одном монастыре, в месте своего пострижения. Преподобный Иосиф рассказывает о старце, который 50 лет не выходил из монастыря и чернечествовал добре. А по выходе из обители он разбился о камень, и хоронившим его братьям был глаз, чтобы они не считали его за брата, но уже им за нозии повергши вверзли его в ров. Это сказание находится в самой тесной связи с монашеским требованием не покидать монастырь без благословения игумена. Это требование очень точно соответствует требованию, которое в XIV веке стало предъявляться к боярам и другим княжеским слугам не оставлять своего княжения, не переходить от одного князя к другому. И хотя в юридической практике XIV-XV веков право свободного отъезда бояр и других вольных княжеских слуг оставалось вполне признаваемым, но с нравственной точки зрения уход боярина от князя, переход его из одного княжения на службу в другое, стал рассматриваться уже как недопустимый проступок. В этой связи еще замечательный русский историк XIX века Василий Осипович Ключевский указывал, что в церковных поучениях XIV века выражается взгляд своего времени, когда бояре уговариваются верно служить своим князьям и не переходить из удела в удел, и объявляется, что такой переход является изменой наперекор продолжавшемуся юридическому обычаю. Скорее всего, Василий Осипович Ключевский имел здесь в виду строки из учительного сборника XIV века, который назывался «Золотая цепь». В этом сборнике мы находим такие наставления, обращенные к боярам. «Князю земли вашей покоряйтесь, не рците ему зла в сердце вашем, примите ему головою своей и мечом своим, и всею мыслью своею, и не возмогут чужие противиться князю вашему. Если кто от князя своего отпадет к иному, не будучи им обижен, подобен есть Иуде». И очень характерный пример отношения к переходу бояр от одного князя к другому мы можем найти в летописях под 1392 годом. Для нас с вами особенно интересно то, что пример этот связан с нашим Нижегородским княжеством. В 1392 году нижегородские бояре, служившие князю Борису Константиновичу Нижегородскому, обещали ему, что они будут защищать своего князя и княжество от посягательств со стороны московского великого князя Василия Дмитриевича. Однако, после того, как москвичи подошли к Нижнему Новгороду, бояре сначала уговорили Бориса Константиновича открыть ворота Нижнего Новгорода и впустить в город представителей московского князя. А как только москвичи оказались в пределах городских стен, старший нижегородский боярин Василий Руменец заявил нижегородскому князю, что теперь бояре не смести с тобою, но на тебя есть мы. Исследователи отмечали, что речь нижегородского боярина проникнута сознанием права делать то, что он делает. Отказ бояр и вольных слуг от службы своему князю и присяга на верность другому князю являются законными с точки зрения феодальных представлений. А поэтому Василий Руменец вроде бы не совершил никакого преступления с точки зрения феодального права. Однако у русских летописцев конца XIV – начала XV века на проступок Василия Румянца имелась совершенно иная точка зрения. После рассказа об отказе нижегородских бояр служить Борису Константиновичу и их переходе на сторону московского великого князя Василия Дмитриевича, в летописи следует пространный комментарий, в котором Василий Румянец называется другом дьявола. Боярину-отъездчику адресуются слова псалтыри «Мужа крови льстиво гнушается Господь», Иоанна Синайского «Душа мятежна седалище дьявола». Конечно, позиция летописца во многом определялась тем, что известия о событиях 1392 года в Нижнем Новгороде переданы в антимосковской, тверской редакции летописного свода. Но известие это было включено и в московский свод 1408 года, который являлся первым официальным сочинением, создававшимся непосредственно при московской митрополичьей кафедре и выразившим единство интересов светской и церковных властей, осуществлявших тогда общую политику централизации русских земель. Таким образом, каково ни было бы личное, субъективное отношение летописца к самовластию московского князя, его моральное осуждение практики свободного отъезда бояр объективно работало на дело собирания Руси, на процесс централизации Руси, понимаемый как собирание власти в руках великого князя.
0: Земные ангелы Руси.

0: Две капли брызнули в стекло, отлип душистым медом тянет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. Афанасий Фет.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На севере области установится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Станция «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Войну перелистаем. Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Алена Васильевич. Партизанка. Книга. Так звали молодую гнедую лошадь. Книга, потому что на лбу у нее было белое пятнышко, точно как раскрытая книга. Ну а почему партизанка? Об этом вы, наверное, уже сами догадались. Попала она в партизаны при следующих обстоятельствах. Еще в первые месяцы войны книгу ранило в ногу осколком гранаты. Рана была тяжелая, но хозяин книги, молодой кавалерист, пожалел пристрелить лошадь и оставил ее для присмотра старому крестьянину из деревни, за которую шел бой с фашистами. «Не могу, рука не поднимается. Она же у меня все равно как человек. Понимает каждое слово», — с грустью говорил солдат крестьянину, гладя уныло опущенную голову книги. «Позаботься о ней, дядька. Может, и поправится. Тогда она еще послужит». Книга слушала своего хозяина, нежно терлась о его руку мягкой бархатистой мордой, и в ее умных, блестящих, будто каштаны, глазах чернела невыразимая тоска. «Будь живой и здоровый сам, сынок, а за кобылу не тревожься, присмотрю», — обнадежил кавалериста крестьянин. «Спасибо, отец!» — крепко пожал ему руку солдат и побежал догонять товарищей. С того дня книга осталась у нового хозяина. И, надо сказать, ей повезло. Был тот крестьянин человеком добрым и участливым. Лечил и смотрел раненую книгу от всей души. Книга вскоре выздоровела, поправилась. Только заднюю правую ногу все подтягивала. Но и это прошло к осени. А осенью, в глухую дождливую ночь, в окно к ее новому хозяину постучали партизаны. Одному из них надо было как можно скорее добраться до соседней деревни. Такое у него было задание. Вот тогда тот человек и вывел из сарая книгу. Книга тонко заржала, ударила копытом землю, но, почувствовав, что повод держит твердая рука всадника, послушно пошла вслед за ним со двора. С той поры книга и стала боевой партизанкой. Была она лошадью поразительно умной. Однако и характер имела. «Не понравится седок? И тогда хоть ты убей ее! Сердито ржет и грызет удила, становится на дыбы и только кружится на одном месте на задних ногах. А то иной раз, когда в походе надо переходить брод, возьмет, да вдруг и ляжет в воду». Некоторые горячие парни не любили книгу, и ей не раз от них доставалось. Но книга не желала покориться. Она лишь раздувала ноздри и била копытом землю. Зато какой смирной и послушной становилась книга в руках того, кто умел приласкать ее. Так неизвестно по каким приметам выделила книга из всего отряда партизанскую связную Таню. У Тани были толстая до колен темная коса, в эту косу не раз закручивала она гранаты лимонки и так проносила их через немецкие полицейские посты. И веселые серые глаза. Когда Таня смеялась, смех ее звучал, словно серебряный колокольчик. Книга, если она была в это время где-нибудь поблизости, настораживала короткие острые уши и прислушивалась. А потом сама тоненько ржала. Наверное, выказывала свою радость. Дружили они искренне и самоотверженно. Книга умела, когда необходимо было, замаскироваться, лечь на землю и лежать неподвижно до того времени, пока ей не разрешали встать. Она умела ступать, как кот, совсем не слышно, и бег ее был легким и стремительным. Не один раз выносила книга бесстрашную партизанку из-под вражеских пуль. Зато и сама Таня не раз отдавала своей боевой подруге последний ломоть хлеба. Вот что случилось с ними однажды. Лесной дорогой Таня возвращалась верхом на книге с боевого задания. Утомленная бессонной ночью, она незаметно задремала. До лагеря оставалось еще несколько километров, но умница книга знала все партизанские тропки, и можно было не бояться, что она не найдет дороги. Таня проснулась от того, что книга внезапно остановилась и застыла на месте, как вкопанная. Таня тронула лошадь стременем. В ответ книга лишь повела настороженными ушами. Таня потянула за повод. Книга вновь не сдвинулась с места, даже головы не повернула, только нетерпеливо переступила с ноги на ногу, словно попросила «не мешай». Что-то не то настороженное волнение книги передалось и Тане. Она приподнялась в седле и ласково погладила морду лошади. Книга вновь нервно вздрогнула, вновь застригла ушами, к чему-то внимательно прислушиваясь. Тогда Таня спрыгнула с седла на землю и направилась в сторону кустов, куда, не отрываясь, глядела книга. Лошадь тоже сделала несколько шагов вслед за ней. Раздвигая кусты, Таня пошла дальше. Книга не отставала от нее. Волнение Тани все росло. Сон как рукой сняло. Теперь и она чувствовала какой-то смешанный острый запах. Запах горелой ткани, бензина и еще чего-то. Нащупав в кармане стеганки наган, Таня осторожно раздвигала кусты и продвигалась все дальше и дальше от дороги. Ступая так же бесшумно, как Таня, книга не отставала от нее ни на шаг. Вдруг до Тани долетел слабый человеческий стон. От неожиданности она подалась назад. Стон повторился. Слов разобрать было нельзя. Видимо, человек очень ослабел. Может, он звал на помощь, может, умирал и просил пить. Овладев собой, Таня шепотом приказала лошади: «Книга, стоять!» А сама, взяв в правую руку наган, осторожно двинулась в ту сторону, откуда слышались стоны. Еще куст ивняка, еще куст. И Таня замерла на месте. На небольшой с хату величиной полянке дымились обломки самолета. И среди этих обломков лежал человек, летчик. Раздумывать было некогда, и Таня бросилась к нему. Это был наш советский летчик. Одежда на летчике истлела. От ожогов и страшной боли он потерял сознание. Таня попыталась поднять его и посадить, но он лишь протяжно застонал и вновь, как неживой, осел на землю. Надо было что-то делать, надо было как можно скорее спасать его. И Таня вспомнила про свою верную книгу. Умное животное, услышав голос хозяйки, в мгновение очутилось возле нее. «Книженька, родимая, помогай!» Лошадь прислушивалась к тревожному Таниному голосу и послушно делала все, что ей приказывали. Вот она осторожно опустилась на землю, осторожно повернулась спиной к летчику, приподняла голову, чтобы Таня могла привязать к ее шее руки летчика. Потом книга осторожно поднялась с земли и подождала, пока сядет на нее сама девушка. Потом также осторожно они двинулись в отряд. Из партизанского отряда летчика отправили на лечение в госпиталь на Большую Землю. После войны летчик случайно встретился с Таней на Тушинском аэродроме в Москве. Он должен был пилотировать самолет, на котором Таня возвращалась домой с конференции сторонников мира. Летчик узнал Таню, очень обрадовался и повел ее знакомиться со своими товарищами. «Это партизанка Татьяна. Таня. Она спасла меня от смерти, — рассказывал он летчикам. — Не совсем я. Скорее спасла вас книга. Это она услышала. — Правда, правда, и книга. Где она теперь, не знаете? — Как же, знаю. Сразу после соединения с Красной армией мы отдали ее колхозникам. И теперь она добросовестно работает в колхозе. Такая вот история. Партизанки, книги. Вы слушали рассказ Алены Василевич «Партизанка, книга».

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Алексей Сурков. «Безымянная». Исполняет Илья Новиков.
1: Ну как я забуду? Доброе, ласковое. То хмурое утро декабрьского дня, когда обреченного смерти вытаскивая, ты телом своим прикрывала меня. Ползла ты по снегу железом иссеченному, в окованной стужей задонской степи, и мне, обессиленному, искалеченному, шептала: «Желаненький мой, потерпи». У гибели жизнь мою дерзостью выманив, меня ты в то утро сдала в медсамбат. И скрылась метели, а я даже имени не мог разузнать у знакомых ребят. Но образ твой светлый храню постоянный в окопе, в землянке, в лесном шалаше. В то хмурое утро, моя безымянная, ты солнечный луч обронила в душе. Постоянные.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 28 апреля в Центре культуры «Рекорд» состоялся показ художественного короткометражного фильма «Лизонька». Мы побывали на этом показе. Подробности в нашем репортаже. В зрительном зале Центра культуры «Рекорд» снова рекордное количество людей. Здесь прошел показ православного короткометражного художественного фильма «Лизонька». Он рассказывает о жизни блаженной Елизаветы Билбашской. В подвигах добровольного юродства она служила Господу и людям.
2: «Пусто у меня на сердце, пусто и тошно.
3: К матушке иди, все поведай, она поможет».
2: «Не идут ноженьки, знаю, что надо, а не идут».
4: «Матушка говорила, встань пред Господом и говори: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, утверди сердце мое, Господи, во Тебе горете. Проси Господа так, и уныние отпадет от Тебя».
2: «Вот руку крест пытаюсь наложить на себя, а рука тяжелой становится».
5: «А ты тропарь пропой, Христос воскресе, и порадуйся, Богу надобно служить в радости».
2: «Нету радости».
3: «Страшно-то как,
4: Господи помилуй».
3: «Погибнешь, сестра, уныние – грех смертный».
2: «Не погибну. Грех мой уныние по списку кажи шестой, в конце где-то. Не будет Господь меня наказывать больше, чем за убийство».
1: Когда-то Елизавета неожиданно явилась в Билбаш босой, в красном кумачевом сарафане, не имея при себе ничего больше, и повела себя как безумная. В монастыре ей выделили тесную и убогую келью, которая служила для нее лишь местом упокоения от дневных трудов. Днем же ее видели то в храме, то в кельях сестер, где все внимали ее загадочным речам. Ночью напролет она молилась. Когда же к ней приходили люди, то они получали ответы на важные для себя вопросы.
6: «Теперь я знаю, к кому я могу обратиться и просить о помощи и защите вот к этой девочке. То есть дважды я была в Билбаше, и теперь хочу приехать туда еще раз. В общем, счастье всем тем, кто принимал в этом Божьем деле участие».
7: «Могу сказать, что фильм каждый раз открывается с новой стороны. То есть я смотрю раз пятый, наверное, и каждый раз он открывается новыми и новыми деталями. И я вот когда первый смотрела его в Билбаше, и он вообще по-другому открылся. Вот я сейчас тоже вернулась только с Билбаша, только вот с праздником жен мироносец. И вот пока вот это еще чувство Билбаша во мне есть, я на него смотрю, и прям вот каждый кадр, каждая секунда, каждый момент он просто вот светится. Вот смотришь, у тебя прям до мурашек вот пятый раз. И вот новые-новые детали».
1: Много было и других проявлений ее чудесного дара предвидения. Даже свою собственную смерть она предсказала. Лизонька была известна своим юродством Христа ради, что означает, что она добровольно принимала на себя страдания и унижения ради духовного просветления и спасения других.
8: «Я иначе не мог. Жениться не с руки было.
9: И бросил девку. Обесчестил и бросил.
8: Прости, Христа ради».
9: «А мне чего тебя прощать? У ней прощения просить надобно».
8: «Не знаю, жива ли. Грозилась на себя руки наложить».
9: «Жива. Жива твоя Танюшка. В монастыре грехи замаливают».
8: «А вы откуда?»
9: «И давно тебя блудника простила. Ты себя простить не можешь. Оттого у Господа прощения не просишь. Оттого, голубчик, и губишь себя вином. Самоубийство творишь».
8: «А делать-то что?»
9: «Исповедаться. Исповедаться тебе надобно. Неисповедуемый грех, он как камень, на дно тянуть будет, пока не утопит. А исповедуешься, пьянство тебя оставит».
1: Фильм в нашем городе на большом экране раньше еще не показывали. Однако многие посмотрели его либо в сети интернет, либо на различных фестивалях, как российских, так и международных, где фильм этот получил несколько наград. Снимали его в Билбашском монастыре в прошлом году по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона. В фойе Центра «Рекорд» была организована выставка, фотографии с актерами, уникальные кадры, сделанные во время съемок. Рассказывает исполнительница главной роли Евгения Разумная.
10: «Я, когда начала работать над этой ролью, я не ждала ни какого-то успеха, ни фестивалей, ничего. Мне просто было очень интересно, я была увлечена, как исследователь, понимаете, исследовать судьбу такого человека. Потому что в таких фильмах есть светлая надежда на что-то хорошее. В жизни много разного. А когда снимают такие фильмы, духовно-нравственные, понимаете, это про воскресение души».
1: Сейчас создатели фильма работают над следующей частью картины. Кроме того, продолжается сбор и систематизация архивных, исторических и современных материалов о жизни и чудесах Лизоньки для ее дальнейшей канонизации в лике святых. К созданию этого фильма имеет непосредственное отношение иеромонах отец Евлогий.
11: Мой знакомый художник, вот он познакомил нас с режиссером Сергеем Долженко, который хотел снимать фильм о монашестве и о старчестве. Сергей приехал к нам в Белбаш, мы поговорили с ним. Ну, в конце, уже прощаясь, я ему подарил книжку о блаженной Елизавете, о ее жизнеописании. И через 2 дня он мне позвонил и сказал, батюшка, говорит, 2 дня не спал, надо снимать, надо снимать. И он начал писать сценарий. И я просто вот смотрел, носил какие-то поправки. Ну, в итоге, в определенный момент, по обстоятельствам, он отошел от этого проекта. И мне пришлось полностью уже в эту тему окунуться.
1: После просмотра фильма «Живое обсуждение» зрители задавали вопросы актерам и съемочной группе. Ну, а в самом конце гостям преподнесли сюрприз от известного православного композитора и исполнителя Руслана Силина, который является также автором финальной композиции фильма «Лизонька». Под бурные аплодисменты он исполнил ее со сцены. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о такой важной проблеме, как грызуны на садовых участках. Ну, сейчас вот такая пора, когда мы с вами только-только начинаем приезжать на садовые участки, и вот пока уже был период, когда почва оттаяла, а нас-то с вами нет, они совершенно ничего не боялись, и поэтому свободно перемещались по садовому участку, делали свои ходы и норки, где им только вздумается. И вот некоторые растения нужно буквально спасать от такого нашествия. Ну, я не говорю про лилии. Если они их за зиму съели, то с ними уже мало чего можно сделать. А вот розы, они очень часто делают свои норки зимние именно под укрытием с розами. Если вы не клали туда никакие отравленные приманки, там какие-то отпугивающие с запахом тряпочки или что-то еще, то вот там просто буквально все перерыто. Что при этом происходит? А корни у роз буквально висят в воздухе. То есть вот они своих ходов там наделали, и корни не имеют плотного соединения с почвой. Нужно такие розы в срочном порядке проливать водой. Желательно, чтобы это была не ледяная вода, а хотя бы нагретая в бочке на солнце. И вот такую воду вы льете под свои розы. Лить надо много, под один куст, но ведра два хотя бы. А лучше вообще положить шланг. Вот у меня есть бочка, которая нагревается на солнце. Она приподнята над землей, самотеком там можно поливать вот эти розочки. Водичка тепленькая, и не стоишь с этим шлангом и не таскаешь ведра, очень удобно. Можно одновременно дать небольшое удобрение, то есть слабой концентрации, потому что корни-то могут быть повреждены, и сильной концентрации можно просто обжечь. А вот слабее раза в два очень даже можно растворить в этой воде и тоже этим растворчиком таким поливать. Ну и еще можно, конечно, давать внекорневые подкормки по розам, то есть опрыскивание по листьям, чтобы они как-то, в общем, окрепли. Корни-то их вот не питали какое-то время. Точно так же, если у вас под молодыми деревьями, под кустарниками плодовыми вот нарыты эти ходы, и эти растения тоже нужно пролить водой. Дальше, следующий момент. Как же мы должны беречь свой сад от вот нашествия этих грызунов? Ну, я много раз говорила про отпугиватели всевозможные, ультразвуковые, и с вибрацией отпугиватели. И в них не верят. Дорогие друзья, подделок много на рынке. И нужно просто... Вот я не могу вам советовать, потому что это была бы реклама просто, да? Не покупайте какие-то совсем уж дешевые вот эти вот отпугиватели. Все-таки хороший отпугиватель должен стоить и хороших денег. Поэтому лучше потратиться, но зато уже иметь качественный такой инструмент на участке. У меня стояло на участке в 6 соток два отпугивателя качественных, хороших, и этого мне хватало. Почему я знаю, что они работали, а вот видно было, что новых норок не появляется. Это раз. А во-вторых, за пределами нашего участка еще три соседних участка. У них эти ходы новые есть, то есть никуда эти грызуны не делись, а у нас все участок был чистый. Однажды приходилось даже наблюдать такую картину, умилительную с одной стороны, а с другой стороны это подтверждало то, что действует этот отпугиватель. Вот как раз под розой, где было множество ходов, я поставила один из отпугивателей. Буквально через 5 минут мы со своей знакомой увидели, как мышка стала перетаскивать своих крохотных розовых мышат. Видимо, где-то у нее было гнездо. И настолько ей стало некомфортно от этого отпугивателя, что она сразу стала переносить их на другое место. То есть все-таки это очень хорошее средство. Ну и, конечно, раскладывать отравленные приманки на участке. Их сейчас достаточно много, большой выбор. То есть это тоже действенный способ. И, конечно, всем советую, дорогие друзья, заводите кошек или котов. Даже одно присутствие, то, что они метят территорию, то, что они где-то устраивают свой туалет на вашем садовом участке, вот запах этот, он прогоняет мышей с вашего участка. Даже если у вас супер там домашняя кошечка, так называемый диванный кот, да, у вас, все равно это действует, и уже мыши не будут с такой наглостью перемещаться по вашему участку. У нас, например, был персидский кот, тоже его называют диванной подушкой. Да нет, ничего подобного. Ежедневно приносил нам мышей, отчитывался, раскладывал их около крыльца, и иногда не по одной даже мышке. То есть вот таким образом отрабатывают они то, что мы их кормим, то, что мы им даем тепло, дом, любовь свою. Они нам за это очищают участок от этих грызунов. Еще один важный момент, дорогие друзья. Вот в этом году мы разговаривали с одной женщиной, которая живет неподалеку. У них рядом водоем. Дорогие друзья, у них появились водяные крысы. Вот много-много лет никого не было, и все с их саженцами было хорошо и замечательно. В этом году они приехали, их молоденькие 7-8-летние яблоньки, от которых они уже надеялись получать хороший урожай, были полностью обгрызены снизу по кольцу. И вот здесь уже мало что можно предпринять. Это вот в ранние сроки, как вы только обнаружили, это можно сделать было бы еще прививку мостиком и как-то спасти это растение. А сейчас вот если уже обнаружено было на таких поздних сроках, то есть это апрель месяца, тоже пошло сокодвижение. Нет, по коре движения соков, и ваша яблонька просто засохнет. Поэтому вот еще раз раскладывайте приманки, отравленные с осени, и обязательно обматывайте стволы деревьев, ну, какими-то материалами, которые тоже способны отпугнуть грызунов. Мы об этом поговорим ближе к осени, чтобы у вас все это освежилось в памяти. А сейчас вот то, что я сказала, средства от грызунов есть в продаже. И вот у нас работает садовая выставка, которая на Тургенева 27. Там, кроме саженцев, можно и эти тоже вещества купить. И удобрения, и средства защиты растений, пожалуйста. Ну, а отпугиватели всякие смотрите в магазине и не покупайтесь на дешевые подделки.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня
2: Олеся.
1: Автор.
2: Музыка Олег Иванов. Слова Анатолий Поперечный.
3: Песня «Олеся» была написана композитором из Барнаула Олегом Ивановым и получила известность как «Девушка из Полесья». Впервые она была исполнена ансамблем «Сибры» под руководством Анатолия Ермоленко на фестивале «Песня в 81». Автор текста Анатолий Поперечный в своих стихах называет героиню «кудесницей леса Олесей», которая живет в белорусском Полесье. Отсюда и появилось название «Олеся».
2: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Сябры».

Добрая песня на радио Образ. Радио Образ. Все образуется.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: На историю европейской культуры начала 18 столетия большое влияние оказало создание одного музыкального инструмента – фортепиано. Оно изменило музыкальный облик европейской цивилизации, и без него сегодня невозможно представить не только классическую, но даже и популярную музыку. Мы знаем, что клавишные инструменты существовали еще в Средневековье. Самый старый из них – это орган, являющийся духовым клавишным инструментом. У него нет струн, зато есть множество труб. Именно поэтому непосредственным родственником фортепиано орган не является. Композиторы и музыканты 18 века понимали, что им необходим новый клавишный инструмент, по выразительности не уступающий скрипке. Воплотить мечты в реальность смог итальянский мастер Бартоломео Кристофори. В начале 18 века он занимался в семействе Медичи музыкальными инструментами. Название своему изобретению он дал очаровательное, но не слишком лаконичное. В переводе с итальянского оно звучало как «инструмент клавишный, играющий громко и нежно». Позднее название сократили, превратив его в одно слово – «фортепиано». Очень простое фортепиано Кристофори имело клавиши, войлочные молоточки и возвращатель. У него отсутствовали демпфера и педали. При ударе по клавише молоток ударял по струне, после чего она начинала вибрировать. Молоточек, благодаря возвращателю, имел возможность идти назад, а не оставаться прижатым к струне, что могло бы, в свою очередь, заглушать вибрации струны. Динамический диапазон инструмента и его способность резонировать – это те качества, которые отличают фортепиано от других музыкальных инструментов. Почти колокольного звучания инструменту позволяют достигать его стальная рама и деревянный корпус. Несмотря на то, что история фортепиано насчитывает 300 лет, появление этого инструмента стало поворотным моментом в искусстве. Вся европейская музыка, а это важная часть всей мировой культуры, изменила свой характер благодаря этому изобретению. Также с ростом популярности фортепиано начали появляться и пианисты-виртуозы. Одним словом, фортепиано оставило неизгладимый след в истории мировой культуры, став одним из важнейших музыкальных инструментов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в Автозаводском районе, на улице Героя Советского Союза Поющего. Дом номер один не только открывает улицу, но и объясняет ее название. На нем установлена памятная доска, которая рассказывает о подвигах Алексея Ивановича. Алексей Иванович Поющев родился в Ватском районе. В 10 лет остался без матери. Вместе с отцом они перебрались в Горький. Школа, в которой учился будущий герой, находится недалеко от улицы Поющего, на проспекте Молодежном, дом 30А. Сейчас это 126-я школа. На ее фасаде установлена мемориальная доска, а во дворе школы стоит памятник выпускникам школы, не вернувшимся с войны. Среди других погибших выпускников есть фамилия Поющего. В 1940 году Алексей Иванович был призван в Красную армию и направлен в летное училище. В 1942-м он окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов. Стал командиром эскадрильи 118-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии. Капитан Поющев к сентябрю 1944 года совершил 93 боевых вылета, в том числе 53 ведущим групп. Участвовал в битве на Курской дуге. 8 марта 1943 года его самолет был сбит. Алексей Поющев и стрелок-радист выбросились с парашютом, сумели уйти от преследования фашистов и через два дня были в своей части. Утром 22 сентября 1944 года шестеркой «Илов» Поющий нанес удар по скоплению танков, автомашин и пехоты в районе города Огре. Это был последний вылет Алексея Ивановича. Звание Героя Советского Союза Поющеву было присвоено посмертно 18 августа 1945 года. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени. В 2015 году в сквере рядом с домом номер один на улице Поющего был открыт обелиск герою. На невысоком постаменте стоит плита с фотографией Алексея Ивановича и краткой биографической справкой. К памятнику ведут три ступени и устроена площадка для возложения цветов. Улица Поющего растянулась на три квартала. Жилые дома располагаются только по левую сторону улицы. Справа находится парк Славы Автозаводского района и промышленная зона. За домом номер 21 во дворе находится еще один памятник Алексею Ивановичу. Обелиск был установлен 8 мая 1985 года. Цифры на сером граните отправляют нас в годы Великой Отечественной войны, а выбитые из металла илы предлагают оценить величие подвига нашего земляка. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Ноября 1944 года в советский кинопрокат вышел фильм Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны», снятый по сценарию Виктора Гусева с Мариной Ладыниной и Евгением Самойловым в главных ролях. Территория Советского Союза к тому времени уже была освобождена от фашистов, однако войне предстояло продолжаться еще долгих полгода. Жанр картины обозначен в титрах как музыкально-поэтический фильм. В нем действительно много лирики, боевые действия служат лишь неким необходимым фоном. Режиссер-постановщик, сценарист, автор музыки Тихон Хренников и исполнители трех главных ролей были удостоены в 1946 году Сталинской премии второй степени. Картину, как и большинство фильмов той эпохи, перемонтировали. Убирали изображения Сталина, меняли слова в песнях. Нетронутая версия фильма хранится в Госфильмофонде, но ее не тиражируют. Впрочем, зрители как военного, так и послевоенного времени видели на экране прежде всего историю о том, как любовь оказывается сильнее войны.
4: Ну что же вам рассказать?
5: Ну что, что?
6: Ну, расскажите, на что вы получили ордена. В каких вы боях участвовали?
5: Да.
6: Расскажите.
4: Ну, хорошо, хорошо.
7: Мирною чаркою долгие ночи домой.

0: Внимание!
1: По местам! Проверьте шланги, песок, лопаты! Быстро!
2: А вам, товарищи командиры, придется поскучать в убежище. Пойдемте, я вас провожу.
3: С вами, Екатерина Михайловна,
4: с удовольствием.
5: Всего вам доброго. На радио «Образ». Фамильная ценность.
6: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Имя нижегородца Петра Николаевича Нестерова знает каждый порядочный мальчик, а не только военные летчики. Еще бы! С этого бесстрашного штабс-капитана началось искусство высшего пилотажа. Мертвую петлю еще долго называли петлей Нестерова. А 8 сентября 1914 года около городка Желково Петр Нестеров совершил свой последний подвиг. Протаранил самолет, который вел воздушную разведку передвижения русских войск. Оба самолета упали на землю, а летчики погибли. Это, кстати, был первый воздушный таран в истории авиации. Фамилия летчика-нижегородца образована от крестильного имени Нестор. В переводе с греческого оно означает «вернувшийся на родину».
5: Фамильная ценность.

0: как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
1: Приветствую всех слушателей радио «Образ», интересующихся родной историей, и продолжаю свои рассказы о Нижегородском Великом Княжестве. В прошлый раз мы с вами остановились на уходе из жизни князя Дмитрия Константиновича в 1383 году. Князь, который, с одной стороны, обеспечил им наивысший расцвет Нижегородского Великого Княжества, но в то же самое время, к концу его правления, произошел целый ряд неприятных, можно даже сказать, катастрофических событий, которые подточили возможности, ресурсы его княжества. И я уже отметил, что престол в Нижнем Новгороде после ухода Дмитрия Константиновича из жизни занял его родной брат, которого мы неоднократно упоминали, Борис Константинович. По всей видимости, позиции Бориса Константиновича на престоле, несмотря на то, что, в общем-то, человек был уже умудренный жизненным опытом и явно не глупый, но позиции его не отличались стабильностью. Почему мы можем так думать? Об этом говорят, на мой взгляд, частые поездки Бориса Константиновича в Орду, чего мы не наблюдали при его старшем брате. В частности, в 1386 году, с весны до осени, Борис Константинович провел в Орде. Какие вопросы он решал и, собственно, пока наблюдали при

который существовал при Дмитрии Константиновиче, союз Нижнего Новгорода с Москвой, продолжался. В 1386 году Нижегородские, Городецкие и Суздальские рати приняли участие в походе на Новгород Великий. Официальный причиной этого похода было наказание новгородцев за нападение ушкуйников, про которые я рассказывал, новгородских ушкуйников, на Кострому и на Нижний Новгород тоже, в 1375 году. Конечно, реальные цели Дмитрия Донского были не в этом, но вот официально объявленная причина была связана именно с разбоем на Волге и с нападением на Нижний Новгород. И Борис Константинович послал свои войска. В связи с этим хотелось отметить, что вот в исторической литературе часто встречается такая оценка, негативная по отношению к Борису Константиновичу, и говорится, что он был якобы противником союза с Москвой. В частности, вот известный советский ученый Арсений Николаевич Насонов в своей книге «Монголы и Русь», очень известная монография, прям так и называл, что в Нижнем Новгороде на престол взошел старый враг Москвы. Трудно согласиться, на мой взгляд, с подобной оценкой. И здесь вообще вот любопытно, на мой взгляд, как время оказывает влияние на историка, на ученого, может быть, даже независимо от него самого. Книжка Насонова вышла в самом начале 40-х, то есть она писалась в 30-е годы. Мы с вами все прекрасно понимаем, что это было за время массовые репрессии, политические процессы, поиск врагов народа. И в научной литературе мы тоже видим такое же стремление всех разделить на своих и чужих обязательно, да, на наших и на врагов. Ну и здесь, конечно, в данном периоде, при описании данного периода, конечно, все понятно. Те, кто с Москвой, те наши. Те, кто не с Москвой, те враги. И вот Дмитрий Константинович попадает в стан наших, а Борис Константинович в стан врагов. Но большой вопрос, а почему? Ведь Дмитрий Константинович действительно, реально, в начале своего жизненного пути был противником Москвы и конфликтовал, в том числе и с помощью военной силы, с московским князем Дмитрием Ивановичем Донским. Это потом уже они стали союзниками. Что же касается Бориса, то вот как раз у Бориса с Москвой как раз никаких никогда конфликтов не было. У него был конфликт в 1363-65 годах со старшим братом, который благодаря Москве в конечном итоге был улажен. И с тех пор Борис всегда выполнял свои вассальные обязательства по отношению к старшему брату и неоднократно участвовал в совместных военных акциях с московскими ратями. И в политических акциях, в совместных общекняжеских съездах, которые проводились под началом Дмитрия Ивановича Донского. Ну и здесь, как мы с вами видим, вот этот курс на союз с Москвой, он, в общем, продолжается. Поэтому рассматривать этого князя как какого-то противника Москвы, что у него была какая-то совершенно другая политическая линия, мне кажется, это не совсем правильно. С чем же были связаны вот эти поездки в Орду? Мы не должны с вами забывать, что Тохтамыш продолжал удерживать в качестве заложника племянника князя Бориса, старшего сына его ушедшего из жизни брата Василия Кирдяпу. И, возможно, эти поездки связаны были с этим вопросом. Потому что, конечно, важно было понимать, что будет дальше и какую роль будет играть на Руси старший сын Дмитрия Константиновича. Хлопотал ли Борис о том, чтобы вызволить своего племянника из вот этого ордынского заточения, или, может быть, наоборот, чтобы он оттуда никогда не возвращался, непонятно. Но интересно, что поездка Ивана Борисовича в 1387 году закончилась тем, что Василий Кирдяпа был отпущен. Поэтому вполне возможно, что Борис как раз хлопотал за своего родственника. Ну, если, еще раз подчеркну, это, конечно, такое лишь предположение, но если это было так, то, конечно, это, наверное, была ошибка, потому что как только Василий Кирдяпа оказался на Руси, заручившись сразу же поддержкой своего младшего брата Семена, он отправился в поход, военный поход на Нижний Новгород. Почему? Ну, понятно, потому что после смерти Дмитрия Константиновича сразу же возник вопрос, кто будет ему наследовать. И вариантов было два, которые, в принципе, существовали тогда на Руси. Либо следующий по старшинству брат, то есть Борис, либо это прямой наследник, старший сын, тогда это Василий Кирдяпа. Решение этого вопроса зависело от позиции Тохтамыша, как я уже рассказывал. Тохтамыш выдал ярлык Борису. Но это, естественно, не значит, что

0: Василий Кирдяпа был этим доволен. И как мы с вами видим, вот как только ему были развязаны руки, он развязал военные действия против своего дяди. В этой военной кампании им помог их зять, московский князь Дмитрий Иванович Донской. И к их отрядам он прибавил рать Можайскую, Звенигородскую и Вологодскую. 10 марта 1388 года войско прибыло к Нижнему Новгороду. Борис Константинович вывел свою рать за стены крепости, и друг против друга они простояли 5 дней. Однако военные действия, собственно, военные столкновения, бой так и не произошел. Как, собственно, когда-то, да, мы помним, что Дмитрий с Борисом так и не вступили в военные действия и в конечном итоге примирились. Точно так же и сейчас Борис и его племянники Дмитриевичи тоже смогли выработать некий компромисс. В чем он заключался, этот компромисс? Ну, традиционно в литературе считается, что Борис Константинович вынужден был оставить Великокняжеский престол и уехать к себе в Городец, которым он правил до смерти старшего брата Дмитрия. А якобы Василий Кирдяпа покняжился в Нижнем Новгороде. Но сейчас современные ученые не склонны к подобной оценке. В летописи не сказано, что Василий Кирдяпа занял Нижний Новгород, а использована такая формулировка. Борис Константинович, ступившийся им, то есть своим племянником, властей новгородских, а они отступившиеся его уделов. То есть не сказано, да, здесь ничего ни про Нижний Новгород, ни про Городец, да, упоминается лишь некий обмен территориями, властями и уделами. Вместе с тем известно, что действительно Василий Кирдяпа получил возможность именоваться великим князем, в частности, известны его монеты, которые чеканились в Нижнем Новгороде великокняжеского статуса. Как же все это интерпретировать? Ну, возможно, Василий Кирдяпа стал соправителем своего дяди. Почему все-таки я считаю, что Борис никуда не делся и не стал опять городецким князем? Потому что на самом деле эти-то вопросы, они же не решались самими князьями. Они в это время решались Ордой, то есть в данном случае ханом Тохтамышем, с помощью выдачи ярлыков. Ничего о выдаче Василию Дмитриевичу ярлыка на Нижний Новгород летописи нам не сообщают. Поэтому вот можно предполагать лишь некое соправительство, и таким образом вот именно в этом и заключался компромисс, достигнутый между родственниками. О дальнейших перипетиях правления великого князя Нижегородского Бориса Константиновича поговорим с вами уже в следующей передаче.
1: Как Нижний Новгород был столицей. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Архимандрит Алипий. В миру Иван Михайлович Воронов. Годы жизни 1914-1975. Орден Красной Звезды, медаль за отвагу, несколько медалей за боевые заслуги.
1: Михаил Воронов. В будущем архимандрит Алипий. Учился в вечерней студии при Московском союзе советских художников в бывшей мастерской Сурикова. Художник-реставратор Иван Воронов попал на фронт в должности стрелка механизированной бригады в феврале 1942 года. Вместе со своим подразделением будущий священник участвовал в операциях на Западном, Центральном и Украинском фронтах. Любопытно, что во время войны Воронов находил и время для полезного творчества. Солдат рисовал агитационные плакаты, а также картины, поднимавшие боевой дух воинов. Некоторые из них даже презентовались на выставке в Можайском краеведческом музее. После войны вернулся к профессии художника. Возможно, духовный поиск тонкой и творческой души привел вчерашнего фронтовика в Троице-Сергиеву Лавру, где в 1950 году Воронов и принял монашеский постриг с именем Алипий. Впоследствии он занимался реставрацией храмов Лавры, а затем с 1959 года и до самой смерти нес служение наместника Псково-Печерского монастыря.

Трепещут времени воскрылья, забыв о веке налегке. Лечу туда, где говорили на чистом русском языке.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.

0: Высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и мы с вами продолжаем цикл передач, посвященных нашим землякам, нижегородцам, героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы и героям Российской Федерации по книге памяти «Высшей славы солдаты». Речь сегодня о домнине Павле Ивановиче, герое Советского Союза, сержанте. Павел Иванович Домнин родился 12 августа 1912 года в селе Белка Княгининского уезда Нижегородской губернии, ныне Княгининский район Нижегородской области, в семье крестьянина-середняка. Дед его по матери, Герасим Кузьмин, родом из деревни Малые Колковицы, хозяином был зажиточным, дом имел огромный. После конфискации в этом доме размещалась библиотека, почта и медпункт. Имел много лошадей, домашний скот, большую пасеку. После революции деда раскулачили и арестовали. Семью из дома выселили. Отец Павла, Иван Степанович, и мать, Анна Герасимовна, жили в селе Белка. Жили дружно. С 30-х годов трудились в колхозе. Анна Герасимовна занималась домашним хозяйством и воспитанием троих детей – Елизаветы, Павла и Марии. Павел помогал родителям по хозяйству. Он рано научился пахать, сеять, косить. После окончания 4 класса начальной школы стал трудиться в колхозе. Женился на своей землячке Татьяне Степановне. Жить ушел в дом к жене в селе Выселки. Там родились дочки Римма и Александра. Заработки в колхозе были маленькими, поэтому Павел уехал в Ярославль. Работал в порту грузчиком. Высокий, крепко сложенный, он обладал большой силой и выносливостью. Его приметили и предложили поступить в спортивную школу классической борьбы в Москве. Павел согласился. После окончания школы стал профессиональным борцом. До войны выступал во многих цирках страны. Часто с ним ездила жена Татьяна. Когда они приезжали на родину, собирали друзей, родных, веселились, гуляли. Павел демонстрировал друзьям свою силу. Он сажал жену на ладонь и поднимал ее одной рукой. В ряды рабоче-крестьянской Красной Армии Павел Иванович Домнин был призван Княгининским райвоенкоматом в начале 1942 года. Прощание с семьей и родными было тяжелым, все плакали. В армии Павел прошел курсы обучения на пулеметчика в действующей армии с ноября 1942 года. Павел Иванович Домнин, командир пулеметного расчета 1-го стрелкового батальона 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии, 60-я армия Центральный фронт. В сентябре 1943 года сержант Павел Домнин в составе роты одним из первых на лодке переправился через реку Днепр у села Толкунская Рудня. Из журнала боевых действий 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии от сентября 1943 года.
2: 23 сентября 1943 года полк со стрелковыми батальонами с левого берега река Десна под штурмовкой и бомбежкой вражеской авиации переправился на правый берег реки Десна в 20:00. 23 сентября 1943 года продолжил марш по маршруту деревня Новоселки и сосредоточился в 10:00 24 сентября на левом берегу реки Днепр в районе Новоселки Толокунская Рудня для переправы на правый берег реки Днепр. 24 сентября 1943 года полк изготовил своими силами средства переправы в районе деревни Новоселки на левом берегу реки Днепр в отметке 99,7 и в 14:00 24 сентября переправился через реку Днепр на Малый остров, что на 100 метров севернее отметки 99,7. Противник ведет сильный ружейно-пулеметный огонь по нашей переправе. Авиация противника ведет разведывательные действия в районе реки Днепр. В 2:00 27 сентября 43 года 1 и 2 стрелковые батальоны начали преодолевать водный рубеж реки Маховая в районе юго-восточнее деревни Толокумская Рудня. Высота 1120. В 4.00 1 и 2 стрелковые батальоны преодолели водный рубеж реки Маховая и в дальнейшем, развивая успех наступления в линию батальонов, в 5.00 овладели деревней Толокумская Рудня, вышли на рубеж юго-западней Толокумская Рудня 100-150 метров восточной высоты 110-7, где закрепились. Противник в несколько раз превосходит численностью наши силы, оказывает упорное сопротивление и переходит в контратаки. Всего было отбито 5 сильнейших контратак противника численностью до 4 батальонов солдат. 3-й стрелковый батальон в 3.00 преодолел водный рубеж реки Маховая в том же районе, где и 1-й и 2-й стрелковые батальоны, и маршем вступил в деревню Толокумская Рудня. Противник в 6.30 27 сентября контратаковал наши батальоны силою до 1 пехотного полка. Наши батальоны оказались окруженными. 3-й стрелковый батальон первым начал пробивать себе выход из кольца. 1-й и 2-й стрелковые батальоны оказались в ловушке и тоже действовали по пути 3-го стрелкового батальона. Таким образом, часть бойцов и командиров отошли на левый берег реки Маховая. В ожесточенном бою были убиты командир 2-го стрелкового батальона капитан Бажитов, старший адъютант 1-го стрелкового батальона лейтенант Калугин. В этом бою полк потерял до 200 человек убитыми и до 60 человек ранеными. Потери противника: взято в плен 4 солдата, а также до 300 человек убитых и раненых солдат и офицеров.
1: В этих яростных боях Павел Домнин был ранен и отправлен в госпиталь, откуда, не долечившись, сбежал, вернувшись в полк и принимал участие в последующих сражениях. Из журнала боевых действий 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии от 23 октября 43 года.
2: Слава героям сталинским, богатырям Днепра! Сегодня наши бойцы и командиры узнали об указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное укрепление плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство, награждены званием Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 527 человек. В этом числе наши дорогие товарищи: сержант-пулеметчик 1-го стрелкового батальона Домин Павел Иванович.
1: Пока Павел был в госпитале, полк успел принять участие в освобождении Киева и, пройдя с боями более 150 километров, дошел до города Коростеня, крупного железнодорожного узла, стратегически важного для противника. Бои за этот город носили особенно яростный и ожесточенный характер. Город нашим войскам пришлось освобождать дважды. Натиск наших войск был настолько силен, что фашисты не выдержали и покинули центр города, успев закрепиться на железнодорожной станции. В течение последующих 5 дней бои шли с переменным успехом. Но 23 ноября 43 года противник начал активное наступление на город Коростень. Он продвинулся к центру города и в район военного городка, где сражались бойцы 3-го стрелкового батальона. Рота автоматчиков, посланная на укрепление наших батальонов и задержание противника, встретив численно превосходящие силы пехоты и танки, не смогла остановить фашистов. Командный пункт полка пришлось срочно отвести в безопасное место. Фашисты повторили артиллерийско-минометный обстрел наших позиций, во время которого был ранен командир полка подполковник Некрасов, который вместе с замкомандира полка по политической части капитаном Ландаревым перешел на позиции 3-го стрелкового батальона. Командование полком перешло к майору Горохову. Противник продолжал захватывать улицы и дома города. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом, этаж и квартиру. К концу дня заканчивались боеприпасы, и обоз подразделений вышел из строя. Штаб полка был рассеян, документы полка были закопаны в землю. Противник захватывал город и к 18:00 сомкнул фланги. Три наших полка оказались в кольце противника. Из журнала боевых действий 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии от 25 ноября 1943 года.
2: 25 ноября 43 года. Кольцо окружения сжимается. Противник увеличивает огонь по нашим боевым порядкам и тылам. Артиллерии у нас осталось только три 82-миллиметровых миномета, которые к исходу дня тоже были разбиты. Помощи от других наших частей и соединений не ожидается, так как противник расширил свой фронт. Наши тылы на 60% уничтожены. По приказу Горохова рота младшего лейтенанта Серова была послана в тыл противника с задачей соединиться со своими и доложить обстановку командиру дивизии, что и было сделано товарищем Серовым. Наши тылы и штабы были сжаты противником и оборонялись на западной окраине города Коростень. Противник теснит наши подразделения и ведет снова губительный огонь с танков. 27 ноября 43 года. Противник озверел. Кольцо окружения сжимается. Артиллерии нет. Боеприпасы на исходе. Противник расширяет свой рубеж. За день боев ведет артминометный и ружейно-пулеметный огонь. При поддержке танков и самоходных орудий в некоторых местах просачивается в наши боевые порядки. Но с криком «Ура!» за день отбито 8 контратак противника. С наступлением темноты противник подтянул на железнодорожную станцию 2 эшелона пехоты и 2 бронепоезда, с которых начал вести агитацию, после чего вел губительный огонь со всех видов оружия. Наши подразделения 987-го и 989-го стрелковых полков продержались сильными боями до 24:00 на своих старых местах. Кольцо окружения сжалось на 200 метров. Разведав стыки немецкой обороны в 2:00 развернутым строем, наши полки пробили немецкую оборону и общей колонной вышли на шоссейную дорогу, идущую к деревне Пашины, северо-западней деревне Лугины.
1: Так, с большими человеческими потерями вышел из окружения 985-й стрелковый полк. Сержант Павел Домнин из окружения не вышел. Как и когда он погиб, осталось неизвестно. Орден Ленина и медаль «Золотую звезду» он получить не успел. После войны жене Татьяне Степановне Домниной дали квартиру в городе Горьком на проспекте Ленина. Она с дочками переехала в город. Сестра Павла, Елизавета, тоже вскоре переехала в Горький, устроилась на работу, вышла замуж. Затем и родители героя перебрались в Горький, чтобы помогать дочке и внучкам. Жили они на Стрелке, рядом с собором Александра Невского. Отец Иван Степанович работал извозчиком в конюшне, которая располагалась в соборе Александра Невского. Родители умерли в преклонном возрасте, нет в живых и дочерей героя. Нам не удалось найти его внуков. На родине героя в селе Белка его именем названа улица и установлен памятник. В городе Княгинино Нижегородской области на мемориале памяти героям-княгининцам выбито имя Домнина Ивана Павловича. И его имя носит улица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: К юбилею победы в Великой Отечественной войне по благословению члена Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу-альбом «Нижегородская епархия и Великая Отечественная война». Автор – архимандрит Тихон Затекин, заместитель председателя Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. Книга состоит из четырех частей. Первые три части повествуют о событиях, происходивших на Нижегородской земле до начала Великой Отечественной войны. Репрессиях духовенства, закрытии и разрушении храмов города Горького подробно освещается жизненный путь архипастырей, на чью долю выпало управление Горьковской епархией в 1920-30-х годах. Четвертая часть книги рассказывает о патриотической деятельности Горьковской епархии в годы Великой Отечественной войны. Читает автор, настоятель Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Часть первая. Архипастыри Горьковской епархии. Начало 1920-х, середины 1930-х годов. Продолжение.
1: Первые же дни вступления в права местоблюстителя митрополита Сергия в декабре 1925 года были омрачены началом нового раскола. 10 епископов, оставшихся в Москве в Донском монастыре под председательством архиепископа Екатеринбургского Григория Яцковского, на своем совещании высказали недовольство по поводу единоличного управления церковью митрополитом Петром Полянским, который якобы не хотел созывать собор, и образовали временный высший церковный совет под председательством архиепископа Григория. Советская власть, как это было и в случае с обновленцами, поддержала григорианский ВВЦС, то есть высший церковный совет, который очень скоро получил право на легализацию. Ослабление церкви путем создания параллельного местоблюстителю и его заместителю церковного центра неизбежно привело бы к нарушению единства. 14 января 1926 года митрополит Сергий в своем письме на имя архиепископа Григория Яцковского выступил с протестом против самочинного временного высшего церковного совета. В ответном письме председатель этого совета пригласил митрополита Сергия не просто войти во временный совет, но и возглавить его. Владыка Сергий ответил категорическим отказом и запретил в священнослужении архиепископа Григория и его сторонников. При содействии властей григорианцам удалось посетить митрополита Петра во внутренней тюрьме на Лубянке и убедить его в том, что митрополит Сергий не может управлять церковью, так как находится в Нижнем Новгороде без права выезда. При этом от местоблюстителя было скрыто то обстоятельство, что Временный Высший Церковный Совет был образован, когда участники совещания в Донском монастыре уже знали о назначении заместителя местоблюстителя. Итогом встречи с митрополитом Петром стала резолюция о временной передаче высшей церковной власти коллегии из этих трех архиереев: архиепископа Владимирского Николая Добронравова, архиепископа Томского Дмитрия Беликова и архиепископа Екатеринбургского Григория Яцковского. При этом они умышленно умолчали о том, что архиепископы Дмитрий и Николай в то время находились в ссылке и не могли выехать в Москву, и рассматривали резолюцию митрополита Петра как передачу церковной власти единолично архиепископу Григорию. Митрополит Сергий отказался подчиниться этой резолюции, указав на неосведомленность местоблюстителя об истинном состоянии церковных дел и вступил в переписку с митрополитом Петром. Его позицию поддержали многие архиереи. 22 апреля 1926 года в письме митрополиту Сергию местоблюститель объявляет об упразднении Временного Высшего Церковного Совета и подтверждает ранее сделанное назначением заместителя местоблюстителя. Весной того же года вопрос о преемственности канонической власти вновь обострился. Из ссылки вернулся митрополит Ярославский Ростовский Агафангел Преображенский, названный в завещании патриарха Тихона вторым кандидатом на местоблюстительство. Однако вместо возвращения домой митрополит был задержан в тюрьме города Перми, куда для встречи с ним прибыл начальник 6-го отделения ОГПУ Евгений Тучков. Он уговаривал владыку взять на себя полноту церковной власти, используя свое старшинство и назначение патриарха Тихона. Власть руками Евгения Тучкова хотела разжечь борьбу за управление церковью между митрополитами Сергием и Агафангелом и умножить тем самым количество расколов. Результатом оказанного давления стало послание к церкви, написанное владыкой Агафангелом 18 апреля 26 года в Перми, в котором он извещает верующих о своем вступлении в должность местоблюстителя патриаршего престола, ссылаясь на завещание патриарха Тихона. В начавшейся переписке между митрополитом Сергием и новым претендентом на высшую церковную власть поднимались самые острые вопросы, и митрополиту Сергию удалось объяснить митрополиту Агафангелу, что в распоряжении патриарха Тихона нет ни слова о том, что местоблюститель Петр принял власть временно до возвращения старейших кандидатов. Приняв власть законно, он может быть лишен ее только на законных основаниях, то есть в случае добровольного отхода или по суду архиереев. Не соглашаясь с митрополитом Сергием внутренне, владыка Агафангел ради церковного мира отказался от своих слов, уведомив об этом Сергия телеграммой.

органы НКВД продолжали внимательно следить за жизнью церкви и направлять деятельность раскольников, обновленцев, участников григорианского раскола. Не оставляли они своим вниманием и митрополита Сергия, которому, как законному главе церкви, обратились православные епископы, оказавшиеся в эмиграции и не примкнувшие к орловацкому расколу. Епископ Феофан Быстров и Серафим Соболев спрашивали в своем письме у владыки Сергия, как им поступить в сложившейся ситуации – подчиниться в Москве или же просить принять их паству в лоно братских православных церквей за границей. Митрополит Сергий, очевидно предвидя грядущие гонения на церковь в России, посоветовал им войти в состав какой-нибудь из православных церквей. В августе 1926 года епископ Рыбинский Серафим Силичев, получив от епископа Богородского Платона Рутнева, который отбывал срок на Соловках, два послания заключенных соловецких епископов к правительству СССР и письмо к собратьям-епископам, находящимся на свободе, с предложением тайно избрать патриарха ради прекращения церковной смуты. Оба документа, благодаря епископу Серафиму, попали в руки преосвященного епископа Павлина Крошечкина. Инициатором тайных выборов патриарха осенью того же 26 года, как следует из архивных материалов АГПУ, был архиепископ Свердловский Корнилий Соболев, в прошлом ученик и постриженник митрополита Сергия по Санкт-Петербургской академии. В начале октября того же 26 года, решив обратиться перед выборами за советом и поддержкой, в Нижний Новгород к митрополиту Сергию приехал епископ Павлин. А спустя два месяца после этого визита, 30 ноября, владыка Сергий был арестован и припровожден в Москву во внутреннюю бутырскую тюрьму ОГПУ. На допросе 20 декабря митрополит Сергий заявил: «Раньше ноября сего года ко мне в Нижний Новгород приехал епископ Павлин Рыльский и повел беседу о необходимости для выхода из создавшегося церковного положения выборов патриарха путем подачи голосов епископами, то есть путем далеко необычным. Такое избрание было бы спорным, как применяющееся, по-видимому, в первый раз, но после моего возвращения из Москвы, куда я ездил для ведения переговоров, епископ Павлин опять приехал, привезя с собой тот же документ, но уже снабженный 25, кажется, подписями. Я взял от владыки Павлина его документ, прочитал его, написал обращение к иерархам с предложением высказаться по существу, не входя сам в рассмотрение этого вопроса. Отдал его владыке Павлину. Отзывов по этому документу я еще до ареста не имел. Обращение митрополита Сергия по поводу выборов патриарха подписал и его викарий, епископ Печорский Григорий Козлов. Во время первого визита епископа Павлина митрополит Сергий отказался участвовать в тайных выборах. Очевидно, он прекрасно представлял, какую опасность несет в себе это начинание, и не верил в успех этого дела. Поэтому и попросил епископа Павлина собрать голоса епископата, еще остававшегося в Москве, в Подмосковье, и выяснить их мнение о целесообразности проведения такого рода выборов. Вскоре епископ Павлин вновь приехал в Нижний Новгород, но уже с мнением епископов, в том числе и соловецких. Здесь нужно отметить, что еще в 1923 году патриарх Тихон издал указ, согласно которому епископы, отбывавшие наказание на Соловецких островах, должны были почитаться как первенствующие, и их мнение в спорных вопросах следовало признавать решающим. Итак, опросив архиереев, епископу Павлину удалось собрать 25 подписей. Митрополит Сергий прекрасно осознавал, что общие симпатии
епископата на стороне митрополита Кирилла Смирнова и, получив вторичное от епископа Павлина уже с подписями послание о проведении выборов, написал обращение православному епископату, в котором предлагал высказать свое мнение и назвать имя епископа, достойного стать патриархом. Впоследствии епископ Павлин на допросах признал, что тайные выборы патриарха действительно состоялись. Несмотря на невероятные трудности, в предельно короткий срок было собрано более 70 голосов. Все они были поданы за митрополита Кирилла, находящегося в то время в заключении в Зырянском крае. Но АГПУ не удалось заполучить ни списков голосовавших епископов, ни их решения относительно будущего патриарха. Тайные выборы патриарха осенью 1926 года и по сей день остаются самой загадочной страницей в новейшей истории Русской Православной Церкви. Сохранилось лишь несколько устных свидетельств о пребывании митрополита Сергия сначала в Нижегородской, затем в московских тюрьмах. Священник Николай Педашенко вспоминал, что в заключении митрополита кормили селедкой и не давали пить. Митрополит Сергий Воскресенский, близкий соратник митрополита Сергия Старогородского, рассказывал, что в тюрьме владыки угрожали расстрелом его родной сестры, а также многих арестованных епископов. В выписке из протокола от 2 апреля 1927 года об освобождении митрополита Сергия значилось: «По делу, по обвинению гражданина Старогородского Ивана Николаевича, он же Сергий, по статье 58/6 статья УК, постановили Старогородского из-под стражи освободить под подписку о невыезде из города Москвы, дело следствием продолжать». По освобождении митрополит Сергий вновь вступил в управление Русской Церковью как заместитель патриаршего местоблюстителя. 10 мая митрополит Сергий послал ходатайство в НКВД о разрешении ему на управление церковью, а 18 мая созвал в Москве совещание епископов, на котором выступил с проектом организации временного патриаршего священного синода из 8 членов. Спустя 10 дней из НКВД митрополиту Сергию сообщили, что препятствий к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается. 25 мая состоялось заседание Священного Синода, и в тот же день по епархиям было разослано постановление, в котором правящим архиереям предлагалось организовать при себе временные епархиальные советы и зарегистрировать их в местных органах власти. При викарных епископах синодам предписывалось учреждать советы благочинных. Так было положено начало работе по созданию на законных основаниях новой церковно-административной структуры Московского патриархата. Через несколько дней после этого события, а именно 5 июня, в протоколе собрания общины верующих Спасо-Преображенского Сормовского собора города Нижнего Новгорода был зафиксирован отзыв на создание легального синода. Заявление исполняющего дела местоблюстителя патриаршего престола митрополита Нижегородского Сергия, гражданина Старогородского, и список организовавшегося при нем временного так называемого патриаршего священного синода в составе митрополита Новгородского Арсения, митрополита Тверского Серафима, архиепископов Вологодского Сильвестра, Хутынского Алексия, Костромского Севастьяна, Звенигородского Филиппа, епископа Сумского Константина в административном отделе НКВД получены и приняты к сведению. Препятствий
к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается. Таким образом, и наша староправославная Тихоновского направления церковь получила легализацию, чего так давно и сильно желала и желали все верующие. После обмена мнениями по этому вопросу единогласно постановили выразить глубокую радость и удовлетворение совершившимся актом в твердой уверенности, что он послужит надежным фундаментом для полного благоустроения православной церкви на исключительно церковных началах и поведет к полному освобождению ее от тяжелых подозрений в мнимой контрреволюции. Послать высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию и патриаршему на исключительно церковных

Визаила — это католики. Причем у Гибсона, я говорю, очень такое направление, больше к старокатоличеству. Он нашел где-то священник старокатолика, который там служил мессу у них на латинском языке каждый божий день на площадке съемочной, и они там всей командой молились перед тем, как начать снимать. Потому что поначалу у них вообще дело со съемками не шло, никаким боком. Аппаратура ломалась, лампы взрывались, там погода менялась прямо на глазах. Это прям был, говорит, ох и ах, что такое. Все там уверовали. Несколько человек покрестились. Некоторые там, кто был крещен, начали в храм ходить, молиться регулярно и так далее. То есть это все было на самом деле. Но Кавизаэлу, как главному герою, там досталось больше всех. И он это все, говорится, через себя пропустил. И вот эти вот два удара молнии, один в него, один рядом. Причем там при втором ударе молнии рядом с ним находился, по-моему, оператор к нему подбежал, чтобы помочь ему вот после первого удара. А со вторым ударом их просто отбросило несколько десятков метров. Там уже пригласили медиков, они прибежали, думали, там конец. Нет, отделались, в общем-то, ссадинами и синяками. Все живы остались, но они это самое поняли, что это, как бы Винни-Пух сказал, это же неспроста. Вот. То есть они об этом рассказывают совершенно вот так, без всяких помп и пафосов. Это стало их, ну, скажем так, элементом их жизни. Действительно, они уверовали в полной мере. То же, что касается юродства, вы знаете, давайте не путать юродство ради Христа с, скажем так, с клоунадой на сцене, с какими-то вот этими вот чисто, ну, я не знаю, как это сказать по-другому, ну, с выпендрежем сценическим. Потому что сам сценический образ Петра Мамонова, он был на грани, вот именно на грани фола. Ну, смотрите, там вот эти вот звуки му, что он там, Мамонов, вытворял на сцене. Это, простите, далеко не юродство, и после его обращения к Богу он, скажем так, от этого, от всего как раз отошел. От того, что можно было бы счесть юродством. Он, наоборот, стал себя сдерживать всячески, когда ему приходилось давать интервью, когда он встречался с молодежью, это у него стало, ну, тоже, будем говорить, образом жизни уже. Он ходил на встречи с учениками там училищ, ПТУ, в институты ходил, с молодежью встречался. Он уже себе того, что позволял в свое время на сцене, вот это вот, если бы там назвать это юродством, нет. Он от этого отошел полностью, вот он от этого отказался и говорил, что я так больше жить не могу. Поэтому давайте не путать юродство Христа ради и вот эти вот сценические образы, сценические амплуа. Вот этот эпатаж сценический, давайте не будем это все вот в одну кучу мешать. Это не юродство. Это эпатаж, это выступление. Юродство — это отнюдь совершенно другое. Почитайте жития Христа ради юродивых, как они жили. Это, во-первых, были чистые абсолютно люди, в плане соблюдения заповедей. И они не пытались ни перед кем выступать. Они наоборот, если и вели себя неадекватно, то это было вызвано неадекватностью окружавших их людей. Как в тропаре. Это блаженной Ксении Петербургской-то поется-то.
мнимым, без

0: безумием, безумие мира обличило. Или, как у апостола Павла-то написано, если хочешь быть в мире всем мудрым, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Так вот, они именно в этом ключе, в этом контексте. Они как там Петя Мамонов трясся на сцене, дергал руками и ногами, изображая из себя там голубя подраненного или еще что-то в этом духе, там бак с мусором или еще какие-то там вещи, которые он изображал. И песни, которые на непонятный мотив там, и, в общем-то, набор слов, набор звуков. Но он соответствовал тому, как называлась группа, звуки му. Вот он там это му-му и изображал на сцене. Вот не надо это путать, пожалуйста. И если вам вдруг, как, Господи, прости, показалось, перекреститесь вовремя, чтобы не казалось. Это разные вещи. Юродство и сценический эпатаж. А если хотите себя проверить, посмотрите вот последние годы жизни Петра Мамонова, как он давал интервью и как он встречался с молодежью, и как вот он делал эти, скажем так, ну, не знаю я, это такой получился у него он жанр, который он сам придумал, он писал уже музыку, он читал преподобного Ефрема Сирина, ой, не Ефрема, а это из головы-то вылетело. Тоже Сирина. Ну, неважно. Преподобного. Труды Исаака Сирина. Вот. Преподобного Исаака Сирина читал труды и под, так сказать, ну, некий такой музыкальный фон, музыку, которую он сам написал под это дело. Там не было никакого эпатажа. Он совершенно спокойно стоял и цитировал труды святого отца под музыкальное оформление. Там не было ни элементов вообще, ни малейших, какого бы то ни было юродства. Он был абсолютно адекватен. Точно так же адекватно он отвечал на все вопросы, которые ему ставили. Там молодежь задавала или тот, кто у него интервью брал. То есть никакого юродства там краем не было. Вот и все. Не надо путать. Это разные вещи. И Петр Мамонов до своего, так сказать, прихода к Богу и после того, как он это все осознал, это два разных человека. И он об этом говорит в своих интервью. Он сам себя обличает. И показывает, где он и как чего нашкодил, где он чего натворил. То есть вот в этом плане он был человеком очень откровенным, что вплоть до того, ну, у него каждое интервью звучало как некая такая всенародная исповедь его собственная. Он рассказывал о своих грехах, чего он натворил и как он из этого состояния вышел. Это я юродством считать не могу. Это, ну, вот такая, я бы сказал, высшая степень покаяния, высшая степень признания, осознания своих грехов и такая вот всенародная публичная исповедь. О чем нам, как говорится, с вами только можно это помечтать. Так что нет, не надо тут про его юродство, это не юродство. Юродство совсем другое. Читайте «Жития юродивых». Начиная там от первых юродивых и заканчивая вот Пашей Саровской там и прочими дивеевскими юродивыми. Как они жили, чего они делали. И для чего, и почему. Ну и, ну, Матроны Московской нет. Она там блаженная считается, но юродивая она никоим образом тоже не была. Поэтому это ваше, я считаю, такое, ну, откровенное заблуждение и непонимание вообще смысла юродства. Почитайте об этом. Так, ну что ж, время у нас пока есть. Еще вот Вадим задает вопрос в Максе. Он тут написал: «Здравствуйте, как правильно поминать усопших в церкви и дома? Расскажите, пожалуйста». Дорогой Вадим, в церкви у нас есть три формы поминовения усопших. Это первая высшая форма – это заупокойная литургия, которая у нас совершается накануне, вернее, ну не накануне, а в день. Накануне у нас совершается вечернее и утреннее богослужение, а в день родительской субботы совершается вот это заупокойное богослужение, заупокойная литургия. Вот это, скажем так, высшая форма поминовения усопших. Далее у нас идет панихида. Это такое более-менее объемное богослужение об усопших. И краткое поминовение усопших – это лития. Поэтому, пожалуйста, как вам нравится, каким образом вы для себя решите, что вам удобнее и правильнее помянуть тех, кого вы хотите, усопших, можете либо заупокойную литургию, либо панихиду, либо литию заказать. Пожалуйста. Это вот то, что можно сделать в храме. Ну и как бы общепринятые такие моменты, такой формат, как поставить свечку за упокой. Но опять же, как я все говорю, свечка за вас не помолится. Свечка – это свечка, это ваше жертвоприношение, но вы должны еще молитвенно определить, за кого вы ее приносите и с какой целью. То есть молитва должна сопровождать вот эту вашу свечу. Сама свеча не помолится просто вот если вы пришли, зажгли, поставили и ушли. Ну, как говорится, создали чуть побольше света в храме. И не более того. Посему обязательно, обязательно к свечке прикладывать свою собственную молитву о том, за кого вы эту жертву приносите. То же, что касается домашнего поминовения усопших, здесь у нас на помощь приходит молитвослов. Там у нас есть такой раздел, как канон о единоумершем, может называться там или еще как-то. То есть в молитвослове нужно найти вот это самое произведение, назовем его так, вот этот самый канон об усопшем, и этот канон прочитать. Это, скажем так, вот такая, ну, серьезная, полноценная форма поминовения. В краткой форме мы имеем с вами поминник. Это то, что у нас прилагается к молитвам утренним. Вслед за утренними молитвами идет, как правило, поминник о здравии и об упокоении. Вот, там вначале идет молитва кратенькая, а дальше уже перечисляются имена тех, кого мы поминаем. Это вот такой вот краткой уже будем говорить поминовение усопших в домашней молитве. Ну и к этому опять же можно поставить свечу и таким образом вот вместе со свечой и помолиться. Вот таким образом, таким путем мы можем поминать усопших в церкви и дома. Ну что ж, пока звонков нет, может быть, я и улучшу. Ой, а мне тут еще прислали. Так, Иоанна в простонародье Яна пишет: «В современном мире модно набивать татуировки маленькие по всему телу. Как православие относится к татуировкам на теле верующего человека? И если набил тату в молодости, стоит ли сводить?» Ну, наверное, вам к Ивану Ивановичу Охлобыстину лучше обратиться с этим вопросом. У него, у бедолаги, хоть он и священник, причем законно рукоположенный, несмотря на то, что мы его привыкли видеть там в разных ролях, в фильмах, он на самом деле рукоположный священник, причем не запрещенный, он заштатный. Вот. Если у кого-то там какие-то мысли на этот счет, он да. Он заштатный священник, поэтому он, если вдруг там соберется вернуться к богослужению, то его восстановить могут очень, ну, без особых проблем, как священник. Но пока что-то он больше в такие, в политические сейчас вещи ударился и так далее. Вот. Как он рассказывает, вот там у него по самые плечи руки набитые татуировками, ну, это, говорит, по пьяни мне. Я, говорит, даже и не помню, проснулся, а у меня там все вот это вот набито. Ну, чего, прячет, когда там где-то более-менее с адекватными людьми общается. Ну, в некоторых случаях, как в фильме «Соловей разбойник», там, ну, может быть, там и к месту эти татуировки продемонстрировать. Ну, а так он, сами обратите внимание, не очень-то к ним относится не с любовью, не нравится ему. На самом деле, причем тут православие, вы даже посмотрите, какая-то передача была, как людей выбирают в космонавты. Молодежь, сейчас же у нас даже появился где-то сайт на этих самых, даже на госуслугах, по-моему, сейчас даже есть раздел какой-то, где космонавтов, можно записаться в космонавты, а потом пройти соответствующий отбор. Так вот, когда отбирают в космонавты, заставляют раздеваться и смотрят, и если находят даже небольшую татуировку, этот человек по конкурсу не проходит. Представляете? Причем не важно, что изображено и в каком месте. Если татуировка какая-то есть на теле, уже все, этот человек не может быть космонавтом. Почему? Потому что наличие татуировки на теле означает, по мнению психологов всех мировых светил, неудовлетворенность человека собственным телом, когда он пытается что-то в нем изменить, либо приукрасить, либо, как говорится, скомпенсировать какой-то недостаток. Понимаете? И вот это-то как раз неудовлетворенность собственным телом, недовольство собой, это указывает на то, что у человека, ну, не все в порядке с психикой, если хотите. Поэтому я бы как бы даже тут бы и православие-то так в стороночку отодвинул. Что вот из этих соображений любой татуированный — это слегка психически неуравновешенный человек. И к нему надо, так скажем, ну, серьезно присмотреться. Что же вдруг такое его побудило это вот безобразие с собой сотворить? Вот так. Поэтому тут даже и не в православии дело. Хотя, с другой стороны, ну что, куда деваться? Из тюрьмы приходят люди, у нас сколько вон в истории церкви разбойников, которые, в конце концов, стали святыми. По преданию, вот та же самая Оптина пустынь основал ее разбойник, известный в тех краях Опта. Он был основоположником этой Оптиной пустыни, всемирной, не побоюсь этого слова, известного монастыря. И если вдруг человек, побывав в тюрьме и, так сказать, прошел через огонь и воду и медные трубы тюремные, и, естественно, там у него и татуировки на теле, но он решился радикально изменить свой образ жизни, ну, что ж, церковь не отвергает никого. Лишь бы этот человек действительно от сердца, от всей души решил изменить свой образ жизни и действительно послужить Богу. Пожалуйста, могут даже и в священники руку положить. Если Иван Ивановичу вот так не повезло, что ему где-то, так сказать, уже после того, как он стал священником, это все набили на руках, то в целом, если даже человек придет с татуировками, но внутри он будет действительно ревностным христианином, то здесь татуировки никак не помешают ему даже стать священнослужителем. Скажем так. Но все равно, в любом случае, лучше к таковому присмотреться. С чего бы вдруг? Потому что, я говорю еще раз, это мнение именитых психологов, что у человека не все в порядке с головой. Вот, выводы делайте сами. Вот Евгений. Два вопроса, сколько тут? Ну, два, получается, прислал. У меня два вопроса. Можно ли победить гордыню? И что за буквы на нимбе у Иисуса Христа? Ну, с буквами там все понятно, как бы. Там греческие буквы. Три. От, первая буква, это если смотреть на лик, она получается слева. От. Это такая она и церковно-славянская буква, от. И в греческом она есть, по-моему, такая, похожая на нее. Сверху буква О. Ну, слева, если по-гречески, это омега будет, сгруппированная с буквой Т. Она над ней, получается, вместе от. А сверху это омикрон, по-гречески, если по-нашему просто О. И с правой стороны Н. В целом получается слово «отон». По-гречески оно читается «отон», по-славянски «сый». По-русски переводится «сущий», то бишь «бог». Вот и все. Вот это буквы, что означают на нимбе Спасителя. Бог, сущий, сый, отон. Ну, как вам нравится. Можно ли победить гордыню? Примеров у нас море разливанное. Как люди побеждали гордыню? Достаточно почитать жития святых. Вот. Так что эти примеры из житий святых нам впрямую доказывают, что гордыню победить можно. Мало того, нужно. И это фактически цель христианской жизни, потому как стяжание Святого Духа при наличии гордыни невозможно. Потому как сказано, Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Благодать — это противоположность, так сказать, получается смирение, противоположность гордыни, без которой благодать недостижима. Посему-то и первая заповедь блаженства у нас звучит как «блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Вот эти самые смиренные, это те, кто победил гордыню. Что вы считаете, Господь Иисус Христос решил над нами посмеяться, что ли? Поиздеваться, такую заповедь дал. Гордыню победить невозможно, он говорит, вот победи. Ксанф, выпей море. Выпей море, Ксанф. Ну, не из обжиг, понятно, да? Вот так. Так же, дорогой Евгений, включайте логику, хотя бы формальную. Если уж до диалектической не получается дойти. Как относиться к мистическим явлениям? Если они мистические, с благоговением. Если это ошибочные, так сказать, дьявольские происки, которые являются псевдомистическими, то с большой осторожностью. Как Алексей Ильич все Осипов, ссылаясь на святых отцов, говорит, если не хотите оказаться в неприятной ситуации, то относитесь так. Не принимай и не отвергай. Вот такое вот пожелание от святых отцов, как относиться к мистическим явлениям. Не принимай и не отвергай. Не принимай, потому что это может быть от дьявола, и не отвергай, потому что это может быть от Бога. Относись нейтрально. Ну, есть и есть, случилось и случилось, ну вот. Мало ли чего там, так сказать, не случается. Вот как-то так примерно. Ну, это, опять же, моя точка зрения. Ну, и вот со ссылкой на профессора Осипова, моего однофамильца. Ну, что ж, дорогие мои, пока вопросов нет, все-таки я обращусь вот к той теме, которая была мною заявлена, чтобы мне, так сказать, пустобрехом в очередной раз не оказаться, чтобы мне не звонили, не говорили, а что ничего не сказал-то. Опять заикнулся и не сказал. Ну, так вот, речь шла... об тот раз о событиях, касающихся царства, ну, практически небесного, рая. Место, где жил Адам до своего грехопадения. И когда таковое случилось, как мы знаем из Священного Писания, Господь из рая Адама изгнал. Ну, не Адама, а всю чету. И Адама, и Еву. Оба были изгнаны из рая. За что? И мы как-то привыкли рассуждать на тему, что вот они прислушали Бога и вкусили от древа познания добра и зла. Ну, помните это, конечно, я что-то говорить-то. Великий пост недавно был, и об этом как раз говорили, и перед постом вот эта вот неделя изгнания Адама из рая. Мы там об этом вспоминали, об этом говорили. Но только ли за это Господь изгнал Адама? Казалось бы, чего такого? Ну, вкусил он от этого, ну, ослушался, да. Мало ли он там чего не ослушивался. Что же еще к этому ослушанию произошло с ним? Что за беда, что же за падение такое, что Господь вынужден был не какую-то там выволочку ему сделать, а выгнать, чтобы вот это, то, что с ним произошло, не осталось в раю и не прижилось там. И не сотворило с этим раем беду великую. Честно вам признаюсь, я как-то об этом вот до момента, когда услышал, я не задумывался. А вот тут услышал, да, действительно, ой-ой-ой. Казалось бы, ничего такого особенного, ну, могло это прийти в голову, но как-то не приходило. А тут вот услышал, говорю, и меня как это током ударило. На самом же деле так. Что же? Что же это за древо познания добра и зла? И вот тут я наткнулся на очень интересную вещь. Как-то я вам ссылался на английский вариант молитвы «Отче наш». И вот там слова «избави нас от лукавого», ну, в нашей молитве «Отче наш» мы говорим там, «и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». А в английском варианте там употреблено вместо слова «лукавый», ну, может быть, нет такого слова в английском языке, но там конкретно слово «evil» используется, то бишь «зло». Если это перевести буквально на русский, но избави нас от зла. Ну так вот, сейчас немножечко отойдя в сторону, я хочу вам предложить слова из Священного Писания. Итак, давайте сейчас внимательно послушаем и вдумаемся. Эта строчка, она несколько раз повторяется в Ветхом Завете, в самом начале, когда Бог сотворил там то-то, то-то, то-то, и сказал, и там произвела земля, и там так далее. Не буду сейчас этого касаться. Там в конце этого такая интересная фразочка идет. «И виде Бога», на славянском читаю, «и виде Бога, яко добро». Ну, после каждого творения своего на земле вот эта фраза идет. «И виде Бога, яко добро». Как это переводится на русский? «И увидел Бог, что это хорошо». То бишь в данном случае перевод слова «добро» идет у нас как слово «хорошо». Запомнили, да? Теперь смотрим, что касается вот этого самого древа. Опять по-церковно-славянски читай. «И древо жизни посреди рая насадил Господь, и древо еже ведете разумительное, доброго и лукавого». Почувствовали? «И древо еже ведете разумительное, доброго и лукавого». По-русски перевод. «И древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Как интересно, а? Добро – это хорошо, то, что хорошо. И здесь получается, еже ведете разумительное доброго, то бишь хорошего, и лукавого. И переводится это добра и зла, древо познания добра и зла. То бишь хорошего, ну добра, вот видите, добро – это значит хорошо. И види Бог, яко, что это хорошо. И види Бог, яко добро. И тут тоже познание добра, то бишь хорошего, то, что хорошо. И зла, лукавого. То есть это получается у нас здесь идентичные вещи. Просто звучит по-разному. Но только лукавого мы как смыслово понимаем слово «лукавый». Тот, кто зло выдает за добро. Понимаете, какие вещи? Не просто зло как таковое, но избави нас от лукавого, не просто от зла, как в английском evil, однозначно, а именно от лукавого, от того, который зло выдает за добро. А это страшно. Как это связано с тем, вот что случилось в раю? Если вспомнить предыдущее, как Адам жил в раю, то, естественно, он был всегда с Богом, и это ему давало гарантии хорошего существования. И Господь определял, что есть добро, то есть что хорошо. И Господь определял, что есть плохо. И это ограждал от этого Адама. Понимаете, тут я сразу Маяковского вспоминаю. Кроха, сын к отцу, пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Частенько я к нему обращаюсь. Фраза-то у всех в зубах навязшая, все знают. Но там ведь можно было и на маму срифмовать. К маме Кроха, сын пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И ритм сохраняется, и мысль. Но только к маме. А почему к отцу пришел? Кроха, сын, к отцу пришел. Тут у меня мысль возникла, не был ли Владимир Владимирович таким верующим человеком? И мысль-то, так сказать, может быть, отсюда идет, что Адам получал информацию именно о добре и зле от Бога, приходя к Богу и от него получая вот эти вот, так скажем, информацию, эти оценки добра и зла. А тут, как сказано, вы будете как боги, не нужен будет Бог, вы сами будете определять, не просто знать, а определять, что есть добро, а что есть зло. То есть, и когда тебе удобно, ты можешь сказать, что это добро. А когда тебе неудобно, ты можешь сказать, что это зло, как в одной книжечке «Скотный двор». Война есть мир, а мир есть война. Если мне так удобно. Вот это то, до чего мы сейчас в этом мире докатились, избавившись от Бога, по большому счету. Вот чтобы это не прижилось в раю, именно человеческая оценка всего, чего бы ни было, именно с точки зрения удобства, что без Бога человек определяет, что есть добро, а что есть зло. Причем, исходя из своих собственных внутренних побуждений, как ему удобно на данный момент. Вот чего избежать решил Господь в раю, чтобы вот этого не случилось. Вот из-за этого изгнал. Потому что человек внутри именно извратился. И вот от этого-то извращения Господь изберег рай. А чтобы человека от этого избавить, представляете, пришлось самому Богу на землю прийти и сделать так, чтобы уже человек сознательно опять пришел к тому, что не он определяет, что такое хорошо и что такое плохо, а что к Отцу надо, к Богу прийти. И тогда уже Бог скажет, что есть хорошо и что есть плохо. Вот на этой оптимистичной ноте я бы хотел закончить сегодняшнюю нашу с вами беседу. Всего вам доброго. Еще раз с праздником с текущим. Христос воскресе. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым.

0: Регистрация радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Классическая музыка на радиообраз.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик».

великий сын Польши Фредерик Шопен писал свои 17 вальсов совсем не для танцев. Его вальсы – это очаровательные концертные пьесы. Каждая из них – то живая картинка родной польской природы, то женский портрет, то воспоминание о юности, то сцена из жизни. Знаменитый 7-й вальс, нежный, светлый, полный грусти, считается вальсом Марии Вадзинской, невесты Шопена, родители которой воспрепятствовали их браку.

0: На небе тишина. Таинственно луна сквозь тонкий пар сияет. И в бездне голубой бесплотные, летая, чаруя, оживляя ночную тишину, приветствуют весну.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: Маркграф Брандербургский Христиан Людвиг принимал у себя князя Кёльнского, приехавшего вместе с Бахом. Маркграф не поскупился на похвалы княжескому композитору и предложил ему сочинить что-либо похожее на итальянский концерт, только в немецкой манере. Бах принялся за сочинение оркестровой музыки по приезде из Гамбурга. Замысел разросся в цикл больших брандербургских концертов, сельдитеру и предложил

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом году отмечается знаменательное событие. 1700 лет назад Грузия приняла православие. Это событие связано с именем святой Нины, которую называют «просветительницей Грузии». В Нижнем Новгороде готовится к освящению храм, возводимый в честь этой святой. Продолжит тему материал Олега Демина.
1: Окраина Нижнего Новгорода, улица Левинка, это рядом с Бурнаковкой. Невероятно живописные места. Здесь большой красивый парк, рядом экотропа. Вроде бы город, но такое ощущение, что ты находишься в каком-то природном заповеднике. И вот здесь, в этом месте, появился уникальный для Нижнего Новгорода храм. Он посвящен святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Это единственный храм в честь этой святой в нашем городе и самый большой во всей России. Уникальность не только в этом. Все стенные росписи, вся внутренняя отделка, как будто бы вы в старинной грузинской горной церкви эпохи святой царицы Тамары XII века. Пока расписывали стены и организовывали внешнее и внутреннее убранство, уже велись богослужения. Настоятель церкви, протоиерей Михаил Минюхин.
2: Ну, конечно же, это событие важное, долгожданное. Храм строится уже практически 10 лет, и этого события ждали как местные жители, так и, конечно же, все прихожане нашего храма. И торжественность этого момента, конечно же, она вводит в сердце в некий трепет. Поэтому, конечно, мы все ждем этой торжественной службы. Хочется, чтобы данный храм в дальнейшем, конечно же, умножался и приходом, и, конечно же, привлекал людей своей действительности особой архитектурой.
1: Храм строился много лет. Закладку совершил митрополит Георгий еще в мае 2017-го. С тех пор огромное количество трудов и молитв, множество людей приближали важное событие. Уже завтра, 6 мая, храм будет освящен великим чином. Делается все здесь по благословению митрополита Георгия, трудами и чаяниями представителей грузинской диаспоры Нижнего Новгорода. Ее представитель Зураб Кардала. Он напомнил, что великое освящение храма состоится в год, когда на грузинской земле празднуется 1700-летие принятия христианства. И это особенно приятно и важно. По его словам, храм Святой Нины станет духовным центром грузин Нижегородского региона, местом общения с земляками и свидетельством настоящей дружбы между народами.
3: Святая Нина в Грузию принесла православие. 1700 лет, что Грузия приняла в 26-м году, что он принял православие. 1700 лет. Совпадение этого храма. И поверьте, что этот храм Российской Федерации принесет то, что нам мир, и будем все в мире и во благе жить. Этот храм будет объединять два православных братских народа. Мы же братья. Это же истина. Это же у нас вот это тепло, которое было, оно осталось. А этот храм ее еще возвысит во сто кратно.
1: Церковь полностью выполнена в грузинском стиле. Долго работали над проектом, изучали особенности грузинского храмового строительства, иконописи и другие тонкости. Теперь даже иконы в церкви с двумя подписями – на старославянском и на грузинском языке. Все причастные очень старались. Важный лейтмотив – идея единения русской и грузинской православных культур и церквей. За иконопись и стенную роспись взялись специалисты иконописной мастерской «Ковчег». Среди образов есть особо почитаемые на грузинской земле. Например, образ частицы мощей преподобного Гавриила Ургибадзе. Он был написан для Нижегородского храма в Грузии. Еще одним знаковым образом, который постоянно пребывает в храме, является икона святой Нины. В прошлом году она была подарена Нижегородской церкви. А вот прямо сейчас в Грузии пишется еще одна икона святой Нины, которая будет передана в храм для постоянного пребывания. Руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов.
4: Храм абсолютно необычный, и такого я другого у нас не знаю в стране, чтобы был построен именно в грузинском стиле. Архитектура полностью грузинская, то есть тут и архитектор ее делал, этот проект грузин. И у нас задача была непростая для нас, уникальная, чтобы в грузинском же стиле расписать. Не так много до нас дошло, к сожалению, тех вот именно древних росписей, стилистики 12-13 века, которые мы взяли за основу. И по крупицам буквально пришлось собирать вот этот материал. У меня очень теплые отношения сложились с нашими православными грузинами, поэтому такое очень теплое личное отношение, трогательное, то, что храм, который объединять должен наши народы, русский, грузинский, что он появится у нас в России, и именно на Нижегородской, на нашей родной земле, потому что в России я такого другого храма не знаю.
1: Ну а еще в галерее церкви очень интересный музей. Им руководит настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон Затекин. Экспозиция посвящена истории отношений между Россией и Грузией, князю Георгию Александровичу Грузинскому и местам, связанным с его жизнью на Нижегородской земле, а также истории грузинской церкви.
5: Очень много святынь, ведь из Грузии к нам была доставлена риза Господня, гвоздь Господень. Все это сохранилось, слава Богу, в России. Поэтому люди, в общем-то, которые будут посещать этот музей, окунутся как в древность, так окунутся и в современность. Мы охватываем, в общем-то, большой такой промежуток времени, и люди, в общем-то, уйдут из этого музея, обогащенные духовно знаниями наших великих народов.
1: И вот завтра в церкви уберут последние строительные леса, наведут порядок, церковь красиво украсят цветами, и здесь будет настоящий праздник. Чин великого освящения в торжественной обстановке, в присутствии большого количества прихожан, в том числе представителей грузинской диаспоры, возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать об этом в эфире. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: Многодетные семьи Нижегородской области теперь могут оформить в онлайн-формате ежегодную компенсацию части платного обучения детей в колледжах и техникумах. Работу по улучшению условий оказания услуги провели региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, действующий на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области уполномоченный МФЦ, совместно с региональным министерством социального развития и семейной политики. По новым правилам при обращении больше не требуется предоставлять паспорт в случае обращения через личный кабинет на портале госуслуги и документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния. Как отметил замгубернатор Нижегородской области Егор Поляков, многодетные семьи – особая категория получателей госуслуг, у которых на счету каждая минута. Для того, чтобы они могли оформлять ежегодные компенсации быстро и удобно, очный прием для оказания услуги дополнен онлайн-форматом. Сокращено количество дней для ее предоставления с 11 до 7 и количество документов. Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отрасли социальной сферы», нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 21%, ветер западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ».
1: Песня
2: Олеся.
1: Автор.
2: Музыка Олег Иванов. Слова Анатолий Поперечный.
3: Песня «Олеся» была написана композитором из Барнаула Олегом Ивановым и получила известность как «Девушка из Полесья». Впервые она была исполнена ансамблем «Сибры» под руководством Анатолия Ермоленко на фестивале «Песня-81». Автор текста Анатолий Поперечный в своих стихах называет героиню «кудесницей леса Олесей», которая живет в белорусском Полесье. Отсюда и появилось название «Олеся».
2: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Сябры».

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: На историю европейской культуры начала 18 столетия большое влияние оказало создание одного музыкального инструмента – фортепиано. Оно изменило музыкальный облик европейской цивилизации, и без него сегодня невозможно представить не только классическую, но даже и популярную музыку. Мы знаем, что клавишные инструменты существовали еще в Средневековье. Самый старый из них – это орган, являющийся духовым клавишным инструментом. У него нет струн, зато есть множество труб. Именно поэтому непосредственным родственником фортепиано орган не является. Композиторы и музыканты 18 века понимали, что им необходим новый клавишный инструмент, по выразительности не уступающий скрипке. Воплотить мечты в реальность смог итальянский мастер Бартоломео Кристофори. В начале 18 века он занимался в семействе Медичи музыкальными инструментами. Название своему изобретению он дал очаровательное, но не слишком лаконичное. В переводе с итальянского оно звучало как «инструмент клавишный, играющий громко и нежно». Позднее название сократили, превратив его в одно слово – «фортепиано». Очень простое фортепиано Кристофори имело клавиши, войлочные молоточки и возвращатель. У него отсутствовали демпфера и педали. При ударе по клавише молоток ударял по струне, после чего она начинала вибрировать. Молоточек, благодаря возвращателю, имел возможность идти назад, а не оставаться прижатым к струне, что могло бы, в свою очередь, заглушать вибрации струны. Динамический диапазон инструмента и его способность резонировать – это те качества, которые отличают фортепиано от других музыкальных инструментов. Почти колокольного звучания инструменту позволяют достигать его стальная рама и деревянный корпус. Несмотря на то, что история фортепиано насчитывает 300 лет, появление этого инструмента стало поворотным моментом в искусстве. Вся европейская музыка, а это важная часть всей мировой культуры, изменила свой характер благодаря этому изобретению. Также с ростом популярности фортепиано начали появляться и пианисты-виртуозы. Одним словом, фортепиано оставило неизгладимый след в истории мировой культуры, став одним из важнейших музыкальных инструментов.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Приглашение в музей.
1: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор об искусстве русского авангарда. Я Ирина Миронова, искусствовед Художественного музея. Хочу немного рассказать вам о картине Малевича «Косарь». Это одна из известных, таких знаменитых картин, я бы сейчас сказала. Но почему-то мне, вот вы знаете, пришла в голову такая мысль. А что, собственно, значит такое знаменитый, известный, да, когда мы говорим? Может быть, это штамп? Определенный такой профессиональный. Мы говорим, вот знаменитая картина такая, это известная картина такая. Чем она известна? Чем она знаменита? Если она знаменита для одного, может, она совершенно неизвестна для другого. Почему мы говорим, что вот «Косарь» такое знаменитое известное полотно? Особенно в отношении Малевича, когда мы знаем, что Малевич, да, там рифмуется или ассоциируется только черный квадрат. «Косарь», он тоже вот в своем роде, как определенный этап в искусстве Малевича, были разные этапы. И вот для своего времени он тоже очень показателен. И, может быть, без таких картин, как «Косарь», без вот такого кубистического периода и не было бы супрематизма у Малевича. Дело в том, что наша картина не датирована самим автором. Она была создана не позднее 1912 года, но датируют ее 11-12 годом, потому что она была показана на нескольких выставках. Причем он отбирал очень тщательно свои работы к показу, к экспонированию. То есть сам он вот этим самым как бы вот оценил в какой-то мере, наверное, там значимость своей работы. Если мы говорим о Малевиче, ну, вспоминаются его действительно супрематические произведения, и «Черный квадрат», и все его композиции. Но ведь к этому он пришел не сразу, проходя последовательно все этапы, какое прошло искусство рубежа веков, начиная от импрессионизма. Вот первые работы Малевича, они были выполнены в стиле импрессионизма, и ну, мы знаем, что импрессионизм – это как бы высшая и последняя стадия реализма, да? То есть это даже в какой-то мере натурализм, если уж точно говорить. И вот импрессионистические работы Малевича, они ведь очень красивые, они интересно построены, они очень любопытные по цвету и по композиции, они тоже составляют такую самостоятельную группу произведений. Потом были работы, выполненные под влиянием модерна. Потом было как бы увлечение Сезанном, сезанизмом. Потом был вот этот кубизм. Это были вот начало десятых годов, 11-12 годы, когда художник создает такую крестьянскую серию, как он называл ее, крестьянская серия или трудовая, он ее так называл, в которую входит вот и наша картина «Косарь». Что это такая за серия? Там изображены, в общем, очень такие несложные мотивы. Это изображение такой трудовой крестьянской жизни, или это жница, или это крестьянка с ведрами, или это лесоруб, или это вот наш «Косарь», где изображен мужчина, стоящий фронтально на красном таком фоне, красно-оранжевом фоне, с косой, одетый в рубаху такую на выпуск и в штаны, с бородой, такой большеглазый, немножечко асимметричное лицо, вот как воплощение некого мира крестьянской жизни. Я считаю, что в этом «Косаре» художник изобразил своего друга Ивана Клюна или Клюнкова. Клюн – это был как бы псевдоним, тоже соратника по авангардному искусству. Он был действительно вот такой бородатый, довольно красивый человек. Здесь такое, знаете, какое-то ощущение такого, что с одной стороны символичность, обобщенность, а с другой стороны какая-то узнаваемость. А с третьей стороны, вы знаете, он очень такой нарядный. Он нарядный, он декоративный, он очень яркий. Как бы вот все сошлось в одной точке, и вот всех кубизмов, из всех вот этих жниц-лесорубов, может быть, вот этот наш «Косарь» действительно наиболее эффектное полотно, и оно в себя вобрало некую идею, символ, как бы вот представление о России. Вот почему эту картину часто выбирают ну, вот на обложку каталогов, да, или журналов, или в качестве главной картины выставки на афишу. Так было 10 лет назад, когда в Брюсселе открывалась такая выставка очень известная. Называлась она «Европалия», которую открывал президент России. И вот весь Брюссель был завешен нашим «Косарем». Потому что он был и на афишах, и на растяжках. Вот весь Брюссель. То же самое повторилось в Монако в 2015 году. когда Монако тоже принимала вот эту выставку русского авангарда. И там было, правда, два образа: наш косарь, и второй был Шагал, потому что выставка называлась «От Шагала до Малевича». И вот они взяли Шагала, тоже известную такую композицию в Третьяковской галерее, это музыкант. И с другой стороны, наш косарь. И вот тоже два мира, два уклада, две эпохи. Вы знаете, они на самом деле символичны, в то же время они узнаваемы. Что-то вот в них есть такое, что привлекает. И вот то же самое. В Палермо, когда была у нас выставка, косарь тоже был на афише, и тоже был на обложке каталога. В общем, он постоянно такой вот как бы вот мелькает. То есть то, что мы называем востребованностью, да? Вот как вот понять? Я все пытаюсь оправдать вот это вот понятие, да, знаменитое, известное полотно, востребованное. Ну и в творчестве Малевича тоже оно сыграло какую-то вот такую определенную роль, потому что это был такой этап важный для него кубизма. Вот он как бы освобождался тоже, вот как мы говорили, Кандинский, от пут, как они называли, предметности, да, то есть он как бы упрощал эти формы, вот упрощал и упрощался до того, что создал уже абстрактные композиции, геометрическую абстракцию. И поэтому вот эта фигура косаря, она на самом деле кажется как будто выбита из каких-то железных форм. Когда смотришь на определенном расстоянии, кажется, что на самом деле, да, это такой вот обобщенный, что оно широко так написано. Но, вы знаете, есть такой момент, в нем есть такие и чисто пластические, какие-то живописные достоинства. Этого не сразу видно. Но вот если вы подойдете и посмотрите близко на эту картину, она написана удивительно, она написана очень мелким мазочком. Она написана тоненькой-тоненькой кисточкой. Она как вышита вся, вы знаете, это такое вышивание. Я просто вот удивляюсь, как мужчина, который, ну, в общем, мыслил такими категориями космическими, в то же время он как вот швея вот вышивает тонкой ниточкой, да, и вот он весь вот таким вот поперечными мазочками. А что касается красного фона, здесь тоже любопытный такой момент, я скажу об этом следует, да, вот обязательно вспомнить новгородские иконы, красный фон. Дело в том, что вот в этой серии, крестьянской серии, наиболее близко как бы проявляется связь искусства Малевича и русской иконописи. И особенно, наверное, в нашем косаре, потому что он действительно горит, как новгородская икона, краснофонная икона. И это не наше с вами представление, то есть наши какие-то ассоциации, да, это на самом деле Малевич об этом писал, потому что он изучал русскую иконопись, у него был довольно своеобразный взгляд на иконопись, он считал, что иконопись – это проявление народного искусства, это народное творчество, он как бы не относил его к профессиональной сфере, хотя мы как бы вот искусствоведы знаем, что профессиональное искусство, оно было выражено именно в этих формах, там, до 18 века. Для Малевича икона – это было проявление, именно высшее проявление как бы вот народного творчества, народного искусства. И через нее он как раз бы постигал. Он всегда любил это народное искусство и к иконе относился удивительно с выражением какого-то, ну, особого почтения. И поэтому вот не случайно вот эти ассоциации. Ну и в конце я хочу пригласить слушателей еще раз прийти посмотреть, может быть, более внимательно на картину Малевича, косаря, и вот, может быть, поразмышлять на тему, что такое знаменитое полотно и что оно дает вот нам сегодня.
0: Приглашение в музей.

0: Нивы, рощи лепят, в небе жаворонка трепет, теплый дождь, сверканье вод. Вас назвавши, что прибавить? Чем иным тебя прославить? Жизнь души, весны приход. Василий Жуковский.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 24 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области также будет малооблачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 22 градуса, ветер западный 3 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
1: Thank you.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: К юбилею Победы в Великой Отечественной войне, по благословению члена Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу-альбом «Нижегородская епархия и Великая Отечественная война». Автор – архимандрит Тихон Затекин, заместитель председателя Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. Книга состоит из четырех частей. Первые три части повествуют о событиях, происходивших на Нижегородской земле до начала Великой Отечественной войны. Репрессиях духовенства, закрытии и разрушении храмов города Горького. Подробно освещается жизненный путь архипастырей, на чью долю выпало управление Горьковской епархией в 1920-30-х годах. Четвертая часть книги рассказывает о патриотической деятельности Горьковской епархии в годы Великой Отечественной войны. Читает автор, настоятель Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Часть первая. Архипастыри Горьковской епархии. Начало 1920-х, середины 1930-х годов. Продолжение.
1: Первые же дни вступления в права местоблюстителя митрополита Сергия в декабре 1925 года были омрачены началом нового раскола. 10 епископов, оставшихся в Москве в Донском монастыре под председательством архиепископа Екатеринбургского Григория Яцковского, на своем совещании высказали недовольство по поводу единоличного управления церковью митрополитом Петром Полянским, который якобы не хотел созывать собор, и образовали временный высший церковный совет под председательством архиепископа Григория. Советская власть, как это было и в случае с обновленцами, поддержала григорианский ВВЦС, то есть высший церковный совет, который очень скоро получил право на легализацию. Ослабление церкви путем создания параллельного местоблюстителю и его заместителю церковного центра неизбежно привело бы к нарушению единства. 14 января 1926 года митрополит Сергий в своем письме на имя архиепископа Григория Яцковского выступил с протестом против самочинного временного высшего церковного совета. В ответном письме председатель этого совета пригласил митрополита Сергия не просто войти во временный совет, но и возглавить его. Владыка Сергий ответил категорическим отказом и запретил в священнослужении архиепископа Григория и его сторонников. При содействии властей григорианцам удалось посетить митрополита Петра во внутренней тюрьме на Лубянке и убедить его в том, что митрополит Сергий не может управлять церковью, так как находится в Нижнем Новгороде без права выезда. При этом от местоблюстителя было скрыто то обстоятельство, что Временный Высший Церковный Совет был образован, когда участники совещания в Донском монастыре уже знали о назначении заместителя местоблюстителя. Итогом встречи с митрополитом Петром стала резолюция о временной передаче высшей церковной власти коллегии из этих трех архиереев: архиепископа Владимирского Николая Добронравова, архиепископа Томского Дмитрия Беликова и архиепископа Екатеринбургского Григория Яцковского. При этом они умышленно умолчали о том, что архиепископы Дмитрий и Николай в то время находились в ссылке и не могли выехать в Москву, и рассматривали резолюцию митрополита Петра как передачу церковной власти единолично архиепископу Григорию. Митрополит Сергий отказался подчиниться этой резолюции, указав на неосведомленность местоблюстителя об истинном состоянии церковных дел и вступил в переписку с митрополитом Петром. Его позицию поддержали многие архиереи. 22 апреля 1926 года в письме митрополиту Сергию местоблюститель объявляет об упразднении Временного Высшего Церковного Совета и подтверждает ранее сделанное назначением заместителя местоблюстителя. Весной того же года вопрос о преемственности канонической власти вновь обострился. Из ссылки вернулся митрополит Ярославский Ростовский Агафангел Преображенский, названный в завещании патриарха Тихона вторым кандидатом на местоблюстительство. Однако вместо возвращения домой митрополит был задержан в тюрьме города Перми, куда для встречи с ним прибыл начальник 6-го отделения ОГПУ Евгений Тучков. Он уговаривал владыку взять на себя полноту церковной власти, используя свое старшинство и назначение патриарха Тихона. Власть руками Евгения Тучкова хотела разжечь борьбу за управление церковью между митрополитами Сергием и Агафангелом и умножить тем самым количество расколов. Результатом оказанного давления стало послание к церкви, написанное владыкой Агафангелом 18 апреля 26 года в Перми, в котором он извещает верующих о своем вступлении в должность местоблюстителя патриаршего престола, ссылаясь на завещание патриарха Тихона. В начавшейся переписке между митрополитом Сергием и новым претендентом на высшую церковную власть поднимались самые острые вопросы, и митрополиту Сергию удалось объяснить митрополиту Агафангелу, что в распоряжении патриарха Тихона нет ни слова о том, что местоблюститель Петр принял власть временно до возвращения старейших кандидатов. Приняв власть законно, он может быть лишен ее только на законных основаниях, то есть в случае добровольного отхода или по суду архиереев. Не соглашаясь с митрополитом Сергием внутренне, владыка Агафангел ради церковного мира отказался от своих слов, уведомив об этом Сергия телеграммой.

Органы НКВД продолжали внимательно следить за жизнью церкви и направлять деятельность раскольников, обновленцев, участников григорианского раскола. Не оставляли они своим вниманием и митрополита Сергия, которому, как законному главе церкви, обратились православные епископы, оказавшиеся в эмиграции и не примкнувшие к орловацкому расколу. Епископ Феофан Быстров и Серафим Соболев спрашивали в своем письме у владыки Сергия, как им поступить в сложившейся ситуации, подчиниться в Москве или же просить принять их паству в лоно братских православных церквей за границей. Митрополит Сергий, очевидно предвидя грядущие гонения на церковь в России, посоветовал им войти в состав какой-нибудь из православных церквей. В августе 1926 года епископ Рыбинский Серафим Силичев, получив от епископа Богородского Платона Рутнева, который отбывал срок на Соловках, два послания заключенных соловецких епископов к правительству СССР и письмо к собратьям-епископам, находящимся на свободе, с предложением тайно избрать патриарха ради прекращения церковной смуты. Оба документа, благодаря епископу Серафиму, попали в руки преосвященного епископа Павлина Крошечкина. Инициатором тайных выборов патриарха осенью того же 26 года, как следует из архивных материалов АГПУ, был архиепископ Свердловский Корнилий Соболев, в прошлом ученик и постриженник митрополита Сергия по Санкт-Петербургской академии. В начале октября того же 26 года, решив обратиться перед выборами за советом и поддержкой, в Нижний Новгород к митрополиту Сергию приехал епископ Павлин. А спустя два месяца после этого визита, 30 ноября, владыка Сергий был арестован и припровожден в Москву во внутреннюю бутырскую тюрьму ОГПУ. На допросе 20 декабря митрополит Сергий заявил: «Раньше ноября сего года ко мне в Нижний Новгород приехал епископ Павлин Рыльский и повел беседу о необходимости для выхода из создавшегося церковного положения выборов патриарха путем подачи голосов епископами, то есть путем далеко необычным. Такое избрание было бы спорным, как применяющееся, по-видимому, в первый раз, но после моего возвращения из Москвы, куда я ездил для ведения переговоров, епископ Павлин опять приехал, привезя с собой тот же документ, но уже снабженный 25, кажется, подписями. Я взял от владыки Павлина его документ, прочитал его, написал обращение к иерархам с предложением высказаться по существу, не входя сам в рассмотрение этого вопроса. Отдал его владыке Павлину. Отзывов по этому документу я еще до ареста не имел. Обращение митрополита Сергия по поводу выборов патриарха подписал и его викарий, епископ Печорский Григорий Козлов. Во время первого визита епископа Павлина митрополит Сергий отказался участвовать в тайных выборах. Очевидно, он прекрасно представлял, какую опасность несет в себе это начинание, и не верил в успех этого дела. Поэтому и попросил епископа Павлина собрать голоса епископата, еще остававшегося в Москве, в Подмосковье, и выяснить их мнение о целесообразности проведения такого рода выборов. Вскоре епископ Павлин вновь приехал в Нижний Новгород, но уже с мнением епископов, в том числе и соловецких. Здесь нужно отметить, что еще в 1923 году патриарх Тихон издал указ, согласно которому епископы, отбывавшие наказание на Соловецких островах, должны были почитаться как первенствующие, и их мнение в спорных вопросах следовало признавать решающим. Итак, опросив архиереев, епископу Павлину удалось собрать 25 подписей. Митрополит Сергий прекрасно осознавал, что общие симпатии
епископата на стороне митрополита Кирилла Смирнова и получив вторично от епископа Павлина уже с подписями послание о проведении выборов, написал обращение православному епископату, в котором предлагал высказать свое мнение и назвать имя епископа, достойного стать патриархом. Впоследствии епископ Павлин на допросах признал, что тайные выборы патриарха действительно состоялись. Несмотря на невероятные трудности, в предельно короткий срок было собрано более 70 голосов. Все они были поданы за митрополита Кирилла, находящегося в то время в заключении в Зырянском крае. Но АГПУ не удалось заполучить ни списков голосовавших епископов, ни их решения относительно будущего патриарха. Тайные выборы патриарха осенью 1926 года и по сей день остаются самой загадочной страницей в новейшей истории Русской Православной Церкви. Сохранилось лишь несколько устных свидетельств о пребывании митрополита Сергия сначала в Нижегородской, затем в московских тюрьмах. Священник Николай Педашенко вспоминал, что в заключении митрополита кормили селедкой и не давали пить. Митрополит Сергий Воскресенский, близкий соратник митрополита Сергия Строгородского, рассказывал, что в тюрьме владыки угрожали расстрелом его родной сестры, а также многих арестованных епископов. В выписке из протокола от 2 апреля 1927 года об освобождении митрополита Сергия значилось: «По делу, по обвинению гражданина Строгородского Ивана Николаевича, он же Сергий, по статье 58/6 статья УК, постановили Строгородского из-под стражи освободить под подписку о невыезде из города Москвы, дело следствием продолжать». По освобождении митрополит Сергий вновь вступил в управление Русской Церковью как заместитель патриаршего местоблюстителя. 10 мая митрополит Сергий послал ходатайство в НКВД о разрешении ему на управление церковью, а 18 мая созвал в Москве совещание епископов, на котором выступил с проектом организации временного патриаршего священного синода из 8 членов. Спустя 10 дней из НКВД митрополиту Сергию сообщили, что препятствий к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается. 25 мая состоялось заседание Священного Синода, и в тот же день по епархиям было разослано постановление, в котором правящим архиереям предлагалось организовать при себе временные епархиальные советы и зарегистрировать их в местных органах власти. При викарных епископах синодам предписывалось учреждать советы благочинных. Так было положено начало работе по созданию на законных основаниях новой церковно-административной структуры Московского патриархата. Через несколько дней после этого события, а именно 5 июня, в протоколе собрания общины верующих Спасо-Преображенского Сормовского собора города Нижнего Новгорода был зафиксирован отзыв на создание легального синода. Заявление исполняющего дела местоблюстителя патриаршего престола митрополита Нижегородского Сергия, гражданина Старогородского, и список организовавшегося при нем временного так называемого патриаршего священного синода в составе митрополита Новгородского Арсения, митрополита Тверского Серафима, архиепископов Вологодского Сильвестра, Хутынского Алексия, Костромского Севастьяна, Звенигородского Филиппа, епископа Сумского Константина в административном отделе НКВД получены и приняты к сведению. Препятствий
к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается. Таким образом, и наша староправославная Тихоновского направления церковь получила легализацию, чего так давно и сильно желала и желали все верующие. После обмена мнениями по этому вопросу единогласно постановили выразить глубокую радость и удовлетворение совершившимся актом в твердой уверенности, что он послужит надежным фундаментом для полного благоустроения православной церкви на исключительно церковных началах и поведет к полному освобождению ее от тяжелых подозрений в мнимой контрреволюции. Послать высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию и патриаршему при нем синоду сыновнее поздравление, пожелать сил для плодотворной работы, заверить, что сормовские общины, как неотделимые капли церковного моря, приложат все силы, чтобы быть доброкачественными, внутренне и полезными для общецерковного дела Христова. Общее собрание единогласно и превоздержавшись не было, постановило протокол совета считать выражением воли всей общины. Сверх того, поручить совету обратиться от имени общего собрания во ВЦИК и НКВД с выражением благодарности за долгожданную регистрацию, с выражением уверенности, что этим первым шагом немедленно последуют и другие соответствующие мероприятия к тому, чтобы православная церковь патриаршей ориентации свободно могла на деле пользоваться всеми предоставленными советским законодательством правами, и чтобы высланные без суда и без объявления верующим их вины архиереи и священники были возвращены на места своей прежней службы.

Поля весной распахнуты, как души, открыты солнцу и ветрам поля. Я в мае выхожу тебя послушать и подышать тобой, моя земля, и подышать тобой, моя земля.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о том, на что следует тратить время. Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями, собрал своих учеников и задал им первый вопрос. «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин, и снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды, и вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самая главная составляющая жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. И песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более для камней. Так же и в жизни. Если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное». В жизни часто бывает так, что большое внимание мы уделяем вещам второстепенным, ставя их на первое место.

0: место, а также забывая, что самое ценное у нас – это время. Внутри него мы и расставляем наши приоритеты. И, на мой взгляд, лучше сделать это правильно. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: 6 мая в среду в 14:00 в гостях программы «От чистого истока» заведующий отделом истории Нижегородского музея-заповедника, куратор выставки «Собор святых» Татьяна Кузьмина. С 12 апреля в манеже Нижегородского Кремля проходит выставка деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края. Татьяна Александровна расскажет об уникальных экспонатах этой выставки, об исполнении деревянных фигур святых, о трактовке самых пронзительных сюжетов христианства, которые охватывают события от Тайной вечери до погребения. Вы также узнаете, какие открытия были сделаны во время работы с деревянными скульптурами в реставрационном центре имени Грабаря, на что обратить внимание при осмотре экспозиции и какие мероприятия можно посетить вместе с детьми в самом пространстве выставки. Слушайте беседу с Татьяной Кузьминой на радио «Образ» в среду 6 мая в 14 и в 18:00. Повтор программы в субботу 9 мая в 19:00.
1: От чистого истока.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». И расскажу я в этом выпуске о двух очень-очень разных съемках, разных сюжетах. Первый такой рассказ о многодетном батюшке из Кстовского района. Его зовут отец Олег Фролов. Он настоятель 4 храмов Нижегородской епархии. У него 9 детей и уже один внук. Начинаем разговаривать с ним, с матушкой, и матушка Анастасия вспоминает: «Он мне на свадьбе еще сказал, что детей минимум 5 будет. Я, говорит, еще посмеялась, ага, а потом оказалось, что еще и больше детей будет». Батюшка подхватывает: «Нет, конечно, мы не думали, когда женились, когда встречались, что такое количество детей будет. Просто жили. Господь вот давал как-то детей, и слава Богу. Мы никогда не отказывались, были только рады каждому ребенку. Просто жили». Будущие батюшка с матушкой учились в одной школе, в параллельных классах. Влюбились, поженились. Он работал ювелиром, как и его отец и брат. Начал воцерковляться. Когда отец Олег, тогда еще алтарник, пошел учиться в семинарию, в семье было уже 5 детей. Но перемены, неизвестность, расплывчатые материальные перспективы семью не пугали. Решили положиться на Бога. Как матушка сказала, Господь как-то вел. Много лет семья жила на втором этаже маленького сельского особнячка. Участок по соседству удалось купить, но много лет достроить дом не получалось, очень дорого. Помог митрополит Георгий. Владыка приехал сам в гости к отцу Олегу, все посмотрел, сказал, что, мол, ну, сам ты не сможешь достроить. Владыка обратился к губернатору, глава региона выделил деньги, нашлись еще благотворители. Так отец Олег смог достроить большой дом. Сейчас он благодарит всех благодетелей, говорит, молимся за них неустанно. В доме много семейных фотографий и старых часов с боем. Это еще одно увлечение отца Олега с тех времен, когда он работал часовщиком. Отец Олег говорит: «Люблю часы с боем, напоминают колокольный звон». Я еще на съемках подумал, пока все это крутилось, вертелось вокруг, что священник, даже не многодетный, всегда человек занятой. А если дома ждут 9 детей и внук, принято считать, что большая семья – это нагрузка. Но многодетные утверждают, что это аккумулятор, зарядное устройство. Отец Олег и матушка Анастасия наперебой рассказывают, конечно, это непросто, и дети бывают утомляют, и все там. Но с утра просыпаешься, и опять все бегут, и такая радость необъяснимая. Идешь домой, тебя все встречают. Ежедневное обновление вот этой радости, оно закрывает все плохое, наверное. Вечером падаешь, с утра встаешь и радуешься опять. Вот и по-другому как-то уже не представляешь, как можно жить по-другому. День за днем жизнь, служба, служение, люди раздают себя, свое время, свою любовь, а у них не убывает, скорее наоборот. Такой вот первый сюжет в нашей программе. А вот второй будет из колонии, где в сложных, нам малопонятных условиях тоже живет молитва. И подчас она горячее и искреннее, чем наша. Мы и назвали наш сюжет «Молитва в колонии». Ведь что это такое? Это голос души, оказавшийся в тисках обстоятельств. Там, в заключении, где каждый день испытания, молитва становится опорой, тихой гаванью посреди бурного моря сердечных переживаний. Один из заключенных нам на камеру сказал: «Без Бога, без веры в тюрьму вообще никак. Здесь без этого не выживешь. Надо во что-то верить, поэтому без Бога здесь никак. Вообще никак». Он несколько раз это повторил. Этот человек попал в колонию за коррупционные преступления. Чиновник, нижегородец, у него 4 высших образования. В 2014 году, после того, как Крым вернулся в состав России, он переехал туда, и там несколько лет назад был осужден. И воцерковился. На свободе в храм ходил время от времени, а за колючей проволокой вера его окрепла. Говорит: «Я, находясь в узах и скорбях, это в тюрьме, так сказать, обрел Бога. А так, ну, верил, как все. У нас же все мы русские люди, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот он для меня грянул». И за колючей проволокой молятся люди. Зачастую еще глубже и искреннее, чем мы на свободе. Нередко заключенные приходят в храм уже после того, как попадают в колонию. Для них осуждение как будто действительно открывает новую дверь. Другой осужденный тоже нам на камеру рассказал историю своего воцерковления. Говорит: «Сначала каким-то непонятным чудесным образом у меня появился молитвослов. То есть я сначала его читал как книжку, потом стал вникать в слова молитвы, и вот постепенно никто не наставлял. То есть это шло как бы от сердца. Бог вел, Бог призвал». А еще нам там рассказали неожиданную историю из жизни этой колонии. На территории есть прачечный комплекс. И там на стене, казалось бы, в крайне необычном месте, изображен образ Пресвятой Богородицы в прачечной рядом со стиральными машинами. Откуда там икона? Это замечательная, но таинственная история. В этом помещении недавно потребовался капитальный ремонт. И в прошлом году стали отбивать штукатурку, перекладывать плитку. И вот когда сняли уже очередной слой штукатурки, под ней раскрылись росписи церковные. Они были уже в плохом состоянии, но было понятно, что это какие-то евангельские сюжеты. А потом также под слоем цемента нашли и буквально неповрежденный образ умиления Божьей Матери. Специалист-реставратор, осмотрев росписи, сказал, что им около 50 лет, то есть примерно в 70-е годы, здесь, в этой прачечной колонии, кто-то написал на стенах иконы. Видимо, через какое-то время администрация узнала об этом, и росписи заштукатурили, но это только предположение. Откуда на самом деле появились эти изображения, не знает никто. И ведь это не были стены храма, например, старого. Здесь и тогда была колония, и тогда была вера. Приходили в этот корпус люди и молились. Мы закончили этот сюжет такими словами. Молитва заключенного, как луч солнца сквозь решетку. Тонкая, но яркая, пробивающаяся сквозь тяжесть дней. В ней и раскаяние за прошлое, и просьба об укреплении духа на сегодня, и надежда на завтра. Это голос души, которая, даже находясь в неволе, тянется к свету, прощению и новой жизни. Такие два разных сюжета. О вере, о любви, о надежде. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская православная церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты русской церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны русская православная церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Архимандрит Алипий, в миру Иван Михайлович Воронов. Годы жизни 1914-1975. Орден Красной Звезды, медаль за отвагу, несколько медалей за боевые заслуги.
1: Михаил Воронов, в будущем архимандрит Алипий, учился в вечерней студии при Московском союзе советских художников в бывшей мастерской Сурикова. Художник-реставратор Иван Воронов попал на фронт в должности стрелка механизированной бригады в феврале 1942 года. Вместе со своим подразделением будущий священник участвовал в операциях на Западном, Центральном и Украинском фронтах. Любопытно, что во время войны Воронов находил и время для полезного творчества. Солдат рисовал агитационные плакаты, а также картины, поднимавшие боевой дух воинов. Некоторые из них даже презентовались на выставке в Можайском краеведческом музее. После войны вернулся к профессии художника. Возможно, духовный поиск тонкой и творческой души привел вчерашнего фронтовика в Троице-Сергиеву Лавру, где в 1950 году Воронов и принял монашеский постриг с именем Алипий. Впоследствии он занимался реставрацией храмов Лавры, а затем с 1959 года и до самой смерти нес служение наместника Псково-Печерского монастыря.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Письмо Победы. Рассказы маленьких нижегородцев о своих предках, победителях в Великой Отечественной войне, и их пожелания нынешним воинам, участникам специальной военной операции. Воинству земному от воинства небесного сим победим.
2: Здравствуй, дорогой боец.
3: Здравствуй.
2: Я Суназов Семен, ученик 2 класса.
3: А я Чистякова Элина, ученица 7 класса, санаторная школа-интернат номер 5.
2: Мы расскажем вам о защитниках Отечества нашей семьи в Великую Отечественную войну.
3: В нашей семье чтят память защитников нашей Родины. Мы правнуки тех, благодаря кому живем, можем учиться, заниматься театром, спортом, шахматами, путешествовать с родителями. Мы любим свою страну и свою семью.
2: Гордость нашей семьи.
3: Наш прапрадед по маминой линии Еворский Александр Александрович родился в Свердловской области, городе Красноуфимске, в июле 1901 года. Его родители Александр Семенович и Анна Романовна были врачами. Александр Александрович тоже закончил Казанский медицинский институт.
2: Он работал врачом-хирургом в Горком на Мызе.
3: В июле 1941 года Александр Александрович был призван на фронт из города Горки в 42-ю мотострелковую бригаду. Он был командиром операционно-перевязочного взвода и ведущим хирургом 42-й мотострелковой бригады.
2: Он проделал десятки сложных операций, находясь в непосредственной близости от Поредного края.
3: Александр Александрович, врач 2-го ранга полевого и подвижного госпиталя 702, дошел до Будапешта. Во время проведения одной из операций он получил ранение глаза. Как пример исключительной сознательности и дисциплинированности, 30 марта 1943 года награжден медалью за отвагу.
2: 19 апреля 1943 года он был награжден орденом Красного Знамени. А в августе 1943 года ему было присвоено звание главного военного врача 2-го ранга и вручен орден Красной Звезды.
3: Еворский Александр Александрович 31 октября 1944 года был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью за оборону Москвы. Он закончил службу в феврале 1946 года. После войны наш прадед написал много статей по хирургии, работал врачом-хирургом в областной врачебно-трудовой экспертной комиссии. В 60 лет он вышел на пенсию, так как зрение после ранения ухудшалось, а позже он и совсем ослеп.
2: Наша прабабушка Чащина Анна Марковна родилась в многодетной семье в 1920 году в Горьковской области.
3: 10 апреля 1942 году она была призвана на армейскую службу. Освоила специальность зенитчицы-наводчицы, служила в 743-м зенитном артиллерийском полку ПВО в городе Горьком. Стояла на вышках на Мызе и Стрелке, сбивала вражеские самолеты, бомбившие наш город. В 1945 году полк, в котором служила Анна Марковна, был отправлен на Японию.
2: Вернулась прабабушка с войны в декабре 1945 года в звании ефрейтора. Работала начальником отделения связи. Награждена медалью за боевые заслуги и медалью за войну с Японией.
3: Наш прадед Жиров Анатолий Елисеевич родился в Кировской области в 1925 году в многодетной семье. Когда грянула война, он попытался бежать на фронт, но куда там, годами не вышел. А в 1942 году был призван в армию и в Гороховецких лагерях прошел учебу на сапера. Летом 1943-го под Курском прошел боевое крещение.
2: Он освобождал Киев и Гомель. Под Киевом выполнял задания в тылу у немцев. В жестоких боях потерял многих друзей. И даже своими руками копал братскую могилу для 121 однополчан.
3: Март 1944 года запомнился Анатолию Елисеевичу на всю жизнь. Под Сарнами Ровенская область Украины их воинский эшелон попал под бомбежку фашистских самолетов. Сильная контузия и ранение приковало прадедушку на 3 месяца к госпитальной койке. Он был признан негодным к нестроевой службе и находился в госпитале в городе Горьком.
2: Прожили они с прабабушкой Анной Марковной долгую жизнь. Про них говорили: одной судьбой крещенная. Его старший брат Александр Елисеевич пропал без вести в 1942 году. Мы до сих пор бережно храним его похоронку.
3: Наша прабабушка Егорская Нина Михайловна родилась в городе Горьком в 1937 году. Жила она на Мызе и помнит, как ее маленькую мама заворачивала в одеяло, и они бежали в бомбоубежище. Бабуля Нина вспоминает, как часто звучал сигнал сирены, и все окна в доме были затенены.
2: Мы должны больше узнавать о своих родных и о той войне, пока еще есть у кого спросить. Ведь скоро очевидцев не останется, и мы не будем знать, как это было, что чувствовали люди, какими они были.
3: Дорогой солдат, твои дети, внуки и правнуки тоже будут гордиться твоими подвигами. Мы думаем, что твой подвиг совсем скоро попадет в учебники истории, и ребята будут читать и гордиться тобой и твоими сослуживцами, так же, как мы гордимся солдатами Великой Отечественной войны.
2: Ведь вы делаете одно дело – тоже спасать мир от фашизма и защищаете нашу Родину.
3: Мы верим в себя, боец. В это тяжелое время твоя смелость и стойкость вдохновляют множество людей, которых ты даже не знаешь. Мы понимаем, что ты и твои сослуживцы ежедневно сталкиваетесь с трудностями и опасностями ради нашего мира и будущего. Вы истинные герои, и ваша работа важна для нас всех.
2: Пожалуйста, знай, дорогой солдат, что многие люди поддерживают вас и ждут вашего возвращения. Мы верим в вас и в ваши силы. Храни вас Бог.
1: Письмо Победы. Воинству земному от воинства небесного сим победим.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Символы Победы.
2: Более полувека прошло с тех пор, как прогремели последние залпы тяжелейшей из войн. Но мы свято чтим подвиг неизвестного солдата, которому не суждено было дожить до Великого Дня Победы. Впервые автором идеи создания могилы неизвестного солдата стал преподобный Дэвид Рейлтон. Этот священник окормлял британских солдат, воевавших в Первую мировую. Однажды он отпевал солдата, при котором не нашлось никаких документов. Тогда Рейлтон поставил на его могиле деревянный крест и написал на табличке «Неизвестный британский солдат». После окончания войны священник обратился к декану Вестминстерского аббатства с предложением перенести прах солдата в королевскую усыпальницу. 11 ноября 1920 года неизвестный солдат был перезахоронен в аббатстве. На его могиле появилась табличка «Солдат Великой войны». Его имя известно только Богу. Спустя несколько месяцев в память жертв Первой мировой войны могила неизвестного солдата была открыта и в Париже под Триумфальной аркой. В Москве мемориал «Могила неизвестного солдата в память о павших неизвестных героев Великой Отечественной войны» сооружен в Александровском саду у Кремлевской стены. В дни 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно погребен в Александровском саду. Несколько лет спустя открыли и целый мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», начертано на гранитной плите надгробия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в Автозаводском районе, на улице Героя Советского Союза Поющего. Дом номер один не только открывает улицу, но и объясняет ее название. На нем установлена памятная доска, которая рассказывает о подвигах Алексея Ивановича. Алексей Иванович Поющев родился в Ватском районе. В 10 лет остался без матери. Вместе с отцом они перебрались в Горький. Школа, в которой учился будущий герой, находится недалеко от улицы Поющего, на проспекте Молодежном, дом 30А. Сейчас это 126-я школа. На ее фасаде установлена мемориальная доска, а во дворе школы стоит памятник выпускникам школы, не вернувшимся с войны. Среди других погибших выпускников есть фамилия Поющего. В 1940 году Алексей Иванович был призван в Красную армию и направлен в летное училище. В 1942-м он окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов. Стал командиром эскадрильи 118-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии. Капитан Поющев к сентябрю 1944 года совершил 93 боевых вылета, в том числе 53 ведущим групп. Участвовал в битве на Курской дуге. 8 марта 1943 года его самолет был сбит. Алексей Поющев и стрелок-радист выбросились с парашютом, сумели уйти от преследования фашистов и через два дня были в своей части. Утром 22 сентября 1944 года шестеркой «Илов» Поющий нанес удар по скоплению танков, автомашин и пехоты в районе города Огре. Это был последний вылет Алексея Ивановича. Звание Героя Советского Союза Поющеву было присвоено посмертно 18 августа 1945 года. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени. В 2015 году в сквере рядом с домом номер один на улице Поющего был открыт обелиск герою. На невысоком постаменте стоит плита с фотографией Алексея Ивановича и краткой биографической справкой. К памятнику ведут три ступени и устроена площадка для возложения цветов. Улица Поющего растянулась на три квартала. Жилые дома располагаются только по левую сторону улицы. Справа находится парк Славы Автозаводского района и промышленная зона. За домом номер 21 во дворе находится еще один памятник Алексею Ивановичу. Обелиск был установлен 8 мая 1985 года. Цифры на сером граните отправляют нас в годы Великой Отечественной войны, а выбитые из металла илы предлагают оценить величие подвига нашего земляка. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Одиннадцатого ноября 1944 года в советский кинопрокат вышел фильм Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны», снятый по сценарию Виктора Гусева с Мариной Ладыниной и Евгением Самойловым в главных ролях. Территория Советского Союза к тому времени уже была освобождена от фашистов, однако войне предстояло продолжаться еще долгих полгода. Жанр картины обозначен в титрах как музыкально-поэтический фильм. В нем действительно много лирики, боевые действия служат лишь неким необходимым фоном. Режиссер-постановщик, сценарист, автор музыки Тихон Хренников и исполнители трех главных ролей были удостоены в 1946 году Сталинской премии второй степени. Картину, как и большинство фильмов той эпохи, перемонтировали. Убирали изображения Сталина, меняли слова в песнях. Нетронутая версия фильма хранится в Госфильмофонде, но ее не тиражируют. Впрочем, зрители как военного, так и послевоенного времени видели на экране прежде всего историю о том, как любовь оказывается сильнее войны.
4: Ну что же вам рассказать?
5: Ну что, что?
6: Ну, расскажите, на что вы получили ордена? В каких вы боях участвовали?
5: Расскажите. Ну хорошо, хорошо.

0: внимание.
1: По местам, проверьте шланги, песок, лопаты, быстро.
2: А вам, товарищи командиры, придется поскучать в убежище. Пойдемте, я вас провожу.
0: С вами, Екатерина Михайловна,
3: с удовольствием.
4: Всего вам доброго. На радио «Образ». Фамильная ценность.
5: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Имя нижегородца Петра Николаевича Нестерова знает каждый порядочный мальчик, а не только военные летчики. Еще бы! С этого бесстрашного штабс-капитана началось искусство высшего пилотажа. Мертвую петлю еще долго называли петлей Нестерова. А 8 сентября 1914 года около городка Желково Петр Нестеров совершил свой последний подвиг. Протаранил самолет, который вел воздушную разведку передвижения русских войск. Оба самолета упали на землю, а летчики погибли. Это, кстати, был первый воздушный таран в истории авиации. Фамилия летчика-нижегородца образована от крестильного имени Нестор. В переводе с греческого оно означает «вернувшийся на родину».
4: Фамильная ценность.
6: В этот вечер никого я не жду. Звезды во тьме спят за окном. Тихо в кресло сяду я и лампу.

отец как вкопанный на стуле сидит. Взгляд молодой, полон огня. Мог бы на колени он меня посадить, но нет еще на свете меня. А вот и я скачу на деревянном коне, а чуть левей мною горда. Мама молодая улыбается мне, красивая, как

сказал, что время старит все на земле. Пусть чередой мчит день за днем, в час, когда один я и не весело мне, листаю я старый альбом. В час, когда один я и не весело.

0: как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
1: Приветствую всех слушателей радиообраз, интересующихся родной историей, и продолжаю свои рассказы о Нижегородском Великом Княжестве. В прошлый раз мы с вами остановились на уходе из жизни князя Дмитрия Константиновича в 1383 году. Князь, который, с одной стороны, обеспечил им наивысший расцвет Нижегородского Великого Княжества, но в то же самое время, к концу его правления, произошел целый ряд неприятных, можно даже сказать, катастрофических событий, которые подточили возможности, ресурсы его княжества. И я уже отметил, что престол в Нижнем Новгороде после ухода Дмитрия Константиновича из жизни занял его родной брат, которого мы неоднократно упоминали, Борис Константинович. По всей видимости, позиции Бориса Константиновича на престоле, несмотря на то, что, в общем-то, человек был уже умудренный жизненным опытом и явно не глупый, но позиции его не отличались стабильностью. Почему мы можем так думать? Об этом говорят, на мой взгляд, частые поездки Бориса Константиновича в Орду, чего мы не наблюдали при его старшем брате. В частности, в 1386 году, с весны до осени, Борис Константинович провел в Орде. Какие вопросы он решал и, собственно, по какому поводу он туда отправился, мы точно не знаем. В конце 1387 года в Золотую Орду он послал своего второго сына Ивана по прозвищу Тугой Лук. При этом союз с Москвой, который существовал при Дмитрии Константиновиче, союз Нижнего Новгорода с Москвой продолжался. В 1386 году Нижегородские, Городецкие и Суздальские рати приняли участие в походе на Новгород Великий. Официальной причиной этого похода было наказание новгородцев за нападение ушкуйников, про которые я рассказывал, новгородских ушкуйников, на Кострому и на Нижний Новгород тоже, в 1375 году. Конечно, реальные цели Дмитрия Донского были не в этом, но вот официально объявленная причина была связана именно с разбоем на Волге и с нападением на Нижний Новгород. И Борис Константинович послал свои войска. В связи с этим хотелось отметить, что вот в исторической литературе часто встречается такая оценка, негативная по отношению к Борису Константиновичу, и говорится, что он был якобы противником союза с Москвой. В частности, вот известный советский ученый Арсений Николаевич Насонов в своей книге «Монголы и Русь», очень известная монография, прям так и называл, что в Нижнем Новгороде на престол взошел старый враг Москвы. Трудно согласиться, на мой взгляд, с подобной оценкой. И здесь вообще вот любопытно, на мой взгляд, как время оказывает влияние на историка, на ученого, может быть, даже независимо от него самого. Книжка Насонова вышла в самом начале 40-х, то есть она писалась в 30-е годы. Мы с вами все прекрасно понимаем, что это было за время массовые репрессии политические. Историк

Константинович в стан врагов. Но большой вопрос, а почему? Ведь Дмитрий Константинович действительно, реально, в начале своего жизненного пути был противником Москвы и конфликтовал, в том числе и с помощью военной силы, с московским князем Дмитрием Ивановичем Донским. Это потом уже они стали союзниками. Что же касается Бориса, то вот как раз у Бориса с Москвой как раз никаких никогда конфликтов не было. У него был конфликт в 1363-65 годах со старшим братом, который благодаря Москве в конечном итоге был улажен. И с тех пор Борис всегда выполнял свои вассальные обязательства по отношению к старшему брату и неоднократно участвовал в совместных военных акциях с московскими ратями. И в политических акциях, в совместных общекняжеских съездах, которые проводились под началом Дмитрия Ивановича Донского. Ну и здесь, как мы с вами видим, вот этот курс на союз с Москвой, он, в общем, продолжается. Поэтому рассматривать этого князя как какого-то противника Москвы, что у него была какая-то совершенно другая политическая линия, мне кажется, это не совсем правильно. С чем же были связаны вот эти поездки в Орду? Мы не должны с вами забывать, что Тохтамыш продолжал удерживать в качестве заложника племянника князя Бориса, старшего сына его ушедшего из жизни брата Василия Кирдяпу. И, возможно, эти поездки связаны были с этим вопросом. Потому что, конечно, важно было понимать, что будет дальше и какую роль будет играть на Руси старший сын Дмитрия Константиновича. Хлопотал ли Борис о том, чтобы вызволить своего племянника из вот этого ордынского заточения, или, может быть, наоборот, чтобы он оттуда никогда не возвращался, непонятно. Но интересно, что поездка Ивана Борисовича в 1387 году закончилась тем, что Василий Кирдяпа был отпущен. Поэтому вполне возможно, что Борис как раз хлопотал за своего родственника. Ну, если, еще раз подчеркну, это, конечно, такое лишь предположение, но если это было так, то, конечно, это, наверное, была ошибка, потому что как только Василий Кирдяпа оказался на Руси, заручившись сразу же поддержкой своего младшего брата Семена, он отправился в поход, военный поход на Нижний Новгород. Почему? Ну, понятно, потому что после смерти Дмитрия Константиновича сразу же возник вопрос, кто будет ему наследовать. И вариантов было два, которые, в принципе, существовали тогда на Руси. Либо следующий по старшинству брат, то есть Борис, либо это прямой наследник, старший сын, тогда это Василий Кирдяпа. Решение этого вопроса зависело от позиции Тохтамыша, как я уже рассказывал. Тохтамыш выдал ярлык Борису. Но это, естественно, не значит, что Василий Кирдяпа был этим доволен. И как мы с вами видим, вот как только ему были развязаны руки, он развязал военные действия против своего дяди. В этой военной кампании им помог их зять, московский князь Дмитрий Иванович Донской. И к их отрядам он прибавил рать Можайскую, Звенигородскую и Волоцкую. 10 марта 1388 года войско прибыло к Нижнему Новгороду. Борис Константинович вывел свою рать за стены крепости, и друг против друга они простояли 5 дней. Однако военные действия, собственно, военные столкновения, бой так и не произошел. Как, собственно, когда-то, да, мы помним, что Дмитрий с Борисом так и не вступили в военные действия и в конечном итоге примирились. Точно так же и сейчас Борис и его племянники Дмитриевичи тоже смогли выработать некий компромисс. В чем он заключался, этот компромисс? Ну, традиционно в литературе считается, что Борис Константинович вынужден был оставить великокняжеский престол и уехать к себе в Городец, которым он правил до смерти старшего брата Дмитрия. А якобы Василий Кирдяпа покняжился в Нижнем Новгороде. Но сейчас современные ученые не склонны к подобной оценке. В летописи не сказано, что Василий Кирдяпа занял Нижний Новгород, а использована такая формулировка. Борис Константинович, ступившийся им, то есть своим племянником, властей новгородских, а они отступившиеся его уделов. То есть не сказано, да, здесь ничего ни про Нижний Новгород, ни про Городец, да, упоминается лишь некий обмен территориями, властями и уделами. Вместе с тем известно, что действительно Василий Кирдяпа получил возможность именоваться великим князем, в частности, известны его монеты, которые чеканились в Нижнем Новгороде великокняжеского статуса. Как же все это интерпретировать?
Но, возможно, Василий Кирдяпа стал соправителем своего дяди. Почему все-таки я считаю, что Борис никуда не...

0: постыдился и не стал опять городецким князем, потому что на самом деле эти-то вопросы, они же не решались самими князьями. Они в это время решались Ордой, то есть в данном случае ханом Тохтамышем, с помощью выдачи ярлыков. Ничего о выдаче Василию Дмитриевичу ярлыка на Нижний Новгород летописи нам не сообщают. Поэтому вот можно предполагать лишь некое соправительство, и таким образом вот именно в этом и заключался компромисс, достигнутый между родственниками. О дальнейших перипетиях правления великого князя Нижегородского Бориса Константиновича поговорим с вами уже в следующей передаче.
1: Как Нижний Новгород был столицей. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 28 апреля в Центре культуры «Рекорд» состоялся показ художественного короткометражного фильма «Лизонька». Мы побывали на этом показе. Подробности в нашем репортаже. В зрительном зале Центра культуры «Рекорд» снова рекордное количество людей. Здесь прошел показ православного короткометражного художественного фильма «Лизонька». Он рассказывает о жизни блаженной Елизаветы Билбашской. В подвигах добровольного юродства она служила Господу и людям.
2: Пусто у меня на сердце. Пусто и тошно.
3: К матушке иди, все поведай. Она поможет.
2: Не идут ноженьки. Знаю, что надо, а не идут.
4: Матушка говорила, встань пред Господом и говори, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, утверди сердце мое, Господи, во Тебе горете. Проси Господа так, и уныние отпадет от Тебя.
2: Вот руку крест пытаюсь наложить на себя, а рука тяжелой становится.
5: А ты тропарь пропой, Христос воскресе, и порадуйся, Богу надобно служить в радости.
2: Нет в радости.
3: Страшно-то как,
4: Господи помилуй.
3: Погибнешь, сестра. Уныние, грех смертный.
2: Не погибну. Грех мой уныние. По списку кажи шестой. В конце где-то. Не будет Господь меня наказывать больше, чем за убийство.
1: Когда-то Елизавета неожиданно явилась в Билбаш босой, в красном кумачевом сарафане, не имея при себе ничего больше, и повела себя как безумная. В монастыре ей выделили тесную и убогую келью, которая служила для нее лишь местом упокоения от дневных трудов. Днем же ее видели то в храме, то в кельях сестер, где все внимали ее загадочным речам. Ночью напролет она молилась. Когда же к ней приходили люди, то они получали ответы на важные для себя вопросы.
6: Теперь я знаю, к кому я могу обратиться и просить о помощи и защите вот к этой девочке. То есть дважды я была в Белбуше, и теперь хочу приехать туда еще раз. В общем, счастье всем тем, кто принимал в этом Божьем деле участие.
7: Могу сказать, что фильм каждый раз открывается с новой стороны. То есть я смотрю «Распятый», наверное, и каждый раз он открывается новыми и новыми деталями. И я вот когда первый смотрела его Белбуже, и он вообще по-другому открылся. Вот я сейчас тоже вернулась только с Белбуже, только вот с праздником «Жен Мироносец». И вот пока вот это еще чувство Белбуже во мне есть, я на него смотрю, и прям вот каждый кадр, каждая секундочка, каждый момент он просто вот светится. Вот вы смотришь, у тебя прям до мурашек вот пятый раз, и вот новые-новые детали.
1: Много было и других проявлений ее чудесного дара предвидения. Даже свою собственную смерть она предсказала. Лизонька была известна своим юродством Христа ради, что означает, что она добровольно принимала на себя страдания и унижения ради духовного просветления и спасения других.
8: Я иначе не мог. Жениться не с руки было.
9: И бросил девку. Обесчестил и бросил.
8: Прости, Христа ради.
9: А мне чего тебя прощать? У ней прощения просить надобно.
8: Не знаю, жива ли. Грозилась на себя руки наложить.
9: Жива. Жива твоя Танюшка. В монастыре грехи замаливают.
8: А вы откуда?
9: И давно тебя блудника простила. Ты себя простить не можешь. Оттого у Господа прощения не просишь. Оттого, голубчик, и губишь себя вином. Самоубийство творишь.
8: А делать-то что?
9: Исповедаться. Исповедаться тебе надобно. Неисповедуемый грех, он как камень. На дно тянуть будет, пока не утопит. А исповедуешься, пьянство тебя оставит.
1: Фильм в нашем городе на большом экране раньше еще не показывали. Однако многие посмотрели его либо в сети интернет, либо на различных фестивалях, как российских, так и международных, где фильм этот получил несколько наград. Снимали его в Белбашском монастыре в прошлом году по благословению епископа Городецкого и Ветлужского Парамона. В фойе Центра «Рекорд» была организована выставка, фотографии с актерами, уникальные кадры, сделанные во время съемок. Рассказывает исполнительница главной роли Евгения Разумная.
10: Я, когда начала работать над этой ролью, я не ждала ни какого-то успеха, ни фестивалей, ничего. Мне просто было очень интересно, я была увлечена, как исследователь, понимаете, исследовать судьбу такого человека. Потому что в таких фильмах есть светлая надежда на что-то хорошее. В жизни много разного. А когда снимают такие фильмы, духовно-нравственные, понимаете, это про воскресение души.
1: Сейчас создатели фильма работают над следующей частью картины. Кроме того, продолжается сбор и систематизация архивных, исторических и современных материалов о жизни и чудесах Лизоньки для ее дальнейшей канонизации в лике святых. К созданию этого фильма имеет непосредственное отношение иеромонах отец Евлогий.
11: Мой знакомый художник, вот он познакомил нас с режиссером Сергеем Долженко, который хотел снимать фильм о монашестве и о старчестве. Сергей приехал к нам в Белбаш, мы поговорили с ним. Ну и в конце, уже прощаясь, я ему подарил книжку о блаженной Елизавете, о ее жизнеописании. И через 2 дня он мне позвонил и сказал: «Батюшка, говорит, 2 дня не спал, надо снимать, надо снимать». И он начал писать сценарий. И я просто вот смотрел, носил какие-то поправки. Ну, в итоге, в определенный момент, по обстоятельствам, он отошел от этого проекта. И мне пришлось полностью уже в эту тему окунуться.
1: После просмотра фильма «Живое обсуждение» зрители задавали вопросы актерам и съемочной группе. Ну, а в самом конце гостям преподнесли сюрприз от известного православного композитора и исполнителя Руслана Силина, который является также автором финальной композиции фильма «Лизонька». Под бурные аплодисменты он исполнил ее со сцены. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Путь диалога и совместных усилий. Все крупные проблемы современного мира могут быть разрешены путем диалога и совместных усилий. Русская православная церковь полностью согласна с таким подходом. Ведь и Священное Писание нам говорит: «Пекитесь о добром перед всеми людьми». Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Поэтому вопросы организации сотрудничества между людьми разных взглядов и убеждений, людьми доброй воли, очень важны на уровне любого человеческого объединения, семьи, трудового коллектива, деревни, города. Мы можем себе представить счастливую семью, где все, как лебедь, рак и щука, тянут в разные стороны. Единственный путь решения общих проблем – взаимная поддержка и согласие, которое достигается через диалог. И если диалог помогает на уровне семьи и коллектива, то он может и должен помочь на уровне всего человеческого рода. Выступление на встрече с общественностью Казахстана 17 января 2010 года.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. С каждым днем становится все больше солнца и тепла. Оживает природа, сердца людей наполняются новыми надеждами. И сейчас это легко ощущать и чувствовать, но зимой, в моменте темных декабрьских дней, в это было трудно поверить. Песня «Легенда», которую я предлагаю вашему вниманию, посвящена не какому-то конкретному человеку, а месту в Нижнем Новгороде под названием «Кладовка галереи историй». Написала я ее как раз в декабре, в один из таких темных дней, и презентовала на концерте в рамках проекта «Вернем песням смысл». Этот проект объединил нижегородских авторов-исполнителей. Слова, музыка, исполнение Анастасии Шохина, аранжировка Никиты Шишкин. Песня о своеобразной внутренней трансформации, о надежде, о вере в весну и о воле к жизни.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Нестор Летописец.
2: Преподобный Нестор Летописец является составителем самой первой летописи в истории нашего Отечества. В своем труде он описывает события с начала основания русской земли до 1400 года. Кроме того, перу Нестора Летописца принадлежат житие святых князей Бориса и Глеба, сказания о первых печерских подвижниках и многое другое. Нестор родился в середине XI века в Киеве. В 17 лет он пришел в Киево-Печерский монастырь к преподобному Феодосию и стал послушником. Позднее Нестор принял постриг и был посвящен в иеродиакона. В монастыре Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах XI века он написал «Чтение о жизни и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба». Труд был составлен после того, как мощи святых Бориса и Глеба перенесли в Выжгород. Затем Нестор составил житие своего учителя, преподобного Феодосия Печерского. Главным делом Нестора стало написание повести временных лет, древнейшей русской летописи. Сохранилась она и до нашего времени. Вот как начинается лаврентьевский список этой летописи. «Все повести временных лет, откуда есть пошла земля русская, кто в Киеве иначе первее княжи, и откуда русская земля стала есть». Для составления летописи Нестор использовал множество источников. Среди них монастырские записи, византийские хроники. Также Нестор обращался к устным рассказам бояр, воинов, торговцев и путешественников. В результате история Руси под пером летописца стала составной частью всемирной истории. Перед смертью Нестор завещал печерским инокам продолжение его великого труда. Преемником Нестора был игумен Сильвестр. Он придал современный вид повести временных лет. Игумен Моисей Выдубицкий продолжил работу над летописью. К сожалению, современная наука не может установить, в каком точном месте Нестор окончил свою летопись и где начинается текст его последователей. Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался. Он был погребен в ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память преподобного Нестора церковь чтит также и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется собор всех Киево-Печерских отцов. Известно, что Нестор Летописец, в числе других преподобных отцов, участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника. Впоследствии Никита стал новгородским святителем.
0: Святые земли русской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Сыны света. День за днем. Дневник православного священника. 5 мая. Ибо все вы сыны света. Поступайте, как чада света. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 5. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 8. Каждое растение обращается к свету, желая получить в нем свежие живительные силы. Будем и мы всегда тянуться к свету, не останавливаясь на мрачной стороне жизни. Какое бы горе ни поразило нас, какие бы страдания ни терзали нашу душу, не будем унывать и, вечно поворачиваясь к свету, почерпнем в нем свежие силы и новую бодрость, чтобы идти на служение ближним, неся им свет и теплоту нашей любви и ласки. И будем помнить, что свет есть сам Христос, имеющий такую же притягательную силу, как солнце для цветка. Он вызывает душу из мрака, и когда она идет к нему, он влечет ее все сильнее, все ближе к себе, ведет ее за собою неразлучно и делает ее, в свою очередь, светом, то есть отражением его света. Тьма не затмит от него. Чем темнее вокруг, тем ярче сияет свет Христов, и душа, им просвещенная, несет светильник свой в темные места».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа «Наболевшим». В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, с наступающим вас праздником Победы, грядущим, с Днем памяти Георгия Победоносца, великомученика, и Иверской иконы Божией Матери. Это у нас завтра празднуется, так что вот, поздравляю вас с кануном этих дней праздничных. Ну что ж, пока вы собираетесь с мыслями и готовитесь нажать на свои кнопки, у кого на чем есть, кто в письменном виде, кто просто позвонить по телефону собирается, я анонсировал одну программу назад, некую тему, которую я сам, ну, не от себя, услышал в коротком ролике в интернете. Есть такие, по-английски это называются шоты, коротенькие ролики, которые в Ютубе попадаются. И вот там батюшка один кому-то интервью давал, по-моему, Дудю, потому что там я еще видел его в такой же одежде, этого же самого батюшку. Ну, видимо, вот было большое интервью, там это все на куски порезали и такими вот коротенькими роликами выложили. И вот эта мысль, высказанная этим батюшкой, мне очень понравилась. На самом деле, просто получается как, что, ну, мы привыкли как-то к некоему, ну, стандарту, что ли, трактование Священного Писания, и об этом только и говорим. А вот тут мысль такая очень адекватная, очень понятная, но мне она доселе нигде не попадалась, эта мысль. Вот и я хотел на эту тему с вами порассуждать. Ну вот опять не успел, у нас первый звоночек, но сейчас отвечу и... То, что я анонсировал, мне, кстати, уже в прошлый раз, в прошлый вторник уже звонили и спросили, и я типа обещал и ничего в прошлом нашем эфире не сказал. Вот, так что сейчас я вот прям вот 100% об этом скажу, но поскольку опередили меня и уже позвонили, я вынужден ответить на вопрос. Не могу я долго человека держать, так сказать, на весу, на линии. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а можно ли переосветить дом?
4: Вы не могли бы представиться, если вот мне захочется к вам обратиться как-то?
5: А, раба Божия Нина.
4: Нина, очень хорошо. Спаси Господи. Дело в том, что освещение дома, так же, как и освещение автомобиля, так же, как и освещение креста, точно так же, как и освещение иконы, неким таким вот... прям вот железным таинством не является. Дело в том, что вот покреститься можно один раз. Причастие освятить на литургии можно один раз. А вот то, что касается дома, машины, иконы, креста для ношения на персях, это можно освящать энное количество раз, потому что, ну, разные ситуации бывают. Из дома в дом приезжают разные люди, автомобиль переходит из рук в руки, кресты теряются, иконы дарятся и так далее. Пожалуйста, освещайте сколько хотите, проблем с этим вообще никаких нет. Так что сколько раз вам захочется. На самом деле, я когда освещаю квартиру, я объясняю так. Прошу просто понять одну вещь. Это всех касается, кстати, это не, как, не про ваш вопрос, а в целом сам по себе смысл освещения. Когда освещается жилье, по молитве священника нисходит благодать Святого Духа. И не надо думать, что это вот, знаете ли, как вот обои поклеил. Вот что-то такое вот, или покрасил стены, там побелил потолок. Железный и навсегда. Благодать — это божественная энергия. И она живая. И она все чувствует, все понимает и реагирует на это. И если в доме действительно живут благочестивые люди, которые соблюдают все установленные церковью правила, ну, стараются, скажем так, соблюсти все там, как положено, это вот, ну, как по Талмуду жить, это, ну, невозможно. Естественно, человек грешит. Ну, так или иначе, если люди стараются жить так, как положено, по заповедям, молятся, исповедуются, причащаются, стараются вести себя благочестиво, не матерятся, живут в законном браке. Понимаете, если о чем я говорю. И все такое. То тогда достаточно один раз освятить, и семья как малая церковь, а жилье как некий храм этой малой церкви. Это все, как говорится, да, это может благодать сохраняться там годами, веками, переходя из поколения в поколение вместе с этим домом. Но достаточно начать там, как говорится, пить, курить, гулять, материться, жить в блуде и так далее. Благодать тут же уходит. Еще раз говорю, это живая энергия. Это не нечто, вот как обои или там штукатурка. Раз сделал, и все в порядке. Нет. Она реагирует на нашу жизнь. Та благодать, которая дается жилью вместе с вот этим вот священнодействием. С освящением. Поэтому... Если вдруг такое дело случилось, что-то как-то не так, то вот я объясняю, что если живете как-то не так, как Бог велит, можете освещать хоть каждый день. Вот и все. Поэтому определяйтесь, вот как оно есть. Если все как Бог велит, то можно жить и не тужить, и голову на этот предмет не ломать. Если же есть какие-то сомнения или сами за собой что-то, так сказать, чувствуете, что рыльце-то в пушку в плане, так сказать, отношения к Господу Богу, ну, да. Если осветить и второй раз, и третий раз, и десятый раз, и в сотый раз, ничего страшного не будет. Но поймите, что Господа Бога раздражать не нужно. Стараться нужно так, что если уж ты осветил, живи как положено. Если не можешь жить как положено, сперва научись жить как положено, а потом освещай. Ну вот как-то так. А у нас еще один звоночек. Опять, видите, опередили меня. Ничего не могу поделать. Формат нашего общения онлайн. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, батюшка. Вот у меня, посоветуйте мне, пожалуйста, как вот достигнуть глубины молитвы. Вот собрать бы все свои силы, ум, волю в одну точку и погрузиться вот в общение с Богом вот так прям вот близко-близко. Вот... Никак
4: Понятно.
6: Жила всю жизнь, а как-то вот нет такой близости.
4: Согласен.
6: Вот еще, знаете, спрошу вас, а почему вот мы говорим Помоги, Пресвятая Богородица нас, спаси нас, Матерь Божья. А не говорим, моли Бога нас, Пресвятая Богородица.
4: Благодарю за вопрос, а почему не говорим? Не знаю. Мы говорим, а вы почему не говорите? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Говорите на здоровье. Мы к ней обращаемся. Итак, Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Чё-то мне вопрос этот ваш непонятен второй. То есть и так можно обращаться, и так можно просить. Она же одна, так сказать, из ближайших предстоящих престолу Божию. Почему бы не попросить ее о нас помолиться? Кощунства в этом никакого нет. Принижения ее святости никакого в этой нет. Почему вы так считаете, я не знаю. Может, вам не попадалось нигде... Но на самом деле, пожалуйста, обращайтесь к ней так, просите ее о молитве. Ничего в этом, никакой беды нет. Вот. А как достичь глубины молитвы? Что вот собрать все и вот направить все. Поймите, пожалуйста, вот все, о чем вы говорите вот в данном случае, почему не получается и так далее, это от гордыни от нашей. Гордыня во всем виновата. Вот проблема. Не хотим смириться. Не хотим свою слабость и немощь осознать. Пытаемся добиться, вот как собрать себя, вот как настроить себя. Поймите, что все это от Господа Бога приходит и молитвенный дар тоже. И вот эти слова заветные, «Сила моя в немощи совершается», вот вам ответ на ваш вопрос, почему так? «Сила моя в немощи совершается». Пока мы свою немощь не осознаем, пока мы себя не признаем неспособными молиться, неспособными поститься и так далее и тому подобное, пока мы себя больными не признаем, Господь же сказал, что больному врач-то нужен, а не здоровому. Не праведников я пришел призвать, а грешных к покаянию. Здоровый, пока он себя здоровым считает, он к врачу не пойдет. Праведник, пока он себя праведником считает, он к Богу с покаянием не обратится. Точно так же, пока мы свою собственную немощь не осознаем, что мы не можем этого достичь, так мы этого и не достигнем. Вот понимаете, это мы в спорте привыкли там развивать себя, тренироваться, достигать результатов и так далее. Все я, мне. А здесь нет. Все по-другому. Вот как только свою немощь осознаем, как только поймем, что не можем мы молиться, как только поймем мы сами в себе, не на словах, а внутренне, что это нам не по зубам. И пока не обратимся к Богу, Господи, как апостолы это сказали, ведь вот недаром в Евангелии об этом речь-то идет. Господи, научи нас молиться. Вот. К Богу надо обращаться с этим вопросом-то, не ко мне. Не научу я вас, как правильно собрать себя в кулак и направить все свое внимание на молитву и на это общение с Богом. Только Он сам, только сам Господь может вам помочь эту волю собрать и направить к Нему. Вот как только осознаете свою немощь и неспособность этого достичь с чьей бы то ни было помощью здесь на земле, как только вот в этом состоянии обреченности, грубо говоря, к Богу обратитесь, вот тогда вы эту помощь и получите, тогда у вас все и встанет на место. Тогда и воля в кулак соберется, и внимание в одну точку, и Господь вам откроется. А до тех пор, пока вы тут вокруг себя какой-то помощи ищете, и пока вы считаете, что с чьей-то помощью вы способны этого достичь, чего-то, так сказать, найти какой-то рецепт, как этого можно достичь, ничего у вас не получится. Вот как-то так. И по-другому я боюсь никак. Только через смирение, через сознание своей немощи, обращение вот в этом смирении к Богу, тогда все будет хорошо. А у нас еще один звоночек. Никак не дают мне ответить, на, как говорится, рассказать про свою вот эту вот мысль. Ну что ж, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Батюшка Олег, здравствуйте. Раба Божия Ольга, Христос воскресе.
4: Воистину воскресе.
7: Мне кажется, на двухчасовой эфир, потому что вас очень интересно слушать. У меня такой вопрос вот о современном юродстве. Вот актера Петра Мамонова, ныне покойного, назвал один священник современным юродивым. То есть, ну, он побывал в аду, и было у него и передоз, и все он рассказывал. Потом стал как одним таким сплошным рупором. Он всем рассказывал, что ребята, ад есть. Вот, ну, задумайтесь. И также вот тут про Джима Кевизи я слушала передачу в интернете нашла. Но это что-то, что он стал проповедником по неволе, вот про него говорят. Там и то есть он после этого стал тоже таким рупором, тоже он говорил, что Иисус Христос, да, действительно есть. Я пострадал тоже, вот я чуть-чуть, но я понял, что это такое. То есть в него молния, кстати, ударяла не в крест, а в него его. Он несколько раз был на грани смерти. Вот. И то есть это современное... Кстати, он потом больше нигде не снимался, но он вот проповедовал Христа. То есть вот... И вот современное юродство, существует оно, и то есть вот... Как вот вы разделяете мнение, то, что вот Петр Мамонов, да, вот его называют современным юродивым. И еще второй вопрос, вот в фильмах очень часто, у меня сегодня про кинематограф что-то все, в фильмах очень часто крестят младенцев, венчают, показывают, то есть это такое заигрывание, то есть это не по-настоящему, вот допускается ли это, или как это вот, или после этого они действительно венчаны или крещены становятся, вот спаси Господи.
4: Благодарю за вопрос. Сразу скажу про Кавизейла, что он на самом деле снимался потом в очень, так сказать, дорогих и престижных сериалах, его приглашали, да, был у него перерыв. С ним не хотели иметь дело, поскольку он снялся вот в этом проекте именно из-за Мела Гибсона. Не потому, что он там какой-то такой, а вот был там очень серьезный наезд в рамках Голливуда на Мела Гибсона. И Кавизейлу заодно, так сказать, досталось, что называется. Хотя его Гибсон предупреждал перед съемками, что, возможно, когда ты снимешься у меня, с тобой никто не захочет иметь дело. Вот и все. То есть это было на самом деле, но сказать, что он вообще не снимался, нет. Потом все, вот этот период у него тяжелый прошел, когда он действительно вынужден был стать проповедником, ну, просто чтобы не кануть в лету и на какие-то гроши, чтобы можно было существовать. Потому что сколько там, как говорится, разово не заработаешь, на всю жизнь все равно не хватит. Деньги имеют такую способность заканчиваться, к сожалению. Ну вот и он и ездил по церквам местным, католическим. Еще раз напоминаю, в прошлый раз я об этом говорил. И сейчас скажу, если в целом вся страна Соединенных Штатов Америки — это страна протестантов в большинстве своем, то вот то, что касается Мела Гибсона, Кавизейла, это католики. Причем у Гибсона, я говорю, очень такое направление, больше к старокатоличеству. Он нашел где-то священник старокатолика, который там служил мессу у них на латинском языке каждый божий день на площадке съемочной, и они там всей... командой молились перед тем, как начать снимать. Потому что поначалу у них вообще дело со съемками не шло. Никаким боком. Аппаратура ломалась, лампы взрывались, там погода менялась прямо на глазах. Это прям был, говорит, ох и ах, что такое. Все там уверовали. Несколько человек покрестились. Некоторые там, кто был крещеный, начали в храм ходить, молиться регулярно и так далее. То есть это все было на самом деле. Но Кавизаэлу, как главному герою, там досталось больше всех. И он это все, как говорится, через себя пропустил. И вот эти вот два удара молнии, один в него, один рядом. Причем там при втором ударе молнии рядом с ним находился, по-моему, оператор к нему подбежал, чтобы помочь ему вот после первого удара. А со вторым ударом их просто отбросило несколько десятков метров. Там уже пригласили медиков, они прибежали, думали, там конец. Нет, отделались, в общем-то, ссадинами и синяками. Все живы остались, но они это самое поняли, что это, как бы Винни-Пух сказал, это же неспроста. Вот. То есть они об этом рассказывают совершенно вот так, без всяких помп и пафосов. Это стало их, ну, скажем так, элементом их жизни. Действительно, они уверовали в полной мере. То же, что касается юродства, вы знаете, давайте не путать юродство ради Христа с, скажем так, с клоунадой на сцене, с какими-то вот этими вот чисто, ну, я не знаю, как это сказать по-другому, ну, с выпендрежем сценическим. Потому что сам сценический образ Петра Мамонова, он был на грани, вот именно на грани фола. Ну, смотрите, там вот эти вот звуки му, что он там, Мамонов, вытворял на сцене. Это, простите, далеко не юродство, и после его обращения к Богу он, скажем так, от этого, от всего как раз отошел. От того, что можно было бы счесть юродством. Он, наоборот, стал себя сдерживать всячески, и когда ему приходилось давать интервью, когда он встречался с молодежью, от того, что

я так больше жить не могу. Поэтому давайте не путать юродство Христа ради и вот эти вот сценические образы, сценические амплуа. Вот этот эпатаж сценический, давайте не будем это все вот в одну кучу мешать. Это не юродство. Это эпатаж, это выступление. Юродство — это отнюдь совершенно другое. Почитайте жития Христа ради юродивых, как они жили. Это, во-первых, были чистые абсолютно люди в плане соблюдения заповедей. И они не пытались ни перед кем выступать. Они наоборот, если и вели себя неадекватно, то это было вызвано неадекватностью окружавших их людей. Как в тропаре этой блаженной Ксении Петербургской-то поется-то. «Мнимым безумием безумие мира обличило». Или, как у апостола Павла-то написано, если хочешь быть в мире сем мудрым, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Так вот, они именно в этом ключе, в этом контексте. Они как там Петя Мамонов трясся на сцене, дергал руками и ногами, изображая из себя там голубя подраненного или еще что-то в этом духе, там бак с мусором или еще какие-то там вещи, которые он изображал. И песни, которые на непонятный мотив там, и, в общем-то, набор слов и набор звуков. Но он соответствовал тому, как называлась группа «Звуки Му». Вот он там это Му-Му и изображал на сцене. Вот не надо это путать, пожалуйста. И если вам вдруг, как, Господи, прости, показалось, перекреститесь вовремя, чтобы не казалось. Это разные вещи. Юродство и сценический эпатаж. А если хотите себя проверить, посмотрите вот последние годы жизни Петра Мамонова, как он давал интервью, и как он встречался с молодежью, и как вот он делал эти, скажем так, ну, не знаю я, это такой получился у него он жанр, который он сам придумал, он писал уже музыку, он читал преподобного Ефрема Сирина, ой, не Ефрема, а это из головы-то вылетело. Тоже Сирина. Ну, неважно. Преподобного. Труды Исаака Сирина. Вот. Преподобного Исаака Сирина читал труды и под, так сказать, ну, некий такой музыкальный фон, музыку, которую он сам написал под это дело. Там не было никакого эпатажа. Он совершенно спокойно стоял и цитировал труды святого отца под музыкальное оформление. Там не было ни элементов вообще, ни малейших, какого бы то ни было юродства. Он был абсолютно адекватен. Точно так же адекватно он отвечал на все вопросы, которые ему ставили. Там молодежь задавала или тот, кто у него интервью брал. То есть никакого юродства там краем не было. Вот и все. Не надо путать. Это разные вещи. И Петр Мамонов до своего, так сказать, прихода к Богу и после того, как он это все осознал, это два разных человека. И он об этом говорит в своих интервью. Он сам себя обличает. И показывает, где он и как чего нашкодил, где он чего натворил. То есть вот в этом плане он был человеком очень откровенным, что вплоть до того,

Ну, у него каждое интервью звучало как некая такая всенародная исповедь, его собственная. Он рассказывал о своих грехах, чего он натворил и как он из этого состояния вышел. Это я юродством считать не могу. Это, ну, вот такая, я бы сказал, высшая степень покаяния, высшая степень признания, осознания своих грехов и такая вот всенародная публичная исповедь. О чем нам, как говорится, с вами только можно это помечтать. Так что нет, не надо тут про его юродство, это не юродство. Юродство совсем другое. Читайте «Жития юродивых». Начиная там от первых юродивых и заканчивая вот Пашей Саровской там и прочими дивеевскими юродивыми. Как они жили, чего они делали. И для чего, и почему. Ну и, ну, Матроны Московской нет. Она там блаженная считается, но юродивая она никоим образом тоже не была. Поэтому это ваше, я считаю, такое, ну, откровенное заблуждение и непонимание вообще смысла юродства. Почитайте об этом. Так, ну что ж, время у нас пока есть. Еще вот Вадим задает вопрос в Максе. Он тут написал: «Здравствуйте, как правильно поминать усопших в церкви и дома? Расскажите, пожалуйста». Дорогой Вадим, в церкви у нас есть три формы поминовения усопших. Это первая высшая форма, это заупокойная литургия, которая у нас совершается накануне, вернее, ну не накануне, а в день. Накануне у нас совершается вечернее и утреннее богослужение, а в день родительской субботы совершается вот это заупокойное богослужение, заупокойная литургия. Вот это, скажем так, высшая форма поминовения усопших. Далее у нас идет панихида. Это такое более-менее объемное богослужение об усопших. И краткое поминовение усопших — это лития. Поэтому, пожалуйста, как вам нравится, каким образом вы для себя решите, что вам удобнее и правильнее помянуть тех, кого вы хотите, усопших, можете либо заупокойную литургию, либо панихиду, либо литию заказать. Пожалуйста. Это вот то, что можно сделать в храме. Ну и как бы общепринятые такие моменты, такой формат, как поставить свечку за упокой. Но опять же, как я все говорю, свечка за вас не помолится. Свечка, это ваше жертвоприношение. Но вы должны еще молитвенно определить, за кого вы ее приносите и с какой целью. То есть молитва должна сопровождать вот эту вашу свечу. Сама свеча не помолится просто вот если вы пришли, зажгли, поставили и ушли. Ну, как говорится, создали чуть побольше света в храме. И не более того. Посему обязательно, обязательно к свечке прикладывать свою собственную молитву о том, за кого вы эту жертву приносите. То же, что касается домашнего поминовения усопших. Здесь у нас на помощь приходит молитвослов. Там у нас есть такой раздел, как канон о единоумершем, может называться, там или еще как-то. То есть в молитвослове нужно найти вот это самое произведение, назовем его так, вот этот самый канон об усопшем, и этот канон прочитать. Это, скажем так, вот такая, ну, серьезная, полноценная форма поминовения. В краткой форме мы имеем с вами поминник. Это то, что у нас прилагается к молитвам утренним. Вслед за утренними молитвами идет, как правило, поминник о здравии и об упокоении.
Вот, там вначале идет молитва кратенькая, а дальше уже перечисляются имена тех, кого мы поминаем. Это вот такой вот краткой уже будем говорить поминовение усопших в домашней молитве. Ну и к этому опять же можно поставить свечу и таким образом вот вместе со свечой и помолиться. Вот таким образом, таким путем мы можем поминать усопших в церкви и дома. Ну что ж, пока звонков нет, может быть, я и улучшу. Ой, а мне тут еще прислали. Так, Иоанна в простонародье Яна пишет. В современном мире модно набивать татуировки маленькие по всему телу. Как православие относится к татуировкам на теле верующего человека? И если набил тату в молодости, стоит ли сводить? Ну, наверное, вам к Ивану Ивановичу Охлобыстину лучше обратиться с этим вопросом. У него, у бедолаги, хоть он и священник, причем законно рукоположенный, несмотря на то, что мы его привыкли видеть там в разных ролях, в фильмах, он на самом деле рукоположный священник, причем не запрещенный, он заштатный. Вот. Если у кого-то там какие-то мысли на этот счет, он да. Он заштатный священник, поэтому он, если вдруг там соберется вернуться к богослужению, то его восстановить могут очень, ну, без особых проблем, как священник. Но пока что-то он больше в такие, в политические сейчас вещи ударился и так далее. Вот. Как он рассказывает, вот там у него по самые плечи руки набитые татуировками, ну, это, говорит, по пьяни мне. Я, говорит, даже и не помню, проснулся, а у меня там все вот это вот набито. Ну, чего, прячет, когда там где-то более-менее с адекватными людьми общается. Ну, в некоторых случаях, как в фильме «Соловей разбойник», там, ну, может быть, там и к месту эти татуировки продемонстрировать. Ну, а так он, сами обратите внимание, не очень-то к ним относится не с любовью, не нравится ему. На самом деле, причем тут православие, вы даже посмотрите, какая-то передача была, как людей выбирают в космонавты. Молодежь, сейчас же у нас даже появился где-то сайт на этих самых, даже на госуслугах, по-моему, сейчас даже есть раздел какой-то, где космонавтов можно записаться в космонавты, а потом пройти соответствующий отбор. Так вот, когда отбирают космонавты, заставляют раздеваться и смотрят, и если находят даже небольшую татуировку, этот человек по конкурсу не проходит. Представляете? Причем не важно, что изображено и в каком месте. Если татуировка какая-то есть на теле, уже все, этот человек не может быть космонавтом. Почему? Потому что наличие татуировки на теле означает, по мнению психологов всех мировых светил, неудовлетворенность человека собственным телом, когда он пытается что-то в нем изменить, либо приукрасить, либо, как говорится, скомпенсировать какой-то недостаток. Понимаете? И вот это-то как раз неудовлетворенность собственным телом, недовольство собой, это указывает на то, что у человека, ну, не все в порядке с психикой, если хотите. Поэтому я бы как бы даже тут бы и православие-то так в стороночку отодвинул, что вот из этих соображений любой татуированный — это слегка психически неуравновешенный человек, и к нему надо, так скажем, ну, серьезно присмотреться. Что же вдруг такое его побудило это вот безобразие с собой сотворить? Вот так. Поэтому тут даже и не в православии дело. Хотя, с другой стороны, ну что,
куда деваться? Из тюрьмы приходят люди, у нас

сколько он в истории церкви разбойников, которые в конце концов стали святыми. По преданию, вот та же самая Оптина пустынь основал ее разбойник, известный в тех краях Опта. Он был основоположником этой Оптиной пустыни, всемирной, не побоюсь этого слова, известного монастыря. И если вдруг человек, побывав в тюрьме и, так сказать, прошел через огонь и воду и медные трубы тюремные, и, естественно, там у него и татуировки на теле, но он решился радикально изменить свой образ жизни, ну, что ж, церковь не отвергает никого. Лишь бы этот человек действительно от сердца, от всей души решил изменить свой образ жизни и действительно послужить Богу. Пожалуйста, могут даже и в священники руку положить. Если Иван Ивановичу вот так не повезло, что ему где-то, так сказать, уже после того, как он стал священником, это все набили на руках, то в целом, если даже человек придет с татуировками, но внутри он будет действительно ревностным христианином, то здесь татуировки никак не помешают ему даже стать священнослужителем. Скажем так. Но все равно, в любом случае, лучше к таковому присмотреться. С чего бы вдруг? Потому что, я говорю еще раз, это мнение именитых психологов, что у человека не все в порядке с головой. Вот. Выводы делайте сами. Вот Евгений. Два вопроса. Сколько тут? Ну, два, получается. Прислал. У меня два вопроса. Можно ли победить гордыню? И что за буквы на нимбе у Иисуса Христа? Ну, с буквами там все понятно, как бы. Там греческие буквы. Три. От, первая буква, это если смотреть на лик, она получается слева. От. Это такая она и церковно-славянская буква, это от. И в греческом она есть, по-моему, такая, похожая на нее. Сверху буква О. Ну, слева, если по-гречески, это омега будет, сгруппированная с буквой Т, она над ней получается вместе от. А сверху это омикрон по-гречески, если по-нашему просто О. И с правой стороны Н. В целом получается слово «отон». По-гречески оно читается «отон», по-славянски «сый». По-русски переводится «сущий». То бишь Бог. Вот и все. Вот это буквы что означают на нимбе Спасителя. Бог, сущий, сый, отон. Ну, как вам нравится. Можно ли победить гордыню? Примеров у нас море разливанное. Как люди побеждали гордыню? Достаточно почитать жития святых. Вот. Так что эти примеры из житий святых нам впрямую доказывают, что гордыню победить можно. Мало того, нужно. И это фактически цель христианской жизни, потому как стяжание Святого Духа при наличии гордыни невозможно. Потому как сказано, Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Благодать — это противоположность, так сказать, получается смирение, противоположность гордыни, без которой благодать недостижима. Посему-то и первая заповедь блаженства у нас звучит как «блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Вот эти самые смиренные, это те, кто победил гордыню. Что вы считаете, Господь Иисус Христос решил над нами посмеяться, что ли? Поиздеваться, такую заповедь дал? Гордыню победить невозможно, он говорит.

0: победи. Ксанф, выпей море. Выпей море, Ксанф. Ну, не из обжиг, понятно, да? Вот так. Также, дорогой Евгений, включайте логику, хотя бы формальную. Если уж до диалектической не получается дойти. Как относиться к мистическим явлениям? Если они мистические, с благоговением. Если это ошибочные, так сказать, дьявольские происки, которые являются псевдомистическими, то с большой осторожностью. Как Алексей Ильич Всеосипов, ссылаясь на святых отцов, говорит, если не хотите оказаться в неприятной ситуации, то относитесь так. Не принимай и не отвергай. Вот такое вот пожелание от святых отцов, как относиться к мистическим явлениям. Не принимай и не отвергай. Не принимай, потому что это может быть от дьявола, и не отвергай, потому что это может быть от Бога. Относись нейтрально. Ну, есть и есть, случилось и случилось. Ну, вот. Мало ли чего там, так сказать, не случается. Вот как-то так примерно. Ну, это, опять же, моя точка зрения. Ну, и вот со ссылкой на профессора Осипова, моего однофамильца. Ну что ж, дорогие мои, пока вопросов нет, все-таки я обращусь вот к той теме, которая была мною заявлена, чтобы мне, так сказать, пустобрехом в очередной раз не оказаться, чтобы мне не звонили, не говорили, а что ничего не сказал-то. Опять заикнулся и не сказал. Ну так вот, речь шла об тот раз... о событиях, касающихся царства, ну, практически небесного, рая. Место, где жил Адам до своего грехопадения. И когда таковое случилось, как мы знаем из Священного Писания, Господь из рая Адама изгнал. Ну, не Адама, а всю чету и Адама, и Еву. Оба были изгнаны из рая. За что? И мы как-то привыкли рассуждать на тему, что вот они прислушали Бога и вкусили от древа познания добра и зла. Ну, помните это, конечно, я что-то говорить-то. Великий пост недавно был, и об этом как раз говорили, и перед постом вот эта вот неделя изгнания Адама из рая. Мы там об этом вспоминали, об этом говорили. Но только ли за это Господь изгнал Адама? Казалось бы, чего такого? Ну, вкусил он от этого, ну, ослушался, да. Мало ли он там чего не ослушивался. Что же еще к этому ослушанию произошло с ним? Что за беда, что же за падение такое, что Господь вынужден был не какую-то там выволочку ему сделать, а выгнать, чтобы вот это, то, что с ним произошло, не осталось в раю и не прижилось там. И не сотворило с этим раем беду великую. Честно вам признаюсь, я как-то об этом вот до момента, когда услышал, я не задумывался. А вот тут услышал, да, действительно, ой-ой-ой. Казалось бы, ничего такого особенного, ну, могло это прийти в голову, но как-то не приходило. А тут вот услышал, говорю, и меня как это током ударило. На самом же деле так. Что же? Что же это за древо познания добра и зла? И вот тут я наткнулся на очень интересную вещь. Как-то я вам ссылался на английский вариант молитвы «Отче наш». И вот там слова «избави нас от лукавого», ну, в нашей молитве «Отче наш» мы говорим там, «и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». А в английском варианте там употреблено вместо слова «лукавый», ну, может быть, нет такого слова в английском языке, но там конкретно слово «evil» используется, то бишь «зло», если это перевести буквально на русский, «но избави нас от зла». Ну так вот, сейчас немножечко отойдя в сторону, я хочу вам предложить слова из Священного Писания. Итак, давайте сейчас внимательно послушаем и вдумаемся. Эта строчка, она несколько раз повторяется в Ветхом Завете в самом начале, когда Бог сотворил там то-то, то-то, то-то, и сказал, и там произвела земля, и там так далее. Не буду сейчас этого касаться. Там в конце этого такая интересная фразочка идет. «И виде Бог», на славянском читаю, «и виде Бог яко добро». Ну, после каждого творения своего на земле вот эта фраза идет. «И виде Бог яко добро». Как это переводится на русский? «И увидел Бог, что это хорошо». То бишь, в данном случае перевод слова «добро» идет у нас как слово «хорошо». Запомнили, да? Теперь смотрим, что касается вот этого самого древа. Опять по-церковно-славянски читай. «И древо жизни посреди рая насадил Господь, и древо еже ведете разумительное, доброго и лукавого». Почувствовали? «И древо еже ведете разумительное, доброго и лукавого». По-русски перевод. «И древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Как интересно, а? Добро — это хорошо, то, что хорошо. И здесь получается, еже ведете разумительное доброго, то бишь хорошего, и лукавого. И переводится это добра и зла, древо познания добра и зла. То бишь хорошего, ну добра, вот видите, добро — это значит хорошо. И види Бог, яко, что это хорошо. И види Бог, яко добро. И тут тоже познание добра, то бишь хорошего, то, что хорошо, и зла, лукавого. То есть это получается у нас здесь идентичные вещи, просто звучит по-разному. Но только лукавого мы как смыслово понимаем слово «лукавый»? Тот, кто зло выдает за добро. Понимаете, какие вещи? Не просто зло как таковое, но избави нас от лукавого, не просто от зла, как в английском evil, однозначно, а именно от лукавого, от того, который зло выдает за добро. А это страшно. Как это связано с тем, вот что случилось в раю? Если вспомнить предыдущее, как Адам жил в раю, то, естественно, он был всегда с Богом, и это ему давало гарантии хорошего существования. И Господь определял, что есть добро, то есть что хорошо. И Господь определял, что есть плохо. И это ограждало от этого Адама. Понимаете, тут я сразу Маяковского вспоминаю. Кроха, сын к отцу, пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Частенько я к нему обращаюсь. Фраза-то у всех в зубах навязшая, все знают. Но там ведь можно было и на маму срифмовать. К маме Кроха сын пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И ритм сохраняется, и мысль. Но только к маме. А почему к отцу пришел? Кроха сын к отцу пришел. Тут у меня мысль возникла, а не был ли Владимир Владимирович таким верующим человеком? И мысль-то, так сказать, может быть, отсюда идет, что Адам получал информацию именно о добре и зле от Бога, приходя к Богу и от Него получая вот эти вот, так скажем, информацию, эти оценки добра и зла. А тут, как сказано, вы будете как боги, не нужен будет Бог, вы сами будете определять, не просто знать, а определять, что есть добро, а что есть зло. То есть, и когда тебе удобно, ты можешь сказать, что это добро. А когда тебе неудобно, ты можешь сказать, что это зло, как в одной книжечке «Скотный двор». Война есть мир, а мир есть война, если мне так удобно. Вот это то, до чего мы сейчас в этом мире докатились, избавившись от Бога, по большому счету. Вот чтобы это не прижилось в раю, именно человеческая оценка всего, чего бы ни было, именно с точки зрения удобства, что без Бога человек определяет, что есть добро, а что есть зло. Причем, исходя из своих собственных внутренних побуждений, как ему удобно на данный момент. Вот чего избежать решил Господь в раю, чтобы вот этого не случилось. Вот из-за этого изгнал. Потому что человек внутри именно извратился. И вот от этого-то извращения Господь изберег рай. А чтобы человека от этого избавить, представляете, пришлось самому Богу на землю прийти и сделать так, чтобы уже человек сознательно опять пришел к тому, что не он определяет, что такое хорошо и что такое плохо, а что к Отцу надо, к Богу прийти. И тогда уже Бог скажет, что есть хорошо и что есть плохо. Вот на этой оптимистичной ноте я бы хотел закончить сегодняшнюю нашу с вами беседу. Всего вам доброго. Еще раз с праздником с текущим. Христос воскресе. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Пространство музыки.

Сесиль Шаминат, французская пианистка, композитор, автор многочисленных чудесных фортепианных сочинений, песен и романсов в духе романтизма на стихи Рансара, Гюго, Мюссе, Готье. Но Сесиль Шаминат писала не только приятные для слуха мелодии. Ее перу принадлежат и крупные симфонические произведения – опера и балет. Сесиль Шаминат родилась в Париже в 1857 году. Вполне привычная для музыкантов биографическая запись. С раннего детства девочка проявила незаурядные музыкальные способности. И, как часто бывает, первым учителем была мама, сама прекрасная пианистка. Живший по соседству и частый гость в доме Сесиль, молодой композитор Жорж Бизе был настолько восхищен талантом юной Сесиль, что называл ее не иначе, как «мой маленький Моцарт». В доме регулярно устраивались музыкальные салоны, на которые приглашали лучших музыкантов того времени. По семейной легенде, стареющий Лист на одном из таких вечеров так проникся игрой девочки, что сказал задумчиво: «Слушая ее, я вспоминаю игру Шопена». Ее талант заметили и Сен-Санс, и Шабрие. А Жорж Бизе посоветовал матери показать юное дарование профессору Парижской консерватории, пианисту и композитору Феликсу Лекупе. Тот, в свою очередь, изумленный даром ребенка, тут же предложил зачислить Сесиль в его класс. Но отец, управляющий парижским филиалом солидного английского страхового общества, категорически отверг такой рисунок будущей жизни дочери. Разве что для себя ей разрешено было продолжать заниматься музыкой на дому. Но что интересно, педагоги для домашних уроков были приглашены консерваторские: Лекупе – фортепиано, Савар – гармония и Годар – композиция.

Первое публичное выступление Сесиль Шаминад состоялось, когда ей едва исполнилось 20. Конечно, это произошло в отсутствии отца. В 1877 году в знаменитом парижском зале «Плиель» она принимала участие в исполнении бетховенского фортепианного трио. Музыкальные критики и пресса отметили этот дебют как вполне успешный. И уже через год педагог Феликс Лекупе организовал сольный концерт своей талантливой ученицы. И что важно, он полностью состоял из ее собственных произведений. 1888 год. Он оказался рекордным по числу премьер масштабных композиторских работ Сесиль Шаминад. В Марселе был представлен балет «Калероя», выдержавший впоследствии более 200 представлений на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Один из номеров балета «Танец шарфа» стал одной из самых популярных пьес Шаминад. Суммарный тираж изданий этой пьесы превысил 5 миллионов экземпляров. В это время в Антверпене состоялась премьера двух ее крупных произведений – лирической симфонии с хором «Амазонки» и концерт Штюка для фортепиано с оркестром. После смерти отца Сесиль Шаминад вынуждена была не столько сочинять масштабные, значимые для нее вещи, сколько зарабатывать деньги. И выбор был сделан в пользу так нелюбимой ею концертной деятельности. Творчество было подчинено теперь сугубо практической цели – сочинению небольших эффектных пьес, составляющих основу ее концертного репертуара. Кроме того, у нотоиздателей музыка такого формата пользовалась неизменным спросом, так как была очень популярна среди любителей домашнего и салонного музицирования. И Сесиль Шаминад подписала контракт с издательством. Согласно документу, она должна была сочинять по 12 пьес в год. Пожалуй, единственным исключением стала написанная в 1902 году концертина для флейты с оркестром, которая появилась исключительно благодаря заказу Парижской консерватории.

последние десятилетия XIX века Сесиль Шаминад была весьма востребованной пианисткой и композитором. Ее популярность в музыкальном мире того времени не вызывает сомнений. Она объездила с концертами всю Европу, а в сезоне 1907-8 годов дала 25 концертов и за океаном в США и Канаде. Примечательно, что еще задолго до приезда Шаминад в Америку, еще в 900 году, начали создаваться общества ее имени. К 1904 году таких фан-клубов насчитывалось в США уже порядка 200, и движение это продолжалось вплоть до 30-х годов XX века. Первые же свои гастроли по Англии она сумела стать любимицей не только английской публики, но и самой королевы Виктории. И с тех пор регулярно получала персональные приглашения в Виндзор. А когда в 1901 году королева скончалась, на ее похоронах звучала музыка Шаминад. Размышляя о такой популярности Сесиль Шаминад, музыканты замечают, что причиной такого необычного почитания явились не столько ее достоинства как пианистки и композитора, сколько то, что сама ее фигура как нельзя лучше отвечала актуальным требованиям времени, где на повестке дня остро стоял вопрос о месте и роли женщины в обществе. Сесиль Шаминад, добившаяся столь многого в мире мужчин, сама того не ведая, стала для многих живым воплощением идеалов феминистического движения. В 1913 году Сесиль Шаминад, первая из композиторов-женщин, была удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Сесиль Шаминад – одна из первых пианистов, исполнения которых записано на граммофон. Это случилось в 1901 году.

В начале Первой мировой войны Сесиль Шеминат приостановила свою творческую деятельность. Она предпочитала работать в госпитале простой медсестрой. В послевоенное время она еще продолжала изредка выступать, но ухудшающееся здоровье позволяло это делать все реже и реже. Она умерла в разгар Второй мировой, в апреле 44-го, в возрасте 87 лет. 1 мая 44-го года в журнале «Тайм» был опубликован некролог. Вот что там, в частности, говорилось. В Монте-Карло на прошлой неделе умерла самая известная из когда-либо живших женщин-композиторов. Сесиль Луиз Стефани Шеминат более 10 последних лет была прикована к постели. Лишенная своих авторских гонораров в результате немецкой оккупации, она умерла в относительной неизвестности. Эра популярности ее хрупких небольших фортепианных пьес давно закончилась. Всегда легкий мелодист, Шеминат быстро составила список из более чем 550 композиций, которые стоят в таком же отношении к Фредерику Шопену, как земляничное содовое к коньяку. И тем не менее, многие из них получили международное признание. Что ж, может быть, действительно, в отношении к самым высоким образцам мировой музыки ее творчество выглядит несколько архаичным и недостаточно глубоким, но, как отмечают ее поклонники, все же в ее мелодиях есть очарование, вдохновение и неподдельная искренность. И все это и сегодня отзывается в наших сердцах.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Нижегородской епархии прибывает ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Глава Нижегородской митрополии провел совещание, посвященное реставрации Смоленского храма села Выездное Арзамасского района. В Александро-Невском кафедральном соборе совершен благодарственный молебен в честь 20-летия чтения неусыпаемой псалтыри. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижегородской епархии прибывает ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Напомним, что торжественная встреча ковчега состоялась в Спасо-Преображенском соборе Соронского Благочиния 23 апреля. Ковчег находился в храме в течение 2 дней. Ковчег уже побывал в храмах Московского, Автозаводского, Молитвенского, Приокского и Нагорного Благочиний. Перед ним регулярно совершались молебны с акафистом. 5 и 6 мая ковчег прибывает в Нижегородском Благочинии. Принесение ковчега в храмы Нижегородской епархии продлится до 27 мая этого года. Программа пребывания святыни опубликована на сайте Нижегородской митрополии. В Нижнем Новгороде в архиерейской резиденции при кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий провел совещание по вопросам реставрации храма в честь иконы Божьей Матери Адигитрия Смоленская, расположенного в селе Выездное Арзамасского района Нижегородской области. В обсуждении, состоявшемся 5 мая, приняли участие директор автономной некоммерческой организации «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области» Игорь Филиппов, руководитель реставрационных мастерских Нижегородской епархии инокиня Алипия Андрейка и представители подрядных организаций. Напомним, что с середины марта 2024 года церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия закрыта для прихожан по причине начавшейся реставрации. Реставрационные работы проводятся с научным сопровождением в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Полностью отреставрировать храм планируется в течение 2,5 лет. Напомним также, что проект по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров в Нижегородской области реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского Вся Руси Кирилла. Для этого в апреле 2018 года была создана автономная некоммерческая организация «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера Нижегородской области». Приоритетными задачами проекта являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера. В соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского 5 мая был совершен благодарственный молебен в честь 20-летия чтения прихожанами этого храма неусыпаемой псалтыри. В свое время собор святого Александра Невского стал одним из первых храмов России, прихожане которого стали нести новое молитвенное послушание. На богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе бывал корреспондент радиообраз Олег Демин. Ему слово.
1: Неусыпаемая псалтирь – это особое молитвенное правило в православной церкви. Это непрерывное чтение всех 150 псалмов псалтири. Название связано с особенностью. Все дело в том, что псалмы читаются без перерыва. Это символизирует постоянное внимание к Богу. Делается это, как правило, в монастырях, где всегда существует и издревле существовала такая традиция. Однако по благословению митрополита Георгия при кафедральном Александро-Невском соборе то уже непрерывно читается неусыпаемая псалтирь. И делается это уже 20 лет подряд. Сначала читали в храме круглосуточно. Один человек читает 2 часа, затем он сменяется, принимается второй человек. И так круглые сутки. Много-много лет подряд. Потом после пандемии читать начали уже по домам, но тоже организованно и тоже беспрерывно. Сейчас даже уже сформировалась постоянная группа из 100 человек. Все эти люди ежедневно и постоянно прочитывают свою часть псалтири. Есть у группы и свой духовник, это протоиерей Сергий Симагин. И вот сегодня в Александро-Невском кафедральном соборе состоялся благодарственный молебен в честь 20-летия беспрерывного чтения псалтири. Совершил молебен митрополит Георгий. В храме собрались и все те, кто имеет отношение к здешней традиции, и просто миряне, прихожане храма. В конце митрополит Георгий вручил архиерейские благодарственные письма всем чтецам. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
0: Многодетные семьи Нижегородской области теперь могут оформить в онлайн-формате ежегодную компенсацию части платного обучения детей в колледжах и техникумах. Работу по улучшению условий оказания услуги провели региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, действующий на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области уполномоченный МФЦ, совместно с региональным министерством социального развития и семейной политики. По новым правилам при обращении больше не требуется предоставлять паспорт в случае обращения через личный кабинет на портале госуслуги и документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния. Как отметил замгубернатор Нижегородской области Егор Поляков, многодетные семьи – особая категория получателей госуслуг, у которых на счету каждая минута. Для того, чтобы они могли оформлять ежегодные компенсации быстро и удобно, очный прием для оказания услуги дополнен онлайн-форматом. Сокращено количество дней для ее предоставления с 11 до 7 и количество документов. Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем вот тот небольшой подцикл «Пушкин в поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. То есть «Пушкин в поисках Бога». Вот с чего начинается пьеса «Трагедия Борис Годунов»? Там Шуйский и Боротынский. «Наряжены мы вместе город ведать, но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вслед за патриархом к монастырю пошел народ, как думаешь, чем кончится тревога?» Ну, в первых строках всегда должна быть интрига. Знаете, Москва пуста, значит, изъяда вон какого-то события происходит, потому что за патриархом пошел народ, то есть крестный ход, а когда крестный ход будет, когда какое-то бедствие происходит в нашей земле, тогда крестный ход, тем более в Москве. К монастырю пошел, значит, зачем? Чем кончится тревога? Значит, все это накапливается, вот эта вот атмосфера ожидания, ожидания чего-то трагического. Ну вот, как мы знаем, там народ, да, собирается на Красной площади, шумит, и Шелкалов, боярин, выходит с Красного крыльца, выступает перед собором, положили в последний раз отведать силу просьбы. «Над скорбную правителя душой, за утро вновь святейший патриарх в Кремле отпев торжественный молебен, пришествуя хоругвием святым с иконами Владимирской, Донской, воздвижется, а с ним синклит, бояре, да сом дворян, да выборные люди, да весь народ московский православный, мы все пойдет молим царицу вновь, да сжалится над сирую Москвой и на венец благословит Бориса, идите ж вы с Богом по домам, молитесь, да взыдет к небесам усердная молитва православная». Понимаете, вот у Пушкина, когда мы будем разбирать даже Евгений Онегин, вот посмотрите хотя бы даже первые три главы Евгения Онегина. Ну, первые, там, так сказать, это Пушкин, ну, только приехал в Кишинев, там в Кишиневе начал, в Одессе закончил, потом еще вторую, третью тоже в Одессе. Пушкин – это еще тот петербуржец. Помните, я говорил, что по рождению москвич, а по образу жизни петербуржец. Вот там он именно такой. Вот светский повязка, то есть вот отражает все свои твои мировоззрения. И там тоже много деталей. Но нет такого проникновения в суть проблемы или в суть действия, или в суть обстоятельств, как здесь есть. Смотрите, торжественный молебен отпев с иконой Владимирской доской. Владимирская икона крайне редко покидала свое место в Успенском соборе Московского Кремля. Именно у Владимирской иконы государи московские, а потом императоры, будут присягать на верность народу и будут там благословлять патриархов, миропомазать их, будет на царство. Знаете, то есть цари шли к Владимирской иконе, прося ее заступничество и благословение. А здесь наоборот. На Руси даже говорили, сдвижется икона, сдвижется Русь. Это первое. А теперь смотрите, благословит на венец Бориса его сестра. «Идите с Богом по домам, с тем, чтобы усердно молиться». Ну, Пушкин, смотрите, и здесь делает одно очень важное открытие. Голос народа – голос Божий. Или голос Божий – голос народа. Но вот есть здесь соборная молитва. Вот то, что, как показывает Пушкин дальше. Нет, там хлеб и зрелищ. Никто ничего не молится. Там только посмотреть. Помните, там баба с ребенком, которая, когда все начинают там плакать, ребенок не плачет, она бросает в землю, ну, плачь, вот бука такой и так далее. То есть устами младенца глаголит истина. Пушкин здесь вот показывает, что все, что происходит, это театральное событие. Здесь нет никакой благодати, здесь нет выбора на царство. Здесь нет вот именно того, о чем мы говорили, что Божья воля, так сказать, выражается через соборное решение народа. Потому что соборное это решение нет, здесь нет собора. Повторяю, хлеба и зрелищ. Потому что там, да, все кресты, там все унизано людьми. То есть все смотрят. Все колокола, да, все кресты, все храмы, так сказать, унизаны людьми. Во, замечательно. И вот смотрите, чем заканчивается. Борис соглашается вступить на царство и его первый монолог. Как-то я говорил с одним очень известным актером, которого в одном известном очень театре играла и играет Бориса Годунова. Не буду называть его фамилию. Но он говорил, что Бориса Годунова в отличие от всех других, это с точки зрения актера, очень трудно играть, поскольку он статичен. Вот если все герои в движении, то Борис Годунов в статике пребывает. Но это вот наблюдение актера. Когда мы с ним стали вот разбирать, я говорю, а мне кажется, что как раз Бориса Годунова интересно играть, но это мне как литературоведу вот интересно, или как читателю это было, но что можно делать очень сильный акцент смысловой. Вот Пушкин, мне кажется, в данном случае именно так подходит, чтобы через слово, через вот эти вот монологи дать характеристику этому человеку. И очень важно, как он будет произносить то или иное. Хотя слова он будет правильно произносить, но в зависимости от произнесения этих слов, ну, в общем-то, получается разный смысл этих слов. Ну, вот вы поймете чуть позднее. Я всегда такой задаю вопрос. Борис, вот сейчас в этих словах откровенен? Ты, отче патриарх, вы все бояре. Обнажена моя душа пред вами. Вы увидели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Сколь тяжела обязанность моя, наследую могущим Иоанном, наследую ангелу-царю. О праведника мой отец державный, возри с небес на слезы верных слуг, и не пошли тому, кого любил ты, кого ты здесь столь дивно возвеличил, священное на власть благословение. Да правлю я во славе свой народ, да буду благ и праведен, как ты. От вас я жду содействия, бояре. Служите мне, как вы ему служили, когда труды ваши дни разделял неизбранный еще народной волей. Он искренен? Искренен. И смотрите, как он говорит, что я наследую вот то, что было здесь, вот на Руси, великим, да, могущим Иоанном, те, которые собрали эту державу, Иоанн I, Иоанн II, Иоанн III, Иоанн IV, так сказать, вот он наследует, да? А теперь неизбран еще народной волей. Он избран народной волей? Или выкрутнули Борису на царство? Вот понимаете? Вот есть и правда, и ложь здесь же. Он избран? Или он все так подустроил, чтобы его избрали? Пока мы, в общем-то, не знаем. Мы еще до конца не досмотрели, да? И сразу же, что здесь делается, да? Ночь в Чудовом монастыре, уже спустя там 4 года, так сказать, и монолог Пимена. Тут очень интересный. Еще одно последнее сказание. Летопись закончила моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Значит, летописцы отвечают за свое написание перед кем? Перед людьми, перед князьями или перед Богом? Пушкин первый на это указал, что русские летописи пишутся на страшный суд. И он отвечает, летописец отвечает пред Богом за то, о чем он пишет. Понимаете? «И даром многие лек свидетелям Господь меня поставил». И так далее, и так далее. Но, что самое главное, здесь появляется Григорий, тот самый, и который, в общем-то, задумывается, когда сравнивает возраст царевича Дмитрия и сколько ему самому, он как раз задумывается, появляется вот эта самая мысль, а потом еще сны вспоминаются, что он, так сказать, вот на вершине. И вот видите, как Пушкин достает монолог, и сразу Григорий. И там вроде бы избран, вроде бы, народной волей, а здесь, так сказать, вот появляется уже за Дмитрий. И, как вы знаете, бежит за границу. А вот теперь второй монолог, он потрясающий. И по своему драматизму, и по осмыслению уже прошло ведь 5 лет, и по тому, как он строится. И вот то, о чем я вам говорил. Смысловая нагрузка на слова. Вот первая фраза. Я нейтрально читаю. «Достиг я высшей власти». Теперь смотрите, как по-разному это можно сыграть. «Достиг я высшей власти». «Достиг я высшей власти». «Достиг я высшей власти». То есть, понимаете? Посмотрите. И три будет разных образа. Вот только вдумайтесь, вот что делает Пушкин. А это уже гениально, понимаете? И вот уже теперь актеру и есть место для работы. «Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей души. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим утех любви, но только утолим сердечный глаз мгновением обладанием, уже охладев скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят недолгие дни, власти безмятежны, ни власть, ни жизнь меня не веселит. Причувствую небесный гром и горе, мне счастья нет». Посмотрите, достиг высшей власти, а счастья нет. А почему? Александр I точно так же себя ощущал. Я думал свой народ довольствию ослав успокоить, щедротами любовью снискательно отложил пустое попечение, живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Безумную, когда народный плеск или ярый вопль тревожит наше сердце, Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл в мучениях, погибая, и отворил им житницы. Я злада рассыпал, я им снискал работы, они ж меня беснуясь проклинали». Пожарный огонь их дома истребил, я выстрелил новое жилище, они же меня пожаром упрекали. Ну, действительно, он сейчас перечисляет, Пушкин, все те скорби, которые обрушились, в общем-то, на русскую землю, на Московское царство. Два голода, так сказать, неурожайные годы, голод был, потом пожар московский и так далее, и так далее. Но для Руси, для православной Руси это естественно воспринимать, что это наказание Божие за грех убийцы на троне. Здесь совершенно очевидно все воспринимается. Точно так же, в принципе, воспринималось и нашествие Наполеона в 1812 году. Же это наказание за то, что, так сказать, произошло убийство императора Павла. Понимаете, вот Пушкин и проводит вот эти вот исторические параллели, то есть через историю показывает современность и оценку, так сказать, в современных событиях. Я пропускаю там. Я ускорил Федора кончину, я отравил свою сестру, царицу, монахиню, смотрю, все я. А к чувству ничто не может нас среди мирских печалей успокоит. Ничто, ничто. Едина разве совесть? Так здравая она восторжествует над злобой, над темной клеветой. Но есть ли в ней единое пятно, единое, случайно завелось, тогда беда, как ясной моровой. Душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится. И мальчики кровавые в глазах. И рад бежать, да некуда. Ужасно. Да, жалок тот. Вам совесть нечиста. Это кому приговор? Борису Годунову, Александру Первому? Куда бежать? Я же вам говорил, что Александр Первый писал своему брату, Николаю, будущему императору Николаю Павловичу, что я бы, была бы моя воля, я бы все оставил и ушел в монастырь. То есть вот бежать отсюда, из мира, из этого. Да? Вот и Пушкин пытается все это, так сказать, вот показать. И сразу же, смотрите, ну если совесть нечиста, что здесь должно быть? Покаяние. Оно есть? Нету. И сразу корчма на литовской границе, то есть когда переправляется туда Григорий. Да? Дальше, вот смотрите, я уже пропускаю много, потому что времени у нас многовато. Царь в царских палатах. Он видит Ксению, так сказать, свою дочку. Что Ксения, что милая моя? Невеста уже печальная вдовица. Все плачешь ты о мертвом женихе. Дитя мое, судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. То есть, ну, там, в общем, приехал свататься королевич и скончался нежно. Ну, в общем, естественно, все, опять же, таки оценили именно так. А теперь смотрите, вот что делает Пушкин гениальный. То есть вот отец не увидел счастья своей дочери, не выдал ее замуж. Я, может быть, прогневал небеса. А духу сказать, что я прогневал небеса, нет. Может быть. То есть не хватает силы воли. Вот той самой свободы духовного. Я, может быть, прогневал небеса. Все. А если может быть, то все. Все рушится. Он видит Федору, которую землю Московского царства смотрит, говорит, мам, может быть, скоро ты станешь что-то царствовать. Но, понимаете, это не то. Совершенно не то. Может быть, а может быть, нет. Тут и тут же Шуйский появляется и говорит, что появился Лжедмитрий. И тут же интересное. Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрока сего, что отрок сей лишился как-то жизни. Знаете, опять Пушкин гениальный. Первая фраза. Что отрока сего? Что? Там три точки стоят. Что, убили, да? Нет, так сказать, ну, да? Что отрок сей лишился как-то жизни? А как? Ты послал бы наследствие. Теперь крестом и Богом заклинаю. По совести мне правду объясни. Узнал ли ты убитого младенца? И не было подмены? Отвечаю. Клянусь тебе, Шуйский, да? Царь. Нет, Шуйский, не клянись. Но отвечай. То был царевич? Он. Подумай, князь. То есть, смотри, трижды спрашивает. Я милость обещаю, прошедшей лжи опалою напрасно не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына, клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая, что царь Иван Васильевич от ужаса в грозах гневнется. Ну, Шуйский, да нет, все, так сказать, было нормально. Но, что он говорит? Три дня я труп его в соборе посещал. Всем угличем туда сопровожденные. Вокруг его 13 тел лежало, растерзанных народом, и по ним учтление приметно проступало. Но детский лик царевича был ясен и свежий, тих, как будто усыпленный. глубокая не запекалась, язва, черты же лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнения нет, царевич Дмитрий в гробе спит. Знаете, если там у 13 уже трупы разлагаются, а этот нетленный, то что это такое? Это смерть сама по себе или это убиенный невинно? Здесь четкий совершенно намек Борису Годунову, что нет, смотрите, царевич Дмитрий спит. Да, и тут же сразу, так сказать, нет, опять же таки царь, довольно, удались. Ух, тяжело, да и дух переведу, да? Так, ух, тяжело-то шапка Мономаха. Смотрите, и сразу же Краков до Вишневецкого обсуждает поход на Россию. Вот вам, пожалуйста, нет, то есть уже подсказал, вот тебе, вот, пожалуйста. Младенец спит, значит, невинно убиенный, мало, не признается. Дальше еще сильнее. Смотрите, когда уже самозванец там разбивает посланные полки и так далее, в царской думе царь собирает всех, так сказать, бояр плюс патриарх. Царь, возможно ли растрига, беглый инок, нас всех ведет злодейские дружины? На нас ведет злодейские. Дерзает нам писать угрозы. Полно смирить безумца, поезжайте и так далее. Тут делать распоряжение. И вот спрашиваю, что же ему делать? И вот тут вот Пушкин опять показывает удивительный вот этот вот моральный выбор человека. Вот что должен выбрать человек? Свобода выбора. Вот опять же, так свободным. Теперь смотрите, Пушкин совершенно по-другому его воспринимает. Вот свободных поступках царь Борис Годунов. Что ему признать? Перевести мощи, как предлагает патриарх, в Москву. И тогда все увидят, что царевец спит. Значит, должен Дмитрий. Тем самым спасти Отечество. Но если привести мощи, то это ты убийца. Ты царь-убийца. То есть проблема, свобода выбора. Что выбрать? Свою собственную жизнь или судьбу Отечества? Вот это вот самая главная проблема вообще для всякого правителя. Вот в русской литературе XIX века эта проблема будет подниматься практически всеми писателями. Вот как поступить правителю? Вот в данном случае спасти себя, погубить Отечество? Или спасти Отечество, но погубить себя? И причем патриарх что говорит? Сам Бог на то нам средства посылает. Ну что чудо было уже у мощей царевича Дмитрия, прозрение старца, старика точнее. И тогда, если чудо, то понятно, еще одно доказательство, что это невинно убиенный младенец. И он говорит, вот мой совет, в окрем святые мощи перенести, поставить в соборе от Харгинском, народу видит ясно тогда обман безбожного злодея, и мощь бесов исчезнет, яко прах. Все, спасение Отечества. Смотрите, святые мощи, то есть патриарх свидетельствует. Вот до сих пор историки спорят, убиенный, неубиенный, несчастный случай, падучая болезнь, там, или наткнулся на ножичек и так далее, и так далее. Для русской православной церкви вопрос ясен изначально. Если есть святые мощи, значит, невинно убиенный. Это историки светские, они там решают, да, спорят, доказательства какие-то не нужны. Для церкви нет. Если Господь прославляет чудом и мощи нетленные, все совершенно однозначно. Но царь не внемлет слову патриарха, тем более тут князь Шуйский, который тоже замешан в этом, он же свидетельствует, он же во главе был комиссии, которая должна была свидетельствовать. Он говорит, давайте лучше я выйду и скажу, что не надо переносить, а что это Лжедмитрий, да кто же его поверит, единожды солгавший, никто же не поверит. Устремляется еще дальше и так далее, и так далее. И вот тут последнее, да, монолог царя. «Подите все, оставьте одного царевича со мной сюда, умираю». Обнимемся. Прощай, мой сын. Сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже, сейчас явлюсь перед тобой, и душу мне некогда очистить покаянием. Знаете, какое призвание? И тут, опять же, так и свобода выбора, свобода воли. Вот что важнее, душа, которую очистить покаянием, или передать, вот последние слова, передать наставление своему сыну, который начнет царствовать? Ну, это тоже свобода выбора. И тут еще одно потрясающее совершенно обстоятельство. В общем-то, русской православной традиции, которая на Библии зиждется, за грехи родитель отвечает, за нераскаянные грехи, хочу подчеркнуть, родители отвечают дети. Ну, вот как вот иудеи на себя приняли грех распятия Христа добровольно. Ну, и, в общем, и может быть, это до седьмого колена. Даже есть молитвы специальные. То есть, понимаете, что делает Борис Годунов? Мирское ставит выше духовного, не только спасение собственной души, но, по сути дела, и спасение своего сына, потому что грех тогда переходит вместе с вот его проблемой на его сына. Он как бы этого не замечает, потому что вот важнее вот это, вот сейчас, Но чувствую, мой сын, мне ты дороже душевного спасения. Смотрите, какое признание. Так и быть, я подданным рожден, и умереть не подданным во браке надлежало. Но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно. Ты невинен. Значит, он тем самым косвенно признает свою вину, что ты невинен, я, так сказать, виновен, да? Ты царство теперь по праву станешь. И я за все один отвечу Богу. Нет. Понимаете, вот то, что человек предполагает, это не значит, что Бог так располагает. Потому что наказание все равно последует. И ему, и его сыну. Потому что вот тут Пушкин как раз обращает внимание на силу покаяния. Теперь опять же таки вспоминаться, говорили ад. Под силой покаяния. Вот если есть, то Пушкин говорит, это уже не мое. Это не я. Вот видите, вот даже через художественное произведение, чем осмысление, вот через осмысление поступка Бориса Годунова, он тоже это показывает. И чем заканчивается, когда врываются в царские палаты, дом Бориса Годунова, стража туда идет, да, и там, слышите, визг, это женский голос, войдем, да двери заперты, отворяются двери, Масальский является на крыльце, Масальский, народ, Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом, мы видели их мертвые трупы, народ в ужасе молчит. Что же вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович. Народ безмолвствует. Это вот гениальная фраза Пушкина. Народ безмолвствует. Причем первоначально ее не было. Смотрите, когда народ якобы избирал на царство Бориса Годунова, то они, в принципе, оказывались соучастниками. Потому что они же убийцы избрали на трон. Теперь народ увидел, что случилось, какая произошла расплата. Сначала в ужасе молчит. Но теперь, когда уже Дмитрий Иванович... Теперь новая кровь прилилась, новый преступник всходит на трон. Народ безмолвствует. Я не знаю, Пушкин ли это догадался, это его гений. Или, может быть, он как раз прочитал в монастыре, я так думаю, повести о смутном времени. Повестей этих много. И я думаю, что в монастыре они непременно были. И вот в одной из повестей я нашел такой удивительные строчки. Вот за что наказание русскому народу было? Вот это смутное время. За всего мира безумное молчание. Вот эта строчка из этих вот древнерусских... За всего мира безумное молчание. И вот тут мы, так сказать, видим вот концовку этого произведения. Ну, на этом мы с вами и закончим наш сегодняшний рассказ. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Дети Великой Победы. Аудиооткрытки о детях, героях Великой Отечественной войны. Дабы помнить.
3: Мы во дворах играли, в скакалку, мячи в прятки.
4: Мы бегали, смеялись, дружили без оглядки.
5: Любили лес и речку, простор родных полей.
6: Но враг пришел, и стали мы серьезней и взрослей.
5: Смерть нам дышала в лица, теряли мы родных. Мерзостные фрицы стреляли в спины их.
7: Взрывали, жгли, пытали. И стариков, и жен.
8: Детство наше украли и растревожили сон.
7: За нашу родную землю, за деда, отца и мать.
9: Мы юные, взрослые дети, тоже идем воевать.
5: Мы сильные духом, мы сможем.
10: Мы встанем в единый строй.
11: Знамя Великой Победы маленький держит герой.
12: Сергей Андреевич Алешков. Родился 15 февраля 1936 года. Участник Великой Отечественной войны, гвардии рядовой, воспитанник, сын полка 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в Сталинградской битве. Был самым юным защитником Сталинграда.
13: До Великой Отечественной войны Сережа Алешков вместе с семьей жил в лесной деревне Грынь, западной области РСФСР. Ныне это Ульяновский район Калужской области.
14: Отец Сергея Алешкова умер еще до войны. Четверо сыновей, Иван, Андрей, Петр и самый младший Сережа, остались сиротами.
15: Осенью 1941 года вся область была занята гитлеровцами. Деревня Грынь стала базой для партизанского отряда, а ее жители – партизанами.
16: Мать Сережи, его старший брат Петя, 10 лет, тоже были в составе партизанского отряда. На одном из заданий они были схвачены фашистами. Петю долго пытали, а затем повесили. Мать, которая пыталась спасти сына, была застрелена гитлеровцем.
14: Так Сережа в свои 5 лет жизни остался полным сиротой.
13: В августе 1942 года партизанская база в деревне Грынь была раскрыта и атакована врагом. Жители спасались бегством.
16: Соседка Сережи успела выпустить его через окно, и мальчугану удалось бежать в лес. Несколько дней малыш жил один в лесу. Полуживой, в истощенном состоянии, он был найден разведчиками 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии и перенесен через линию фронта.
13: 8 сентября 1942 года помощник командира 510-го гвардейского стрелкового полка Михаил Данилович Воробьев усыновил 6-летнего сироту.
15: А уже в начале ноября 1942 года вместе со своим полком Сергей попал под Сталинград. Там он спас жизнь своему новому отцу.
16: Под обстрелом мальчик не побоялся позвать на помощь, а потом вместе с бойцами он откапывал заваленный блиндаж, в котором оставались командир полка и несколько офицеров.
14: За этот поступок самый юный в истории Великой Отечественной войны 6-летний сын полка был награжден медалью за боевые заслуги.
13: Несколько раз юный боец был ранен. Несколько раз он оказывался в опасных для жизни ситуациях. А в 1944 году по требованию командарма Василия Чуйкова он был отправлен в Тульское Суворовское военное училище. И там Сережа оказался самым молодым воспитанником.
16: Мальчик всерьез увлекался спортом. он получил разряды по боксу и самбо. А вот учился Сергей с трудом. Тяжело давались ему знания и науки. Но тем не менее, после Суворовского училища мальчик смог поступить в военное училище.
15: Вот только недолго пришлось ему там проучиться. Боевые ранения и слабое здоровье давали о себе знать. Поэтому по состоянию здоровья он был отчислен, и о карьере военного пришлось забыть.
13: В Харькове юноша получил юридическое образование и потом уехал жить и работать в город Челябинск, в семью своего приемного отца.
9: Сергей Андреевич Алешков, самый юный в истории Великой Отечественной войны, сын полка. Он умер 1 февраля 1990 года.
13: Похоронен он на Успенском кладбище города Челябинска.
9: 9 мая 2019 года состоялась премьера художественного фильма «Солдатик».
16: Фильм основан на волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата, героя Великой Отечественной войны, 6-летнего Сережи Алешкова.
12: Сергей Алешков. В начале войны ему было 5 лет.
7: За нашу родную землю, за деда, отца и мать. Мы юные взрослые дети, тоже идем воевать.
5: Мы сильные духом, мы сможем. Мы встанем в единый строй.
11: Знамя Великой Победы маленький держит герой.
0: Дети Великой Победы. Аудиооткрытки о детях, героях Великой Отечественной войны. Дабы помнить.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода.
2: Меня зовут Бадерный Даниил. Стихотворение «Дети войны». Сады цвели и пели птицы, и май шептал: «Пора, мой друг, гулять!» И мы спешили, оставляв классы хранцы. Но вдруг фашисты начали стрелять. И был тот день чернее ночи, и был июнь морознее зимы. Над Русью затянулись тучи, мы перестали быть детьми. Война ломала, скрежетала, морила голодом весь люд, душила, убивала, выжигала. Враги-то думали, Москву войдут. Но мы едины, значит, непобедимы. И храмы наполнились людьми. Псалмы запели и молебны, молитвы, Господи, прими. Война закончилась победой. Салют в июне пригремел. Гордимся памятной мы даты. Народ, ты все преодолел.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Издательство «Фома» представляет книгу из серии «Настя и Никита». Олег Корниенко. Воздушный почтальон.
2: Ясным осенним вечером Настя и Никита надели куртки и вышли на балкон полюбоваться на звездное небо. Ближе к ночи уже подмораживало. В холодном воздухе звезды были видны очень отчетливо.
3: «Ой, Никита, а что это такое?» —
2: воскликнула вдруг Настя. По темному небу медленно плыли два красных огонька.
4: «Не знаю»,
2: — растерянно сказал Никита.
4: «Может быть, это самолеты?»
3: «Нет, у самолетов огоньки мигают».
4: «Слушай, а вдруг это летающие тарелки космических пришельцев? Я смотрел про них передачу по телевизору».
3: «Вот это да! Пришельцы!»
2: Настя в восторге захлопала в ладоши. Потом открыла балконную дверь и закричала.
3: «Папа, папа, скорее иди сюда!»
5: «Ну что тут у вас случилось?»
2: Папа вышел на балкон, зябко пожимая плечами под накинутой курткой.
3: «Смотри, летающие тарелки!»
2: Папа поправил очки, посмотрел на неспешно летящие огоньки и улыбнулся.
5: «Должен вас разочаровать, друзья. Никакие это не летающие тарелки».
4: «Да? А что же это тогда такое?» —
2: спросил Никита с недоумением.
5: «Это китайские фонарики, или как еще их называют, фонарики счастья».
3: «Папа, а почему китайские? И как они летают?»
5: «Китайские, потому что их впервые стали делать в Китае еще 1000 лет назад. А летают фонарики, потому что по своей сути это маленькие воздушные шары. Большой мешочек из цветной бумаги натягивают на каркас из тонких палочек, а внизу под отверстием подвешивают на проволоке зажженную горелку. Нагретый воздух наполняет мешок, и фонарик поднимается в небо и летит, пока в горелке не кончится топливо».
2: Настя и Никита зачарованно смотрели на удаляющиеся красные огоньки.
4: «А зачем китайцы их придумали?» —
2: поинтересовался Никита.
5: «Сначала их использовали для военных целей. Фонарики хорошо заметны в ночном небе, поэтому с их помощью китайские военачальники подавали сигналы своим войскам. Ну а потом фонарики стали украшением различных праздников».
3: «Папа, а ты сказал, что они еще называются фонарики счастья. Почему так?» —
2: спросила Настя.
5: «Ну, об этом можно только догадываться», —
2: улыбнулся папа.
5: «Вот представьте себе, люди вместе собирают такой фонарик, зажигают огонек, прикладывая его к ладоням от порывов ветра. Потом он улетает, а люди смотрят ему вслед и думают о чем-нибудь хорошем. Наверное, все это делает их чуть-чуть счастливее».
4: «Все-таки это какая-то бесполезная вещь», —
2: поморщил нос Никита.
4: «Если бы китайцы хотя бы вместо радио такими фонариками пользовались, это я еще понимаю. А тут, подумаешь, счастье какое! Мешок бумажный в небо запустить».
5: «Знаешь, Никита...» —
2: папа задумчиво посмотрел на звезды.
5: «Иногда даже самая ненужная вещь может принести большую пользу. Ведь вещи не сами по себе ее приносят. Все дело в людях, которые ими пользуются. Давайте я расскажу вам историю о том, как вроде бы бесполезные воздушные шарики помогли сделать доброе дело».
2: Воздушный почтальон.

0: Тимка с Федькой стояли и широко раскрытыми глазами смотрели, как Валерик надувает водородом шарик. Обыкновенный магазинный шарик через несколько минут должен был стать необыкновенным, то есть летающим. «Прямо чудо какое-то!» — удивлялся Тимка, глядя, как шарик, надетый на горлышко большой бутылки, все увеличивался и увеличивался в размерах.
1: «Никакого чуда здесь нет», — заметил Валерик. «Чистая химия. Смешиваем растворы медного купороса и поваренной соли и бросаем туда алюминиевую проволоку. В результате реакции выделяется водород».
2: «Какой соли?» — уточнил Тимка.
1: Про медный купорос он знал и раньше. Дедушка весной опрыскивал им деревья. «Обыкновенную, какую мы в пищу кладем».
0: «И что, он действительно полетит?» Любопытство прямо-таки распирало Тимку.
1: «Водород легче воздуха. Значит, должен полететь», — ответил Валерик.
0: «Чего пристал к человеку?» — толкнул Тимку Федька. «Тоже, что ли, шарики надувать собрался?» «А почему бы и нет?» Тимке не терпелось самому проверить, выделяется ли в результате реакции водород.
1: «Ты уже фосфор добыл один раз», — ухмыльнулся Федька.
0: Случай с добычей фосфора Тимка запомнил на всю жизнь. Федьке на день рождения подарили часы со светящимися от фосфора цифрами и стрелками. Все ребята завидовали Федьке, а Тимка прочитал в журнале, как был открыт фосфор, и решил повторить этот опыт. В итоге фосфора он так и не получил, но зато устроил на веранде такую вонь, что все потом долго в дом только с заднего крыльца заходили. А Валериков шарик и правда полетел. Задрав головы, ребята следили за ним до тех пор, пока тот не растворился на фоне серого весеннего неба. И тогда Тимка решил попробовать сам надуть шарик водородом. Чем он хуже Валерика? Все ведь уже понятно — сделать раствор и бросить проволоку. Что может быть проще? Первый компонент — соль — Тимка раздобыл быстро. Бутылку и кусок алюминиевой проволоки он тоже нашел без труда. А вот остался ли еще дедов медный купорос? Ну и его он вскоре отыскал в отцовской мастерской. Когда раствор в бутылке забурлил, Тимка не без труда натянул на горлышко зеленый шарик, оставшийся после каких-то праздников. Но, наверное, Тимка где-то переборщил с компонентами. Раствор то и дело выплескивал в шарик, который никак не мог из-за этого подняться. Однако Тимка был терпелив, как настоящий ученый. Он отлил лишний раствор и опять надел шарик. Когда тот стал величиной с футбольный мяч, Тимка перевязал его ниткой и снял с бутылки. Шарик, как намагниченный, рванул вверх и словно прилип к потолку. Тимка глядел и не мог налюбоваться на свою работу. Он все еще не мог поверить, что получилось. Несколько раз Тимка подходил и трогал шарик за хвостик. И жалел, что никто не видит сотворенного им маленького чуда. Ночью он долго не мог заснуть. Смотрел на шарик, покачивающийся под потолком, представляя, как высоко он завтра поднимется, полетит далеко-далеко и где-нибудь опустится. А где именно? Вот если к шарику привязать записку с адресом, то Тимка потом сможет узнать, где тот приземлился. Он тут же вскочил с постели, включил настольную лампу и написал записку. «Привет. Этот шарик выпустил я. Меня зовут Тимофей. Мне очень интересно, куда он долетит. Это научный опыт. Напишите мне, где он приземлится, если сможете». Дважды перечитал записку, написал свой адрес и сложил вчетверо. На другой день он рассказал о письме Валерику и Федьке.
1: «Здорово», — одобрил Валерик.
0: Шарик, как застоявшийся конь, плясал в руке у Тимки и рвался в небо. «А можно я запущу?» — умоляюще посмотрел на него Федька.
1: «Запускай, мне не жалко».
0: Федька подержал шарик, потрогал записку и осторожно разжал пальцы. Шарик тут же рванул вверх. Поднимаясь к небу, он весело, точно рукой махал ребятам бумажкой. «Пока, мол, ждите ответа». Но прошел день, другой, а ответа от людей, поймавших шарик, все не было и не было. Тимка даже запомнил время, когда приходит почтальон, кой махал.

развернул вырванный из школьной тетради листок. Там было написано, что шарик с запиской пойман в деревне Павловке, что нашедшего шарик зовут Саша, а дальше тоже, как и у Тимки, приписан обратный адрес. До Павловки было всего 4 километра. Посовещавшись, мальчишки решили немедленно рвануть туда на велосипедах, чтобы узнать подробности. Было, например, совершенно непонятно, почему ответ пришел так поздно. Неужели шарик так долго летел до деревни? Встретила их невысокая женщина в очках. «Вы, наверное, к Саше?» — спросила она. И, не дожидаясь ответа, сказала. «А Саша не дома, он в больнице». И она рассказала, что случилось с сыном. Полез за котенком на дерево, а когда уже спускался назад, под ним обломилась ветка. И он упал, ударившись головой о землю. Сначала думали, обошлось, но потом Саша стал быстро терять зрение. Сейчас ему срочно требуется очень сложная операция. Нужны деньги. «Вы уж, ребята, извините меня. Саша ваш шарик еще давно поймал, но как раз на следующий день его и положили в больницу. Он несколько раз просил меня отправить вам ответ. Говорил, что иначе сорвется важный научный опыт, а я все забывала». Грустно закончила она. Домой ребята ехали молча. И только перед самым въездом в деревню Федька вдруг предложил. «А давайте надуем шарики и напишем письма с просьбой помочь Саше. Все-таки молодец Федька, и мысли к нему приходят светлые». Вскоре работа закипела. Тимка надувал шарики, Федька писал письма, а Валерик их привязывал. Когда все было готово, они выпустили в небо целую тучу разноцветных шаров. Воздушные почтальоны стайкой поднялись выше домов и деревьев, а потом разлетелись в разные стороны по своим пока еще неизвестным адресам. А через несколько дней Сашиной маме начали приходить денежные переводы от совершенно незнакомых ей людей. И она сначала удивлялась и пугалась, думая, что это какая-то ошибка, а потом, когда все поняла, смеялась и плакала одновременно. Саше сделали операцию, он выздоровел и ближе к зиме смог приехать к Тимке, Федьке и Валерке в гости. Но это уже совсем другая история.

Солдатская пилотка. Тимка сидел за столом, рисовал и ждал, когда по телевизору скажут прогноз погоды. Завтра утром он собирался пойти с друзьями на рыбалку. И вдруг увидел на экране: едут танки, стреляют орудия, парашютисты одуванчиками сыплются из самолета. Оказывается, в их области начались учения войск округа. «Эх, вот бы попасть на такие учения!» — мечтательно произнес Тимка. «Стреляй сколько хочешь! Хоть из автомата, хоть из пушки, а хоть из танка!» Тимка любил смотреть передачи про войну и про армию и мечтал стать военным, как дедушка. Его портрет в военной форме висел в зале на самом видном месте. Звезда Героя Советского Союза украшала его грудь. Он часто вспоминал Великую Отечественную войну и боевых товарищей, а потому Тимка уже наизусть знал, за что дедушке присвоено звание героя. Когда по улице перед домом Тимки проехала первая машина, он не придал этому значения, мало ли кто ездит через их село. Но гул за окном не прекратился. За первой машиной шла вторая, за ней третья, четвертая, и не было конца этой колонне. Тимка выглянул в окно и не поверил своим глазам. Все машины были одного цвета, зеленые, а значит, военные. Неужели учения дошли и до их дома? Тимка быстро оделся и выскочил на улицу. Машины, большие и маленькие, покачиваясь на ухабах, двигались в сторону леса. Длинные антенны на машинах раскачивались из стороны в сторону. Тимка чуть не задохнулся от восторга. А когда колонна прошла, ринулся искать Валерика с Федькой. «Ну что, видали?» — закричал он на бегу. «Конечно, видали! А когда пойдем к военным?» — с нетерпением спросил Валерик. «Может, прямо сейчас?» «Нет, не сегодня. Они должны сначала разместиться, окопаться. Лучше завтра с утра», — сознанием дела ответил Тимка. «Так мы же вроде...»

0: Люди с утра на рыбалку собирались.
1: Да какая уж теперь рыбалка? На следующий день, позавтракав на скорую руку, они встретились на окраине села и зашагали в сторону леса. В карманах курток у них лежали яблоки. Марш-бросок предстоял приличный.
2: «Главное — достать пилотку. Я без пилотки оттуда не уйду», — сказал Тимка.
1: «Чего ж ты у дедушки не возьмешь? У него ее уже нет, в школьный музей отдал».
2: «Вот достану пилотку, тогда хоть завтра в армию», — мечтательно сказал Тимка.
1: «Я лично в армию не хочу», — вздохнул Валерик. «Папа говорит, что там дедовщина». Тимка представил своего дедушку, бегущего в шлепанцах с автоматом, и возразил другу.
2: «Такого быть не может. Ну, какой из дедушки солдат? Солдат должен быть молодым и сильным. Вот как мы, например. Тогда на нашу страну никто не нападет».
1: Тимка и Федька шагали бодро, а Валерик плелся позади.
2: «Не отставать!» — прикрикнул на него Тимка. «Ползешь, как сонная муха!»
1: Военный лагерь оказался на удивление близко, слева, на окраине леса. Машины стояли ровными рядами, а чуть подальше раскинулся палаточный городок. Ребята осторожно подошли к крайней машине. Вместо кабины и кузова у нее была небольшая башня с торчащим вверх пулеметом. На курносом передке рядом с фарами лежала забытая кем-то пилотка.
2: «А вот и пилотка!» — обрадовался Валерик. «Точно ждала тебя!»
1: «Ну, взять без разрешения, это же...» «Вам чего, ребята?» — раздался вдруг мужской голос. Друзья вздрогнули и оглянулись. Рядом в плащ-палатке стоял солдат. Из-под капюшона выглядывала каска.
2: «Да вот», — замялся Федька, — «Тимка у нас все мечтает о пилотке. И еще хочет стать военным, как его дедушка, герой Советского Союза. А какой же военный без пилотки?»
1: «В армии, ребята, главное не пилотка, а то, как ты служишь», — сказал солдат.
2: «У кого, вы говорите, дедушка-герой?»
1: «Вот у него», — Федька показал на Тимку.
2: «Эй, Варламов!» —
1: крикнул солдат и зачем-то постучал кулаком по курносому капоту. Из верхнего люка, точно из воды, показалась голова в ребристом шлемофоне.
2: «К тебе гости», — доложил солдат. «Они тут пилотку твою нашли».
1: «Не нашли, а просто подумали, что кто-то ее забыл, и решили посторожить», — поправил Федька. «Угощайтесь», — и он протянул солдату и Варламову яблоки.
2: «Яблоки — это хорошо», — улыбнулся солдат и посмотрел на Варламова.
1: «А чем же вас угостить?»
2: «Нам бы на этой машине покататься», — попросил Тимка.
1: «Эта машина называется бронетранспортер. Прокатиться на ней сегодня не получится, что-то забарахлило». Варламов спрыгнул на землю.
2: «А вот полазить это можно».
1: И Варламов стал рассказывать им о бронетранспортере, а потом спросил.
2: «Все понятно. Кто повторит мой рассказ?»
1: Всем на удивление Тимка рассказал о боевой машине так точно он, а не Варламов, был ее водителем.
2: «Ты, я вижу, прирожденный командир», — похвалил его Варламов.
1: «Я случайно услышал, что ты мечтаешь о пилотке».
2: «Дарю».
1: И Варламов надел свою пилотку Тимке на голову. Пилотка была большая и закрывала уши, но зато это была настоящая солдатская пилотка.
2: «Служу Советскому Союзу!» — Тимка приложил ладонь к пилотке.
1: Варламов и его товарищ от удивления переглянулись.
2: «А ты откуда это знаешь? Ведь Советского Союза давно уже нет. Сейчас говорят «служу России».
1: «Так у него же дедушка, герой Советского Союза», — подсказал Федька. Возвращались ребята уставшие, но очень довольные собой. Разведка боем оказалась успешной, и завтра они опять пойдут в гости к военным. Дома Тимку встретил дедушка. Он надел очки и внимательно посмотрел на внука.
2: «Ты где это взял?» — показал он на пилотку.
1: «Солдаты подарили». Дедушка хотел еще что-то спросить, но тут дверь на кухню отворилась, и в избу вошли незнакомый капитан и уже знакомый Тимке Варламов.
2: «Товарищ герой Советского Союза!» Капитан стал по стойке смирно и приложил руку к фуражке. «Веренное мне подразделение прибыло для дислокации в ваши края по случаю окружных учений».
1: Дедушка на мгновение растерялся, но потом выпрямился, вытянув руки по швам. Глядя на него, Тимка тоже вытянулся по струнке. «Прямо напугали старика», — улыбнулся дедушка. «Чем обязан вашему визиту?» «А вас мы случайно узнали от сельских ребят и хотели бы просить вас выступить перед нашими солдатами. А вы где расквартировались?» «В лесу, на окраине. Вот он», — капитан кивнул на Тимку, — «знает где?»
2: Дедушка на мгновение замялся. «Это для меня уж далековато.
1: А вам и не надо ходить. Если вы согласны, за вами придет моя машина. Когда вам удобно?»
2: Дедушка и капитан договорились о дате и времени. Тимка в пилотке проводил гостей за калитку и помахал на прощание рукой. Он уже лежал в постели, когда мама подошла к нему и спросила: «Ты так и будешь спать в пилотке?»
1: «А на войне все так спят, а учение — это почти что настоящая война!»
2: Мама покачала головой и улыбнулась. «Тогда уж и ботинки надень!» Тимка вздохнул, снял пилотку и бережно положил ее под подушку. И уснул счастливый.

0: Вопрос священнику.
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Пришло время ответов на ваши вопросы. Сегодня в студии протоиерей Владимир Гофман. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Батюшка, сегодня нам прислали такой вопрос. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Ни 100, ни 200 пусть соберутся. Значит, двое молящихся уже церковь?» Это первая часть вопроса и дальше продолжение. И там же слова. «Чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». То есть мы имеем право просить у Господа того, что каждый хочет. А каждый хочет лично для себя. И часто люди разнонаправлены, будучи единоверцами. Какие просьбы Господь исполняет? Чья молитва сильнее?
2: Тут не один вопрос, их несколько. Двое или трое. Конечно, церковь, если с греческого посмотреть, собрание верующих, да? Двое или трое, или десять, или там... Мы привыкли словом «церковь» понимать или здание, в которое приходят люди молиться, или все такое большое, ну, собрание людей. Ну, дело же не в этом. Двое апостолов шли, и по дороге к ним явился Христос и был с ними. По этому принципу, может быть, и с нами, если мы собрались во имя Его. Дальше слова «чего бы мы ни попросили, будет от Отца моего Небесное». Да, мы имеем право просить каждый, что хочет. Другое дело, и мы это знаем прекрасно, что Господь какие-то исполняет наши желания, какие-то не исполняет. Вот Он исполняет любое наше желание, которое направлено на спасение души. То, что душе полезно, Господь исполнит. Обязательно. Поэтому, какими бы мы разными не были, мы просим то, что полезно душе, оно будет, ну, где-то очень близко. А если мы будем просить каких-то частных вещей, ну, о каком-нибудь благополучии, благосостоянии, опять же, если это нам полезно, то будет исполнено. Если не полезно, не исполнено. Поэтому часто и ропщут на Бога, что я вот просил, а Он не исполняет. А что ты просил? Ну, здоровье просим, конечно. Но Он ведь еще и нам попускает в какой-то мере для нашего же исправления испытания пройти, да? Ведь Бог, мы называем Его Отцом, и как Отец Он тоже нам и должен, и правильно, что даст нам подзатыльник какой-нибудь, да, и в угол поставит. Ну и постоим мы в углу чуть больше, чуть дольше, пока не осознаем, что и не исправимся, а просим мы здоровья. И в то же время его не бережем. Он что, его нам вдруг тарелочки с голубой каемочкой принесет? Ну нет, конечно. Вот когда мы начнем им заниматься, тогда он нам поможет и даст его. Даст эту возможность.
1: Ну и просьбы наши, если они, как вы говорите, духовного содержания, то они не будут разнонаправленными у всех людей, да? Правильно?
2: Ну, конечно, они будут близки. Я о чем и говорю, что они все-таки будут близки. Ну, мы имеем... Он не запрещает нам просить и... какие-то и частные действительно свои пожелания, чтобы исполнились, да, и в то же время они не всегда духовные, ну, там, здоровье своим детям, еще что-то такое, и это же тоже не во вред душе, но человек нередко просит то, что душе не полезно, и мы это тоже прекрасно знаем.
1: Ну, и человек сам же не может иногда это определить, и поэтому мы говорим, что пусть будет по воле твоей.
2: В конце каждой просьбы, каждой нашей молитвы, когда мы молимся и просим что-то для себя, для своих близких, мы, конечно, и призваны добавлять, что пусть будет по воле твоей. А воля его о том, чтобы человек спасся. И тогда все полезное душе этого человека, или за кого мы молимся, он, конечно, как податель всех благ, он, конечно же, даст.
1: Спасибо, батюшка, за ваши рекомендации. Помоги нам, Господи, двигаться к спасению.
2: Дай Бог.
1: Я напоминаю, что в студии с нами был протоиерей Владимир Гофман.

0: Церковное слово.
1: Гривна.
2: Гривна – ожерелье, носимое на шее цепь. Пример из книги «Бытия».
1: «И снем фараон перстень с руки своей, возложи его на руку Иосифову, и обличи его в ризу червленну, и возложи гривну злата на выю его». И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему.
2: Итак, гривна означает ожерелье.
3: Добрый час. Вместе с Радио Образ.

0: во все колокола.
1: К колокольному звону, как к богатейшему музыкальному материалу, обращались многие русские композиторы. Глинка и Мусоргский, Чайковский и Бородин, Римский и Корсаков и Скрябин, Глазунов и Стравинский. В русских операх звучат все виды звонов. Гул набата раздается в «Князе Игоре» Бородина, в сцене пожара Путивля, осажденного половцами. Удары колокола созывают на Красную площадь в опричнике Чайковского. Большой церковный звон сопровождает въезд Ивана Грозного в Псковитянке Римского-Корсакова. Светлый праздничный звон раздается в сказке о царе Салтане, когда под лучами восходящего солнца проглядывают очертания города Леденца, и из распахнувшихся ворот выходит радостное шествие. По торжественный красный звон под звуки гимна «Славься» сценой всенародного ликования завершается Иван Сусанин Глинки, Борис Годунов Мусоргского. Опера, пронизанная колокольным звоном. Тема колокольного звона проходит через все творчество Рахманинова в симфониях, фортепианных концертах, хорах. Кажется, что этот звон плывет над широкой среднерусской равниной, так считают и слушатели, и исследователи его творчества. И это не случайно. Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано с четырьмя нотами, вызванивавшимися большими колоколами Новгородского Софийского собора, которые я часто слышал. Это слова самого композитора. Едва ли не самое известное его произведение – музыкальная поэма «Колокола» на стихи Константина Бальмонта для оркестра, хора и солистов. В различных колокольных перезвонах, праздничном, свадебном, похоронном, он передает всю человеческую жизнь от рождения до смерти. Поэму смело можно назвать «Колокольной симфонией». Колокольный звон использовали Чайковский в увертюре 1812 год, Римский-Корсаков в пасхальной увертюре, Бородин в фортепианной сюите, Мусоргский в фантазии для оркестра «Ночь на Лысой горе», Прокофьев в кантате «Александр Невский». Для классиков русской музыки колокольный звон был не просто звукоподражанием, но колоритом звучащей атмосферы, которая окружала их с детства и воспитывала музыкальные чувства. Отсюда ритмика и гармония колокольного звона, впитавшегося в саму фактуру музыкальной ткани. Разработку музыки колокольных звонов продолжали русские композиторы 20 и 21 века. Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Валерий Гаврилин, Андрей Петров, Сергей Слонимский и другие.

0: гуляют тучи золотые над отдыхающей землей. Поля просторные, немые, блестят, облитые росой. Ручей журчит во мгле долины, вдали гремит весенний гром. Ленивый ветер в листах осины трепещет пойманным крылом. Молчит и млеет лес высокий, зеленый, темный лес молчит. Лишь иногда в тени глубокой бессонный лист прошелестит. Звезда дрожит в огнях заката, любви прекрасная звезда, а на душе легко и свято, легко, как в детские года. Иван Тургенев.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 6 мая, в южной части региона ожидается ясная погода. Столбики термометров покажут днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На севере области установится малооблачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Завтра, 6 мая, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истили немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами,
Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественной Твоей властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и остави лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Пристрастием, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневых, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ,

0: той Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Успения Пресвятой Богородицы в Касино после Божественной литургии 10 марта 2013 года.
2: Суд, страшный суд, нередко останавливает людей от ошибок, от греха. Памятование о суде помогает человеку со вниманием относиться ко всему, что он говорит, что он делает, и даже к тому, о чем он мыслит. Но, правда, очень многие люди, думая о вечности, даже будучи верующими православными, говорят примерно так: «Ну кто ж знает, что там будет? Ну откуда это известно?» О загробной жизни в Слове Божием сказано достаточно много. «Каждый человек будет судим Богом». Святой Феофан Затворник говорит о том, что Господь предлагает нам это повествование о страшном суде для того, чтобы запечатлелось оно в нашем сознании, дабы приуготовить нас к тому событию, через которое пройдет каждый человек. Да, действительно, это евангельское чтение направлено на то, чтобы сконцентрировать наше сознание на том, что за порогом смерти. Человек так устроен, что все его внимание обращается на то, что здесь, на то, что рядом с ним, на родных, близких, на дом, на машину, на работу, на успехи или неуспехи, на достижение материального благополучия, на преодоление трудностей, в том числе политических, экономических трудностей. Да Бог знает, на что сконцентрировано только наше внимание, но менее всего на том, что будет после нашей смерти. И вот как бы не желая думать об этом, даже люди и верующие говорят, что неизвестно, что там будет. На самом деле о загробной жизни в Священном Писании сказано очень много, или, по крайней мере, достаточно, чтобы мы поняли свою ответственность в этой жизни за жизнь вечную. Есть и другие рассуждения, которые часто присутствуют в среде также православных людей. Ну что поделать, ну кто не без греха, ну все мы грешим, но если каждого грешника наказывать, так это что же получится? Да ведь Господь милостив, надеемся на Его милость и грешим. Вот для того, чтобы понять, что такая логика ошибочная, опасна, губительна, нужно вот о чем подумать. Господь, Бог, не пожалел Сына Своего Единородного, чтобы наказание за грех человеческого рода он принял. Значит, тема наказания, связанная с темой справедливостью, это не шутка. Это то, что заложено в Божий замысел о мире, о человеке, о вечности. Если Сын Божий взошел на Голгофу для того, чтобы понести наказание, почему мы так легкомысленно считаем, что нас наказание там за гробом минует? Бог не пожалел самого близкого к Нему ангела Деницу. Он наказал его за грех Бога отступничества. Почему же Господь не будет наказывать нас за наши грехи? А что такое наказание? Наказание теснейшим образом связано со справедливостью. Представьте себе, если бы в нашем мире, этом земном, не было бы наказаний, преступники разгуливали бы на свободе, сильный бы всегда одерживал победу над слабым, могущественный над тем, у кого нету могущества. Где бы можно было сыскать правду, какое можно было бы сыскать убежище, да ничего такого сыскать было бы невозможно, потому что господствовала бы сила, ибо не было бы справедливости.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за божественной литургией читается отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 13. Послушаем эти евангельские строки.
2: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, он обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
3: Некоторые же убояви глаголыш его ним страха ради иудейского.
1: Из школьного курса физики каждый человек знает закон отражения света. Угол падения равен углу отражения. Но не все знают, что этот закон применим не только к свету. Его можно применить и к литературе. Особенно к литературе священной. Если какой-то текст написан по вдохновению свыше, то и понять его можно лишь по вдохновению. Евангелист Иоанн донес до нас беседу Христа с детьми Иосифа Обручника от первого брака. Он называет их братьями Иисуса. И в то время они не верили в Иисуса как Мессию. Апостол Иоанн пишет, что первоначально Христос Спаситель не планировал идти в Иерусалим на праздник. Он так и сказал об этом своим братьям, но после все же пошел. Если смотреть на эту историю обычным взором, то налицо, если не обман, то во всяком случае перемена мыслей. То, о чем позже писал апостол Иаков: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Можем ли мы допустить неправду в словах Бога человека? И можем ли предположить, что его мысли блуждали и менялись в зависимости от ситуации и настроения? Вся священная история дает однозначный ответ. Нет, такое невозможно. У Бога нет двоящихся мыслей, метаний и сомнений. Тогда как нам понимать слова Христа и его действия? Здесь самое время вспомнить, что текст, который написан по вдохновению от Бога, необходимо и понимать по вдохновению. Вот как комментирует эту историю человек, чьей святости не сомневается Церковь, святитель Кирилл Александрийский. Итак, сказав, что не пойдет на этот праздник, а братьям позволив, если угодно идти, он один приходит после них. При этом он не одно говорит, а делает противное тому, что говорит. Ведь это уже было бы ложью, хотя ложь отнюдь не обреталась в устах его. Но действительно делает то, что прежде обещал и желал. В самом деле, ведь он приходит не для того, чтобы праздновать вместе с ними, но чтобы учить, чтобы говорить и изъяснять относящееся к жизни вечной. Что такова у него цель, этому ясно научит нас нежелание его сопутствовать шедшим, но тайное и незаметное прибытие его, без торжественности и ликования приходящих на празднество.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

0: Книги Нового Завета. Послание святого апостола Павла. Цикл бесед ведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Первое послание к Фессалоникийцам.
1: С 13 стиха 4 главы апостол Павел говорит о втором пришествии Христовом и о воскресении мертвых. И учит, в отличие от учения о загробной участи язычников, что мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших у Иисуса приведет с Ним. То есть, здесь говорится как раз о участи умерших, о загробной участи умерших. Это очень важно, это учение, потому что языческое учение говорило о том, что после смерти человек как бы засыпает, для него наступает какая-то вечная тьма. Об этом пишут многие языческие философы и писатели. Большинство языческих религий, безусловно, веровали в существование загробного мира, существование загробных и богов, и душ умерших за гробом, но в то же время не могли понять это все и описывали как нечто мрачное, какую-то вечную тьму, вечный мрак, вечный сон души умершего человека. И апостол Павел как раз здесь говорит, что христианское учение о загробной участи человека совершенно другое. Если он был в нравственной жизни, если он вел добродетельную жизнь, соотносясь с совестью своей, с законами Божиими, и принял христианство, то для него Христос сам, воскресив свою плоть, умер и воскрес, и воскресением победил смерть, победил ад, победил дьявола. Вот через это воскресение Христово и мы все, когда умираем, также Христос нас воскресает через свое воскресение, наши души, и мы будем с Ним вечно царствовать, если мы заслужили это своими добрыми делами. То есть это совершенно другой взгляд на загробную жизнь. Иначе у язычников, как и у любого неверующего человека, это отсутствие надежды. А надежда действительно это как раз то основание, которое двигает человеком и смыслом жизни человека здесь на земле. Двигает всем, что вообще существует вокруг нас. И поэтому, конечно, учение апостола Павла, вслед, безусловно, за учением Господа и Спасителя Иисуса Христа, утверждает еще и еще раз для нас с вами учение загробной участи умерших о том, что если человек жил правдиво, жил по совести и умер во Христе, крещенный и уверовавший во Христа, то и Христос воскресит его душу, и он будет с ним царствовать вовеки. И воскресение Христово здесь есть залог воскресения всех людей. И не случайно мы так торжественно и празднично празднуем праздник воскресения Христова, Святую Пасху. Это праздник праздников в течение всего года. И как приятно слышать эти слова. И сегодня я с ними тоже обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Далее апостол Павел, говоря о умерших и о загробной участи умерших, говорит о втором пришествии Христовом, потому что было учение некоторых еретиков таким, что якобы только лишь живые встретят пришествие Христова, а умершие не могут встретить пришествие Христова. Здесь апостол Павел как раз впервые четко описывает, рассказывает о втором пришествии Христовом, говоря о том, что когда прогремит эта труба архангела, и Господь сойдет с неба на землю, будет во второе пришествие, тогда в первую очередь мертвые все оживут и будут воскрешены, их тела в том числе, уже обновленные, так сказать, уже как бы в тонкой оболочке тела, в таком в молодом возрасте все, и только потом уже все вместе и живые, и воскресшие, и умершие будут встречать Христа, и будет страшный суд над всеми и живыми, и умершими, и будет одни царствовать вечно со Христом, другие вечно страдать за свои грехи и злодеяния. Вот такое учение апостола Павла о пришествии Христовом. И также говорит о том, что день Господень найдет как тать, и пришествие будет как тать ночью. Поэтому мы должны с вами всегда ожидать пришествия Христова. Ведь и слова песнопения «Сей жених грядет в полунощи, и блажен раб, и гоже обрящет бдяще». То есть блажен тот человек, тот раб Христов, который всегда будет бдящим, вечером ложась, перечитая свои грехи на постели, каясь в них пред Богом, прося Бог Господа, если он в этот час полуночный примет его душу, и он отойдет, так сказать, от жизни, от земли, то чтобы он простил ему эти грехи, и регулярно исповедуясь и причащаясь, утром вставая благодаря Богу и беря благословение на текущий день, и всегда зная, что пришествие Христово может быть действительно в мгновение ока, как тать, в любое время, в любую секунду прийти. И в то же время этим пришествием Христовым вторым для нас может стать просто наша смерть. Потому что когда-то кто-то доживет до этого пришествия, а большинство людей вот на сегодняшний день просто те люди, которые встречают Христа, просто уже отойдя от этой жизни, и для них наступает и суд, и для них наступает и второе пришествие Христово, можно так сказать. Хотя оно, конечно, будет в свое время, и будет второй страшный суд над всем человечеством. Затем также несколько уточняет определенные признаки пришествия Христова. И причем признаки, говорящие о том, что действительно это будет совершенно неприметным образом, неожиданно. И нужно ждать всегда Господа. Он говорит, когда будут говорить люди, что вот мир и безопасность кругом, тогда и как раз на них найдет пагуба. То есть не будем вслушиваться и верить в то, что говорится вокруг нас, ибо действительно всегда может быть пришествие Христово. И в последних стихах этой главы, этого послания, апостол Павел опять говорит о нравственности. Вот его слова. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Вот такими словами, обращенными апостола Павла к фессалоникийцам и, конечно, ко всем нам, я и закончу сегодняшнее послание первое апостола Павла к фессалоникийцам.

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

И стал Антоний жить тут, молясь Богу, питаясь хлебом сухим и то через день, и воды испивая в меру, копая пещеру, не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, бдении и молитвах. Так сказано в летописи об Антонии, основателе Киевского Печерского монастыря, который поселился в пещерке близ киевского села Берестовое. По преданию, об Антонии узнали окрестные жители и стали приходить к нему, прося благословения. Вскоре рядом с Антонием стали селиться и другие подвижники. Братьям была выкопана большая пещера, в которой устроили церковь и келии. Так было положено начало самому крупному и самому прославленному монастырю Древней Руси – Киево-Печерской лавре. Преподобный Антоний родился в городе Любичи Черниговской области в XI веке. Он с юности решил стать монахом и отправился на Афонскую гору. Афон – узкий гористый полуостров, впадающий в архипелаг Эгейского моря. С древнего времени славился как центр иноческой жизни. Там, в одном из самых чтимых мест православного Востока, Антоний принял постриг. Он беспрекословно исполнял монастырский устав, был послушен и добродетелен, и благодаря этим качествам был вскоре направлен игуменом в русскую землю, дабы утверждать ее в христианской вере. В окрестностях Киева Антоний обнаружил пещеру, когда-то вырытую варягами, хранившими в ней военную добычу, и поселился в ней. В то время великокняжеский престол в Киеве захватил Святополк, предательски убивший своих братьев Бориса и Глеба. Не в силах выносить подобное кровопролитие, Антоний вновь удалился на Афон. Но вот благоверный князь Ярослав победил Святополка и сел в Киеве. Он избрал митрополитом киевским великого постника Иллариона, который любил посещать пещеры Феодосиева монастыря. В том месте, на холме, он выкопал себе пещеру. Однажды игумену монастыря на Святой Афонской горе, где тогда подвязался Антоний, было ниспослано откровение. Он услышал слова: «Пошли, Антония, снова в землю русскую, ибо мне он нужен там». Игумен благословил Антония и отпустил с миром. В летописи говорится, что путь обретения спасения через физическое страдание и внешнее самоотречение, предложенный святым, был тяжек. Монахи годами жили в пещерах на хлебе с водою, облачались в одежды из сырых козьих кож, сносили любую стужу. Как гласит предание, Антоний обладал даром чудотворных исцелений. Он творил молитву, давал немощным зелень, которой сам питался, и тут же больные выздоравливали. Преподобный жил в своей пещере 16 лет, до самой смерти, которая последовала 10 июля 1073 года. Мощи святого Антония были положены в пещере под монастырем. Говорят, что многие, дерзнувшие раскопать его останки, получали сильнейшие ожоги и мучились до тех пор, пока не раскаивались в своем намерении. Нам известны не все благодеяния преподобного Антония. Свои чудотворения он, как и подобает истинному подвижнику православной веры, хранил в строжайшей тайне. Однако, несмотря на это, в русском народе и поныне живет память об этом великом чудотворце, который по праву считается основателем иноческой жизни в России.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы завершаем разговор об евангелисте и иконописце, об апостоле Луке. Когда предание о Луке как об иконописце распространилось на Руси, сказать трудно, но в московском летописном своде конца XV века по 1204 годам сказано о том, что икона о Дигитрии была написана Лукой. Сию же икону списал Лука-евангелист, а под 1395 годом читаем, что и икона Владимирской Божией Матери написана евангелистом Лукой. Слово о чудеси Пресвятой Богородицы, когда принесена бысть икона честного образа ия, ее же написал Лука-евангелист от града Владимира, славный сей град Москву. В Евангелии 1507 года под миниатюрой евангелиста Луки указано «Лука – иконописец». В Макарьевских четиях Минеях в главе о Луке сказано, что он был не только врачом и автором деяний апостольских и Евангелия, но также и художником, написавшим изображение Богоматери. Образы самого святого апостола и евангелиста Луки встречаются в числе других евангелистов самого раннего времени. Самые ранние изображения евангелистов, фигуры которых идентифицируются, находятся в римских катакомбах святых Марка и Марцеллиана. С начала V века изображения крылатых животных, символов евангелистов, помещались в композициях, прославляющих величие Бога и поклонение Ему небесных сил. В V-VI веках появились изображения самих евангелистов с их символами. Один из первых примеров находится в Италии. Там символы изображены в облаках рядом со стоящими евангелистами. В одном из древних храмов Равенны евангелисты представлены без книг и с бескрылыми животными. Матфей с человеком, Лука с тельцом, Марк со львом, Иоанн Богослов с орлом. На миниатюре из одного из Евангелий конца VI века Лука изображается с крылатым тельцом. После иконоборческий период широкое распространение получили изображения евангелистов, пишущих Евангелие. Этот иконографический тип восходит к античным портретам поэтов, ораторов и философов, обдумывающих и пишущих свои произведения или вдохновляемых музами. Чаще всего евангелисты изображались сидящими перед столами с письменными принадлежностями или пепитрами, с книгами и свитками, размышляющими над текстом, читающими или записывающими. Лука обычно изображался как муж средних лет с короткими темными волосами и бородой, и иногда с гуменцом или танзурой, то есть выбритыми волосами на голове. В системе росписи крестово-купольного храма, то есть обычного храма, который мы с вами посещаем, изображения евангелистов помещали в парусах под куполом. Паруса под купол – это место, где колонны, поддерживающие свод, переходят, собственно, в сам барабан купола. Это символизирует распространение евангельского учения на все стороны света. Типичным для русского искусства стало изображение евангелистов на створках царских врат, а также в доисусном чине иконостаса и в композиции Страшного суда. Наиболее интересными являются изображения святого Луки, пишущего икону Божией Матери, которые начинают появляться в поздневизантийское время и в монументальной живописи, то есть в росписях на стенах храмов, и в миниатюрах книжных и на иконах. Так греческий иконописный подлинник о святом Луке кратко говорит: «Евангелист Лука не старый, кудрявый, с малой бородой, изображает икону Богородицы. Лука представлен в композиции сидящим, но вместо пюпитра, как у других евангелистов, перед ним представлен мольберт с иконой Божией Матери, а вместо чернильницы – краски, а в руке – кисть». Самым древним подобным образом является фреска в церкви в Македонии, которая датируется серединой XIV века. На иконе из Успенского собора Московского Кремля, которая называется «Митрополит Петр в житии», конца XV века имеется клеймо, то есть изображение, где Петр изображен пишущим икону Божией Матери Петровской, автором которой его считали. В житии преподобных Сергий и Никон Радонежских конца XVI века изображены преподобный Андрей Рублев и Даниил Черный, пишущие фрески. И хотя эти изображения немногочисленны, но они крайне интересны тем, что труд иконописца представлен в них важным и высоким.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 1 по 13 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Летом, после праздника Пасхи, Христос путешествовал по Галилее. В Иудею было идти опасно. Книжники и фарисеи замыслили убить его. Странствуя по Галилее, Спаситель исцеляет дочь Хананиянки, чудесным образом насыщает огромное количество людей 5 хлебами и, переправившись через озеро, приходит в Генесарецкую область. Но приближался праздник Кущи, один из 3 главных праздников, на который обязательно нужно было идти в Иерусалим. Он был установлен в воспоминании 40-летнего странствования иудеев по пустыне. В память об этом путешествии весь народ в продолжении 7 дней праздника переселялся в специально устроенные палатки, а Иерусалим превращался в огромный бурлящий лагерь пилигримов. Сводные братья, видимо, озабоченные уменьшением последователей Спасителя в Галилее, предлагают ему идти на праздник в столицу. Они рассчитывали, что Иисус приобретет там новых учеников и явит себя миру. Как бы объясняя столь рискованное предприятие, евангелист делает оговорку: «И братья его не веровали в него». Они видели знамения, совершаемые Спасителем, но все-таки не обрели ту силу веры, которую Христос хотел бы в них видеть. Несомненно, они дорожат общением со своим сводным братом и хотят, чтобы мир поскорее узнал о нем. Тогда, возможно, и они сделаются его ближайшими доверенными лицами. Спаситель не отвечает братьям по существу. Он говорит лишь то, что может вместить их разум. Путешествие в Иерусалим для братьев было безопасно. У блюстителей духовного закона к ним не было никаких претензий. Однако совсем по-иному складывалась ситуация для Спасителя. Риск расправы был слишком велик. Время его торжественного входа в Иерусалим еще не пришло. Только на следующий год, в праздник Пасхи, Христос торжественно въедет в столицу на молодом ослике. После того, как братья отправились в путь, сам он тоже идет на праздник, но один, инкогнито. Простым богомольцем, не привлекая к себе внимания, Христос входит в столицу уже в разгар праздничных торжеств. По всей видимости, в первые дни праздника иудеи действительно искали его, но потом бросили эту затею. Среди огромного количества паломников о Христе ходило много самых различных, диаметрально противоположных толков. Одни называли Иисуса возмутителем народного спокойствия, другие, наоборот, подмечали, что он сам живет так, как проповедует. Впрочем, последнее произносилось, как правило, в полголоса, из-за боязни перед враждебно настроенными книжниками и фарисеями. А Христос, придя в Иерусалим, стал проповедовать в храме. Но это тема уже другой беседы. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения. День за

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами.
Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественной Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Нет мне и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешном заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и остави лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ,

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Свет Христов просвещает всех.
2: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы начали с вами говорить о том, что важным критерием прославления в лике святости является наличие чудес. И здесь мы с вами говорили о том, что не всякое дарование здравия, выздоровление стоит считать чудом. О чудесах мы говорим, когда исцеляются действительно неизлечимые болезни. Те, которые, но не могут пройти сами по себе. Как, предположим, по, чудесной молитве преподобного Иоанна Дамаскина, которому правитель Сирии отсек руку, эта рука прижилась, приросла и снова стала функционировать. Вот это действительно чудо. А когда мы с вами говорим о том, что, заболели зубы, я помолился какому-то святому, и этот святой мне помог, и зубы у меня прошли. Возможно, действительно, это было чудесно. Возможно. Но не стоит придавать этому слишком большое внимание. То же самое, когда мы говорим о чудесном устроении каких-либо наших мирских дел. Я помолился тому или иному святому, как часто в нашей жизни приходится слышать. И мой сын или моя дочь поступила в институт. Не стоит уж говорить о том, что дочь поступила чудесным образом. Наверное, дочь поступила в институт, потому что она просто хорошо готовилась. Поэтому церковь всегда с особым вниманием, с особой настороженностью относилась именно к изучению чудес. Наличие чудес по молитвам того или иного святого церковью тщательно исследуются, и если эти чудеса признаются действительно чудесами, то они являются очень важным, но опять же скажу, не обязательно критерием причисления человека к лику святых. Критерий, с которого, наверное, стоило бы начать, которым бы, наверное, стоило поставить первым и самым главным. Этот критерий является обязательным. Как говорит наша церковь, для причисления к лику святых первое, что необходимо, это православие неукоснительное. Неукоснительное православие, неукоснительное стояние в православной вере. Подробнее мы с вами поговорим об этом в следующей передаче. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. 17 мая 2021 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина был создан президентский фонд культурных инициатив. За 5 лет существования фонда было проведено 16 конкурсов, по итогам которых на грантовую поддержку поступило более 100 тысяч заявок. Более 11 тысяч получили поддержку президентского фонда культурных инициатив. За этими цифрами большие достижения, свершения в сфере культуры, искусства, которые преобразили, обогатили культурное пространство нашей страны, ее территорию. На средства гранта создаются новые объекты культурной инфраструктуры, новые произведения, где-то фильмы, книги, симфонии, спектакли, интерактивные музеи, патриотические клубы, туристический маршрут, образовательные программы. И что важно, в основе всех этих проектов духовно-нравственные ценности, историческое наследие, все, что составляет силу и гордость нашей страны. Итак, сегодня у нас в студии руководитель проектного офиса президентского фонда культурных инициатив по Нижегородской области Ирина Николаевна Черкунова. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
2: Здравствуйте, Марина.
1: Рада, что нашли время, нас посетили. Тем более в этом году есть небольшой юбилей, отмечает президентский фонд культурных инициатив, исполняется 5 лет. Ирина Николаевна, как вы оцениваете результаты? Насколько этот конкурс повлиял на развитие культурной среды? Каковы его результаты?
2: Действительно, конкурс празднует в этом году уже 5 лет. Фонд празднует в этом году 5 лет. И действительно, есть уже серьезные результаты изменения культурного ландшафта как в нашей Нижегородской области, так и за ее пределами, поскольку ведь это реальная помощь проектам, которые делают нашу культуру богаче и интереснее. Благодаря грантам авторы самых разных идей, от маленького сельского музея до крупного фестиваля, получают деньги на реализацию. Это оживляет культурную жизнь в регионах, создает новые точки притяжения и, что очень важно, помогает сохранять и укреплять наши традиционные ценности. На уровне регионов поддержка ПФКИ дает сразу несколько важных эффектов. Во-первых, она позволяет финансировать инновационные проекты, которые не были предусмотрены годовым бюджетом муниципальных учреждений культуры. Например, в Нижегородской области при поддержке ПФКИ был проведен в том числе и международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» в Большом Болдино. Во-вторых, фонд стимулирует развитие местных инициатив, направленных на сохранение исторического наследия и поддержку локальных талантов. Это помогает реализовывать серьезные фестивальные проекты, которые выводят новые таланты на новый уровень и стимулируют их творческий потенциал. В-третьих, реализация проектов при поддержке ПФКИ вносит вклад в развитие целых отраслей. Это народно-художественные промыслы, ремесла, анимация, кинопроизводство, современная и классическая музыка. Ну и в-четвертых, мне бы хотелось отметить, что создаваемые в разных регионах нашей страны проектные офисы, оказывая консультационную и методическую помощь при оформлении заявок, ощутимо увеличивают шанс на победу, помогая творческим командам сделать их заявки более качественнее. И, соответственно, идея, которую они формируют, она тоже становится более интересной и более яркой.
1: Да, и как раз мы подошли вот к этому вопросу, к ответу на этот вопрос. Почему же было принято такое решение открыть проектный офис у нас здесь, в Нижнем Новгороде, и вообще в регионах? Есть такая практика?
2: Проектный офис президентского фонда культурных инициатив Нижегородской области был открыт по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. В августе 2023 года мы открыли проектный офис и были первыми в Приволжском федеральном округе. Цель создания проектного офиса была как раз-таки оказать методическую помощь всем творческим командам Нижегородской области по формированию качественных идей и, соответственно, качественных заявок, чтобы увеличить их шансы на победу. Наверное, наш пример стал заразительным, и поэтому проектные офисы стали открываться по всей стране.
1: Речь идет о поддержке только методической, про финансовые средства поддержки мы в данном случае говорим или нет?
2: проектные офисы оказывают только методическую и консультационную помощь. Но мы проводим обучающие мероприятия абсолютно разных форматов. Поэтому мы здесь рассматриваем не только вот конкретно методическую, да, помощь, мы здесь говорим и об обучающих мероприятиях, и о создании своего контента. Мы ведем такую передачу, которая называется «Область культуры», где мы записываем интервью с нашими победителями. И таким образом все наши зрители могут ознакомиться с успешными кейсами, понять, с какими трудностями сталкивались победители на этапе подачи заявки. Ну и, соответственно, пересмотреть, возможно, какие-то затруднительные участки их собственной заявки.
1: Ирина Николаевна, у вас уже есть, и он активен, анонс новой обучающей программы, очередной, наверное, обучающей программы для грантозаявителей, где как раз они могут и получить, и отточить эти навыки по созданию сильной заявки. Расскажите, как часто проводится это обучение, для кого и какие форматы вы предлагаете для нижегородцев?
2: Действительно, как я уже сказала, у нас несколько обучающих форматов есть для творческих команд. Первый – это консультационная помощь, где любой заявитель может прийти и обсудить с нами идею и затруднительные места по формированию заявки. Второй вариант – это мы проводим выездные обучающие мероприятия в муниципалитеты Нижегородской области, где прокачиваем именно местные творческие команды на предмет формирования их идей. Такие мероприятия состоят из двух блоков. Первый блок – это теоретическая часть, где мы рассказываем про проектное мышление, про разницу между социальным и социокультурным проектом и много других нюансов. А вторая часть уже после усвоения теоретической части – это деловая игра. То есть это практический подход к формированию идеи. Итогом такого мероприятия становится скелет, скажем так, их заявки, которую они уже могут подавать в президентский фонд культурных инициатив на конкурс. Следующее мероприятие обучающее – это ежемесячные обучающие мероприятия абсолютно для всех желающих. Да? Потому что мы за время нашей работы поняли, что уровень подготовки заявителей, он абсолютно разный. Кто-то только начал, кто-то продолжает, а кто-то уже опытный. Поэтому мы разработали такое обучающее мероприятие, куда без стеснения может прийти даже новичок, который абсолютно ничего не знает о грантовой деятельности ПФКИ. И именно на этом обучающем мероприятии мы рассказываем основы, чтобы все творческие команды и члены творческих команд чувствовали себя успешно. И вот одно из таких мероприятий, оно состоится вот на этой неделе.
1: А сколько длится обучение?
2: Обучение длится в течение 3 часов ориентировочно, плюс есть возможность задать вопросы.
1: То есть это в виде семинара проходит и офлайн, да, это какая-то встреча уже, или можно подключиться по видеосвязи, предположим?
2: Эта встреча проходит в очном формате. На данный момент мы проводим такие обучающие мероприятия на территории областной библиотеки имени Ленина. Соответственно, количество мест ограничено.
1: То есть мы должны следить за анонсами постоянно, поскольку это ежемесячно, мы направляем слушателей на сайт официального сообщества ВКонтакте ПФК и проектного офиса, да, в Нижнем Новгороде. Абсолютно пусть следят и подключаются к этой работе. Вы сказали, что обучаете проектному мышлению. А что за этим стоит? То есть это какая-то есть у региона идея провести фестиваль, провести какой-то конкурс, но это нужно еще оформить в проект, как я понимаю. А как это сделать в виде проекта? Вы уже и учите, да? Вот можете немножко пояснить?
2: Да, конечно.
1: На примере.
2: Ключевой особенностью проектов президентского фонда культурных инициатив является то, что в итоге должен получиться уникальный творческий продукт, который доносит ценности и смыслы, закрепленные в 809-м указе президента Российской Федерации, как раз-таки о традиционных духовно-нравственных ценностях. И как раз-таки мы обучаем наши команды, наши заявители по этапному формированию идей, да, какую проблему должен решать проект. И здесь очень важно понимать, что проблема в проектах президентского фонда культурных инициатив – это социокультурная проблема, а не социальная. Да. И вот как раз-таки на таких обучающих мероприятиях мы рассказываем, в чем разница между социальной и социокультурной проблемой.
1: Где проходит граница
2: между тем, чтобы вот этот проект был принят как социальный, или он должен какую-то культурную составляющую обязательно иметь?
3: Ну, ключевым маркером, да, повторюсь, проектов является итоговый творческий продукт.
2: Вот,
3: да, да, да. Угу. И здесь мы говорим о ценностях и смыслах, которые мы закладываем именно в тот формат, который наши заявители хотят реализовать в рамках творческого проекта. Безусловно, за 2-3 минуты здесь не объяснить всего многообразия проектной логики, поэтому мы всех приглашаем на наши обучающие мероприятия и на консультацию в проектный офис.
2: Мы с вами обсудим разные типы проектов и направления, в рамках которых проводится этот конкурс, но я видела, что вы поддерживаете какие-то волонтерские инициативы в том числе. Вот здесь, наверное, как раз и сложно вырулить в нужную сторону, да?
3: Да, действительно, на первый взгляд тематическое направление «Мы вместе» кажется, что охватывает некую социальную проблему, и в рамках проектов должны создаваться какие-то волонтерские или добровольческие
2: объединения.
3: Вот. Но на самом деле здесь есть несколько подходов в этом тематическом направлении. Здесь мы можем сказать о том, что в рамках проекта силами, например, волонтеров культуры создаются интересные арт-объекты. То есть здесь речь о том, как люди объединяются и создают интересные культурные форматы, арт-объекты или другие какие-то творческие пространства. То есть мы здесь говорим именно о выходе на какой-то новый эстетический уровень, а не просто создаем какое-то сообщество, которое бы вело свою текущую деятельность.
2: То есть вы объединяете волонтерские силы вокруг именно культурных объектов, по сохранению, в том числе, уходящего, предположим, культурного наследия. Возьмем для примера кварталы трех святителей, да, в рамках которых сохраняется вот эта среда, деревянные дома. И там же все тоже идет на общественное, на такой волонтерских началах. И краеведы что-то ищут, и люди, которые занимаются реставрацией, тоже подключают свои силы абсолютно безвозмездно. Вот про такие проекты, да, речь идет?
3: Ну,
2: похожие.
3: Конечно, да. Любая инициатива, она требует особого внимания. Главное, чтобы в рамках проекта создавался какой-то уникальный творческий продукт. То есть мы должны всегда задавать себе вопрос, почему наряду с другими аналогичными проектами предпочтение должны отдать именно нам? Какую уникальную историческую или культурную ценность несет наш проект? Какие просветительские мероприятия проходят в рамках этого проекта? Ну и какие все-таки будут качественные и количественные результаты проекта? То есть что изменится в головах нашей целевой аудитории, наших участников? Да? Что мы хотим сказать своим проектам? Что мы хотим изменить? И как мы в итоге это посчитаем, что эти изменения действительно произошли?
2: Я видела истории разных людей, истории сильных заявок и интервью с этими людьми уже после реализации их проекта. Они говорят о том, что многие проходили непростой путь и получали одобрение даже не со второй, а где-то с четвертой попытки. Ирина Николаевна, объясните, почему же так сложно получить одобрение у грантодателя?
3: Действительно, воля к победе — это вообще, наверное, отдельная тема, которой можно посвятить отдельную передачу и рассказывать об опыте победы не только с 4-го, с 5-го, с 6-го, но и в фонде есть даже такие случаи с 11-го раза. Да, люди побеждают и не опускают при этом руки, а еще просто более качественно дорабатывают проекты. Вот как говорит руководитель президентского фонда культурных инициатив, генеральный директор Роман Владимирович Карманов, о том, что у людей в этот момент появляется возможность более качественно доработать заявку. И вот когда они получают, не получают, точнее, поддержки, у них, наоборот, появляется возможность более детально посмотреть на все слабые места. И после победы они говорят: слушайте, хорошо, что мы в тот раз не получили, потому что мы после этого много что осознали. Тем более, что после того, когда проекты не получают поддержку, президентский фонд культурных инициатив организовывает обучающий акселератор, где у тех команд, которые не получили поддержку, есть возможность доработать свою заявку совместно со специалистами, с экспертами
4: подкураторского, да?
3: Да, президентского фонда культурных инициатив. Так, ну это если мы говорим про волю к победе. Почему же так сложен этот путь? Почему же так сложен этот путь?
4: Что же становится камнем преткновения?
3: Камнем преткновения, наверное, все-таки становится это та самая проектная логика, да, которая в президентском фонде культурных инициатив отличается от других
4: конкурсов. Да,
3: да, других конкурсов. И вот действительно правильно упаковать эту идею не всем получается с первого раза. Не у всех получается с первого раза. Поэтому мы и проводим разноплановые обучающие мероприятия, чтобы качество заявок было на высоком конкурентоспособном уровне. Многие творческие команды привыкли жить по принципу субсидий, по принципу дотаций. И для них проект — это просто заявка на деньги, где нет определенного творческого продукта, где просто нужны деньги на аппаратуру, на укрепление материально-технической базы, возможно, там, на закупку костюмов и так далее. Но ведь ключевое это отличие проекта от текущей деятельности заключается в том, что у проекта есть конкретные уникальные результаты. Здесь мы нашим заявителям объясняем, что кроме того, что вы пошили костюмы или купили микрофоны, должно что-то измениться в головах у людей. Потому что фонду, ну, скажем так, не то что без разницы, да, но фонд в первую очередь интересует не количество костюмов, количество витрин или количество закупленных микрофонов, а количество людей, поучаствовавших в проекте, количество интересных творческих продуктов и что изменилось в головах у людей после того или иного мероприятия. Действительно ли мы смогли что-то важное до них донести?
4: Ирина Николаевна, а в отчетные материалы участников, победителей конкурса вот как раз и входит необходимость просчитать вот этот момент, как повлиял их проект, его реализация на людей в целом. Не только это посчитать количественно, сколько, предположим, посетило людей этот фестиваль и приняло участие в мастер-классах, там еще что-то. Как вообще это измерить можно?
3: Конечно, в заявке есть такой раздел, который называется «Качественные и количественные результаты и способы их измерения».
4: Вот, про способы измерения, да.
3: Ну, самыми простыми и очевидными, да, уж если мы в формате сегодня интервью говорим, то это анкетирование, опросы, то есть это тестирование перед началом мероприятия и итоговое тестирование после окончания там, выставки или семинара и так далее, чтобы было понятно изменение именно качественное до этого мероприятия или проекта и после него. И тогда уже видна действительно качественная разница проведенного проекта или проведенного этапа. Ну, это такие самые простые формы. Ну, еще я хочу сказать, что в заявке посвящен большой раздел качественным и количественным результатам в календарном плане, поскольку заявители и творческие команды, соответственно, должны связать проводимые мероприятия именно с качественными и количественными результатами. То есть для чего мы проводим это мероприятие? Для кого мы его проводим?
4: Нас сейчас слушают люди, какие-то творческие команды из какого-нибудь далекого района нашей Нижегородской области, у которых действительно есть что-то такое самобытное, такая интересная своя собственная специфика, локальная культура, и они мечтают получить поддержку от вас, но думают, как же все сложно, как вот весь этот путь обучения проходить, через несколько заявок, возможно, достичь результата. А не легче ли обратиться за помощью к какому-нибудь специалисту, который уже знает, как эти заявки оформлять? Вот такая практика есть? И если есть, насколько она, на ваш взгляд, эффективна?
3: Практика такая есть. Но на самом деле опыт показывает, что она малоэффективна. Объясню почему. Потому что когда сторонний человек пишет за вас идею, он может написать какие-то качественные результаты или количественные, которых вы, как заявитель, никогда не сможете достичь. он, как грантрайтер, как специалист, которого вы нанимаете, он не погружен в вашу идею. Он не будет участвовать на этапе реализации. Он не будет подписывать все документы. Он не будет нести ответственность за конечный результат и за вашу репутацию. Поэтому есть такая негласная формула: кто реализует, тот и пишет.
4: А можем мы рассмотреть вообще цикл существования заявки? С чего начинается? Оформление заявки, этап реализации и этап отчетности. Вот насколько растянут вообще вот этот весь процесс? Из каких фаз, скажем так, этапов он состоит?
3: Можно выделить 5 ключевых этапов формирования заявки и рассмотрения заявки, да? Первый шаг – это регистрация на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Личный кабинет создается, который привязывается к вашей почте, и у вас есть возможность создать заявку для участия в конкурсе. Здесь важно понять, что есть 2 типа заявок. Первый тип – это боевая заявка, которая подается во время заявочной кампании. И второй тип заявок – это тестовая заявка, которую можно расценивать как тренажер. И ей можно воспользоваться в период между заявочными кампаниями для того, чтобы потренироваться. При регистрации на сайте открывается возможность ознакомиться с проектами, которые получили поддержку или не получили поддержку, ознакомиться тоже с успешными практиками и также посмотреть ключевые документы, которые необходимы для подготовки конкурса. Вот я могу отметить на первом этапе необходимость знакомства со следующими документами. Первое – это обязательно положение о конкурсе, где есть типы проектов, на которые мы можем подавать заявку, тематические направления, этапы рассмотрения заявки, сроки реализации проектов и много другой полезной информации, которую в целом можно найти вот в положении. Следующий документ, с которым я рекомендую познакомиться, называется «Инструкция по заполнению заявок», потому что у всех заявителей есть вопросы по тому, что писать в том или ином поле, чем некоторые поля отличаются друг от друга. И вот как раз-таки для того, чтобы понять, что именно нужно писать в том или ином разделе, необходимо ознакомиться с инструкцией по заполнению заявки. Второй этап участия в конкурсе – это, соответственно, заполнение заявки. Как я уже сказала, есть 2 варианта – это заполнение тестовой заявки и заполнение боевой заявки. И вот во время заполнения заявки вы можете прийти в проектный офис и получить консультацию по заполнению заявки и обсудить те пункты, которые вызывают у вас наибольшее затруднение. Третьим этапом заявки – после подачи является валидация. То есть после того, когда вы отправили заявку на проверку, наступает период, который называется валидация. То есть техническая проверка заявки на момент всех недочетов и соответствия заявки положению о конкурсе. Валидация длится 10 дней, и после этого заявитель получает статус в своем личном кабинете. Либо заявка отправлена, либо, например, требуется устранение недостатков, либо заявка зарегистрирована с нарушениями. После валидации, если заявка проходит в следующий этап, начинается экспертиза заявки. Экспертизу заявки проводит 2 эксперта, минимум 2 эксперта, которые между собой не знакомы. Они могут находиться в абсолютно разных городах и даже не знать о том, что они просматривают одну и ту же заявку. Таким образом, обеспечивается прозрачность экспертизы. В случае, если у экспертов мнения разошлись в каком-то моменте, привлекается 3-й эксперт, и уже его оценка суммируется с 2 предыдущими экспертами и выводится итоговый балл. Ну и последний, наверное, самый приятный этап – это объявление результатов. В личном кабинете появляется статус «победитель проекта», например, да, и поэтому, наверное, всем хочется пожелать, чтобы все у себя в личном кабинете увидели статус «победитель проекта». Очень много вопросов поступает по поводу бюджета. Что можно заложить в бюджет, что лучше не закладывать, да? Поэтому для вот выяснения всех этих вопросов я рекомендую познакомиться с методическими рекомендациями по заполнению бюджета. Это 3-й документ. 4-й документ – это рекомендации по определению оценок. Вот он чем хорош? Им можно воспользоваться как до подачи заявки, так и после объявления результатов, потому что если вы подаете заявку, да, то на этом этапе можно посмотреть, в каком финансовом коридоре какой удельный вес имеет та или иная оценка, на что лучше обратить внимание, за что дается самый высокий балл, какие моменты необходимо дотянуть именно в вашем финансовом коридоре. Если ваш проект не получил поддержку, то также, основываясь на оценках эксперта, можно открыть этот документ и посмотреть, за что эксперт снизил баллы, и тем самым понять, что необходимо дорабатывать в заявке, чтобы подать ее в следующий конкурс. То также,

0: по чек-листу. То есть, если вы не пробили заявку по чек-листу перед подачей, даже Роман Владимирович Карманов говорит, лучше не подавать. Да, вот такие, да, такие.
1: Немножко
0: вот
1: нас испугали, Ирина Николаевна, потому что представить даже, какой нужно заложить ресурс времени и сил, на, чтобы вот въехать в эту тему, в нее вникнуть, ее проработать. И это действительно такая целая отдельная отрасль, в которой нужно обучаться, наверное, на протяжении определенного времени.
0: Действительно,
1: это вот такие навыки, которые нужно в себе сформировать.
0: Да, сложный процесс, но он аргументируется тем, что когда вы подаете заявку на конкурс, вы попадаете в поле федерального бюджета. Да. Потому что деньги, которые выделяются на проведение конкурса, это федеральный бюджет. И ответственность соответствующая.
1: А мы можем сказать, какие примерно суммы выделяются от и до?
0: Ну, есть четыре финансовых коридора. Да, четыре финансовых коридора. Первый финансовый коридор до 700 тысяч. Второй финансовый коридор от 700 тысяч до 7 миллионов. Третий финансовый коридор от 7 миллионов до 20 миллионов. И четвертый финансовый коридор свыше 20 миллионов. Для всех финансовых коридоров действует 10 критериев оценки, однако в каждом финансовом коридоре удельный вес той или иной оценки может отличаться. Вот. И поэтому я и рекомендую посмотреть документ, который рассказывает о том, что важно, на что важно уделить внимание при формировании заявки в том или ином финансовом коридоре. Это вот как раз-таки рекомендации по определению оценок.
1: Чем выше финансовый коридор, тем и сложнее оформить заявку, и требования выше. И с чем связано вот такое деление?
0: Я бы сказала, что они...
1: Или с масштабом идей больше.
0: Я бы сказала, что требования не увеличиваются, а они меняются, поскольку требования к любому финансовому коридору Они достаточно серьезные. Они меняются в зависимости от важности того или иного критерия для того или иного финансового коридора. Например, в первом финансовом коридоре до 700 тысяч самый большой удельный вес играет критерий партнерской поддержки. Там коэффициент 2, это самый большой коэффициент. Это говорит о том, что заявитель, скорее всего, небольшая творческая команда, которой необходимо, ну, оказать поддержку, плечо, да, и они могут положиться на каких-то партнеров своих, а от фонда требуется какая-то небольшая сумма денег, ну, в первом финансовом коридоре, для того, чтобы их идея действительно реализовалась. Поэтому в данном финансовом коридоре вот все-таки партнерская поддержка играет наибольшую роль. И понятно, что творческие команды и проекты небольших масштабов, они не привлекут огромное количество зрителей. И поэтому в этом финансовом коридоре не оценивается масштаб реализации проекта. И так вот в каждом финансовом коридоре свою роль играют те или иные критерии, в зависимости от качества идеи, от ее актуальности, от компетенции. Ага. Ну, вот, например, если проект...
1: Там, вот
0: например...
1: про Нижегородский регион. Интересно, например, вот четвертого уровня проекта когда-либо за историю вот наших нижегородских заявок были ли победители?
0: Были победители, да.
1: Можете привести пример? Интересно. Ну, масштаб. Ну, наверное, Пушкин. И наше все, да? Нет?
0: Пушкин. Последняя победа фестиваля «Пушкин без границ» вошла в финансовый коридор до 20 миллионов. А вот свыше 20 миллионов получил поддержку проект. Это мультиформатная выставка «Великая Всероссийская».
1: Которая еще будет,
0: да,
1: она будет в этом году. Как
0: да,
1: раз.
0: Она будет реализовываться в этом году. Действительно, это будет масштабная выставка, это будет масштабный проект, который будет играть действительно большую роль для нашего региона, для сохранения истории нашего региона, касающегося вот такого большого, важного события не только в истории нашего региона, но и в истории нашей страны.
1: В истории всей страны.
0: Да,
1: и привлечет, наверное, участников со всей страны.
0: Да, конечно,
1: приедут.
0: Да. Мы вот рассчитываем на это. Вот, поэтому с нетерпением ждем, когда начнется реализация этого проекта, чтобы побывать на выставочных площадях этой мультиформатной выставки.
1: Ну, а тем более наш город, по-моему, входит в тройку лидеров по туристической отрасли, и ожидается большой приток туристов и этим летом. И поэтому, наверное, эту выставку смогут посмотреть россияне, да, не только жители нашего региона.
2: От чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто только присоединился

0: К нашей беседе сегодня в студии «Радио Образ» руководитель Офиса Президентского фонда культурных инициатив по Нижегородской области Ирина Николаевна Черкунова. И мы сегодня говорим о том, какие возможности открываются для заявителей этого конкурса, как грамотно составить заявку, сильную заявку, где получить методическую помощь. И вообще впереди разговор о том, по каким направлениям проводится этот конкурс, какие типы проектов пользуются наибольшей популярностью. Давайте перейдем как раз вот во втором части нашего общение с вами, Ирина Николаевна, к этой теме, что за 5 лет существования конкурса включаются ли новые какие-то направления?
1: Традиционно у нас есть несколько типов проектов, я вот их перечислю. Это проекты в области культуры и академического искусства, межотраслевые, сетевые, культурные и кросс-культурные проекты. Вот они сейчас тоже стали достаточно актуальными, поскольку в рамках проекта мы можем объединить разные направления искусства и культуры, и от этого проект становится более ярким, более красочным, более насыщенным. Образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры и искусства. Стартапы в области культуры. И проекты в области современной популярной культуры. Вот эти те направления, которые существовали изначально. А вот 2 конкурса уже действуют еще дополнительно 4. И вот 4 типа новых – это проекты креативных индустрий, основанных на историко-культурном наследии. Здесь мы говорим о народных художественных промыслах, ремеслах, деятельности галерей, деятельности по предоставлению обществу музейных предметов и музейных коллекций, производство продукции с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев и иных объектов культуры. Ну и здесь мы также говорим в том числе о проектах в области создания и развития инфраструктуры креативных индустрий. Это вот один из типов новых. Второй тип – это проекты креативных индустрий, основанных на произведениях литературы и искусства. Здесь мы говорим о литературных произведениях, драматических, музыкально-драматических произведениях, хореографических, музыкальных, аудиовизуальных, произведениях изобразительного искусства, фотографических, ну и других произведениях, и также о результатах издательской деятельности, исполнительской деятельности, в том числе театральные, кукольные, эстрадные и иные театрально-зрелищные представления. Важно отметить, что здесь можно включать и фонограммы, ну такой вот большой всеобъемлющий тип проекта. И еще один тип – это проекты креативных индустрий, основанных на информационно-телекоммуникационных технологиях, включая обработку данных, разработку программного обеспечения, в том числе с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, создание компьютерных игр и видеоигр, деятельность по созданию и распространению информации, рекламную деятельность, деятельность аудиовизуального сервиса, создание и использование иных результатов интеллектуальной деятельности, предназначенных для использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет. Ну, здесь я бы хотела отметить, что вот этот тип проектов, он в том числе актуален для средств массовой информации. Поэтому вот здесь этот тип проекта, он, я думаю, что сейчас будет пользоваться спросом как раз-таки для всех наших телерадиостанций, для газет, потому что это тоже очень большое поле для деятельности. И я думаю, что это откроет для наших творческих команд новые возможности. Ну и последний новый тип проекта – это проекты креативных индустрий, основанных на прикладном творчестве, включая создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектура, гастрономия. То есть здесь проекты, которые именно основаны на прикладном творчестве и открывают возможности для команд в абсолютно разных сферах, открывая даже такие неожиданные направления, как гастрономия.
0: Например, гастро-рождественское вошло. Могла бы подойти.
1: Безусловно,
0: под это направление, под этот тип проекта, да.
1: Но тип проекта не влияет на оценку, он лишь задает вектор.
0: А как связаны между собой тип проекта и тема? конкурса.
1: А вот тематическое?
0: Тематических направлений очень много. Там, по-моему, 11, если не
1: 12.
0: Ошибаюсь. 12.
1: Типов даже. 11, а тематических направлений 12.
0: Как они между собой увязаны? Что общее, а что частное?
1: Тип проекта — это больше вектор, формат. И он не влияет на оценку. Он просто позволяет эксперту изначально понять, что должно получиться в итоге, о чем в целом проект. А вот тематическое направление, оно влияет на оценку, поскольку на основе выбранного тематического направления, тематики, выбираются ценности и смыслы, которые будут транслироваться через проект, выбирается формат проекта, строится творческая концепция проекта. И, соответственно, это тематическое направление, оно проходит красной линией по всему проекту. Эксперты оценивают, как это тематическое направление отражается в каждом этапе творческой концепции проекта.
0: Ирина Николаевна, а есть ли темы, которые пользуются наибольшей популярностью грантозаявителей, в том числе чаще получают от экспертов такую поддержку? Можно так сказать, что есть более удачные темы, где больше шансов на победу?
1: Я бы сказала, что нет более удачного, потому что каждое направление, оно удачливо по-своему. Здесь, наверное, следует сказать о том, какое направление наиболее популярное.
0: Да.
1: И очень много проектов подается в тематическом направлении «Культурный код». И, соответственно, чем больше там подается проектов, то, соответственно, победителей в этом направлении тоже больше.
0: А конкурентов? Конкуренция не выше?
1: И конкуренция там выше. Ну, сказать о том, что вот это вот популярное тематическое направление обеспечивает некий успех для проекта, так нельзя. Потому что все-таки надо основываться на теме, которую вы хотите донести, на ценностях и смыслах, которые вы хотите транслировать через ваш проект. Поэтому тематическое направление, оно только определяет тему, задает некие рамки творческой концепции, в которой уже будет реализовываться проект.
0: Ирина Николаевна, а вы можете уже оценить, как влияет реализация воплощения этих проектов, например, у нас в Нижнем Новгороде, в Нижегородской регионе, на изменение культурного ландшафта?
1: Безусловно, за 5 лет работы президентского фонда культурных инициатив произошло много изменений для творческих команд. Здесь важно отметить, что все проекты, которые были поддержаны президентским фондом культурных инициатив, они предоставили нашим творческим командам, во-первых, возможность укрепления материально-технической базы, во-вторых, привлечение профессиональных специалистов, которых, например, в каких-то небольших отдаленных муниципалитетах нет таких специалистов в штате, да, а вот проект позволил и привлечь таких специалистов, чтобы сделать идею более качественной. Потом, конечно же, очень много мероприятий реализуется по программе «Пушкинская карта». И здесь следует отметить, что конкурс президентского фонда культурных инициатив, он даже дополнительные баллы дает за то, что в проекте реализуются мероприятия по программе «Пушкинской карте». То есть это очень большое вовлечение детей. Вот такой вот эффект есть, да?
0: Просветительский эффект.
1: Потом следует отметить, что благодаря ряду проектов усиливаются туристические локации, возможно, появляются новые локации, масштабируются проекты, которые были раньше только какого-то местного уровня. Они выходят на региональный уровень или на межрегиональный уровень. Безусловно, поддерживается много молодых талантов, которые тоже выходит на новый уровень. Вот один из последних проектов — это Академия Вилуана, которая вот буквально на днях провели последнее свое мероприятие. И в рамках проекта как раз-таки выявлялись молодые таланты из самых отдаленных уголков нашей Нижегородской области. В рамках проекта победителям...
0: Это был конкурсный какой-то проект,
1: да?
0: На поиск талантов.
1: Да. И вот в рамках проекта победителям предоставилась возможность дополнительных консультаций при поступлении в профильные заведения музыкальные, да, обучающие. Соответственно, предоставилась возможность выступать на большой сцене, получить возможность мастер-классов от профессиональных музыкантов. Я знаю, что победители получали сертификаты для участия в конкурсе на более высоком уровне, на всероссийском уровне. Вот, поэтому вот как раз-таки это вот этот вот проект «Академия Вилуана», он про страну возможностей, подчеркивает то, что множество проектов Президентского фонда культурных инициатив, они направлены на поиск и выявление молодых талантов, что для нас всегда важно и всегда актуально.
0: Давайте вспомним еще какие самые яркие заявки, проекты, которые были реализованы, поддержаны Президентским фондом культурных инициатив у нас именно в Нижнем Новгороде, из последнего, может быть.
1: Ну, безусловно, одним из таких флагманских, да, флагманских проектов можно отметить фестиваль «Пушкин без границ», который ежегодно реализуется на территории Большого Болдина. Фестиваль уже стал ярким событием, которое выходит не только за рамки нашего региона, но и за рамки страны, потому что он уже приобретает формат международного мероприятия. И, безусловно, Болдина в эти дни становится точкой притяжения множества туристов из абсолютно разных уголков нашей страны. И здесь мы говорим о том, что мы раскрываем Пушкина с абсолютно разных сторон. Мы объединяем научное сообщество, мы объединяем семьи, семейный отдых на этой площадке. Здесь Пушкин представляется в современных мультимедийных инсталляциях, ну и множество других интерактивных форматов, которые раскрывают наследие Пушкина с абсолютно разных сторон. Безусловно, важным проектом является музыка балконов, которая направлена на объединение музыкальных талантов на известных исторических площадках нашего региона. Еще одним из таких ярких проектов, как я уже говорила, является мультиформатная выставка «Великая Всероссийская», реализации которой мы ждем в этом году. Также хочется отметить, что совсем недавно завершил свою реализацию проект «Музей полярной авиации в городе Чкаловск», где в рамках проекта на территории частного гостиничного комплекса на первом этаже был создан музей полярной авиации, посвященный, да, истории Валерия Павловича Чкалова. Да.
0: Прям с нуля новый музей, да, появится в Чкаловске. Еще,
1: да,
0: один.
1: Да, да. Еще одно музейное пространство, интересное, да, интерактивное. И здесь нужно сказать, что этот проект стал примером государственно-частного партнерства, где были объединены ресурсы инвесторов, которые как раз-таки предоставили площадку для нового музейного пространства. Безусловно, это средства Президентского фонда культурных инициатив, региональные субсидии, а также средства местного бюджета. Поэтому вот это один из тех ярких примеров, на которые, наверное, следует равняться при проектной деятельности. Потому что проект — это всегда объединение ресурсов из разных источников и разного порядка.
0: Вот для меня, например, это было открытие, потому что представляла себе, поскольку никогда не участвовала в заявке, не писала, что целиком проект реализуется только на основе поддержки того или иного грантодателя. Оказывается, это не так.
1: Давайте посмотрим цель и миссию создания, да, Президентского фонда культурных инициатив. В положении прям буквально написано, что фонд создан для поддержки проектов,
0: а не для финансирования
1: культуры,
0: да,
1: искусства и креативных индустрий. Да, здесь мы говорим о поддержке. И даже когда вы подаете заявку, вот таким негласным тоже правилом является то, что при подаче заявки нужно скомплектовать проект так, чтобы эксперту было понятно, что у вас уже все готово для реализации проекта. Есть партнеры. Есть подрядчики, возможно, которые скидку готовы предоставить. Партнеры, которые предоставляют абсолютно разную поддержку. И финансовую, и материальную, информационную, организационную, консультационную. То есть есть разные виды поддержки у проекта. Разработана хорошая творческая концепция. Каждый этап продуман детально. Понятны, какие будут количественные и качественные результаты. Все коммерческие предложения собраны. Да? И тогда уже понятно, что действительно проект проработан очень качественно.
0: И уже фонд культурных инициатив, да, президентский фонд, он софинансирует, да, как поддерживает дополнительно.
1: Да, и вот здесь еще следует отметить, что одной из оценок проекта является собственный вклад заявителя. Он тоже оценивается. И здесь вот как раз-таки необходимо показать и собственный вклад, и привлекаемые ресурсы. То есть mm-hmm. какие ресурсы есть у самой творческой команды. И это не обязательно прямые деньги. Это может быть оборудование, площадка, ресурсы творческой команды, то есть человеческие ресурсы, партнерская поддержка в виде, там, я не знаю, организационных ресурсов, информационных ресурсов, да, все это складывается воедино, и вот тогда образуется проект.
0: Кстати, а идейно, как это закреплено в концепции? Всех собрать и объединить вокруг какой-то очень интересной идеи.
1: Действительно, само по себе как-то получается. Вот я заметила, что проекты, они действительно сами по себе объединяют людей. Они объединяют творческих людей для создания какой-то интересной постановки или спектакля. Они объединяют партнеров, которым интересно поддержать этот проект для развития местной территории. Также объединяются какие-то предприниматели, например, если в рамках проекта создается какой-то креативный творческий продукт, и они могут создавать там какие-то линейки одежды, коллекцию сувениров, то есть тоже реализовывать себя вот с этой точки зрения, с предпринимательства. Одним из ярких примеров тоже объединения творческих ресурсов является проект «Вехи Победы», который был реализован в 2025 году на главной сцене празднования 9 мая около катера «Герой». И здесь следует отметить, что в проекте было на самом деле две целевых аудитории. Безусловно, самой главной целевой аудиторией является зритель, для которого делается эта театральная музыкальная постановка в жанре оратории. Но и еще одна важная целевая аудитория – это творческие коллективы, потому что этот проект, он был, скажем так, сетевым, кросс-культурным проектом, который объединял в себе творцов из абсолютно разных направлений. Это и актеры театра, это и певцы, это и танцоры, и музыканты. То есть множество творческих единиц, творческих команд, которые объединились для создания вот этого проекта. По моим данным, в проекте приняло участие свыше 200 представителей творческих профессий.
0: Можем сделать вывод, что ПФКИ способствует и консолидации общества, укреплению каких-то таких связей между людьми на основе как раз вот таких общих ценностей, на основе нашего наследия, укрепляет нас как нацию.
1: Безусловно, он для этого и создан.
0: Да, такая у него задача, такая многозначность. И еще какие-то, может быть, важные темы мы сами не проговорили, Ирина Николаевна, на основе которых были уже у нас в регионе реализованы какие-то яркие такие магистральные проекты, предположим, вот кроме «Вех Победы», еще что-то.
1: В 2026 году ожидается реализация проекта, который уже получил поддержку. Проект называется «Поэтория. Белый цветок». И он нам рассказывает. Проект, он включает в себя не только постановку, но также и выставочное пространство, и проведение различных мастер-классов и активностей. В рамках проекта будет рассматриваться идея и история развития благотворительной акции «Белый цветок», которая зародилась еще во времена Романовых. И мы с нетерпением ждем, когда все-таки будет премьера этой поэтории.
0: Замечательно, будем ждать. И надеюсь, что и в нашей студии снова появятся гости, как и участники проекта «Вехи Победы», так и новой поэтории «Белый цветок». Обязательно расскажем нашим радиослушателям, что их будет ждать. Ирина Николаевна, а кто может принять участие в этом конкурсе? Кто может подать заявку? И какие есть для этого ограничения? по возрасту, например, или еще по какому-нибудь другому критерию?
1: Ну, есть несколько категорий заявителей, которые могут принимать участие в конкурсах президентского фонда культурных инициатив. Ну, во-первых, это муниципальные учреждения, за исключением казенных. А во-вторых, это некоммерческие организации. Ну, единственное здесь исключение, что организации не могут быть без образования юридического лица. И также индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. То есть вот три таких ключевых категории. Это муниципальные учреждения, некоммерческие организации и коммерческий сектор. Одно юрлицо может подать одну заявку. Не могут, соответственно, принимать участие в конкурсе это физические лица и самозанятые. Не могут принимать участие в проекте государственные учреждения, юридические лица в процессе ликвидации, ну и юридические лица, в которых более 50% преобладает капитал иностранный. Вот поэтому вот это та категория, которая не может принимать участие, однако они могут выступать партнерами в проекте.
0: А есть ли какие-то ограничения по количеству участия в этом проекте? Предположим, есть люди, которые из года в год, организации, творческие команды получают поддержку вашего гранта. Есть ли у них какой-то лимит?
1: Ну, таких ограничений нет. Однако, если у вас в реализации находятся уже два проекта, то третий проект, он может реализовываться в случае, если у вас вот на момент подачи заканчивается один из этих проектов. Сдана отчетность соответствующая, да, и у фонда нет к вам вопросов.
0: То есть одновременно нельзя реализовывать более трех проектов?
1: Более двух.
0: А, более двух более даже проектов.
1: Двух, да.
0: А так, участие ежегодное поощряется? Оно никак не препятствует? Препятствий к этому
1: никаких
0: нет?
1: Никаких препятствий нет, mm-hmm. никаких ограничений в этом нет. Поэтому наши творческие команды имеют все возможности для участия в конкурсах президентского фонда культурных инициатив.
0: Ирина Николаевна, в конце нашей беседы вопрос такой. Вот как выглядит наш Нижегородский регион на общероссийском фоне, в контексте вот, и в масштабах нашей страны, насколько мы удачны по итогам этого конкурса, как часто нас поддерживает фонд ПФК?
1: По итогам результатов 15-го конкурса, итоги которого были подведены в ноябре, Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе и по количеству выигранных проектов, и по сумме привлеченных грантовых средств.
0: На это можно сделать комплимент нашему проектному офису в Нижнем Новгороде. Ведь ради этого вы здесь открылись, работаете и оказываете всячески методическую поддержку.
1: Это нужно сделать комплимент нашим творческим командам, которые совершенствуют свои творческие идеи и неустанно учатся.
0: И не устают учиться.
1: И не устают учиться. Поэтому здесь в первую очередь их заслуга. И кроме того, что мы в Приволжском федеральном округе на лидирующих позициях, мы очень устойчиво держимся в пятерке лидеров по России. Поэтому я думаю, что здесь опять-таки следует отдать дань нашим творческим командам, которые не устают побеждать и не устают
0: трудиться
1: и креативить.
0: Да? Замечательно. Надеюсь, что первенство наш Нижегородский регион и по-прежнему будет удерживать. И давайте скажем, объявим, когда же будет подведение итогов нынешней заявочной кампании 2026 и когда готовится к новой заявке.
1: 15 апреля стартовала заявочная кампания, первая заявочная кампания 2027 года. И прием заявок продлится до 30 июня 2026 года, а реализация проектов начнется с января 2027 года и продлится в течение 18 месяцев. Но мы сейчас ожидаем
0: объявления результатов.
1: Да, мы сейчас ожидаем объявления результатов второго конкурса 2026 года, реализация проектов которого начнется со второго полугодия 2026 года и также продлится 18 месяцев.
0: То есть в течение года обычно дважды конкурс проводится. Первое полугодие реализуется, и второе уже.
1: Да,
0: вторая
1: да, часть. Совершенно верно.
0: Ну что, пожелаем удачи нашим нижегородским командам творческим. Будем ждать объявления результатов и надеяться, что в нашей студии появятся уже победители нынешнего сезона конкурса ПФКИ 2026. С удовольствием расскажем об их проектах и пригласим наших слушателей поучаствовать.
1: Да.
0: Спасибо, Ирина Николаевна, за беседу. Очень интересно с вами было общаться. Напомню, что с нами сегодня в студии беседовал руководитель проектного офиса президентского фонда культурных инициатив по Нижегородской области Ирина Николаевна Черкунова. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: От чистого истока.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик».

великий сын Польши Фредерик Шопен писал свои 17 вальсов совсем не для танцев. Его вальсы – это очаровательные концертные пьесы. Каждая из них – то живая картинка родной польской природы, то женский портрет, то воспоминание о юности, то сцена из жизни. Знаменитый 7-й вальс, нежный, светлый, полный грусти, считается вальсом Марии Вадзинской, невесты Шопена, родители которой воспрепятствовали их браку.

0: На небе тишина. Таинственно луна сквозь тонкий пар сияет. И в бездне голубой бесплотные, летая, чаруя, оживляя ночную тишину, приветствуют весну.
1: Классическая музыка на радиообраз.
2: Маркграф Брандербургский Христиан Людвиг принимал у себя князя Кёльнского, приехавшего вместе с Бахом. Маркграф не поскупился на похвалы княжескому композитору и предложил ему сочинить что-либо похожее на итальянский концерт, только в немецкой манере. Бах принялся за сочинение оркестровой музыки по приезде из Гамбурга. Замысел разросся в цикл больших брандербургских концертов. Среди баховских оригиналов партитур нет ни одной, написанной им собственноручно, с таким каллиграфическим изяществом, как пьесы для маркграфа. Они сопровождались составленным на французском языке посланием.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сергей Прокофьев. Повесть о настоящем человеке. Опера в трех действиях, 10 картинах. Либретто Сергея Сергеевича Прокофьева и Миры Александровны Мендельсон Прокофьевой. Время действия – Великая Отечественная война 1941-1945.

1945 годов. Борис Полевой – автор многих книг, но самой важной для писателя стала повесть о настоящем человеке. Вероятно, потому был так огромен ее успех, что ему удалось запечатлеть в образах простых и ясных, в людях, близких каждому из нас, мгновение нашей истории, мгновение одной человеческой жизни в ее духовной кульминации. В 1948 году повесть о настоящем человеке была отмечена Государственной премией Советского Союза. Потом был фильм, пьеса, прошедшая по десяткам театров, и даже опера, которую написал Сергей Прокофьев. Действие первое, картина третья. Симфонический антракт рисует мучительный путь Алексея. Щемящая скорбная мелодия, звучащая на фоне темы леса, передает ощущение физической боли, мучительных усилий раненого.

Двое ребят, Федька и Серенька, с удивлением следят из-за кустов, как то ли зверь, то ли человек катится по снегу, издавая время от времени глухой стон. Ребята окликнули его. Трудно поверить, что это изможденное существо – советский летчик. Их убеждают в этом слезы радости Алексея, впервые за 18 дней своего тяжелого пути, услышавшего родную речь.

0: Немцы! Скорей надо приготовиться! Только не плен, два патрона для врага и для себя последний. Друг или враг? Зверь? Человек?
1: Человек? Не человек вовсе.
0: По-русски. Говорят по-русски. Именно по-русски.
1: Эй, ты кто? Что ты тут делаешь?
0: А вы кто? А вы кто?
2: А тебе по что знать?
0: Я русский летчик. Меня немцы сбили.
1: Гляди, плачет.
2: А с какого аэродрома?
0: Да помогите же! Какого черта?
1: Ишь, ругается и плачет.
2: Говоришь, летчик? А документ есть? Покаж.
1: Дяденька, ты почему же такой тощой?
2: Свой! Ну, Федька, довольно. Беги во весь дух, сови народ, а я тут буду караулить.
0: А вы кто такие?
2: Здешние мы, лесные.
3: Дети рассказали Алексею, что немцы сожгли их деревню, и всем пришлось уйти в лес. Сейчас люди живут в землянках. Выразительная, печальная мелодия флейты сопровождает рассказ Серёньки о зверствах фашистов на селе.
2: В деревню нашу Плавни ворвались отряды немцев. Тогда мы всей деревни ушли среди ночи в лес. Зондеркоманда пошла по деревне, а избы все пустые. И сожгла тогда зондеркоманда все-все избы, все как есть. Батя у меня председателем колхоза. И батю, и братеньку моего немцы схватили. Батя все кричал: пропишут вам за нас, сукины дети. Кровавой слезой за нас заплачете.

0: и дядя с Федькой! Глянь!
1: Приходят колхозники, которых позвал Федька. Меткими характерными деталями передается своеобразие речи встревоженных людей –

Ах ты грех какой, ах ты грех какой, вовсе измотал себя человек, сущий шкелет. Ай-яй-яй, ай-яй-яй.

Разноголосый ансамбль завершается хоровой песней о молодом дубке. Ее плавное движение, гибкий напев проникнуты большим теплом и задушевностью. Бережно укутав Алексея, жители деревни на санках увозят его к себе. В симфоническом послесловии эта простая, в духе протяжных лирических песен мелодия приобретает значение темы настоящего человека, прославляя величие подвига раненого летчика.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Приглашение в музей.
1: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор об искусстве русского авангарда. Я Ирина Миронова, искусствовед Художественного музея. Хочу немного рассказать вам о картине Малевича «Косарь». Это одна из известных, таких знаменитых картин, я бы сейчас сказала. Но почему-то мне, вот вы знаете, пришла в голову такая мысль. А что, собственно, значит такое знаменитый, известный, да, когда мы говорим? Может быть, это штамп? Определенный такой профессиональный. Мы говорим, вот знаменитая картина такая, это известная картина такая. Чем она известна? Чем она знаменитая? Если она знаменита для одного, может, она совершенно неизвестна для другого. Почему мы говорим, что вот «Косарь» такое знаменитое известное полотно? Особенно в отношении Малевича, когда мы знаем, что Малевич, да, там рифмуется или ассоциируется только «Черный квадрат». «Косарь», он тоже вот в своем роде, как определенный этап в искусстве Малевича, были разные этапы. И вот для своего времени он тоже очень показателен. И, может быть, без таких картин, как «Косарь», без вот такого кубистического периода и не было бы супрематизма у Малевича. Дело в том, что наша картина не датирована самим автором. Она была создана не позднее 1912 года, но датируют ее 11-12 годом, потому что она была показана на нескольких выставках. Причем он отбирал очень тщательно свои работы к показу, к экспонированию. То есть сам он вот этим самым как бы вот оценил в какой-то мере, наверное, там значимость своей работы. Если мы говорим о Малевиче, ну, вспоминаются его действительно супрематические произведения, и «Черный квадрат», и все его композиции. Но ведь к этому он пришел не сразу, проходя последовательно все этапы, какое прошло искусство рубежа веков, начиная от импрессионизма. Вот первые работы Малевича, они были выполнены в стиле импрессионизма, и ну, мы знаем, что импрессионизм – это как бы высшая и последняя стадия реализма, да? То есть это даже в какой-то мере натурализм, если уж точно говорить. И вот импрессионисты работы Малевича, они ведь очень красивые, они интересно построены, они очень любопытные по цвету и по композиции, они тоже составляют такую самостоятельную группу произведений. Потом были работы, выполненные под влиянием модерна. Потом было как бы увлечение Сезанном, сезанизмом. Потом был вот этот кубизм. Это были вот начало десятых годов, 11-12 годы, когда художник создает такую крестьянскую серию, как он называл ее, крестьянская серия или трудовая, он ее так называл, в которую входит вот и наша картина «Косарь». Что это такая за серия? Там изображены, в общем, очень такие несложные мотивы. Это изображение такой трудовой крестьянской жизни, или это жница, или это крестьянка с ведрами, или это лесоруб, или это вот наш «Косарь», где изображен мужчина, стоящий фронтально на красном таком фоне, красно-оранжевом фоне с косой, одетый в рубаху такую на выпуск и в штаны, с бородой, такой большеглазый, немножечко асимметричное лицо, вот как воплощение некого мира крестьянской жизни. Я считаю, что в этом «Косаре» художник изобразил своего друга Ивана Клюна или Клюнкова. Клюн – это был как бы псевдоним, тоже соратника по авангардному искусству. Он был действительно вот такой бородатый, довольно красивый человек. Здесь такое, знаете, какое-то ощущение такого, что с одной стороны символичность, обобщенность, а с другой стороны какая-то узнаваемость. А с третьей стороны, вы знаете, он очень такой нарядный. Он нарядный, он декоративный, он очень яркий. Как бы вот все сошлось в одной точке, и вот всех кубизмов, из всех вот этих жниц-лесорубов, может быть, вот этот наш «Косарь» действительно наиболее эффектное полотно, и оно в себя вобрало некую идею, символ, как бы вот представление о России. Вот почему эту картину часто выбирают, ну, вот на обложку каталогов, да, или журналов, или в качестве главной картины выставки на афишу. Так было 10 лет назад, когда в Брюсселе открывалась такая выставка очень известная. Называлась она «Европалия», которую открывал президент России. И вот весь Брюссель был завешен нашим «Косарем», потому что он был и на афишах, и на растяжках. Вот весь Брюссель. То же самое повторилось в Монако в 2015 году, когда Монако тоже принимала вот эту выставку русского авангарда. И там было, правда, два образа: наш косарь и второй был Шагал, потому что выставка называлась «От Шагала до Малевича». И вот они взяли Шагала, тоже известную такую композицию из Третьяковской галереи, это музыкант. И с другой стороны, наш косарь. И вот тоже два мира, два уклада, две эпохи. Вы знаете, они на самом деле символичны, в то же время они узнаваемы. Что-то вот в них есть такое, что привлекает. И вот то же самое. В Палермо, когда была у нас выставка, косарь тоже был на афишах и тоже был на обложке каталога. В общем, он постоянно такой вот как бы вот мелькает. То есть то, что мы называем востребованностью, да? Вот как вот понять? Я все пытаюсь оправдать вот это вот понятие, да, знаменитое, известное полотно, востребованное. Ну и в творчестве Малевича тоже оно сыграло какую-то вот такую определенную роль, потому что это был такой этап важный для него кубизма. Вот он как бы освобождался тоже, вот как мы говорили, Кандинский, от пут, как они называли, предметности, да, то есть он как бы упрощал эти формы, вот упрощал и упрощался до того, что создал уже абстрактные композиции, геометрическую абстракцию. И поэтому вот эта фигура косаря, она на самом деле кажется как будто выбита из каких-то железных форм. Когда смотришь на определенном расстоянии, кажется, что на самом деле, да, это такое вот обобщенное, что оно широко так написано, но, вы знаете, есть такой момент. В нем есть такие и чисто пластические, какие-то живописные достоинства. Это не сразу видно. Но вот если вы подойдете и посмотрите близко на эту картину, она написана удивительно. Она написана очень мелким мазочком. Она написана тоненькой-тоненькой кисточкой. Она как вышита вся. Вы знаете, это такое вышивание. Я просто вот удивляюсь, как мужчина, который, ну, в общем, мыслил такими категориями космическими, в то же время он как вот швея вот вышивает тонкой ниточкой, да, и вот он весь вот такими вот поперечными мазочками. А что касается красного фона, здесь тоже любопытный такой момент, я скажу об этом следует, да, вот обязательно вспомнить новгородские иконы, красный фон. Дело в том, что вот в этой серии, крестьянской серии, наиболее близко как бы проявляется связь искусства Малевича и русской иконописи. И особенно, наверное, в нашем косаре, потому что он действительно горит, как новгородская икона, краснофонная икона. И это не наше с вами представление, то есть наши какие-то ассоциации, да, это на самом деле Малевич об этом писал, потому что он изучал русскую иконопись. У него был довольно своеобразный взгляд на иконопись. Он считал, что иконопись – это проявление народного искусства. Это народное творчество. Он как бы не относил его к профессиональной сфере, хотя мы как бы вот искусствоведы знаем, что профессиональное искусство, оно было выражено именно в этих формах там, до XVIII века. Для Малевича икона – это было проявление именно высшее проявление как бы вот народного творчества, народного искусства. И через нее он как раз бы постигал. Он всегда любил это народное искусство и к иконе относился удивительно с выражением какого-то особого почтения. И поэтому вот не случайно вот эти ассоциации. Ну и в конце я хочу пригласить слушателей еще раз прийти, посмотреть, может быть, более внимательно на картину Малевича, косаря, и вот, может быть, поразмышлять на тему, что такое знаменитое полотно и что оно дает вот нам сегодня.
0: Приглашение в музей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Севастопольская симфония Бориса Чайковского поражает оригинальностью оркестрового письма, красотой звуковой палитры, яркостью мелодического рисунка, благородной эмоциональностью и живописностью образов. Даже если бы автор не назвал симфонию Севастопольской, мы бы услышали в ней то, о чем поведал сочинитель. Настолько это им выстрадано и настолько это искренне. Красота и покой земли, дыхание моря, гомон птиц, война и потери близких, протест против насилия и гордость за свою страну, примирение с судьбой, вера в вечность своего народа. Все это зримо прослушивается. Сочинение, безусловно, преемственно великим традициям. Оно говорит о самом сокровенном, о жизни на земле.

Борис Чайковский создал много музыкальных произведений в разных жанрах. С 1989 года он был профессором кафедры композиции Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Композитор Мечислав Вайнберг о Чайковском. Его симфонии, концерты, квартеты, сонаты показывают, что нет отмирающих жанров, ибо в лаборатории, где царствует талант, любой жанр является в основном стимулом и толчком для фантазии, для вдохновения, общения с людьми, реализации возникающих идей.

Лирика Пушкина – одно из значительных явлений вокальной музыки. Долгое время остававшийся исключительно на инструментальных позициях, Борис Чайковский обратился не просто к слову, но к поэту, который помог просветлить, очистить, а главное – классически уравновесить мысль и эмоцию. С полным правом Борис Чайковский мог бы дать этому циклу второе название – «Мой Пушкин». Здесь мы встречаемся с новым, очень своеобразным и современным музыкальным прочтением пушкинской поэзии. 8 стихотворений объединены с поразительной смысловой и музыкальной логикой. В них отражаются главные стороны лирики Пушкина. Здесь и гражданская позиция поэта, и философские размышления, и личные переживания. Борис Чайковский сумел подчеркнуть эмоционально-смысловую многозначность отдельных стихов. Это удивительное свойство пушкинских творений.

Вокальный цикл «Последняя весна» на слова Николая Заболоцкого был написан Борисом Чайковским в 1980 году. Созданию этого произведения предшествовала длительная пауза в творческой деятельности композитора. Это было начало нового этапа, связанного с кристаллизацией стиля и творческой манеры. В «Последней весне», как в капле чистой воды, отразились самые существенные композиторские достижения и приобретения Чайковского –

Для своего цикла Борис Чайковский отобрал в основном позднее стихотворение Заболоцкого. Он выстроил проникновенную философскую концепцию о самом существенном – о жизни, о смерти, любви и красоте, о природе и вечном круговороте.